0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: В эфире авторская программа Зои Шишковой «Собрание сочинений».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я Зоя Шишкова. Сегодня снова рада приветствовать вас в программе «Собрание сочинений». Сегодня вы услышите начало книги Всеволода Рязанцева «Слепой Ивка». Но сначала несколько слов об авторе. Несмотря на то, что Всеволод Рязанцев в свое время был хорошо известен, биография его полна загадок. Всеволод Рязанцев, псевдоним Василия Григорьевича Горшкова, родился в 1866 году в Рязанской губернии. Отец его, рекрут Николаевской армии, всю жизнь был безземельным и зарабатывал на пропитание вечно голодающей семьи, работая у помещика. Мальчик учился и старался помогать отцу по хозяйству, а в 11 лет был вынужден оставить сельскую школу и прислуживать в питейном заведении. Не выдержал Вася такой работы и ушел из дома. Он устроился на работу на одну из ткацких фабрик Орехово-Зуево. Затем переезжает в Москву. В Москве и случилось с будущим писателем несчастье. В 24 года он ослеп. Василий Горшков попал в богадельню и прожил в ней 15 лет. К сожалению, о том периоде жизни Рязанцева сохранилось мало сведений, и о многом можно только догадываться. Василий Горшков был умным и активным человеком. Годы, прожитые в богадельне, не прошли для него бесследно. В богадельне слепых чему-то обучали. Жильцы богадельен много времени уделяли церковным обрядам, волей-неволей, а Василий прошел хорошую школу церковного хорового пения. И, конечно, общаясь с жильцами, он получил богатый материал для своих произведений. В то время, когда Горшков находился в богадельне, в жизни слепых России происходили важные события. В 1881 году Константин Карлович Грот создал первую частную благотворительную организацию «Мариинское попечительство о слепых». В первые десятилетия своего существования попечительство занялось созданием сети училищ для слепых, наладило выпуск наглядных пособий, увеличило печатание книг рельефно-точечным шрифтом, начало работу по замене громоздкого унициала русским бралевским алфавитом. Ослепший Василий Горшков обучался уже по-новому. Закончив обучение в 1893 году, публикует брошюру «Руководство к обучению слепых чтению и письму по выпуклым точечным буквам Брайля». Кто заказал Горшкову это руководство, установить не удалось. Скорее всего, оно носило не методический, а пропагандистский характер. Призывало слепых к обучению по новой для них системе Брайля. Это была первая публикация Василия Горшкова. Василий включается в общественную деятельность по защите прав слепых и облегчению их участи. В 1897 году при Московском учебно-воспитательном заведении для слепых детей был создан церковный хор, который пользовался широкой известностью. Горшков был музыкально одаренным человеком. Он создал свой хор слепых певцов, который также прославился на всю Москву. Активный молодой человек попытался изложить свои наблюдения о безнадежной приютской жизни в стихах и послал их Горькому. Горький ответил: «Уважаемый Василий Григорьевич, получил ваши труды. Стихи печатать в таком виде нельзя, они требуют обработки. Советую, очень советую, напишите рассказ и пришлите на мое имя». Горшков послушался совета Алексея Максимовича и в том же 1905 году написал рассказ «Слепой Ивка», но послал его уже не Горькому, а Короленко, автору известной повести «Слепой музыкант». 29 сентября 1905 года Короленко прислал Василию Горшкову такое письмо: «В рассказе вашем есть места интересные. Однако для журнала «Русское богатство», который я редактирую, «Слепой Ивка» не подходит. Тем не менее, у меня остается еще вот какая надежда. Я напишу Николаю Федоровичу Михайлову, редактору журнала «Вестник воспитания». Не найдет ли он, что ваш рассказ подойдет к задачам журнала? С тех пор Владимир Галактионович Короленко всячески помогал начинающему писателю, и между ними завязалась переписка, длившаяся много лет. По совету Короленко Василий переработал материал. В результате рассказ превратился в повесть. В 1906 году «Слепой Ивка» был напечатан. Его автором был Всеволод Рязанцев. Такой псевдоним взял себе Василий Горшков. С тех пор это имя стало узнаваемым, а подлинное со временем забылось. В 1913 году была опубликована еще одна повесть Всеволода Рязанцева «Живая смерть». Ее герой – слепой, вынужденный просить подаяние на церковной паперти. Короленко и на этот раз с вниманием отнесся к Рязанцеву. 21 января 1913 года Владимир Галактионович так отозвался о его новой повести. «Написано литературно, и в смысле внешней формы вы сделали заметные успехи. Писатель-самоучка Всеволод Рязанцев становится завсегдатаем знаменитых никитинских субботников». Своеобразного клуба творческой интеллигенции, организованного Евдоксией Федоровной Никитиной. Там собирались известные писатели, актеры, художники. Кстати, эсперантист и писатель Василий Яковлевич Ярошенко, вернувшись из Японии в 1923 году, был принят русским литературным обществом после того, как показал свои сказки Всеволоду Рязанцеву. И тот привел его на никитинские субботники. В советские годы герои произведений Всеволода Рязанцева активные, инициативные. Они верят в завтрашний день. Рязанцев печатается в различных газетах и журналах. Правда, его часто критикуют. Упрекают, что он отходит от реализма, но при этом многие подчеркивают, что его произведения художественны. 19 мая 1934 года Всеволод Рязанцев был принят в Союз советских писателей. Работал Всеволод Григорьевич долго, трудно. Чувствуется, что творческий процесс давался ему нелегко. Следует отдать ему должное. Он был первым в отечественной литературе слепым писателем и полностью посвятил свое творчество изображению мира слепых. Умер Всеволод Рязанцев в 1942 году. А теперь слушайте повесть. Читает Ольга Патри.
1: На грязном дырявом полу ветхой лачушки сидел пятилетний слепой мальчик. Перед ним стоял старый с выбитым краем чугун, наполненный золой. Мальчуган засунул обе руки в золу и, видимо, что-то отыскивал в ней. Он был один. Но вдруг отворилась дверь, в избу вошла пожилая женщина. «Господи! Опять разыскал!» При звуках знакомого голоса мальчик вздрогнул и быстро отдернул от чугуна руки. На его напряженном вытянутом лице с плотно закрытыми веками отразился испуг. «Ишь ведь сколько насорил! На целый хороший щелок!» – ворчала мать, ставя чугун с золой под печь. «Батюшки!» – ужаснулась она, оглядывая сына, лицо которого было выпочкано углями и золой. «И на кого ты похож? Ишь ведь накрасился! Сажа чернее! Ну-ка встань! Пристыл, что ли? Садись на лавку!» Слепой мальчик, растопырив перед собой руки, несмело поковылял по неровному полу. Наткнувшись грудью на край лавки, вскарабкался на нее, ощупал на мокром подоконнике без ручки жестяную кружку, заглянул в нее пальцами и уселся на лавку, поджав под себя босые ноги. «Вот так и сиди, будешь умник», — хвалила его мать, подметая пол. Мальчик, просидев минуты две смирно, пополз на коленях по лавке, придерживаясь рукой о стену, когда-то отштукатуренную, но теперь почти совсем облупившуюся. Заинтересовавшись отверстием в стене, с любопытством начал подсовывать пальцы под куски оставшейся штукатурки. Вдруг он быстро отдернул руку и громко вскрикнул. «Что ты?» «Укусил!» – плаксиво проговорил мальчик, испуганно отодвигаясь от стены. «Ничего, сынок, не пужайся. Это таракашки».
2: «Таракашки?»
1: «Да, таракашки. Они такие же желтенькие, как наша Маруська».
2: «Маруська!»
1: – и лицо его мигом просветлело. Маруську он хорошо знал, любил ее и вместе с нею спал. Ему казалось, что она сию минуту лежит у него на коленях и поет свою трескучую песню, а он ее гладит, ощупывая пушистый хвост, маленькие уши, теплый нос, острые зубы и согнутые лапки. «Ишь ты! Как растрогал их!» — говорила мать, глядя на закопченную стену, по которой ползли стаи тараканов. Мальчик не понимал слов матери. В его воображении была кошка. «Сиди, сынок, смирно. Слушай меня, а то Бог побьет». «Бог? Где Бог?» — спросил мальчик, повернув лицо в сторону матери. «На небе, сынок, на небе». «Где небо?» «Вон там», — показала мать, — «в окно, в которое виднелось небо». Но, смекнув, что сыну непонятно, добавила: «Боженька, высоко-высоко, вот тут», и постучала рукой по потолку. Заслышав над собой стук, мальчик поднял вверх лицо. В то же время на него посыпался из трещин потолка мусор. «Сиди и не балуй», — снова приказала мать, очевидно, довольная своим пояснением, и вышла вон из избы. Когда хлопнула дверь, мальчик повернул лицо в ту сторону, откуда раздался стук, и застыл в неподвижной позе. Быть может, он думал о непонятных ему тараканах, о небе, о боге, которых мать не сумела ему объяснить. Да и могла ли она сделать это, нуждаясь сама в разъяснении многого? Кроме того, ей решительно не было времени заниматься сыном. Спустя 3 месяца после появления сына она лишилась мужа. Таким образом, одинокой вдове с оставшимся у нее на руках слепым сыном пришлось собственными силами содержать себя. Земли у нее не было, кроме маленького огорода, потому что ее муж – николаевский солдат. Немало понадобилось женской энергии и умения для добывания куска хлеба, а главное – для избежания сумы, которой вдова страшно боялась. Схватит она, бывало, ребенка на руки, запрет избенку, да и марш на село. «Кормилец, родимый», – умоляет она мужика, – «удели полоску под рожь». «Эх, баба, у самих-то земли уж очень в обрез». «Ну да ладно», – машет он рукой, – «приноси семена». Вдова благодарит и низко кланяется. В голосе ее слышатся слезы. Она идет в другой двор, в третий, потому что нужды много, а помочь берется не всякий. «Нам самим до себя», — отвечают мужики на просьбы вдовы. «Да и лошади устали». «Касатик», — упрашивает вдова, — «только 2 гряды под капусту, да 3 под картофель. Я отработаю в страдную пору. Будь отец родной». Много горя видела одинокая женщина, но немало его выпало и на долю сына. «Ах, болезная!» — сочувствует ей бабы. «И измаял тебя ребенок-то. Хоть бы руки развязал, Бог с ним, а то ведь никакого хода не дает». Вдова и сама знала, что ребенок не дает ей хода, но сочувственные речи баб ей были не по душе. Она порывисто берет на руки ребенка и, давая ему грудь, сердито ворчит: «На, не ори! Заткни себе глотку-то!» Иногда, выбившись из сил,

возраста. Как только мальчик начал маломальски рассуждать, в его уме возник сам собой вопрос. Почему моя мать и другие люди, которых я слышу, ходят свободно, ни на что не натыкаются? Конечно, такой вопрос разрешился не сразу. Однажды, уцепившись за юбку матери, он пошел с ней в чулан, но, перелезая через высокий порог, споткнулся и ударился щекой о гвоздь, торчавший из двери. «Ой, ой!» «Господи!» – испуганно завопила мать, заметив на лице сына кровь. «Ведь ты убьешься до смерти!» Она усадила плакавшего сына на лавку и, вытирая с лица кровь, сердито ворчала. «Я тебе говорила, что не тыкайся за хвостом матери, а сиди в избе. Ведь ты ничего не видишь, у тебя глазки больные. Ты всегда будешь падать и убиваться, потому что ты слепой». «Эх, горе с тобой», – заключила мать со вздохом. Мальчик задумался. Он впервые слышал от матери такие слова. Их таинственный смысл неприятно и властно овладел его существом. «У тебя больные глазки», – раздается в его уме. При этом Ивка подсовывает пальцы под плотно закрытые веки и ощущает что-то маленькое, мягкое и влажное. «Больные глазки», – шепчет он, подробно исследуя пальцами жалкие остатки вытекших глаз. «Что же мне не больно?» На его напряженном лице отражается недоумение. «Ты ничего не видишь и всегда будешь падать и убиваться». Эти слова, сказанные матерью, угнетали его детский ум частым повторением. «Как это он не видит?» – назойливо лезла в голову. Этот вопрос не давал мальчику покоя, но разрешить его он не мог. Наконец он додумался, что слепота – это и есть то самое, что он не может ходить свободно, как зрячий, чтобы не натыкаться, не падать. Иное, более ясное представление о слепоте и о том, как видят зрячие, ему было недоступно. Его детское сердце больно сжималось от неразрешимости вопроса. С каждым днем он все глубже уходил в себя, просиживая несколько часов подряд на одном месте. «Смирный у меня Ивка», – не без удовольствия говорила мать про слепого сына. «Сидит себе и сидит. Оно так-то лучше, а то ведь беда с ним. То о стол ударится, то о косяк, да и мало ли обо что. Одно дело слепой, что и говорить». Последние слова она всегда заканчивала со вздохом, а Ивка, погруженный в самого себя, силился проникнуть в тайну роковых вопросов. Непрестанная внутренняя борьба отражалась на его напряженном, немного поднятом кверху лице. Мать иногда пристально вглядывалась в лицо сына и думала, и что такое за лицо? Ни у кого такого нет. Печальное, задумчивое, и все вздрагивает, как бы пугается чего-то. Глаза закрыты, как у покойника. Лицо такое бледное, как и впрямь у мертвеца. Только темные полоски, как бы тени от деревьев, быстро бегают по лицу и куда-то все прячутся. О чем он думает? А в душе-то поди угрюмышного, ноченьки темней. Мать незаметно для себя погружалась в душу сына, казавшуюся ей ноченьки темней. Она уже ничего не замечала, кроме непроглядной тяжелой тьмы. Наконец ей становилось жутко, она приходила в себя. «Ах, батюшки, что же это я?» И принималась за работу, от которой только что оторвалась. Но руки не сразу повиновались, в глазах еще было темно. Мальчик чувствовал себя превосходно, когда оставался один, а это бывало нередко. «Сиди, сынок, в избе и никуда не выходи!» Но Ивка не сидел на одном месте. Как только захлопывалась за матерью калитка, он немедленно слезал с лавки и, растопырив перед собой руки, быстро направлялся в сени. Заперев сенную дверь деревянной задвижкой, он снова возвращался в избу. Постояв с минуту в раздумье, мальчуган энергично приступал к своему специальному осмотру. Вскочив одним прыжком на лавку, смело шел по ней, искусно ошаривая руками по стене, и быстро ощупывал все, что попадалось под руки. Полуразвалившуюся божницу с деревянными закопченными иконами, ветхие полки с разной рухлядью, остатки штукатурки со множеством тараканов, которых он уже не боялся. Словом, ни одна мелочь не ускользала от его тонких щупальцев. Окончив осмотр первого отделения, он слезал с лавки и направлялся к печке, ощупав мимоходом дощатую скрипучую кровать, заваленную разным тряпьем. Глиняные горшки, деревянные чашки, сковороды, ухваты. Затем с трудом пролезал в узкое отверстие под печь и там, ползая на животе, с любопытством копался в разном хламе, покрытом пылью и грязью. Слазив на печь и заглянув под лавку, он переходил в сени. Его пальцы смело опускались в лохань с помоями и в грязное корыто. Мальчуган ухитрялся освидетельствовать даже куриные сплетенные.

из соломы гнезда, хотя они и были подвешены высоко, тут же в сенях. Он нащупывал в дощатой стене отверстие или что-нибудь выпуклое, за что можно было ухватиться, и карабкался вверх по стене, как кошка. Повиснув на одной руке, другой быстро ощупывал любопытные куриные гнезда. Иногда, забравшись куда-нибудь наверх, неожиданно срывался вниз. Но как бы больно ни убивался, он никогда никому на то не жаловался и не оставлял своих дальнейших исследований. Мальчик ни перед чем не останавливался, когда являлась возможность осязать какой-нибудь предмет, как бы это ни было для него трудно. Чем больше он ощупывал предметов и чем ближе ознакомился с окружающей местностью, тем шире и яснее становился его маленький внутренний мирок. Иногда мать, отыскивая что-нибудь нужное и не находя, бронилась. «Вот она!» – торжественно говорил слепой. «Я нашел!» «Ах ты!» – хвалила мать. «Ты лучше зрячего!» Ивк солидно молчал. Слова матери ему были приятны. Однажды мать, придя из чулана, сердито проворчала. «Гадина противная!» «Кто гадина?» – полюбопытствовал мальчик. «Лягушка завелась в чулане. Она с ног гадкая. Глаза у нее на выкате и прыгает. Она такая же, как в пруде. Помнишь? Курлы, курлы!» Мальчик молчал. Он часто слышал кваканье лягушек, но ощупать их не представлялось возможности. И вот одна из них появилась в чулане. Он непременно поймает ее. Мальчик сгорал от нетерпения. Улучив минутку, когда матери не было дома, быстро юркнул в чулан и плотно притворил за собой дверь. «А на кого она похожа, эта лягушка?» – раздумывал он, сидя на корточках на земляном полу. В уме быстро начали проходить облики тех животных, которых он знал. Но в них слепой не нашел ни малейшего намека на сходство с лягушкой. Припомнил ее кваканье, не нашел в нем ничего злого и все-таки усомнился. А вдруг да и тяпнет за палец? И лягушка мгновенно представала в его пылком воображении как нечто страшное, чудовищное. Он уже начинал ощущать лохматую шерсть и острые зубы. Ему становилось страшно. Ивка уже намеревался покинуть чулан, но любопытство удержало. Она маленькая и не кусается, ободрил себя и немедленно приступил к поимке любопытной лягушки. Осторожно крался на четвереньках около стены, быстро перебирая привычными пальцами разный хлам. Слух был напряжен до крайних пределов. Ему казалось, что вот-вот лягушка прыгнет. В то же время думал, а какая она? Все это путалось в детском уме и сильно волновало. «Где же она?» – печально думал Ивка, разочарованный тщетными поисками. Вдруг вспомнил, что в углу чулана есть яма, куда мать ставила молоко. Припал ухом к доске. Ему показалось, что в яме кто-то шевелится. «Это она!» Осторожно приподнял дрожащими руками доску. Вдруг что-то шлепнулось ему в колени. Ивка вздрогнул. Кровь бросилась в голову. Что-то тяжелое, как железо, сковало все существо. Он как бы замер. Но это было одно мгновение. Как только ощутил прикосновение чего-то мягкого и влажного, твердо решил, что это непременно лягушка. Крепко схватил ее руками. Она издала неприятно сдавленный писк, показавшийся беспомощным. Это ободрило, он ослабил руки. «Так вот она какая!» Уже спокойно рассуждал слепой, держа в руках тяжело дышавшую лягушку. Приступил к осмотру. Его привычные пальцы прикасались ко всем частям слизистого и холодного тела лягушки, внимательно останавливаясь на интересных для осязания местах. Лягушка не вызывала в нем брезгливого чувства. Напротив, он осматривал ее с величайшим интересом, как нечто драгоценное и редкое. Так сильно было его любопытство. Всего больше интересовали длинные, с тонкими и липкими лапками, как бы сложенные вдвое ноги лягушки. Он несколько раз вытягивал их и снова отпускал, причем они быстро сжимались, как две пружины. В заключение осмотра приложил палец к рту лягушки и напряженно ждал. Вот-вот укусит. Но та по-прежнему чуть заметно шевелила челюстями. Прождав несколько мгновений, мальчик поднес лягушку к уху и прислушался к частому биению ее сердца. Затем еще раз быстро осязал ее и направился к яме, намереваясь снова посадить туда лягушку. Ивка уже поднял доску, как вдруг осенила новая мысль. Он снова опустил крышку и задумался. Лицо все больше и больше оживлялось. Наконец улыбнулся и быстро вышел из чулана, держа в руках лягушку. Войдя в избу, переложил ее в одну руку, а другую отыскал опрокинутый на лавке подойник и налил его наполовину водой. Затем осторожно опустил туда лягушку и накрыл подойник подвернувшимся под руку решетом. Спустя минуту подойник стоял уже посреди стола.
Вдруг мальчику пришло в голову, что лягушке, вероятно, хочется есть. Он бросил ей корку хлеба и сел на лавку. Чувство удовлетворения наполнило душу. Теперь он знает, какая лягушка, держал ее в руках. Непременно скажет ребятам. Ему было весело. Потешало и то, что удивится мать, когда увидит пойманную им лягушку. На его напряженном, вытянутом лице блуждала улыбка. Как только вошла в избу мать, Ивка мгновенно сделался серьезным, навострив уши. «Это что такое?» Мальчик хитро молчал. «Опять что-нибудь набедокурил? Смотри, бить буду!» Быстро сорвала с подойнику решето. Вдруг оттуда выпрыгнула лягушка и звучно шлепнулась на пол. Вдова ахнула и едва не упала от испуга. «Господи! Ведь это наказание, а не дитя!» Сквозь слезы проговорила пришедшая в себя мать. «Где ты ее поймал? Подойник-то опоганил! Ах, малый, ты анчутку с рогами! Прости, Господи, поймаешь!» И вдова сердито плюнула. Она была права. Ивка действительно не задумался бы изловить анчутку с рогами, если бы таковой оказался в избе или чулане. Мать не могла себе уяснить, что у слепого сына глаза, как говорится, на пальцах. Почему и бронила его, а порой и била, когда он надоедал ей своим ощупыванием. Это огорчало мальчика и наводило его на грустную мысль. «Зачем она сердится, когда я ощупываю? Она меня не любит, потому и такая», — решил он, глотая слезы. Бедный слепой даже пробовал сдерживать себя, не желая раздражать мать своим ощупыванием. Но руки как-то сами собой тянулись к тому или другому предмету. «И отчего к слепому так льнут куры, собаки и всякая там животина?» – удивлялись мужики и бабы. «Где бы только его ни завидели, так и бросаются к нему со всех ног. Ведь вот, братцы, диковина!» Мужики и бабы не понимали самой простой причины. Ивка, будучи обижен природой и людьми, никогда никого не обижал. Чуждые ласки, он с удовольствием замечал, как его ласка благотворно действовала на животных. Приближая их к себе и дружа с ними, он испытывал приятное чувство. Близость, хотя бы и животных, наполняла его одинокую жизнь. Именно одинокую, потому что никто не может так глубоко чувствовать одиночество, как слепой среди зрячих. Ивка чувствовал это и молча страдал. Единственно близкий ему человек – это мать. Но и та не понимала его. А о чужих людях и говорить нечего. Все они только больно бередили его глубоко скрытую рану своими обидными к нему жалостями. Ивка сторонился их, чувствуя к ним боязнь и скрытую ненависть. Избегал он и товарищей своего возраста. Они заводили его в канаву, в грязь, в крапиву и громко при этом хохотали. Слепой клялся не выходить из избы, но тоска и одиночество надоедали ему. Он снова выходил к ребятам. И опять та же история. «Ты не видишь неба и не знаешь, какой нос у цапли», — приставали к нему ребятишки, перебивая друг друга. Ивка, конечно, не видал ни неба, ни облаков и не знал, какой нос у цапли, но ему было стыдно и досадно сознаться в этом перед товарищами. «Вижу и знаю», — выкрикнул он в каком-то азарте. «Видишь, шиш, скажи, какой у зайца хвост?» «Какой? Такой же, как у курицы», — выпалил Ивка. Ребята прыснули от смеха. Ивка понял, что он попал впросак и не знал, куда деваться от стыда и злобы. «Эй, звезда упала!» — крикнул однажды кто-то из ребятишек. «Звезда, говоришь, упала?» — встрепенулся Ивка, который давно хотел ощупать звезду. «Да», — ответил тот, недоумевающе глядя на возбужденное лицо слепца. «Бежим, поднимем!» — умоляюще произнес Ивка, беря мальчика за руку. «Чего?» «Звезду!» Мальчик с минуту молчал и, смекнув, в чем дело, громко рассмеялся. «Да разве звезду можно поднять?» — сказал он наставительно. «Ведь она упала на небесах. Эх, слепой, ничего ты не видишь и не знаешь». После этого Ивке нельзя было показаться на улицу. Ему всюду кричали: «Эй, слепой, звезду поднял, месяц сорвал». Это его раздражало, злило до слез. Ему страшно хотелось поймать кого-нибудь из озорников и выместить на нем все свои обиды. Но такого случая не представлялось. Ивке оставалось только сидеть дома и втайне ненавидеть своих обидчиков. Однажды Ивка, выходя из своего сарая с охапкой сена, был неожиданно встречен громким криком карауливших его ребятишек. Ничего не подозревавший слепой на минуту растерялся, но, сообразив, в чем дело, снова вошел в сарай, не сказав ни слова озорникам. Такое поведение Ивки еще больше разожгло ребятишек. Они вплоть подошли к сараю и, приложившись глазами к худому плетню, хором затянули: «Слепой слепень, худой плетень, овцу обнюхал, кошку ощупал, в лужу ухнул, в стену бухнул!» За этим следовали дружный смех и свист, а затем снова импровизация.
Ивка, Ивашка рвана, рубашка рвана, худая, макура слепая. Этот бранный гимн повторялся несколько раз, но Ивка упорно молчал, едва сдерживая злобу. Он не решался напасть на грубиянов, потому что их было пятеро или шестеро, но ничем не ответить тоже не мог. Чувство обиды жгло душу и затемняло рассудок. «Зачем? Зачем они пристают ко мне?» — шептал он, сжимая кулаки. А ребята между тем победоносно кричали. «Ага, испугался слепая макура! Выйдь-ка к нам! Мы тебя расчистим!» Ивка не помнил себя от злобы, как сумасшедший бросился на мальчишек, которые, не ожидая нападения, как дробь прыснули в разные стороны. Слепой догнал одного из них и сбил с ног. Сев на него верхом, он принялся тузить кулаками по лицу, голове, спине, не забывая таскать и за волосы. Бедный грубиян визжал, как поросенок, которого режут. Но Ивка ничего не слыхал и не сознавал. Он только тузил, тузил и тузил. Такая неожиданная расправа произвела панику среди остальных озорников. Они попрятались куда попало, оставив расплачиваться одного. На выручку к визжавшему мальчику подоспел старик. «Ах ты, разбойник!» – закричал он, схватив Ивку за волосы. Но тот, как бы не замечая этого, продолжал тузить своего врага. Старику не сразу удалось укротить рассвирепевшего слепца. Особенно трудно было освободить его руки, крепко вцепившиеся в волосы мальчика. «Как кошка проклятый вцепился! Вот ведь слепой дьявол!» – запыхавшись, выругался старик после того, как ему удалось справиться с Ивкой. Наказанный озорник бегом пустился домой, оглашая улицу протяжным плачем. Волосы на его голове были всклокочены. На лице виднелись кровавые царапины. Ивка молча стоял и не понимал, что с ним творится. Возбужденное лицо было покрыто красными пятнами, грудь тяжело вздымалась, на пальцах обеих рук предательски виднелись клочки волос. Минут через 10 над ним был совершен суд. Вдова, раскоряченная бранью и угрозами матери потерпевшего, больно прибила своего слепого сына и тут же расплакалась сама. Ивка смутно сознавал все происходившее с ним. Он молча переносил побои матери и даже как бы не чувствовал их. Что с ним, удивлялись бабы, с любопытством оглядывая слепого, как бы застывшего на месте. Его бьют, а он хоть бы что, не словечушка, точно замер. Когда он прояснился, он разом все вспомнил и впервые почувствовал себя удовлетворенным. Наконец-то ему удалось поколотить хоть одного озорника. Он выместил на нем все, что так долго и мучительно таилось в груди. Пускай они знают, что и я умею драться. Это примирило его со многим и возвысило в собственных глазах. Однажды ночью, когда мать крепко заснула, что выражалось громким храпом, Ивка неслышно вышел из избы. Он осторожно отворил сенную дверь, запертую деревянной задвижкой, и смело зашагал по двору. Зацепив завалявшуюся посередине двора маленькую скамеечку, на которой мать доила корову, слепой взял ее в руки и, не останавливаясь, пошел дальше. Пройдя шагов десяток прямо, взял вправо и остановился. «Так», — проговорил мальчик, ощупывая свободной рукой конец жерди, торчавшей из соседнего двора. Он поставил на землю скамейку и сел на нее. Ему хорошо был известен полуразвалившийся их плетневый двор. Он знал, что шагах в 10 вправо начинался полураскрытый навес, в конце которого отгорожено жердями место для коровы и двух поросят. Рядом с хлевом стоял прислоненный к стене ручной ткацкий станок. Тут же лежала на боку деревянная с большой трещиной ступа. Ночь была тихая, теплая. В воздухе пахло ароматичным медом из соседнего сада, где находились ульи с пчелами. Но Ивка не замечал этого. Он внимательно прислушивался к лясканью и чваканью скота, находившегося на соседнем дворе. Ему страшно хотелось ощупать овцу, которой не было у матери. Он часто слышал ее блеяние и топот, но не знал, какая она. Узнав от зрячих, что овца не кусается, слепой решил ее ощупать. Эта мысль не выходила у него из головы, но он боялся своего соседа Гордея, ненавистного ему глухого старика. «А вдруг да выйдет на двор и увидит меня? Ведь он такой злой!» И перед ним живо предстал сосед Гордей, голос которого был похож на скрип ржавого железа. Когда он говорил, Ивке казалось, что старик вот-вот набросится на кого-нибудь и начнет грызть зубами. «Он больно исколотит, если увидит!» И тут же решил, что старик Гордей теперь спит, а стало быть, бояться нечего. Ивка поднялся со скамеечки и вплоть подошел к плетню соседнего двора. Его руки быстро нащупали давно известную ему веревку, которую связаны были концы двух неплотно прилегавших друг к другу плетней. Минута через 3 они были освобождены от веревки и еще больше отошли друг от друга. Теперь все было готово. Оставалось только шагнуть в отверстие, и цель будет достигнута. Мальчик прислонился к плетню и внимательно прислушался. Было тихо,
Он ясно слышал частые удары своего сильно бьющегося сердца. До его ушей доносились из соседнего двора неопределенные звуки, издаваемые скотом. Не ускользал и шорох, производимый курами на насесте. «Гордей спит», — успокоил себя Ивка и, затаив дыхание, осторожно полез в отверстие. Очутившись на дворе, передохнул и снова прислушался. Спустя минуту ему было известно, что в задней части двора стояли коровы, которых он узнал по их медленной жвачке. Рядом с ними стояли свиньи, но овец не было слышно. Где они? На дворе или в хлеву? Он сделал несколько несмелых шагов вправо, держась около плетня, и остановился. До его слуха долетело чье-то неровное сопение. «Это они сопят», — радостно решил Ивка, внимательно прислушиваясь. Он горел и дрожал. Наконец-то ему удастся ощупать давно желаемую овцу. О, как он будет торжествовать над ребятами, когда скажет им, что и он теперь знает овцу. Они уже не будут потешаться его незнанием, как это было прежде, и слепцу стало весело. Он даже улыбнулся, предвкушая торжество над мальчишками. Надо как можно осторожнее подползти к ним и разом наброситься на одну из них. Они тоже, небось, спят. Ночью ведь все спят. После таких рассуждений Ивка окончательно убедился, что овцы спят. И для него уже не представлялось трудным подползти к ним. Он лег на землю животом и в таком положении пополз по направлению сопевших овец, соблюдая при этом величайшую осторожность. Ночная мгла заметно редела. На открытом дворе можно было различить фигуры, освещенные сероватыми струйками приближающегося рассвета. Но под навесом, где полз Ивка, совершенно было темно, поэтому овцы не могли заметить вылазки слепца, который, вытянувшись как кошка и плотно прильнув животом к земле, неслышно подкрадывался к ним. Ивка каждую минуту останавливался и внимательно прислушивался. То место, по которому ему приходилось ползти, сплошь было усыпано мелким острым щебнем, который впивался в живот слепца и причинял ему боль. Кроме того, его руки нередко попадали во что-то жидкое, зловонное. Но Ивка, увлеченный своей идеей, как бы не замечал всего этого и продолжал ползти вперед. Он уже ясно слышал неровное дыхание овец и думал, нельзя ли подползти к ним настолько близко, чтобы возможно было нащупать их. Нет, они могут увидать и разбежаться. Теперь может быть светло. Впрочем, куры еще сидят под навесом, я слышу их. А они, говорила мать, слетают, чуть начнет светать. Мальчик задумался. Спустя минуту он решил подняться на ноги и врасплох схватить овцу. Она не вырвется из моих рук, я удержу. Пока она будет вырываться, я всю ее ощупаю. Вдруг в его носу сильно защекотало, ему страшно захотелось чихнуть. Он испугался, зажал обеими руками рот и нос, всеми силами стараясь держать приступы чихания. Голова от сильного напряжения закружилась, его шаг заколола, даже как будто оглох и едва не задохнулся, но все же не чихнул. Отдохнув минутку, он медленно и осторожно поднялся на ноги. Ивка употребил все свои специальные способности, чтобы не выдать своего присутствия. Он стоял недвижим, как бы приросший к плетню, пот катился с лица. А да не зевать, пока они не замечают. Я сейчас схвачу вон ту, которая кашляет. А какая она эта овца и на кого похожа? Неожиданно мелькнуло в его голове, и овца, которую он знал только по блеянию, всецело овладела его воображением. Ивка даже не слыхал, как щелкнула щеколда сенной двери и как заскрипело крылечко, на которое, очевидно, кто-то вошел. Измучив воображение бесплодным представлением об овце, Ивка, наконец, очнулся и немедленно решил приступить к делу. Его внимание поглощено было тем, как он сию минуту набросится на овцу и как схватит ее. «Вот ту! Она стоит! Я слышу! Да-да, эту! Она ближе всех!» – прошептал он, или, вернее, беззвучно пошевелил языком. Он осторожно пригнулся и как бы замер в этой позе. Прошло с минуту, а Ивка все еще неподвижно стоял, как бы прицеливаясь ухом. Наконец он быстро, как кошка, прыгнул вперед и упал всем телом на что-то мягкое и животрепещущее. Его руки как бы сами собой крепко вцепились во что-то косматое и мягкое. Бедные овцы, испуганные внезапным на них нападением, как бешеные бросились в разные стороны, издавая при этом неестественные звуки. Все на дворе разом проснулось и зашевелилось. Куры, сидевшие на насесте, тревожно всполошились. А слепой, вцепившись в шерсть руками, как бы замер. Обезумевшая от страха овца неистово металась по двору, волоча за собой Ивку. Наконец она освободилась от слепца, оставив в его руках два большие клока шерсти. В то же время раздался крик старика Гордея. «Караул! Воры!» — хрипло вопил он. «Куцый! Фью!» И глухой старик поспешил к лежавшему на земле вору, захватив по дороге жердь.
«Убью, окаянный!» – злобно хрипел Гордей, замахиваясь жердью на Ивку, намеревавшегося встать. «Я тебе покажу, как воровать, дьявол!» Но разглядев при брежущем свете, что перед ним не вор, а слепой мальчик, он сдержал удар. Громко лаявшая собака тоже узнала его и смолкла, дружески замахав остатком отрубленного хвоста. «А, это вот кто!» – удивился старик, окончательно узнав Ивку и бросил в сторону жердь. «Так погоди же, уродина слепой! Я тебе покажу!» Старик приблизился к слепому. Тот стоял неподвижно и тяжело дышал. Красное лицо нервно вздрагивало. «Вот тебе, поганец!» И крепкая пощечина Гордея звучно раздалась в утренней тишине. Ивка покачнулся, не издав ни звука. Старик схватил его за волосы и начал расправу. «Вот тебе! Вот тебе!» Куцый старался заглянуть в лицо хозяину и жалобно скулил, как бы умоляя его о пощаде. Но тот не замечал этого и продолжал издеваться. Голова слепца, крепко схваченная рукой Гордея, быстро мелькала то внизу, то вверху. Шея его хрустела, но он по-прежнему молчал, как бы не чувствуя боли. Это, очевидно, злило старика. Он усиливал расправу. «Вот тебе, полуношник, вот!» С нечеловеческим озлоблением ударял Гордей свободной рукой по спине мальчика. «Не ходи по дворам! Не пужай чужую скотину, черт слепой!» Куцый не выдержал и с громким лаем бросился на хозяина. «Прочь, дьявол!» – прошипел тот и дал собаке пинка. Бедный пес с визгом отлетел в сторону. Наконец Гордей прекратил расправу над мальчиком, дав ему в заключение как бы на заедку крепкий подзатыльник. «Теперь будешь помнить, собачий сын, как шляться по ночам по чужим дворам!» – хрипел старик, освобождая пальцы от волос. Ивка едва стоял на ногах, весь дрожа, как в лихорадке, и стуча зубами. Всклокоченные на голове волосы в беспорядке спадали на мертвенно-бледное и крайне возбужденное лицо. Чем-то страшно злым веяло от этого неподвижного и немного опухшего лица. Казалось, что там, под плотно опущенными веками, слепца бушует буря, готовая каждую минуту прорваться наружу. Но старик этого не замечал и продолжал свою брань. «Тебе надо голову свернуть!» «Чтобы ты не баловал! А то ты ишь, сколько шерсти натеребил! Полны руки! Чай ей больно! Украсть, что ли, вздумал овцу-то? Что молчишь? Аль столбняк нашел? Пошел домой, дурень!» И Гордей, рванув мальчика за руку, потащил его к передним воротам. Отворив калитку, он сильно толкнул в спину свою жертву, так что бедный слепой со всего размаха ударился своим телом о сухую землю. Захлопнулась калитка и смолкла злая воркотня старика, а Ивка все еще лежал вниз лицом и не шевелился. Гнев и злоба, как огнем, жгли его душу. Но вот что-то огромное и сильное завозилось внутри и, как зверь, страшно зарычало. «Я убью его! Зарежу! За что он бил меня? За что? Я ведь только хотел пощупать, не украсть! Я сожгу его избу! Я!» И бедный мальчик, захлебываясь злобой, не мог выговорить ни слова. Но такое состояние продолжалось недолго. Жгучая злоба тотчас сменилась беспомощностью. «За что он бил меня?» Но эти слова уже не звучали прежней силой и не горели огнем, как это было вначале. Ивка прошептал тихо и даже как бы робко. «И пощупать мне нельзя». Эти простые, но пропитанные горьким сознанием собственного бессилия слова, как ножом, резали сердце. Мальчик сознавал, что все оскорбления и то, что он зрячим чужой, всегда будут с ним каждую минуту, всю жизнь. Все это переполнило душу слепца, и она не выдержала. Что-то острое, тяжелое сдавило его грудь. Он вскрикнул от невыносимой боли и как бы замер на минуту, а вслед за тем раздались громкие рыдания. Сидевший возле слепца Куцый вдруг заскулил, приблизил свою морду к лицу рыдавшего мальчика и начал лизать, как бы утешая. Но Ивка был неутешен. Он рыдал и рыдал, вздрагивая всем телом. Его обильно смоченное слезами лицо как бы лобзалось землею, то плотно прижимаясь к ней, то отрываясь. Ему слышалось, что из-под землею кто-то рыдает вместе с ним и жалостно повторяет «За что? За что?». Добрый пес молча сидел рядом с рыдающим другом, устремив на него свой недоумевающий взгляд. Утро между тем просыпалось. Из-за горки виднелся начинавшийся олеть восток. Над рекой поднимался густой сероватый туман. Дружное перекликание горлопанивших петухов, пронзительное карканье ворон и галок, громостившихся на ветлах, и, наконец, усердное кваканье лягушек. Все это сливалось в один утренний звук. Еще минута, и пастух заиграет в рожок. Затем шумно и весело завертится огромное колесо пробуждающейся деревенской жизни. Едва вдова успела прогнать корову в стадо и войти в свою избу, как у окна появился сосед Гордей. «Эй, Прасковья, уйми своего слепого дурака, чтобы он не отворачивал плетней,
Да не лазил ночью, как вор. Я, брат, шутить не люблю, живо шею сломаю, а не то и к старости сволоку. Ишь, набаловался. Уйми, говорю, слышишь? И старик, круто повернувшись, пошел от окна. Вдова молча стояла и недоумевающе глядела в спину уходившего соседа. Она слышала сердитый и хриплый, как у овчарки, голос Гордея, но ничего не поняла из его слов. «Мама, я только хотел пощупать», — плаксиво проговорил Ивка, слезая с печи, на которую он только что забрался. «Что пощупать?» «Овцу». «Овцу?» — протянула мать, что-то соображая. «И когда ты перестанешь щупать?» «Ишь ведь, что вздумал! Отворачивать плетни и ночью лезть на чужой двор. Этак, дуралей, во строк угодишь. Как возьму я палку, да начну тебя ощупывать, так и узнаешь, как мать на грех наводить, остолоп. Тут и без того хоть в петлю полезай, а ты еще щупать». Она быстро вышла в сени и там, утирая фартуком слезы, со вздохом прошептала. «И что мне с ним делать?» Сокрушил совсем. Ивка неподвижно стояла у печи, держась рукой о приступку. Его напряженное, немного поднятое кверху лицо поминутно вздрагивало. Плотно опущенные веки тоже вздрагивали, что обнаруживало сильное волнение. «И когда ты перестанешь ощупывать?» — громко раздавалось в ушах. Эти слова тяжело ложились на мозг, и он уже ни о чем не мог думать, кроме них. Думал напряженно и все же не мог в них разобраться. То, что не нравилось матери и другим, и за что его бронили и даже били, для него было просто и обыкновенно. А главное, необходимо. С каким нетерпением он стремился ощупать овцу. Но чем все это кончилось? И мать, и Гордей, и все зрячие не понимают его. Он им чужой. Он не такой, как они. Он слепой. Он ничего не видит. Его все обижают, и никто не жалеет. Тоска и обида больно защемили его сердце и вытеснили из головы всякую мысль. Он почти бессознательно снова вскарабкался на печь и пролежал на ней вниз животом до самого вечера. На слова матери, предлагавшие ему поесть, он отвечал отказом, ссылаясь на головную боль. Он находился в тяжелой полудремоте, почти ничего не сознавая и не ощущая. Ему только хотелось лежать, лежать без конца, лежать, не шевелясь и ни о чем не думая. Только вечером, когда пригнали стадо, и до его ушей долетели знакомые звуки, он ясно понял, что это вечер, и что он целый день пролежал на печи, не слезая и без пищи. Ивке хотелось есть, но он сдержался и с удовольствием ждал, когда заснет мать. Как только раздался ее храп, мальчик осторожно слез с печки и тихо подошел к столу. Отыскал на нем краюху черствого хлеба, густо посолил ее и неслышно вышел из хаты. Проходя двором, Ивка мимоходом захватил деревянное ведро, стоявшее у плетня коровника, и смело направился к задним воротам. Он быстро нащупал на воротах железную скобку и с особенной ловкостью и осторожностью потянул ее к себе так, что скрипучие ворота тихо отворились, не издав ни одного звука. Очутившись на задворках, он на минуту остановился, как бы что-то соображая, а затем уверенно зашагал влево, держа в одной руке краюшку хлеба, а в другой ведро. Его босые ноги едва касались широких, смоченных вечерней росой лопухов, искусно отыскивая себе более удобный путь. Остановившись в шагах в двух от старой развесистой рябины, присутствие которой чувствовалось по сгустившемуся влажному воздуху, он круто повернул направо. Пройдя шагов 7 и ощупав под ногами мелкий щебень, Ивка остановился и поставил на землю ведро, а краюшку уверенно положил на лежавший у колодца камень. Затем он немного подался вперед и нащупал лежавший наверху колодца длинный шест с железным крюком на конце. Зацепив крюком задушку ведра и прикрепив его снятым с себя поясом, Ивка осторожно приступил к доставанию воды. По мере того, как ведро, прикрепленное к концу шеста, опускалось в колодец все ниже и ниже, он все внимательнее и внимательнее прислушивался, слегка наклонившись ухом. Он задержал шест, а затем, размахнув ведром в сторону, ловко зачерпнул им воду. Вытаскивая ведро обратно, Ивка понял по тяжести его, что оно полное. Зная, что ведро, прикрепленное поясом, не соскочит с крюка, мальчик принялся махать шестом во все стороны, так что из ведра тотчас же полилась вода, звучно падая в колодец. «Будет», — остановил себя Ивка, чувствуя руками, что ведро наполовину стало легче, и без труда вытащил его. Взяв краюшку и присев рядом с ведром, он приступил к ужину. Но едва успел откусить раза два хлеба, запивая его водой, как недалеко от него послышался шорох. Он перестал жевать и повернулся ухом в ту сторону. «Куцый!» — шепотом уверенно позвал Ивка. Это был он. Подойдя к слепцу, Куцый лизнул его в щеку, как бы здороваясь с ним, и стоял в ожидании.
Ивка погладил пса свободной рукой и дал ему кусок хлеба. Когда тот съел, мальчик влил из ведра горсть воды и поднес ее приятелю. Собака, привыкшая к такому угощению, жадно вылакала воду. Он снова наполнил горсть и повторил это раза три, а затем уже и сам принялся с аппетитом истреблять густо посоленую краюшку, запивая водой из всего ведра. Окончив скромную трапезу, оба приятеля поднялись на ноги. Куцый, очевидно знавший намерения Ивки, уверенно поскакал по узкой тропинке, ведшей вглубь огорода. Ивка пошел за ним, стараясь не задевать босыми ногами за мокрую траву. В конце огорода, шагах в 20 от развалившейся риги, стояла огромная старая осина, окруженная со всех сторон множеством мелких осин. Эта многочисленная семья, занимавшая аршин 300 в окружности, выглядела маленьким леском. Вот к этому-то леску и подошли наши два приятеля. Куцый быстро юркнул в чащу осинника и скрылся в нем. Ивка тоже полез за ним, искусно лавируя между тонкими осиновыми стволами, предварительно ощупывая руками и ногами. Он шел быстро и уверенно, потому что хорошо знал каждое дерево, где оно стоит. Очутившись на свободном месте, шага 4 в квадрате, он подался немного влево и, слегка прикоснувшись рукой к маленькой скамеечке, смело опустился на нее. Куцый был уж тут. Это ясно говорило, что собака здесь не в первый раз. Он любил Ивку и всюду следовал за ним. Ивка был рад собаке, ему было веселее с ней. Осинник был любимейшим местопребыванием Ивки. В нем только и мог он дать полную волю слезам. В нем только и затихало его наболевшее детское сердце под ласкающий шепот листвы. Он знал подробно каждое деревцо и с любовью ощупывал их чуть ли не каждый день. Он даже помнил на всяком из них лист, узкий и широкий или мягкий и жесткий. Когда он входил в лесок, ему казалось, что каждая осинка дружески наклоняется к нему и намеревается обласкать его мягкой листвой. В такие минуты слепой чувствовал себя хорошо. Вот и теперь, сидя на маленькой, сделанной им скамеечке, он испытывал приятное чувство. Той жгучей тоски, мучительно полившей его сердце целые сутки, и того мертвящего оцепенения, как льдом сковавшего все его существо, уже не было. Все это было там, в избе, на печке, на улице. Но тут, под сенью молодых осин, тихо шелестящих листвой, он забылся, как забывается дитя, убаюканное лаской матери. Глубокая ночь плотно окутала осинник непроглядной пеленой и как бы усыпила и его, и все окружающее. Ивка не замечал темноты ночи, но ощущал ее присутствие по влажному воздуху и особенной тишине. Мальчик любил проникать в эту таинственную ночную тишину и утопать в ней полный разнородных ощущений и своеобразного созерцания. Но вдруг лежавший у его ног Куцый заворчал и подался вперед, а вслед за тем послышалось негромкое мяуканье кошки. Куцый снова лег на прежнее место, очевидно узнав гостью. «Маруська!» – разнес Ивка, не вставая со скамейки. Кошка ответила ему мяуканьем и, приблизившись к его ноге, начала тереться о нее. Ивка взял кошку на руки и посадил к себе на колени. Маруська с минуту сидела молча, а затем, как бы сообразив, что ей надо делать, уютно улеглась на коленях и затянула свою трескучую песню. Эти трое, человек, собака и кошка, составляли как бы одно целое. Близость и привязанность животных смягчали его сердце и будили в нем человеческое чувство. Каждый раз, как только Ивке становилось не втерпеж, он тотчас же прокрадывался ночью в осинник и там, в присутствии своих друзей, кошки и собаки, отдыхал душой. Вот и теперь, после неудавшейся попытки ощупать овцу, он пришел в свой любимый осинник, чтобы освежиться и успокоиться в нем. Гладил лежавшую на коленях кошку и с удовольствием прислушивался к трескучим звукам ее песни. Эти однообразные звуки кошачьей песни казались ему нежной мелодией, уносящей его душу далеко-далеко. Обиды и оскорбления, перенесенные им от соседа Гордея, и брань матери, чуть слышно раздавались в глубине души и уже не тревожили его. Песня кошки давно уже смолкла, а Ивка все еще гладил ее и не замечал этого. Но зато ясно ощущал своим существом, что у него на коленях лежит пушистой шерстью Маруська, подруга его детства, а у ног Куцый, верный пес. Он ощущал ночную тишину и слышал ласковый шепот верхушек осинника. Знал, что здесь, в осиннике, нет никого из людей, которых он боялся и ненавидел. Все это и кошка, и собака, и любимый осинник – и ночная таинственная тишина, и, наконец, то, что он вдали от ненавистных людей, все это приятно наполняло его душу.

Вы слушали программу «Собрание сочинений». Сегодня прозвучало начало повести Всеволода Рязанцева «Слепой Ивка». Окончание в следующем выпуске программы. Я, Зоя Шишкова, желаю вам всего доброго и до следующей встречи.

В эфире была программа «Собрание сочинений».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я Зоя Шишкова. Сегодня снова рада приветствовать вас в программе «Собрание сочинений». Сегодня вы услышите окончание повести Всеволода Рязанцева «Слепой Ивка». Читает Ольга Патри.
1: Блеснули первые лучи утреннего солнца, и робко заглянули в чащу осинника, дробно скользнув золотистыми искрами по зеленой листве. Там и сям перекликались заботливые птицы под аккомпанемент плавно льющейся свирели пастуха. Все пробуждалось от сна и спешило к жизни. Только сидевший на скамье ивка крепко и сладко спал, прислонившись спиной к молодой осине. Его голова, покрытая серебристой росой и освещенная лучами солнца, слегка наклонилась на грудь. Руки лежали на спящей на коленях кошке. У ног, свернувшись клубком, спала собака. Это трио нарушало обычный порядок жизни. Когда спускалась ночь на землю, и все предавались сну, оно бодрствовало и жило. И наоборот, когда пробудившаяся природа, залитая блеском солнца, спешила к жизни, трио мирно предавалось сну. Такое превращение происходило от того, что ивка, как полевой зверек, боявшийся людей и света, по целым дням не вылезал из своей конуры и только с наступлением ночи принимал облик живого и деятельного существа. Ночная влага живительной росой освежала его ум и сердце. Он ясно ощущал в себе приток энергии и бодрость духа. Его словно тянуло куда-то. Утомленный бездействием целого дня, ум настоятельно требовал живой деятельности. Ивка незаметно прокрадывался на двор или еще куда. И там, в полной уверенности, что зрячие спят, свободно бродил и ощупывал, зная, что за ним никто не следит. Чаще всего он пробирался в молодой осинник и в нем, среди ночной тишины, с удовольствием отдавался созерцанию. Под утро его тело и ум изнемогали, и он засыпал, как только может засыпать десятилетний мальчик. Когда мать находила его в осиннике, она всегда жалобно причитала. «Вишь ведь, как спит! Ровно пташка на ветке, и головку также склонил, и весь мокрёхонек от росы, словно скупался». И что ему за сласть в этом осиннике? Уж не леший или, прости Господи, заманивает его сюда по ночам? То же самое она говорила и своему слепому сыну, но тот отмалчивался, зная, что мать никогда не поймет того, что тянет его по ночам вон из избы. Ивке 15 лет. Его печальные дни в полном одиночестве текли уныло и скучно. Ни один человек, ни одно живое слово не касались его души. Ему приходила иногда в голову такая мысль: как было бы хорошо, если бы все люди, все до одного человека, были слепы, так же, как он. Тогда бы все ходили ощупью, и никто друг над другом не смеялся, потому что все были бы одинаковы, и он, Ивка, не был бы так одинок, как теперь. Ведь ему иногда неудержимо хочется поговорить с зрячими в минуту тяжести, ведь его доля ужасна, ему необходимо сочувствие. Ивка не раз намеревался покончить с собой, решив таким образом избавить себя от мучительного существования, а мать от лишней обузы. Но тут же спохватывался и твердо заявлял: «Нет, этого пока не надо. Матери уже под 60 лет, силы ей начинают изменять, она то и дело прихварывает. Кто ей подаст воды и ступит печь, когда она будет лежать в постели? Да, я ей нужен». Последние слова как-то особенно приятно раздавались в его душе. Но это было недолго. Он снова замыкался в себе и как бы постепенно умирал. Что могло оторвать слепца от тяжелых дум? Жизнь была для него недоступна. Зрячие его не понимали и чуждались. Его занимали вопросы. Зачем родятся слепые? Кому это надо, чтобы слепой ходил ощупью, спотыкался, падал, разбивался и ничего не видел? Такие рассуждения с придачей к ним жестокости зрячих, несомненно, могут убить в человеке всякое жизненное проявление. Черные думы и тоска все сильнее и сильнее владевали Ивкой. Он становился все угрюмее и молчаливее. Зимой он почти не выходил из избы, а с наступлением весны переходил в осинник и там проводил дни и ночи. Его редко кто видел в деревне. Однажды ему нужно было проходить мимо кучки парней и девок, сидевших на бревнах. Заслышав их говор, Ивка по обыкновению на секунду растерялся, а затем, чтобы не выдать себя, подбодрился и смело зашагал вперед. Пройдя шагов 5, Ивка споткнулся на лежавшее на земле бревно и едва не упал. Парни и девки громко рассмеялись. Смех молодежи как молотом ударил Ивку по голове. Все в ней закружилось и зазвенело. «Эй, Ивка, «Смотри, брат, крапива!» – насмешливо крикнул один из парней, видя замешательство слепого. «Иванька, возьми меня замуж!» – сквозь смех проговорила одна из девок, подбегая к слепцу. Бедный Ивка молчал. Он не знал, куда идти. «Иванька, возьми же меня замуж!» – не унималась девка и дернула его за подол рубахи. «Дьявол!» – злобно выкрикнул Ивка, оборачиваясь лицом к девке. Та с визгом отбежала прочь, испугавшись страшного лица слепого. Молодежь снова рассмеялась. Взволнованный и озлобленный слепец быстро зашагал, ничего не сознавая. Он не помнил, как его вел за руку какой-то старик и как вошел в свою избу. Придя в себя, бегом пустился в осинник и бросился там на землю. Голова его горела, грудь тяжело дышала. «Нет, это не люди», — шептал он. «Это...» Ивка захлебывался от злобы, не зная, с кем сравнить зрячих. «Если все зрячие такие, тогда мне не надо зрения. И отчего они такие? Что мне делать? Куда бежать?» Ему было 17 лет, а жизнь становилась все тяжелее и невыносимее. К чему страдания, когда их можно избежать? Его сверстники и товарищи, Куца и Маруська, давно уже в земле. Надо к ним. Кошка и собака были его друзья, а люди – враги. «Да, люди – враги», – вдумчиво и раздельно произносил он. «Да, люди злые, и жизнь тоже. О чем и о ком жалеть?» «А мать?» – неожиданно раздалось в его мозгу. «Мать, мать, опять все мать!» – заволновался Ивка, чувствуя, что его решению является помеха. «И зачем я ей? Впрочем, она больная и не может работать, а есть надо. Стало быть, мне необходимо добывать хлеб. А чем его достанешь, кроме сумы?» «Ну и ладно. Побираться так побираться. Не все ли равно?» Ивка с отчаянием махнул рукой. Время шло. С Ивкой произошла большая перемена. Он уже не думал только об одном себе и не проклинал зрячих, обижавших его. Нет, он почти позабыл про свою тяжелую участь и всецело отдался попечению о матери. Бедная вдова уже несколько месяцев не владела ногами и настолько ослабла, что не могла повернуться без посторонней помощи. Как только мать легла, Ивка весь отдался заботам о дорогой ему больной. Он всегда ее любил, но как-то неясно, потому что собственные печали затуманивали эту любовь. Но теперь иное дело. Он любит только мать и принадлежит ей одной, позабыв о себе. Болезнь матери оживила его. Он выглядел более ловким и подвижным, топил печь, стряпал и успевал прислуживать больной. Кроме того, слепой сын врачевал больную. Он натирал ее редькой, керосином и парил в катке. Это устраивалось так. Ставил посреди избы большую катку до половины с водой, опускал туда два заранее накаленные в печи камня, клал в катку каких-то свежих трав и закрывал ее. Спустя минут 10 он щупал воду и, найдя ее удобной, сажал в катку больную мать. Посидев четверть часа в импровизированной ванне, градусов в 30, с накрытой головой, больная совершенно ослабевала. Ивка не без труда вытаскивал мать и укладывал ее в постель. Горячая ванна благотворно действовала на ноги, уничтожая в них боль, и больная, страдавшая бессонницей, крепко засыпала. Это было для Ивки наслаждением. Растирание и парение устраивались чуть ли не каждый день. Но здоровье матери становилось все хуже и хуже. Иногда больная после домашнего лечения чувствовала себя легче и крепко засыпала. Но нередко после какого-нибудь снадобья она громко кричала, ощущая в ногах и в теле страшную ломоту. Однако это не смущало Ивку. Он продолжал пичкать мать деревенскими лекарствами и был уверен, так же, как и сама больная, что все эти лекарства непременно принесут пользу. Вначале больную посещали некоторые из крестьян и приносили ей кое-что из съестного. Но время шло, она не поправлялась. К ее болезни привыкли и совершенно позабыли про нее. «Все нас, сынок, позабыли», — с грустью в голосе говорила мать, когда чувствовала себя немного полегче. «Видно, бедный тогда нужен, когда он ворочает, как лошадь, а получает за это краюшку черствого хлеба и крынку снятого молока. И у кого я на деревне не работала? Да, сынок, поворочила я на свой пай и поплакала в волюшку. И не пошли, Господь, лихому татарину житье бабье одинокое. Уж так и быть бы, сынок, да вот я-то слегла. Хворь-то, родимый, хворью, а хлебушка-то надо. У нас, мама, хлеб есть, и даже картошка. Эх, касатик, какой там хлеб? Одна краюшка. А картошки-то, небось, и нет. Разве я не знаю, сколько чего было? Как-нибудь прокормимся. Ты, мама, не думай». Эта беседа сильно подействовала на Ивку. Он едва не разрыдался у кровати больной. Оставшись наедине, он глубоко задумался. Ему было страшно жаль больную мать, и в то же время он не знал, чем ей помочь. Корова была продана, топлива тоже не было. Побираться пойду. Смеркалось, была осень, шел небольшой дождь. По дороге, пролегавшей полем, твердо шагал рослый парень, одетый в рваную сермягу и необыкновенно высокую шапку, неуклюже сидевшую на голове, отчего он казался еще выше. В одной руке он держал свернутый мешок, в другой — толстую палку. «Только бы добраться до леса», — думал Ивка, шагая большими шагами с подвернутыми до колен портками. Он держался края дороги, искусно лавируя палкой. По напряженному и поднятому кверху лицу было заметно, что он особенно внимательно прислушивается. Слепой решил в первый раз пройти с Сумой по чужой деревне, находившейся от них в 6 верстах. Дороги он не знал, но помнил, что она ведет к лесу, а там надо свернуть влево и прямо на деревню Тимки. Мелкий дождь не переставал. Дорога становилась все грязнее и обильнее лужами. Промокший до костей, Ивка торжественно шлепал босыми ногами по лужам, внимательно следил за кончиком палки, ерзавшей по всем направлениям дороги. Глубокие колеи, наполненные водой, и небольшие возвышения, обрамлявшие дорогу, служили ему верными проводниками. Когда Ивка добрался до деревни Тимки, уже начинало темнеть. Мысль, как он будет просить милостыню, неприятно сверлила мозг. То, над чем он шутил дома, теперь грозно предстало перед ним. Ему, слепому, всегда избегавшему зрячих, сию минуту придется ходить из двора в двор и просить Христа ради. Как он найдет окна незнакомых ему изб? Будь что будет. Зато уж он не договорил, предвкушая нечто приятное. Когда он входил в деревню, на него залаяла собака. Он не струсил и пошел прямо на нее, смекнув, что на стороне расположены избы. Пройдя несколько шагов, провожаемый собакой, палкой нашел крыльцо, принадлежавшее крайней хате. Пошарив палкой вправо и влево, отыскал стену избы и робко постучал. Этот едва слышный удар палки громом прокатился по душе слепца. «Кто тут?» «Христа ради!» – дрожащим голосом отвечал Ивка, чувствуя, что голова у него кружится. «Христа ради! На ночь-то гляди! Али дня-то у тебя не было!» «Кто там?» – раздался мужской голос внутри избы. «Кажись, побирашка. Да чужой какой-то. И сумы-то нет. Только мешок в руках». «Прими», – обратилась хозяйка к Ивке, подавая кусок хлеба. «Да ты не как слепой», – добавила она, заметив, что нищий не сразу взял милостыню, и потом с удивлением проговорила. «Батюшки, да это, кажись, Прасковьин сын, слепой. Так и есть. Он, только звать как забыла». Но Ивка, закинув на спину мешок, был уже другого двора. Ему было неприятно, что узнали. Немалых трудов стоило Ивке обойти с Сумой большую деревню. Каждый сделанный шаг, каждый удар палкой по чужому окну требовали от него смелости и особенно умения действовать на ощупь. Ивка, как природный слепец, обладал этими свойствами и быстро приноравливался ко всякого рода неудобствам. Если бы каждый слепец равнодушно смотрел на свои угловатости и неловкости, неизбежные при действии ощупью, тогда бы он еще больше удивлял зрячих, потому что его уши иногда зорче глаз. Злые насмешки зрячих связывают иногда слепца по рукам и ногам, вследствие чего бедняга озлобляется и замыкается в себе. Под конец своего шествования под окнами Ивка даже способен был шутить. «Ах, родимый!» – обратилась к Ивке старушка, подавая милостыню. «Ночью-то, небось, куда как темно. Ты бы кормились днем-то. Все чай посветлее». «Нет, бабушка, я ночью вижу лучше», – серьезно возразил Ивка. «Потому что впереди меня катится огненный шар. Ну, я, значит, в темноте-то и лучше замечаю огонь». «А-а-а!» – удивилась старушка, крестясь. «Ишь ты ведь, Господь-то!» Окончив хождение по деревне, слепой продал лавочнику куски. Вырученных денег оказалось 60 копеек. Ивка купил чаю, сахару, коробочку монпансье и 2 французских булки и положил все это в мешок. Его оставляли в Тимках переночевать, говоря, что ночью опасно идти лесом, да и к тому же идет дождь, но он категорически заявил, что ни в коем случае он не может остаться, потому что его ждет больная мать. «Ну-ну», – проговорила старушка, и с внуком-подростком проводила слепца за деревню. Ивка быстро зашагал по грязной дороге, зычно шлепая босыми ногами по лужам. Глядевшая ему вслед старушка удивленно прошептала. «Как это он? Тут и с глазами-то того гляди, на что-нибудь наскочишь. Вишь, ведь темнотища-то какая!» Но Ивка бодро и уверенно зашагал посередине дороги, ловко скользя палкой по воде, образовавшейся в колеях. Точно и в самом деле впереди него катился огненный шар, освещавший путь. Бесчисленное множество неудобств и волнений, пережитых им во время хождения с Сумой, в данную минуту не занимали его. Хотелось скорее прийти к своей больной матери и порадовать ее. Он вскипятит горшок воды и напоит теплым чаем с любимыми кислыми конфетками и белым хлебом. Рассуждая так, Ив не шел, а летел, даже не заметив леса. Когда он шел своим огородом, дождь хлынул, как из ведра. «Шалишь, мокрого не намочишь!» Но, вспомнив про драгоценные покупки, пустился бежать изо всей мочи. На бегу он обыкновенно высоко поднимал босые ноги, производя тяжелые звуки, похожие на топот крупного животного. Этот неуклюжий бег слепца, несомненно, представлял бы для зрячего любопытное зрелище. Но это редко кому удается видеть, потому что слепые никогда не развертываются вовсю в присутствии зрячих. Войдя в сени, Кивка остановился и прислушался. Дождь шумно ударялся о крыши, на деревне перекликались петухи. «Ого! Однако я долго прошатался!» Он осторожно отворил дверь и с радостным трепетом вошел в избу. «Кто тут?» – раздался слабый голос больной матери. «Это я!» – ответил Ивка, протягивая руки в печурок, где находились спички. Ивка молча ощупал маленькую лампочку, стоявшую на столе на опрокинутом подойнике, и ловко зажег ее, сняв с себя насквозь пропитанную дождем шапку и бросил ее на печь. «Где ты был? С тебя течет!» Ивка улыбнулся. Достал из мешка нетронутые дождем покупки и, держа их в руках, приблизился к матери. «Что это?» – удивилась та. Слепой торжественно молчал. «Где взял?» – допытывалась мать. «Купил», – загадочно улыбнулся сын. «А деньги?» – побирался. Чуть слышно прошептал Ивка, и по сияющему лицу промелькнула грустная тень. «Побирался?» – удивилась мать, широко раскрыв глаза. «Бедная женщина не могла говорить». Губы ее дрожали, она обняла сына и слабо прижала его голову к своей груди. Из-под туго опущенных век обильно текли горячие слезы. Душа слепого сына на мгновение слилась с душой больной матери. Он впервые испытывал такое сладостное состояние. Его мысли были ясны и спокойны, как никогда. Мать, не отнимая рук с головы сына, лежавшей у нее на груди, успокоилась и лежала с открытыми глазами, полными слез. Но это были уже не те горькие слезы, какие она проливала всю свою тяжелую жизнь. Маленькая лампочка тускло освещала закопченную, вросшую в землю ветхую избушку с прогнившими подоконниками и разбитыми стеклами. Барабанивший по окнам дождь перестал, замолк и сверчок, громко трещавший за печкой. Все как бы прижалось и затихло, не желая нарушать минутного забвения усталых горемык. Прошло 3 дня. Положение больной заметно ухудшилось. Она настолько ослабела, что не могла пошевелить ни единым членом, хотя и не чувствовала никакой боли. Питалась одной водой, да и то в малом количестве. «Прощай, сынок, конец подходит». Она тихо устремила свой тусклый взгляд на слепого сына, сидевшего у ее кровати. «Отмаялась я, родимый, пора. Только вот тебя-то жаль, ведь ты один, как былинка в поле, и без глаз». Голос ее дрогнул и оборвался. Больная закашлялась от подступивших к горлу слез. Сердце Ивки защемило больно-больно. Он вытер рукавом слезы, накинул на плечи сермягу, взял с печки шапку и вышел в сени. Что зародилось в его голове вчера, сегодня созрело окончательно. Ивка уже был спустя минуту на соседнем дворе,

рядом с его Ригой. Как только выбрался на широкую знакомую дорогу, в голове быстро закружились на время смолкнувшие печальные мысли. Здоровье больной заметно слабеет. Смерть приближается с каждым днем. Это Ивку приводит в ужас. Он идет за доктором, поклонится ему в ноги, чтобы он поехал к его умирающей матери. По мнению Ивки, земский врач мог вылечить всякие болезни, чуть ли даже не избавить от смерти. На то он и доктор, а не баба-знахарка. Только бы поехал. Ивка бежал, не чуя под собой ног. Вдруг остановился и сильно зашарил палкой по всем направлениям. Ага, перекресток. И задумался. Прямой путь вел в Тимки, это Ивка знал. Но боковые дороги были ему совершенно незнакомы. Однако вспомнил разговоры матери, что, не доходя с версту до Тимкинского леса, есть перекресток, от которого, если пройти вправо, пройдешь на Выселки и влево к Березовой роще, а там и хутор. Когда дошел до Березовой рощи, уже совсем стемнело. Он остановился и прислушался. В роще было тихо, только верхушки голых деревьев чуть слышно колыхались, да в глубине леса глухо раздавался лай собаки. «Куда идти? Прямо или около рощи?» – рассуждал Ивка. «Пойду прямо». Опадавшие из деревьев листья шумно хрустели под ногами, шаги звучно отдавались в безмолвной роще. Ивка брел медленно. Ему приходилось внимательно прислушиваться и прищупываться, потому что дорога шла ненаезженная и плохо заметная, да и та сошла на нет. Он остановился. «Куда же теперь?» – спросил он себя, тревожно шаря палкой вокруг и не находя даже намека на какой-нибудь хотя бы пешеходный путь. Сделал несколько шагов вперед и снова остановился. Его палка ничего не нашла, кроме двух старых пней и небольшой круглой ямы с водой. Обходя ее, босые ноги ощутили под собой твердую почву. «Стой!» – обрадовался Ивка. «Не стежка ли какая?» Он принялся тщательно ощупывать ногами и палкой землю. Твердая почва действительно оказалась узкой тропинкой, идущей куда-то пахотным полем. «Пойду по ней, не назад же ворочаться». Чем дальше шел Ивка, тем шире и шире становилась тропинка и, наконец, превратилась в небольшой рубеж. Пройдя с полверсты, вдруг остановился. Длинный кол, заменявший палку, своевременно сообщал ему, что рубеж круто оборвался. Ивка тщательно исследовал палкой канаву глубиной аршина в 3, шириной аршина в 1,5, на дне которой плескалась вода, и он ловко ее перепрыгнул. Но не прошло 20 шагов, как снова остановился. Перед ним уже была не та канава, которую он перепрыгнул, а какая-то круто обрывающаяся пропасть. Ивка минут 10 бродил по берегу, там и сям опуская длинный кол, но все было безуспешно. Пропасть казалась бездонной. «Что это? Река или сухой ров?» – спрашивал он себя, не переставая ощупывать палкой. «Пожалуй, река, потому что снизу пахнет свежей сыростью. Однако как бы это узнать? Кол не достает до дна». «Опуститься на четвереньках страшно. Что же делать?» «Стой!» – обрадовался Ивка и принялся шарить руками. Попался большой камень. Он пустил его вниз, внимательно прислушиваясь. Камень катился то тихо и ровно, то шумно подпрыгивая, и, наконец, звучно бухнулся в воду. «Так, значит, река. Какая же это река и куда идти?» Ивка сел на край берега и задумался. Он помнил только, что хутор находится за березовой рощей, но не знал, далеко ли и в какой стороне. Пересекавшая путь незнакомая река окончательно сбила с толку. Он не знал, что предпринять. Воротиться ли назад к лесу и отыскать другую дорогу? Или пуститься вдоль берега и поискать какого-либо перехода через реку? То и другое, по его мнению, не сулило удачи. Положение было поистине критическим. Но Ивка не страшился того, что он заблудился и не знает, куда идти. Нет, его пугала мысль, а ну как он пропутается до утра и все же не найдет хутора. «Нет, я должен найти хутор, иначе мать умрет». Он постоял с минуту в раздумье и, рассчитав, что Тимки должны остаться в правой стороне, медленно попрел по левому берегу реки. Авось набреду на что-нибудь приметное. Долго шел наугад, спотыкаясь босыми ногами об острые камни и переходя небольшие канавы, наполненные грязной водой. Вдруг до ушей долетел лай собаки. Он остановился и прислушался. Лай снова раздался и смолк. Ивка бодро зашагал в том направлении. Отмерив шагов 200, остановился, увязнув чуть не по колени в тине. Это было болото. Он осторожно начал перепрыгивать с кочки на кочку, держась прямого направления. Болото действительно оказалось небольшим, сплошь усеянным кочками, а потому было удобно для перехода. Очутившись на твердом лугу, ощутил на своем лице стесненный воздух. Решил, что впереди стоит дерево или что-нибудь пошире, и не ошибся. В шагах в 10 действительно стояло не одно дерево, а целый лес.
Вот тебе на.

А, пробормотал Ивка, быстро ощупывая группу деревьев. Куда меня занесло? Уж не в рощу ли опять? Черт! И крепко ударил палкой по толстой березе, как бы срывая на дереве зло. Звук гулко пронесся по тихому лесу. Эхом ему откликнулись две басистые собаки. Ивка, навострив уши, встал в оборонительное положение. «Цыц!» – зычно крикнул кто-то на свирепевших собак, яростно бросившихся на слепого, который, прижавшись к дереву, стоял ни жив, ни мертв. «Кто?» – снова раздался строгий голос. «Говори, у меня ружье». «Это я», – заикаясь, ответил Ивка. «Откуда ты и зачем тут ночью?» «Из Лукова, слепой». «Из Лукова, говоришь? И слепой?» – уж другим голосом сказал лесной сторож. «Как же ты, братец, попал сюда?» «Молчать!» – крикнул он на ворчавших собак и приблизился к слепому. Ивка приободрился и рассказал, что он идет на хутор просить доктора, чтобы тот приехал к его больной матери. «Чудак!» – усмехнулся сторож. «Какой же доктор поедет в такую познату?» «Какой это лес?» – осведомился слепой. «Березовая роща. Ты, брат, отмахал верст 8. Неужто один?» «Березовая роща!» – протянул Ивка. «Неужто, говорю, один шел?» – допытывался сторож. «Один». «Да ну! Как же ты слепой и такая темь? А далеко отсюда до хутора? Версты полторы». «Да ты, парень, зря. Доктор не поедет». «Нет, поедет». «Упрошу», – настойчиво возразил Ивка. «Ну ладно, иди. Я провожу, только все ж ты зря. Не поедет». Ивка молчал. Ему было досадно. Сторож вывел слепца на дорогу, ведущую на хутор, и предупредил, что ему встретится мост, по которому идти не надо, а следует свернуть влево. Там дорога пойдет в гору. У входа на хутор есть околица, она не заперта. Ивка быстро зашагал, чувствуя прилив новых сил. Этот последний путь был совершен благополучно. Отыскав околицу, он вошел в небольшой хутор. Недалеко от него стучала колотушка. На Ивку набросились собаки. На выручку подоспел сторож и разогнал псов. «Куда идешь?» «Мне доктора надо». «Доктора?» – удивился сторож. «Ночью-то?» – Ивка молчал. «Вон его дом, ступай». И сторож махнул рукой, намереваясь продолжать сторожевой путь. «Я слепой, проводи меня». «Слепой? Откуда ты?» «Из Лукова». «Ого, далеконько! Да зачем тебе доктора?» Ивка молчал. Сторож проводил до ворот. На дворе Ивку обступили любопытные и закидали вопросами. Бедному слепому давно опостылили эти однообразные расспросы. Ему страшно хотелось ругаться, но сдержался. Неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы на крыльце не появилась хозяйка. «Что там такое?» – раздался мелодичный голос жены доктора, заметивший кучку людей. Две бабы бросились к хозяйке. Ивка тоже побрел за ними. «Слепой?» – заинтересовалась хозяйка. «Слепой, совсем слепой», – пояснили бабы. «И пришел из Лукова один». «Ты что, голубчик?» – ласково обратилась докторша к подошедшему Ивке. Ивка не выдержал. Четырехчасовое мытарство с препятствиями, волнениями дало себя знать. Он заплакал. «Моя мать умирает», – голос его оборвался. На крыльцо вышел доктор. «В чем дело?» «Этот парень», – сказала жена, – «совершенно слепой. Он пришел один, и представь, из Лукова. Он говорит, что у него умирает мать». Доктор пожал плечами. «Давно ли заболела?» «Седьмой месяц доходит», – отвечал Ивка все еще сквозь слезы. «Что ж раньше не привозили ее сюда? У нас нет лошади». «Можно было попросить у кого-нибудь?» «Не дают. Все равно, говорят, умирать-то ей». Доктор снова пожал плечами. «Поедем, ты вылечишь ее», – завопил Ивка и бросился доктору в ноги. «Полно, встань», – протестовал доктор. Но Ивка не вставал, продолжая хныкать, уткнувшись лицом в землю. «Поезжай, Володя», – с нежностью в голосе обратилась женщина к мужу. «Соня, ведь я только что приехал. Лошади устали, да и притом поздно, 11 часов». «Ах, друг, нельзя не ехать», – настойчиво произнесла жена. «Он так любит мать». Помолчав с минуту, доктор распорядился, чтобы закладывали лошадей, и обратился к слепому. «Подожди немного, поедем вместе». Что-то теплое, приятное разлилось по сердцу слепца и мигом освежило горячую голову. Доктор и слепой ехали в тарантасе. Врач, разговаривая с Ивкой, зажигал спичку как бы для закуривания и при свете ее внимательно следил за лицом слепца, когда тот отвечал. При каждом вспыхивании спички его лицо вздрагивало и снова погружалось в таинственный мрак. Во время разговора оно морщилось и напрягалось до невероятности, будто ему стоило больших усилий произнести слово. Но когда лицо становилось спокойным, слепой как бы глубоко смотрел в себя. Когда тарантас остановился у избы, его тотчас, несмотря на позднее время, окружила толпа крестьян, удивлявшихся невиданному явлению. Ивка и доктор вошли в избу.
Две старушки, стоявшие у кровати больной, обеспокоились и низко поклонились. Доктор взглянул на изможденное, спокойное лицо больной, освещенное горевшей в головах свечой, и понял, что женщина умерла. Однако он приблизился к ней и ощупал пульс. «Сию минуту тихо скончалась», — пояснила старушка, обращаясь к доктору. Эти роковые слова как громом поразили стоявшего посреди избы Ивку. Он машинально ощупал лавку и тяжело сел на нее, уронив руки на колени. Бледный свет тускло горевшей лампочки как-то таинственно освещал окаменевшего слепца. В эту минуту он походил на изваяние. После похорон матери Ивка забрался на горячую печку и пролежал до позднего вечера. Соседка дома, заменявшая хозяйку в доме умершей вдовы, кропотливо убиралась в избе. Ей помогала бабылка Авдотья. «Все обошлось по-хорошему», — говорила дома, убирая со стола посуду. «Помянули как следует. Мир не без добрых людей. Только вот блины перестояли. Надо бы пораньше запечь». «И что ты?» — возразила Авдотья, облизывая тарелку с кутьей. «Блины хорошие. Вот у дьячихи на медне блины сущие квасцы. В рот не возьмешь». Она и разбавляла, и сахар уклала. Никакая сила. «Дюжи перекисли», — заметила домна и вздохнула. «Да, горемышная, успокоилась». «Эх», — говорит домна, — «у меня нет живого места, вся я истерзана и исхрустана. Я, — говорит, — чуть в петлю не влезла. Вот как легко было. Будет, — говорит, — помучилась, пора и на отдых. Только вот Ивку жаль». Это она мне перед смертью говорила. А у самой горюши слезы. «Вестима жаль», — вздохнула Авдотья. «Куда же он один-то?» Домна пугливо поглядела на печку, где лежала Ивка. «Он спит», — успокоила ее Авдотья. Но Ивка не спал. В его уме неотступно стояла умершая мать, и как молотом стучал неразрешимый вопрос. Что ему делать? Бедняга изнемогал и терял голову. Ему казалось, что он находится в каменном мешке, в котором становилось все теснее и тесней. Холодный трепет пробегал по его телу, и в то же время пот градом катился с лица. Голова горела, в висках стучала. Только поздно вечером Ивка пришел в себя. Он свесил с печки голову и попросил пить. Дремавшая за столом домна не слыхала окрика и продолжала тыкаться носом. Авдотьи не было. Ивка прислушался к сопению старухи и быстро соскочил с печки. Домна очнулась и проворно встала на ноги, зацепив за стол. Тускло мерцавшая лампочка, стоявшая посреди стола на опрокинутом горшке, закачалась во все стороны и едва не упала. Старуха ее поддержала. «Тьфу, как разморила! Проснулся, касатик, а я не будила тебя. Думаю, пущай поспит. Ты, бродимый, умылся, а то, ишь, какой потный. Вестима, на печке жарко». Ивка молча нащупал ведро с водой и жадно припал к нему. «Садись, касатик, я соберу тебя поесть, а то ведь ты совсем голодный. Без еды родной да без сна человеку нельзя». Ивка хлебнул немного щей и отодвинул от себя чашку. «А мясца-то, кашки, али блинка с медом?» — подчевала добрая старуха. Ивка отказался. Он облокотился на стол и глубоко задумался. Домна участливо поглядела на измученное лицо слепца и задумчиво вздохнула. «Хо-хо-хо!» Ей хотелось ободрить круглого сироту, но чем? Она хорошо знала, что Ивке осталось только одно — с ума да палка. Однако старушка попыталась утешить его. «Ты, Ивка, не убивайся, пуще всего в тоску не вдавайся, а то не ровен час, боже упаси!» Но Ивка вряд ли слушал свою утешительницу. В его мозгу властно копошилась неразрешимая мысль, поглотившая все его существо. «Задумываться-то тоже не надо», — заметила домна, видя, что ее собеседник упорно молчит. «Я с тобой ночую», — переменила она разговор, «а то одному-то боязно». «Нет, я один», — энергично запротестовал Ивка и даже вылез из-за стола. «Ступай домой, я не боюсь». «Что с ним?» — опешила старуха. «Уж не серчает ли?» А Ивка, тяжело протопав босыми ногами по грязному полу, сел на приступок у печки. Ему хотелось остаться одному в эту ночь, подумать на просторе, но он не знал, как объяснить старушке. А та внимательно следила за ним и сочувственно думала, ему, пожалуй, и впрямь одному вольней. «Я пойду», — объявила она вслух, направляясь к двери. Ивка слышал, как хлопнула сенная дверь, загремевшая щеколдой, и как домна зашлепала по грязным лужам, придерживаясь рукой за стену избы. Затем все стихло. Он ощупал жестяную, облитую керосином лампочку, удачно погасил ее. Ивка любил темноту, скрывавшую его от любопытных глаз, а потому и поспешил первым долгом потушить огонь. Вытер запачканные керосином руки, а всклокоченную голову, и сел на лавку. В избе было тихо,
Только за окном гудел осенний ветер, изредка ударяя в худые, дребезжащие стекла. Но Ивка был далек от всего того, что происходило за стенами. Его внимание было сосредоточено внутри избы. Он сидел на лавке и прислушивался к тишине. Ему казалось, что он не один. Стоило только подойти к дощатой кровати, и он непременно ощупает на ней мать. Ведь она всегда лежала молча. Мысленно ощупывал костлявую и холодную мать, лежавшую под иконами в гробу. А затем попы, народ, церковь и, наконец, могила. В нее опустили гроб. Кто-то плакал. Ивке сказали, что надо кинуть горсть земли, но он стоял, не двигаясь. Решил броситься в могилу, чтобы никогда не расставаться с дорогой матерью. Но вышло совсем иначе. Побежал по кладбищу, ударяясь о кресты и падая на камни. Эти свежие воспоминания взволновали слепца. «Нет матери!» Громко прозвучало в уме. «Она умерла и лежит в могиле!» Зацепил коленкой за кровать, машинально пошарил по ней руками. Разумеется, его щупальцы ничего не ощупали, кроме голых старых досок. Горькое чувство защемило сердце. Мысли вихрем закружились в горячей голове. Давно ли мать лежала на этих досках? Правда, она была больная, очень больная. Но все-таки находилась с ним и своим присутствием наполняла его одинокую жизнь. Ивку душили слезы. Он вскочил с кровати и зашагал по избе. Ноги не слушались, и во всех членах была сильная слабость. Сел на лавку. Как жить? Само собой возникло в уме. И будущее мгновенно предстало пред ним грозно и неотразимо. Побираться, шепнул кто-то на ухо и сунул в руки грубую сумму. Мысленно ощупал ее и с отвращением отбросил от себя. «Удавиться!» — неожиданно раздалось в мозгу. Этот страшный и знакомый Ивке голос не испугал его. Тяжелое горе и долгая бессонница вконец надорвали бедного слепца. Он беспомощно повалился на лавку и впал в тяжелое забытье. Осенняя ночь заботливо одела Ивку своим темным покровом. Обарабанивший в окно дождь убаюкал его своим однообразным «тук-тук-тук». Рано утром заглянула соседка Домна и замерла на месте. На грязном полу, лицом вверх, лежал измученный Ивка и громко бредил. «Что с тобой, родимый?» – испуганно лепетала старуха, придерживая больного, который силился подняться. «Мама, не умирай! Миленькая, погоди!» – метался Ивка, протягивая руки вперед. Его голос обрывался и снова плакал. «Мама, мама! Ах ты, Господи!» – растерянно бормотала старуха. «Уж не горячка ли с ним?» Приложила обе руки к пылающей голове слепца и ужаснулась. Так и есть. Огонь огнем. Больного Ивку в этот же день отвезли в городскую больницу. Как только Ивка пришел в себя, первым долгом осведомился, где он находится. Ему сказали, на бледном слепом лице изобразилось глубокое изумление. И лишь через минуты губы тихо прошептали. «Городская больница». Эти два слова разбудили дремавшее сознание. Мысли его заработали. Он не помнил, как очутился в больнице, и не мог догадаться, кто его привез, ведь город находился от деревни в 25 верстах. Неужто доктор, тот самый, который... Мысль оборвалась, в груди заныло, в ухо будто кто-то шепнул. «Мать умерла, ты теперь один». В голове зашумело, закружилось, будто в нее ворвался ураган, издал стиснутый звук и впал в глубокое беспамятство. Спустя 2 дня доктор дотронулся до руки больного. «Ну, Ивлий, ты молодчина. Теперь проживешь 100 лет». Слепой захлюпал. «Не хочу жить. Как я без матери? Не стану побираться». Кругленький, небольшого роста, с русой бородкой, доктор спрятал глаза под очки, и оттого лицо вдруг стало серьезным. Должно быть, что-нибудь сообразил. А Ивка все плакал и плакал, вздрагивая всем телом. «Ивлий, не плачь», — взял за руку. Голос ласковый. «Слушай. В Петербурге есть такое учебное заведение. Там живут взрослые слепые. Их обучают щеточному, корзиночному мастерству, пению, музыке. Успокойся, и без матери проживешь». Новые, впервые слышанные им слова на мгновение ошеломили, затем властно вошли внутрь и заставили думать по-иному. Хотелось, как в сказке, мгновенно очутиться в том учебном заведении, где работают, учатся такие же слепые, как он. Сердце начинало биться усиленно, голова горела. Неужто и он, Ивка, будет работать, а не побираться? И не заметил, как прошли еще 2 недели. Доктор стучал по плечу. «Ну, Ивлий, как? Хорошо?» Слепому действительно жилось недурно. Кормили сытно, постель мягкая, чистая.
Больные не чуждались, относились по-товарищески. И слепой, быть может, впервые чувствовал себя человеком. Старый сгорбленный татарин в неизменной засаленной тюбетейке присаживался к Ивке на кровать, молча разглядывал бледное с плотно закрытыми веками лицо, щурил маленькие глазки, пожимал плечами. «Плохое дело, глаз нет». А когда слепой протягивал руку, чтобы взять со стола глиняную кружку, Ибрагим делал в его сторону неуклюжий прыжок. «Нельзя! Твой не вижу! Кипятка огонь! Шкварить можно! Сыды! Мы дам тебе чаю!» Ночь. Тихо колеблись, тускло мерцала висячая лампа. На низких кроватях чернели на белых подушках спящие головы. Ивка тоже лежал под байковым одеялом, но не спал. Многозвучный, с разными оттенками храп, властно ломился в уши. Ивка различал каждого по особенностям храпа. Иван, извозчик, с язвой в желудке, шумно стругал рубанком. Хр-пш, хр-пш. У лобазника во рту хлюпала водянка. Хр-пш, хр-пш. А когда кашлял, подпискивал раздавленный червь. Ивке надоело слушать храпящую музыку. Отыскал ногами туфли, набросил на плечи халат, тихо прокрался в уборную. Уселся на подоконник, прислушался. За окном сильно дул ветер. В саду скрипели обнаженные деревья. Вспомнил о своем осиннике. Вздохнул. Жив ли? Может быть, срубили? Хату тоже на топливо. Чего, мол, небось, умер? Даже домна и та не пришла узнать. Защемило сердце. Тянула в осинник, а он близко-близко, в нем самом. Ивка сидит на скамеечке, склонив голову. На коленях Маруська, у ног куцы. Кругом тихо-тихо. Лишь вверху нежно шепчутся листья молодых трепетных осинок. И вдруг за окном сильно рванул ветер, так что стекла зазвенели. Ивка очнулся от своих мечтаний. Вслух подумал. Было да сплыло. Все примерли, сдвинул брови. Ветер за окном опять рванул, стекла заговорили. Ивка шарил рукой по раме. В трех местах разбито. Оттого и трынкают. Направился к выходу. В дверях столкнулся с Ибрагимом. Старик схватил Ивку за плечи, поставил в сторонке. «Стой! Ждать немножко надо. Провожать будем!» Ивка с удовольствием подумал. Вот и не крещенный, а хороший. Но ждать не стал. Уверенно прошел в свою палату, лег под одеяло. Мысли работали в том же направлении. Вспомнил о докторе. Голос у него улыбающийся. «Ну, Ивлий, наши дела подвигаются», – похлопал по плечу. «Устрою, будешь в Петербурге». Это было неделю тому назад. Но Ивка терпеливо ждет. Знает, что не сразу охлопочешь. Ежели заминка, Ивка не испужается. Босиком, в одной рубахе, не на машине, а пешедралом. Ничего, что слепой. Ощупью разыщет Петербург. Натянул на голову одеяло, с уверенностью думал о том, как научиться делать щетки, плести корзины, читать по выпуклым точкам. Главное будет работать, кормиться собственным трудом, а не побираться. Заживет настоящим человеком. С этой мыслью Ивка крепко заснул.

Вы слушали программу «Собрание сочинений». В исполнении Ольги Патри прозвучала повесть Всеволода Рязанцева «Слепой Ивка». Ваши отзывы, пожелания, предложения направляйте мне по адресу impr@rancis.org. Я, Зоя Шишкова, прощаюсь с вами ненадолго. Желаю всего доброго и до следующей встречи.

0: В эфире была программа «Собрание сочинений».
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.
0: Студия «Мэтс Рекордс» представляет.
2: Евгений Кунгуров.
3: Солист театра «Новая опера». Участник телевизионных проектов «Большая опера», «Голос» и «Один в один».
2: Специально для радио «Рансис».
3: Запись, сведения, мастеринг Алексей Черемуш.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Нет ни одной такой плохой книги, из которой нельзя было бы чему-нибудь научиться. Плиний младший.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Итальянская песенка под названием «Uno Tranquillo», исполненная Рикардо дель Турко в 1967 году, попала к нам не сразу. На английском языке ее перепела группа The Tremolos. Павел Ватник написал к этой мелодии русский текст. И песня под названием «Песенка велосипедистов» появилась на первой пластинке ансамбля «Поющие гитары», выпущенной в формате «Грант» в 1969 году.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: А у вас это тоже поют?
2: Да.
1: Хорошая песенка.
2: Я ее не знаю.
1: Неужели не знаете?
2: Нет.

0: Так скажите хоть слово, сам не знаю о чем.
1: А дальше?
2: Дальше? Васенька,

0: Хорошо.
1: Неужели вы раньше никогда не слыхали? Ее много поют.
0: Нет, не слыхал.
2: Дмитрий Иванович, я ж вам пел ее.
0: Не помню. Хорошая песня, немного печальная.
1: Вальс?
0: Разве?
1: Ну, конечно, вальс. Та-рам-пам-пам.
0: Вальс. Вальс.
1: А вы разве не танцуете?
0: Я совсем танцевать разучился. И прошу вас меня извинить. Скажите, Оля, чего вам больше всего хочется на свете?
1: Чтоб кончилась война.
0: Нет, я не об этом. Чего вам больше всего хочется потом, после окончания войны, для себя самой?
1: Не знаю.
0: А я знаю. Мне хочется... У меня на фронте есть сирота, воспитанник Ваня. Он сюда приедет, вы его увидите. Он за войну много потерял и слишком много видел. Даже, может быть, больше меня. Но недавно я подарил ему венгерскую кавалерийскую трубу, и он целую неделю был совершенно счастлив. Вот и мне хочется, чтобы потом, после войны...
1: Вам подарили венгерскую трубу?
0: Почти так. Во всяком случае, чтобы я встал утром и был счастлив только от того, что светит солнце, что небо синее, а трава зеленая. Вы понимаете меня?
1: Я понимаю только одно, что вам сегодня грустно.
0: Не, ну что вы.
1: Да нет, не делайте вдруг таких веселых глаз, я сама это умею. Но вы не грустите. Когда вы вернетесь с войны, я вам подарю большую серебряную трубу с кистями. Да нет, правда, не грустите. До завтра. Вы завтра утром выйдете на улицу, и я вам обещаю, небо будет синее, а трава зеленая.
0: Спасибо.
1: До свидания, Васенька.
2: До свидания.
0: Вася, ну я ладно, а ты чего грустишь?
3: Ничего, Дмитрий Иванович. Разрешите мне идти?
0: Не разрешаю. Тебя что, плохо встретили в твоем театре?
3: Наоборот.
0: Вася.
3: Что?
0: А ну давай садись. Садись. И давай как перед Богом.
3: Не могу сидеть. Понимаете? Хорошо играют. Хорошо. Петька Свешников, с которым мы до войны вместе репетировали, так несчастливца в лесе играет. Так играет.
0: Как тебе не сыграть, что ли?
3: Не сыграть.
0: Ничего. Ничего, вернешься после войны, начнешь сначала...
3: Нет, Дмитрий Иванович, нет. Чтобы играть в театре, знаете, что нужно иметь? Талант.
0: Так что ж, у тебя до войны был талант, а на войне пропал, что ли?
3: Не было. Никогда не было. Вот 3 года прошло, посмотрел на товарищей, вижу. Не было. Только большое желание было иметь талант. Пришел за кулисы, обнимают, ордена нашивки трогают, хвалят, целуют. Вася, когда вернешься? Никогда.
0: Почему? Они же искренне были тебе рады.
3: Да разве я про искренность говорю? Они меня и в театр обратно возьмут, и роли дадут, и фотографию в фойе повесят. Артист Каретников, фронтовик, 2 орденоносец.
0: Ну и что?
3: Ну, это ж на фотографии ордена и нашивки заранее не видны. А на сцену несчастливцев с ними играть не пойдешь. Там ведь не биографию свою рассказывать, играть надо. Играть. После войны возьмите меня с собой на строительство, а, Дмитрий Иванович? Иди шинели с вешалки возьми, свою и мою. Зачем? Спишь сегодня здесь. У нас с тобой впереди еще будет длинный разговор.
4: Дмитрий Иванович.
3: Все. Иди.
4: Есть.
5: В квартире Воронцовых появился еще один гость. Он дал знать о себе коротким звонком. Тетя Саша бросила швабру и побежала открывать. В дверях стоял строго подтянутый, одетый в военную форму, подросток.
6: Гвардии полковник Савельев здесь живет?
7: Здесь, идите. Оля, какой-то военный Дмитрий Иванович спрашивает.
6: Разрешите узнать, как к нему пройти?
8: Туда, пожалуйста. Но его еще нет. Он не пришел. А вы... Ты посиди. Тебя как зовут?
6: Гвардии фрейтор Шполянской.
8: Так ты подожди, а Дмитрий Иванович скоро придет.
6: Боже мой. Сейчас мыться будешь.
8: Разрешите, я при машине подожду.
6: Мне твой полковник приказал, что если ты без него приедешь, чтобы я тебя первым делом вымыла. Понял?
8: Он вам правду приказал?
6: Ну, конечно, правда. Тетя Саш! Тетя Саша!
7: Ну.
6: Тетя Саш, надо ванну напустить помыть вот солдата.
8: А если пока я мою, из гвардии полковник придет?
6: А ничего, я скажу, что ты здесь.
7: Ну, давай.
6: Иди.
8: А то, может, у него приказания будут.
7: Ты доброволец? Вот и в ванну, иди добровольно. Ну, это... не буду я с тобой возиться, иди.
9: Здравствуйте.
10: Анна Григорьевна, здравствуйте.
9: Ну, проходите, пожалуйста, раздевайтесь. Помогу.
10: Спасибо. Дмитрий Иванович у себя?
9: Нет, его нет. Проходите, пожалуйста.
10: Спасибо.
9: Вы знаете, кто приехал?
10: Кто?
9: Мальчик, о котором Дмитрий Иванович говорил.
10: Ваня?
9: Да.
10: То-то я проходила, Вилли стоит.
9: Да-да.
10: А Дмитрий Иванович скоро придет?
9: Не знаю.
10: Не знаете. Мне через час на дежурство так уж зашла, потому что они как перелетные птицы. Приедешь завтра, а он, глядишь, утром уже уехал. Я к нему пойду посижу.
9: Ну, зачем вы меня обижаете? Я же вас тоже звала.
10: А вам не кажется, что мы, военные, уже окончательно заполонили ваш дом?
9: Ну почему?
10: Ну как же. Сначала Митя, потом полковник Иванов, потом Ваня и вот я.
9: Садитесь.
10: А ведь я начну ходить. Привяжусь к вам. Потом не обрадуйтесь. Я человек одинокий.
9: Я тоже.
10: Ваше одиночество, Оленька милая, это как бы вам сказать. Вот вы подходите одна к театру. Вот сейчас вы откроете дверь и войдете туда. Вот ваше одиночество. Оно только до порога. А мое одиночество другое. Я уже была там. И уже вышла. И иду домой. Одна. Это совсем разное одиночество. Мое, ваше или Дмитрия Ивановича, например, совсем разные.
9: Он третьего дня так посмотрел на эту куклу, когда мне полковник ее показал.
10: Пройдет. Все зарубцуется.
9: А разве это так просто?
10: Нет, не просто, но раны затягиваются, это закон. Иной раз смотришь на какую-нибудь ужасную рану, и даже ты, врач, умом и знаешь, а глазам не веришь, что затянется. И все-таки затягиваются.
9: Даже самое страшное?
10: Да, можете поверить мне. У вас еще все впереди. А я уже не молодая женщина, и главное, прожила не слишком счастливую жизнь.
9: У меня тоже было свое горе в жизни, как у многих. Когда я училась еще на третьем курсе, у нас был один парень. Он был такой ну как вам сказать, хороший и отчаянный. Уже в первый месяц, как мы познакомились, он мне сказал, чтобы я выходила за него замуж. Ну, я рассердилась, а он мне сказал, что все равно я когда-нибудь за него выйду. Ну, а потом началась война. И когда я его провожала, так все было страшно там, куда он ехал, что я вдруг сама ему сказала, чтобы он скорее возвращался, что я выйду за него замуж. Но он меня обнял, поцеловал. И потом, знаете, он так улыбнулся, так ужасно грустно улыбнулся, что я поняла, я его больше никогда не увижу.
10: А потом?
9: А потом он погиб. Через месяц.
10: Вы все еще любите его?
9: Не знаю. Вот в эти 3 года за мной ухаживали, говорили. Ну, вы знаете, что говорят. И вдруг в эти минуты я вспоминала, как он мне тогда улыбнулся. И мне это мешало ответить. Меня отец даже синим чулком прозвал.
10: Глупости.
9: А что глупости?
10: Синий чулок глупости. Не слушайте его.
7: Оля! А? Ой, куда солдат-то класть будем? Здравствуйте, Анна Григорьевна.
10: Здравствуйте.
7: И белье не знаю где.
9: Сейчас, искала, извините, искала. Анна Григорьевна. Сейчас, тетя Саша, сейчас все найдем.
10: На берез не слышим, невесом слетает желтый лист, старинный вальс, осенний сон играет гармонист, вздыхает.
2: Что, заждалась меня?
10: Очень ты мне нужен. Я и не к тебе вовсе в гости пришла.
2: Да, к кому же?
10: Коля.
2: А она дома?
10: Дома.
2: Ага. Ну что, пойдем ко мне в комнату?
10: Не пойду.
2: Почему?
10: Здесь посидим. Здравствуй, Митя.
2: Здравствуй, майор.
10: Оля сейчас придет.
2: А ты давно пришла?
10: Примерно сейчас, скоро пойду.
2: Ну вот уж сразу и пойду.
10: А что же? С Олей мы тут уже поболтали. А с тобой? Неинтересно мне с тобой говорить, Митя.
2: Будто бы.
10: Конечно. Я же знаю все, что ты мне скажешь и все, о чем спросишь.
2: Например?
10: Например? Тебе хочется меня спросить, о чем мы разговаривали с Олей? Если ты это спросишь, я скажу о тебе. Ты скажешь обо мне и сделаешь вид, что удивлен.
2: Дальше?
10: Дальше я скажу «да» о тебе.
2: Ну, а я что скажу?
10: А ты скажешь, что же вы обо мне говорили, и сделаешь равнодушное лицо. А я скажу, что нет, я пошутила, мы о тебе вовсе не говорили.
2: А на самом деле?
10: Что на самом деле?
2: Ну, что вы обо мне тут говорили?
10: Знаешь что, Митя? По-моему, тебе нравится эта девушка.
2: А по-моему, тебе нравится сегодня допекать меня.
10: По-моему, ты сердишься, Митя.
2: Слушай, майор.
10: Да, Митя.
2: Не порти мне жизнь. Мне хорошо тут. Ты это видишь не хуже меня. Я проживу здесь неделю и уеду. И у меня останется хорошее воспоминание об этом. Вот и все. Я уеду отсюда за 1000 верст, и не беспокойся. Сам себе задам этот глупый вопрос. Но задам именно там, за 1000 верст отсюда. Понятно тебе?
10: Да. Хорошо, не буду задавать тебе глупости.

0: питание, воздух, блестящее медицинское обслуживание. Не едешь?
1: Не еду.
0: Не едешь?
1: Не еду.
0: Можно задать тебе глупый вопрос?
1: Отстань. Слушай, майор.
0: Да, Митя.
1: Как ты думаешь, я их не очень стесню, если еще, ну, неделю здесь поживу?
0: Ужасно стеснишь.
1: Ты серьезно?
0: Конечно, серьезно. Ужасно стеснишь. Они уже и так мучаются, не знают, что с тобой делать. Старик тебе весь свой английский табак отдал. Тетка сегодня целый день твои рубахи стирает. Ты причиняешь бесчисленные хлопоты этой семье. То Иванов у тебя ночевал, то я хожу сюда. Наконец, твой Ваня приехал сегодня.
1: Что?
0: Твой Ваня приехал сегодня!
1: А где же он?
0: Если не ошибаюсь, Оля приказала ему купаться.
1: Ваня! Ваня!
2: Я, товарищ гвардии полковник!
1: Когда ты приехал?
2: Только что, товарищ гвардии полковник!
1: Здоров!
2: Так точно, товарищ гвардии полковник!
0: Ну что ты держишь ребенка на холодном полу мокрого в простыне, пусть идет оденется.
1: Да-да, иди, одевайся, потом доложишь.
2: Разрешите идти?
1: Ну иди же, я тебе сказал.
0: Слушай, ведь тебе хотелось его обнять и поцеловать. Только не ври.
1: Ну, хотелось.
0: Почему же не сделал?
1: После войны буду обнимать и целовать. Он ефрейтор у меня сейчас. Поняла? Ефрейтор.
0: Все у тебя так. После войны. У меня папироса уж 5 минут не курится. Ты мне спичку тоже после войны дашь.
1: Прости. Слушай, майор.
0: Да, Митя?
1: Что-то у меня нога побаливает. К дождю, что ли?
0: Дай посмотрю.
1: А ну тебя, еще, пожалуй, уложишь. Я тебя знаю.
3: Здравствуйте, Дмитрий Иванович.
1: Здравствуйте.
0: Знаешь что, Митя, мне на дежурство.
1: Майор, у меня Виллис есть. Я тебя сейчас на нем отправлю. Спасибо вам, Оля, что вы моего Чумазова там купаете.
3: Он у вас чудный парень. Только с ужасным презрением спросил меня, служила ли я в армии.
1: Солдат. Солдат до мозга костей.
3: Да.
0: Что, Митя? Страшно?
1: Что страшно?
0: Так посмотрит на тебя, ресницами махнет. И душа в пятки, да?
1: Ой, майор, ты опять за свое. Ну, куда ж ты сразу побежал? Ну, подожди, дай мне тебя встретить. Вот ты всегда так скажешь и бежать.
3: Гвардии полковник вышел? Да он сейчас придет. Подожди, да ты не причесанный совсем. Садись. Садись. Сейчас мы тебе пробор сделаем.
2: Ой!
3: Не больно?
2: Нет.
3: Ну, потерпи. Вот. Постой, да у тебя седые волоски. И вот еще.
2: У меня мало. Вот у гвардии полковник, у него знаете, сколько седых волос? Полголовы.
3: Ну, хорошо. Иди, посмотри в зеркало. Путевка в Архангельское. Сегодня?
4: Услышав шаги Савельева, Ольга быстро положила путевку на место.
2: Товарищ гвардии полковник, гвардии ефрейтор Шполянской по вашему приказанию прибыл.
1: Здравствуй.
2: Здрасте!
1: А что это ты, по-моему, прическу переменил?
3: Я его так причесала.
1: А, нет, ничего, хорошо. Можешь теперь так ходить. Ну, как Воронков, хорошо машину вел?
2: Никаких замечаний.
1: Ну хорошо, иди вниз за вещами, он сейчас вернется.
2: Разрешите идти?
1: Иди. Вот видите, и сам доехал, и по дороге еще шофера в строгости содержал.
3: Ну а как у вас в наркомате?
1: Да пока приказано ждать. Вы случайно не видели, я где-то здесь бумажку оставил.
3: Какую? Не видела.
1: Не видели? А, вот она.
3: Ну и какие?

0: Вижу, у вас теперь планы, Дмитрий Иванович.
1: Да не знаю, как начальство. А пока ближайший план отправиться завтра в художественный театр на «Три сестры». Хорошо. Как вы к этому относитесь?
0: Ой, ну, конечно, хорошо.
1: Я с большим трудом, но выцарапал у них там 4 билета. Нам с майором и вам с Сережей. А где он, кстати? Я что-то его не вижу. Он не уехал?
0: А, да нет, он здесь. Вон там в книжке есть его телефон. Вы можете ему позвонить.
1: Хорошо. Подождите, а почему же, собственно, я-то?
0: Ну, как почему? Вы же взяли ему билет.
1: Ну, да.
0: Да.
1: А, ну да. Ваня, ставь чемодан. Я возьму его. Бери другие вещи, иди за другими вещами. Я возьму этот чемодан. Иди за другими вещами, Иван.
0: Ваня, скажи, твой полковник очень умный человек?
2: Кто, гвардии полковник? Конечно.
0: Минуту назад я бы этого не сказала.

0: комната, где временно поселился Савельев. Дмитрий Иванович лежит на диване. Анна Григорьевна, закончив осмотр, убирает стетоскоп.
1: Ну что ж, Митя, если бы было мирное время, я бы сказала, что тебе надо ехать на 3 месяца в Цхалтубу. Но поскольку война есть война, и ты есть ты, придется просто полежать недельку.
2: А что, собственно, случилось?
1: У тебя болит одна из твоих старых ран, Митя, вот и все.
2: Между прочим, почему-то та самая, которую оперировала ты.
1: Совершенно верно, Митя. Она как раз и была самая тяжелая.
2: Слушай, майор.
1: Да, Митя.
2: Договорились. Я сегодня вечером доковыляю в театр, а завтра утром поеду лежать в Архангельское.
1: Все будет наоборот, Митя. В театре тебе вредно. В Архангельское ехать, может быть, и полезно, но мне почему-то кажется, что ты останешься здесь.
2: Теперь нет.
1: Почему теперь нет?
2: Знаешь, жизнь иногда вовремя напоминает.
1: Знаешь что, Митя? Я, кажется, опять задам тебе все тот же глупый вопрос.
2: А я тебе на него отвечу. Да. Да. И поэтому я должен как можно скорее уехать отсюда. И чем скорее, тем лучше. Когда-нибудь после войны я, может быть, встречу женщину, у которой будет столько же горя и почти столько лет, сколько у меня, и мы поймем друг друга. Я завтра утром еду в Архангельское, майор. Да-да.
3: Можно?
1: Можно. Ну что ж, Оленька, полковник проявил благоразумие с утра, ожидая меня уже в горизонтальном положении. За это ему скостятся, пожалуй, 3 дня и останется лежать всего неделю. Сейчас я допишу ему медицинское заключение. А вы, Оленька, если вам не трудно, принесите мне с вешалки планшетку, там бланки для рецептов.
3: Сейчас. Это?
1: Это. Пусть Ваня сбегает с этим рецептом. Угу. Завтра я приду и сделаю перевязку.
2: Майор.
1: Ах, да. Я же забыла. Ты же завтра едешь в Архангельское.
3: Как? Подождите, какое Архангельское?
1: Полковник считает, что ему эту неделю полезнее полежать в Архангельском.
3: Да? Но ведь туда еще нужно устраивать путевку.
2: Да, в общем, видите ли, нет у меня, собственно... Куда ты, майор?
1: С твоего разрешения хочу помыть руки, Митя.
2: Майор.
3: Вы что-то хотели сказать, Дмитрий Иванович?
2: Да, в общем, видите ли, Оленька, тут совершенно случайно выяснилась возможность поехать мне в Архангельское.
3: Совершенно случайно выяснилось?
2: Да, глупо. Надо было ехать вчера.
3: А вчера? У вас не было такой возможности?
2: Вчера? Вы все-таки заметили эту проклятую бумажку?
3: Заметила.
2: И ничего мне не сказали?
3: Но вы же тоже ничего не сказали.
2: Да. Глупо, надо было ехать вчера.
3: Наоборот. Вам не надо уезжать завтра.
4: Ваня, Дорога Федоровна, сходи, пожалуйста, в аптеку, закажи.
3: Есть. Когда я вчера увидела эту вашу бумажку, а потом, когда вы ее так поспешно спрятали, я весь вечер думала, скажете вы или нет. И вы не сказали. Я поверила, что вам здесь у нас действительно хорошо, что вы не захотите отсюда уезжать, пока не поедете прямо туда, на войну.
2: Если хотите, правда. Вчера мне действительно не хотелось ехать.
3: А сегодня?
2: Оленька, но ведь я же теперь калека. Ну что я буду тут валяться и целую неделю портить вам настроение?
3: Ах, да! Я же совсем забыла! Я же рассчитывала завтра здесь с вами целый день танцевать, а вы теперь лежите! Какое разочарование!
2: Зачем вы смеетесь?
3: Да нет, я не смеюсь! Где это у вас неожиданно появившаяся путевка? Впрочем, я видела, куда вы ее положили.
2: Оля!
3: Видела!
2: Оля, подождите!
3: Вот! Посмотрите на нее в последний раз. Посмотрели?
2: Посмотрел. Оля,
3: Вот и все.
5: Ой, характером вы действительно в папу.
3: Не знаю уж, как там, в папу или не в папу, но я не хочу, чтобы вы уезжали в это ваше Архангельское. И вы не уедете, и все, и не спорьте со мной. Анна Григорьевна,
4: я еще мою руки.
3: Кончайте. Путевка в Архангельское все равно уже истреблена. Дмитрий Иванович будет лежать здесь.
1: Да. Ну, в таком случае я уже вымыл руки. Да, Оленька, что же дальше?
3: Я не знаю, что дальше. Но вы мне скажите, чтобы у меня совесть была чиста. Ведь Дмитрий Иванович может здесь лежать? Ведь это все равно?
1: Конечно. Ему сейчас нужно просто отдохнуть.
2: Спасибо, майор.
1: Ну, Митя, я пойду. Мне еще надо зайти домой и надеть свое лучшее платье, которое я приготовила, рассчитывая идти с тобой в театр.
3: Анна Григорьевна, может, мы не пойдем? Дмитрию Ивановичу нельзя?
2: Наоборот, непременно идите, непременно.
1: Не знаю, как вы, я действительно пойду и вам советую. Пусть он остается, ему полезно поскучать.
2: Майор.
1: Да, Митя. Только я оторву свой билет. А то я знаю, вы, Олечка, опоздаете. Женщины всегда опаздывают. С вами я не прощаюсь.
3: Хорошо.
1: До завтра,
2: До
1: Митя.
2: Свидания, майор.
3: Вам непременно хочется остаться одному?
2: Скажите откровенно. Ведь вы вчера были рады, когда я принес эти билеты.
3: Да, но...
2: Вы с ума сошли, Оля. Непременно идите. «Три сестры» — чудесный спектакль. Сейчас сюда зайдет ваш Сережа. Вы переоденетесь, станете еще лучше, чем сейчас. Пойдете и сразу себя почувствуете совсем хорошо и приятно.
3: Ну, хорошо. Какое прикажете надеть платье?
2: Какое платье?
3: Да, чтобы я себя почувствовала совсем хорошо и приятно.
2: Самое красивое.
3: Ну, хорошо, я постараюсь.
2: Да-да.
6: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Что с вами, Дмитрий Иванович?
2: Да так, немного расклеился.
3: Сереженька, посиди с Дмитрием Ивановичем, я сейчас приду, только переоденусь.
6: Уже поздно?
2: Да ничего, возьмете мой Виллис.
6: Ну, а как же вы-то, Дмитрий Иванович?
2: Да видно, не судьба. В другой раз. Вот билеты. И прошу вас, мой, отдайте при входе в театр самой милой девушке по вашему выбору.
6: Но у нас с вами в этом отношении могут не сойтись вкусы.
2: Нет, отчего же.
6: Ну, а может быть, все-таки сможете добраться?
2: Да было бы неразумно, еще довольно много топать.
6: Черт знает, хотя и в этом, ей-богу, не виноват. Я два раза просился на фронт, но сейчас охватывает дикое чувство неудобства от того, что люди вернутся, провоевав годы, а ты так и просидел здесь. Кажется, что где-то в глубине души они тебе этого не простят.
2: А знаете что? Построить этим вернувшимся с войны людям прекрасные города с такими удобствами, от которых они давно отвыкли. И они вам от всей души простят то, что вы не были на войне.
6: До свидания, Дмитрий Иванович.
2: До свидания.
3: Вам нравится мое красивое платье?
2: Очень.
3: Очень рада.

0: Товарищ гвардии полковник, ваше приказание выполнено, лекарство заказал.
1: Хорошо. Да, пока не забыл. Возьми-ка там деньги на письменном столе.
0: Зачем?
1: Ну, завтра, когда пойдешь утром, купи себе на них мороженого у Елисеевского. Ведь любишь мороженое.
0: Когда маленькой был, любил.
1: Ну ничего, и теперь съешь. Советы.
0: Дмитрий Иванович, а вы знаете, что она у меня про вас спросила?
1: Кто она?
0: Ольга Федоровна.
1: Что?
0: Она спросила, Ваня, твой гвардии полковник очень умный.
1: Ну и что же ты сказал?
0: Я, конечно, сказал очень умный.
1: Так и сказал?
0: Так и сказал.
1: Я бы этого не сказал. Нет, не сказал бы.
0: И она, я слышал, тоже сказала.
1: Что сказала?
0: Что она бы этого не сказала.

0: В этот день Москва салютовала еще одной победе советских войск. В жизни Савельева это был первый салют, который он видел из окна московской квартиры. Опираясь на палочку, одетый в военную форму, он стоит у окна. В комнату заглядывает тетя Саша.
1: Дмитрий Иванович, ты что все на ногах? Ты сел бы? Чаю дать тебе?
2: Да вот сейчас салют кончится.
1: Да ну, не видал их, что ли?
2: Вам вот да ну, а я в первый раз вижу. Добрый вечер!
3: Добрый вечер.
2: Вася!
4: Я, товарищ гвардии полковник.
2: Вася, иди скорее салют посмотреть.
5: Да, Ваню будил. Он же мне не простит.
4: А где он?
6: Гвардии фрейтор Смоленский, подъем, Соня, салют проспи.
7: Салют!
2: Иди скорее.
4: А на улице какая красота, всех цветов. Только жаль, что не наш.
2: Что не наш?
4: Ну, не нашего фронта салют.
2: Своих салютов, милый, никто не видит. Если бы это был наш салют, мы бы с тобой здесь не сидели.
7: А этот из скольких? Из 124?
4: Да.
7: Все.
2: Все. Вася, зажги свет.
8: Есть.
2: Ну, выполняйте приказания.
8: Спать.
7: Они холостыми стреляют.
2: Холостыми. Еще вопросы есть?
7: Нет.
2: Спать.
7: А мне не хочется.
2: Что? Вася, вызови Виллис.
4: Есть. Коммутатор, 28, пожалуйста. Гвардии фрейтора Воронкова. Что? Спит? Разбудите. Да. Жду.
1: Ну, нагляделся. Теперь будешь чай пить.
2: А где Федор Алексеевич?
9: Да ну его. 10 дней работал, не спал, не ел, а только прилег. Так пришел этот...
2: Кто?
9: Да этот вот, Сережка. Теперь кричит с ним, как на ярмарке. Дать чай-то.
2: Я Олю подожду.
9: Олю, да я и по 10 раз в день обед грею.
2: Ничего не сделаешь, тетя Саш. У нее сегодня защита проекта.
9: Да ну их, все у них так безо времени. Такая же балабонка, как и отец.
4: Воронков, Каретников говорит. Виллис к подъезду полковника. Да, не задерживайся.
2: Вася, придет машина, поедешь на заправку. Полный бак и все банки. Чтобы все было готово. Понял? Салют слышал? Соседи уже начали.
10: Дмитрий Иванович, все равно же вам с ногой вашей ехать еще невозможно.
2: А я разве сказал, что ехать? Я сказал, чтобы все было готово.
11: Да, понимаешь, черт бы тебя побрал. Ты еще в 3 часа ночи пришел, чтобы я тебе объяснение писал. А я не знаю, на чем писать. Я не знаю, где мои академические бланки. Понимаешь, вот специально положил в такое место, чтобы помнить, где они лежат. А я не знаю. Здравствуйте, Петр Иванович.
2: Здравствуйте, Федор
11: Алексеевич. Вы не видали такой синенький блокнотик, мои академические бланки?
2: Не видел.
11: Не видели, я не видел. Черт что знает. А вот я ему писать что-то там должен. Здравствуй, Вася.
2: Здравствуйте.
11: Ты видал такой бланчик? Понимаешь, блокнотик. Что ты на меня смотришь, как сумасшедший? Я положил куда-то, понимаешь? Положил. Куда-то под нос положил. Сам не... Кто сказал под нос? Под какой под нос? Правильно, я сказал под нос. Потому что я положил под нос. Вот они. Вот так, хорошо. Ну, ручку. Так, архитектура, дорогой мой, это скачка с препятствиями, а ты растерялся.
10: Я не растерялся. Я просто не понимаю, как они могут не видеть очевидных преимуществ моего проекта.
11: А ты пойми раз и навсегда, что твои преимущества – это значит чьи-то недостатки. А мы, дорогой мой, еще до коммунизма не дожили. У людей еще есть и честолюбие, и гонор напрасный. Да, иди, бейся до победного конца. Вы понимаете, что это молокосос?
3: блистательнейший проект реконструкции Полтавы соорудил. Блистательнейший. Вот при нем в глаза говорю. Ну, как все блистательное, это спорно. Весьма спорно. А спорить, видите ли, мы не умеем.
10: Ну, Федор Ильич...
3: Молчи. Не спорь. Дмитрий Иванович, вы не знаете, где Оля?
12: Дерется на защите проекта.
3: Да, дерется на защите проекта. Так. У меня к вам просьба. Когда Оля придет, пусть меня разбудит.
10: Что это вы военным сегодня, Дмитрий Иванович?
12: Да так, по случаю первой прогулки по комнате, решил натянуть старую шкуру. Надо привыкать. А что Федор Алексеевич так рано залег?
10: Так он же над собственным проектом 10 дней сидел. А тут еще я на его голову со своими бедами свалился. Вы знаете, а я вас тут застиг. Зашел позавчера, вы тут один расхаживали и монолог читали.
12: Я?
10: Гамлета хотите сыграть?
12: Да нет. Что ж, Гамлет, я мечтал. Впрочем, собственно, даже не мечтал, так. Были когда-то мысли.
10: Ну, почему вы так? Почему бы вам действительно не сыграть Гамлета? Читали вы недурно, с таким пафосом. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Вы знаете, ей-богу, недурно.
12: Дмитрий Иванович, я пойду. Вероятно, уже пришла машина или будет через минуту.
13: Хорошо, иди.
12: Есть. До свидания.
10: До свидания.
12: А зачем вам это понадобилось?
13: Что?
12: Смеяться над человеком, который и так не слишком счастлив.
10: Ну, почему же смеяться?
12: Я хорошо знаю, что он не только плохо читает монолог Гамлета, но смешно читает. А зачем же вам понадобилось хвалить его?
10: Ну, по-моему, все это не настолько серьезно, чтобы говорить об этом.
12: Нет, это очень серьезно. Когда бьют лежачего, это всегда серьезно. Да, он плохой артист. Но вы-то его за что? Что он вам-то сделал плохого?
10: Мне ничего. Просто у меня есть дурная привычка смеяться над тем, что действительно плохо и смешно.
12: Знаете что? Поедемте с нами на фронт. И когда вы по неопытности будете кланяться каждому снаряду, который разорвется даже в километре от вас, это, может быть, будет и смешно. Но он не будет над вами смеяться.
10: Дмитрий Иванович, по-моему, это похоже на нравоучение.
12: Отсутствие таланта у человека еще недостаточный повод, чтобы его презирать. Да, он не талантлив, но он человек. А быть человеком – это тоже талант, который не у каждого есть, кстати сказать.
10: При чем тут презрение?
12: Ну, хорошо. Вы его не презираете. Вы просто считаете его ниже себя. А люди этого не любят и правильно делают.
10: Дмитрий Иванович, вам не кажется, что я уже вышел из того возраста, когда меня можно было так откровенно учить?
12: Ну почему же? Учить человека никогда не поздно. Вот вы, например, сейчас учите меня тому, что нужно быть вежливым. Что ж, пожалуй, вы и правы. Если я вам говорю все это, то только потому, что верю в ваш талант. Иначе, ей-богу, я не стал бы говорить неприятности человеку, которого через день или два никогда больше не увижу.
10: А вы что, собираетесь уезжать?
12: Да, теперь думаю, что скоро.
10: Слушаю. Вас?
12: Спасибо.
10: Савельев слушает.
12: Есть. Есть.
10: Что, отъезд?
12: Да, ночной вызов.
10: Но вы еще вернетесь?
12: Безусловно, а что?
10: Придет Оля, нужно будет отпраздновать ее инженерство.
12: Во всяком случае, если задержусь, то прошу истребить эту бутылку вина за ее диплом.
10: Да, сегодня у нее большой день, праздник. Если бы за этот стол мог сесть еще и Витя, она была бы вполне счастлива.
12: Сергей Николаевич, вы часто говорите, я, Оля, Витя, мы ходили, мы дружили, мы говорили. Не кривите душой. Не будьте мелким человеком, это вам не идет.
10: Знаете что? Вы мне надоели.
12: Может быть. Но будь я на месте вашего покойного друга, я бы встал из могилы только для того, чтобы выкинуть вас из окна.
10: Черт знает что!
7: Здравствуй!
10: Здравствуй! Ну как, защитила?
7: Да, защитила! А где же все?
10: Все в порядке, хорошо прошло?
7: Хорошо! А Дмитрий Иванович, у себя?
10: Нет, он уехал. Я думал, ты его встретил на лестнице.
7: Куда уехал?
10: Да не волнуйся, кажется, в наркомат.
7: Я не волнуюсь, просто спрашиваю. А зачем это вдруг ночью в наркомат?
10: Не знаю, срочно вызвали. Он думает, что сегодня же уезжает.
7: Сегодня? А как же? Подожди. Анна Григорьевна? Оля говорит. Анна Григорьевна, Дмитрий Иванович уезжает. Кажется, сегодня. Нет, пока еще в наркомате. Пожалуйста, поскорей. Ну, хорошо. Хорошо. Как же это так? Все вдруг.
10: Ну, собственно говоря, что же тут странного? Он еще не демобилизовался, по-моему, из армии.
7: Да, конечно. Но сегодня? А что это ты так зло говоришь о нем?
10: Да потому что у меня нет причин быть особенно добродушным. Он мне только что тут в твое отсутствие такого наговорил.
7: А что же он тебе сказал?
10: Не стоит повторять. Это будет не в его пользу. Да, вот так видишься с человеком, и вдруг совершенно неожиданно обнаруживается его мелкая и завистливая душа.
7: Перестань.
10: Лучше я уйду.
7: Как хочешь.
10: Как я хочу. Я не хочу, чтобы здесь околачивался человек, который мне читает отеческие нравоучения на том основании, что он уезжает, а я остаюсь. И что он не может остаться здесь сам и делать то, что он хочет.
7: А что же он хочет?
10: Остаться в этом доме хозяином. Вот чего он хочет. Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним.
7: Что еще?
10: Ну, как ты со мной говоришь? Еще неделю назад, когда он не приезжал.
7: По-моему... Самое главное, я тебе сказала как раз тогда, когда он еще не приезжал.
10: Но я этому никогда не поверю.
7: Ну, как хочешь.
10: Это все, что ты мне можешь сказать?
7: Да.
0: Синицын уходит. Появляется взволнованный Вася.
13: Добрый вечер. Дмитрий Иванович у себя?
7: Уехал наркомат.
13: Как уехал? На чем уехал?
7: Не знаю. На машине, наверное?
13: На какой машине, когда я на машине?
7: Как? Значит, он пошел пешком с больной ногой?
13: Очевидно. Наркомат так поздно?
7: Да.
13: Значит, чуяло его сердце. Пожелаю вам всего доброго.
7: Куда вы?
13: К наркомату. Буду ждать его там у подъезда, а то он еще обратно пешком пойдет.
7: А вы прямо оттуда не поедете на фронт?
13: Всякое бывает. Да нет, не поедем. У него же чемодан, вещи, все тут. Может, мне взять их с собой?
7: Взять? С ума вы сошли. Неужели вы думаете, что он не заедет проститься? Идите и не спорьте со мной.
3: Ну что, вернулся, конец?
7: Папа.
3: Да? Как проект защитила?
7: Папа, Дмитрий Иванович уезжает. Понимаешь, уезжает сегодня совсем.
3: Чего что-то не понимать? Дмитрий Иванович уезжает сегодня совсем. Понимаю. А я тебя спрашиваю, проект защитила?
7: Да, защитила.
3: Ну, поздравляю.
7: Слушай, папа.
3: Да?
7: Слушай, папа, а что, если я вдруг сама, первая, возьму и скажу ему? А?
3: Что такое? Сама? Первая? Возьму и скажу? Стой! Сам открою!
14: Здравствуйте, Федор Алексеевич.
3: Пожалуйста, в
11: входите.
14: Анна Григорьевна, как я вас ждала.
15: Здравствуйте, Оленька.
11: Очень спасибо. Хорошо, что вы пришли. Анна Григорьевна, вот теперь у вас здесь две бабы, вот вы и поговорите между собой, по-вашему, по-бабье, что прилично, а что неприлично. А я спать пойду.
14: Как вы думаете, он сегодня уедет?
15: Вы же мне это сами сказали.
14: Да-да. Он уедет. Я чувствую, что он уедет. А мне столько раз за эти дни хотелось ему сказать, зачем вы мне говорите, ваш Сережа, ваш Сережа? Ведь я люблю вас.
15: И не сказали.
14: Нет, не сказала. Ну, неужели он ничего не видит? Я не знаю, может быть, это нехорошо. Но я ничего не могу скрыть. А он все-таки не видит.
15: Как знать. Может быть, и видит.
14: Тогда что же? Тогда зачем все эти слова, ваш Сережа?
15: Когда у человека за плечами 3 года войны, он иногда кажется самому себе гораздо старше своих лет. И потом, когда у человека было много несчастья в жизни, ему трудно поверить в возможность счастья. Труднее, чем другим. И он боится ошибиться.
14: Ошибиться? Во мне?
15: Не в вас, а в том, что вы его любите. Подумать, что да, а потом увидеть, что нет.
14: Но вы-то... Вы-то понимаете, что я его люблю? Вы понимаете, что его нельзя не любить?
15: Да, я понимаю вас, что его можно любить. Очень хорошо понимаю вас, но...
14: Что?
15: Ну, он, как и все очень хорошие люди, сам с трудом это понимает. Он боится. Боится, понимаете?
14: Чего же?
15: Боится всего, что сейчас в эти дни в ваших глазах поднимает его. И орденов своих, и нашивок за ранения, и того, что он с фронта и снова на фронт. Он боится всего, что может понравиться в нем в первую минуту и в первый день. Потому что он сам, понимаете, сам видит себя просто человеком в пиджаке.
14: Я знаю только одно. Мне все равно, сколько у него будет орденов. В чем он будет ходить, где он будет служить, вы понимаете? Мне совершенно все равно. Я знаю только, что люблю его. И не спорьте со мной.
15: Я не спорю.
14: Да нет, вы спорите. Спорите, потому что вместе с ним не верите мне. А вы верите, что я решусь и скажу ему?
15: Не знаю.
11: Ну?
14: Что?
11: Что-что? Вернулся?
14: Да нет еще.
15: Вам не хватает еще, как Фамусову, держать подсвечник в руке.
11: Да? И слов. В деревню к тетке. В глушь в Саратов. Так?
14: Ну что ты не спишь?
11: Нет, вы слышите? Она еще спрашивает, чего я не сплю. Потому не сплю, матушка, что сон весь соскочил.
14: Я тебе никогда в жизни больше ничего не скажу.
11: Уже столько наговорила, хватит. Спасибо за это. Все, хватит.
14: А вдруг он войдет и скажет: ну, я уезжаю, до свидания. И я скажу: до свидания, непременно заезжайте, обязательно заеду. И все. Вы понимаете, все? Вдруг так будет?
15: Бросьте гадать, лучше я расскажу вам одну историю. В прошлом году мой госпиталь попал в деревню. Всю сожженную, осталась только одна церковь. А мне как раз надо было оперировать 200 раненых. Я пошла к священнику и попросила разрешения использовать церковь под операционную. Он подумал, потом сказал: конечно, это не положено, но дело божеское, хорошее, ладно. Занимайте, только об одном вас прошу, чтобы в алтарь не трогали. Тогда ему сказали, что как раз алтарь светлее всего, и что как раз там мы и хотим оперировать. Он снова подумал, потом сказал: это уж совсем не положено, совсем, но дело божеское, хорошее, ладно, делайте операционную в алтаре, только об одном вас прошу, чтобы женщины туда не заходили. Тогда ему сказали, что как раз я хирург и должна сама оперировать. Тогда он думал, думал, потом сказал, это уж совсем не положено, грех. Еще долго молчал, думал, потом, наконец, сказал, ну, ничего, дело божеское, хорошее, оперируйте вы и в алтаре, а грех уж я возьму на свою душу. Вот такая история. Вы понимаете, Оленька, почему я вам ее рассказала?
16: Кажется, понимаю.
15: Не положено женщине первой говорить об этом. Но если в душе до конца чувствуете, что принесете человеку счастье, тогда скажите. Непременно скажите. Потому что дело это, как говорится, хорошее. Даже божеское. А грех уж я возьму на свою душу.
17: Оля! Оль! Что отец-то сказал? Уезжает твой-то.
7: Мой?
17: Ну а что же, мой, что ли? Ты думаешь, я старуха деревенская, так что у меня ни головы, ни глаз нет? Да я к тому говорю, что может в дорогу покушать, что собрать.
7: Спасибо.
17: Да потом спасибо говорить будешь.
12: Здравствуйте. Никак не думал, что вы еще не спите.
15: Нет, Митя.
12: Что?
15: Не спим, Митя.
12: Подожди, ты-то как сюда попала?
15: Представь себе, меня вызвали по случаю твоего отъезда.
12: Ага. Ну, Оля, вас можно поздравить?
7: Можно.
12: Поздравляю. Вася, заходи, не бойся шуметь. Буди Ваню, собирай чемоданы.
18: Есть.
15: Когда ты едешь и как?
12: Сейчас, Виллисом. Теперь, судя по всему, ждите наших салютов.
7: Хорошо. Будем ждать ваших салютов.
12: Что я вижу? Вы даже не распили бутылку вина за ваш диплом.
15: Тебя ждали, Митя.
16: Ну вот теперь, по крайней мере, мы объединим тосты. И за мой диплом, и за ваш отъезд, и за мою радость, и за вашу. Вы ведь рады, что едете?
12: Да как вам сказать, радость – это не то слово. Но, в общем, пора. Днем раньше, днем позже. Дело военное.
16: Ну, это очень хорошо, значит, за все вместе.
15: Но прежде всего чемоданы. Слушай, Митя, вы же мужчины абсолютно бестолковые люди. Я пойду сама уложу чемоданы. Только скажи мне, что тебе нужно с собой?
12: Да то же самое, майор, что брала с собой на фронт ты. Только с некоторой разницей в деталях обмундирования. У вас сегодня просто какой-то бивуак здесь по моей вине. Неужели Сергей Николаевич тоже меня дожидается?
16: Да нет, он ушел. Дмитрий Иванович.
12: Да?
16: Знаете что?
12: Что?
16: Я хотела вам сказать.
12: Что вы хотели мне сказать?
16: Вам Ваню обязательно брать с собой?
12: Ну, конечно.
16: А то, может быть, вы оставите его тут у нас. Ведь он еще ребенок.
12: Попробуйте ему это сказать.
16: Ему здесь будет хорошо.
12: Я в этом не сомневаюсь. Но война не кончилась. Мы можем так с ним друг друга потерять.
16: Почему же потерять? Вы что, разве больше никогда не думаете попасть в этот дом?
12: В этот дом?
16: Да, в этот дом. Дмитрий Иванович!
17: Вернулся, наконец.
12: Как, вы тоже не спите, Федор Алексеевич?
17: Да, заснешь здесь с вами. Когда отбываете?
12: Через полчаса.
17: Через полчаса. Очень хорошо. Очень хорошо, уезжайте. Наконец все ясно станет. А то, понимаешь, приехал, здесь все перепутал на свете, кабинет мой занял, каких-то ребят жить привез, из дочери сиделку сделал, чуть на экзамен не провалился, уезжайте. Уезжайте, уезжайте, уезжайте, очень хорошо. Ну что ж вы стоите, не уезжайте. Уезжайте? Вот как я вас отшлепал. Уезжайте и возвращайтесь поскорей. Потому что мы скучать будем без вас. Привыкли. И этого вашего высокого полковника тоже забирайте. И черт с вами, живите в моем кабинете. А где это? Да, Митя, нет, Митя?
12: Они чемоданы собирают.
17: Чемоданы? Ну, чемоданы потом. Мы сейчас вот эту бутылку вина разопьем за ваш отъезд. Время у нас мало, мы а-ля фуршет. Вот так вот. Анна Григорьевна, Анна Григорьевна.
19: Иду.
17: А где Вася?
12: Вася.
17: Вы думаете, мы за ваш отъезд пить будем? Нет. Нет. Ничего подобного. Мы за ваш приезд пить будем. Вот вы приехали. А я подумал, приехал, а ведь ему обратно на фронт уезжать надо. И все-таки это хорошо. Все-таки хорошо получилось. Вроде как репетиция. Артист, я правильно говорю? Репетиция.
13: Правильно, Федор Сеевич.
17: Вот правильно. Вот артист меня поддерживает. Возвращайтесь поскорей. Мы с вами вместе будем заново города перестраивать. Ладно?
12: Во всяком случае, все взрывы беру на себя.
17: Ну вот, хорошо. Ладно, все. Поднимаем тихо бокалы. Так. А вот этот бокал я выпью один. Один выпью. Я сам знаю, за что я выпью. Ну вот. А теперь разрешите обнять и поцеловать вас по-христиански три раза. Приезжайте. Приезжайте, поскорее приезжайте. Скучать будем. Ну, Вася, приезжай скорей. Ах ты, курносый, Ванька. Ах, ну что, тоже нашел время, когда уезжать? Ах вы. Ну ладно, приехали, понимаешь, тут все перепутали на свете. Саша, не плачь, милая, не плачь. Пойдем спать. Пойдем, милая.
12: Вася, неси чемодан.
8: Есть.
12: А ты в машину, и чтобы все уложить так, чтобы можно было сидеть аккуратно.
18: Есть уложить аккуратно.
19: Я пойду посмотрю за ним.
18: Анна Григорьевна.
19: Что?
18: Да нет, ничего.
12: Ну вот так, значит. Что же вы молчите?
13: До свидания, Ольга Федоровна.
18: До свидания, Васенька.
12: Что же вы молчите?
18: Дмитрий Иванович, помните, вы как-то сказали, что хотели бы встать утром и быть счастливым только от того, что светит солнце, что небо синее, а трава зеленая. Помните?
12: Помню.
18: И я вам тогда сказала, что обещаю, что так и будет. Помните?
12: Помню.
18: Так вот, может быть, это в моей власти?
12: Что?
18: Сделать так, чтобы вы встали утром, и небо было синее, а трава зеленая.
12: Оля.
18: Я вас еще раз спрашиваю. Может быть, это в моей власти? Сделать так, чтобы вы встали утром, и небо было синее, а трава зеленая.
12: Вы понимаете, что вы говорите?
18: Понимаю. Отвечайте.
12: Оля, вы плачете.
18: Да ведь вы все-таки уезжаете.
12: Да.
18: Не объясняйте. Я знаю, что война еще не кончилась. Поезжайте и возвращайтесь.
1: Так и будет. Так вот распахнутся двери, и они вернутся.
18: Кто они?
1: Они с войны навсегда.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rancis.org

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья! В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев, и сегодняшний выпуск будет прежде всего адресован тем пользователям Windows 11, которые знакомы с Windows очень поверхностно. Ну, потому что есть пользователи, которые используют какой-то минимальный функционал и даже, может быть, и не знают о том, о чем я сегодня буду рассказывать. Ну, а те, кто знают, ничего нового, я думаю, сегодня не узнают. Итак, сначала хочется сказать, что я буду подразумевать, что у нас именно Windows 11, потому что некоторые функции, они были доступны в более старых версиях Windows, ну, например, Windows 10. Правда, Windows 10 — это уже мертвая система. А есть функции, которые доступны именно в Windows 11, а в Windows 10 этого еще не было. Поэтому я по умолчанию подразумеваю, что у нас именно Windows 11. Ну а теперь начну непосредственно рассказывать о различных неочевидных вещах. Прежде всего хочу сказать, что я долгое время не видел разницы между командами Windows. Клавиша Windows плюс английская буква M, Mary, и клавиша Windows плюс английская буква D от слова desktop. Вроде бы и та команда переводит на рабочий стол Windows. Так зачем же две отдельные команды? Но какое-то время спустя я наконец-то увидел, в чем разница. Вот сейчас вам расскажу. Правда, сначала придется мне сделать небольшое отступление. Итак, если у вас развернуто какое-то окно приложения, и вы нажимаете либо клавишу Windows плюс стрелка вниз, либо Alt плюс пробел, свернуть, то это окно сворачивается либо в значок на панели задач, либо в значок в так называемой области уведомлений. Причем эту область уведомлений в простонародье часто называют системный трей, иногда даже системный лоток. Но правильное, грамотное название — это область уведомлений. Так вот, это как раз те значки, которые выводятся в JOS по команде insert плюс F11, ну и для NVDA что-то подобное, какое-то дополнение есть. То есть это список значков в области уведомлений, а есть панель задач. Так вот, если вы какое-то окно свернули именно в значок на панели задач, то когда вы нажмете Alt плюс Tab, это окно развернется, и вы в него попадете. А если окно свернулось в значок в области уведомления, то развернуть его так просто, нажав Alt плюс Tab, вы уже не сможете. Поэтому вроде бы кажется, что окно закрылось. Ну, например, так происходит с очень любимым в народе приложением uTorrent. Ну, куда же без него? Очень полезное приложение. Так вот, оно по умолчанию именно настроено так, что даже если вы сворачиваете окно, оно не на панели задач, а в область уведомлений сворачивается. И по нажатию Alt плюс Tab вы это окно уже не обнаружите. Хотя uTorrent продолжает работать, все процессы там идут, но чтобы развернуть окно, нужно вызвать контекстное меню в области уведомлений на ярлыке uTorrent и там нажать «Развернуть окно», или бы свернуть, /развернуть окно, и тогда оно станет уже доступным, попадет в фокус. Так вот, когда мы нажимаем клавишу Windows плюс M, то эта команда заставляет все окна именно свернуться. Какое-то окно сворачивается в значок на панели задач, а какое-то сворачивается в значок в области уведомлений. И после этой команды вы уже, нажимая Alt плюс Tab, в окно uTorrent не попадете, только в те окна, которые свернулись в значки на панели задач. А когда мы нажимаем клавишу Windows плюс английская буква D, то команда «свернуть все окна» не подается, а просто в фокус попадает рабочий стол. Ну, проще говоря, как будто бы вы рабочий стол имеете в виде приложения таким стандартным окном, и вот фокус в него переводится. Поэтому, когда у вас открыты какие-то окна, которые сворачиваются в область уведомлений, обязательно нажимайте клавишу Windows плюс D, иначе вам придется вот так вручную опять эти окна активировать. А если вы нажмете клавишу Windows плюс M, то какие-то окна в Alt плюс Tab уже попадать не будут. Вот в этом и состоит разница. Также хочу сказать, что Windows 11 очень сильно урезали контекстное меню. Ну, там много чего урезали. Тем не менее, имеется команда Shift плюс контекстное меню, которое выводит полноформатное, то есть расширенное контекстное меню. Ну, правда, это для тех, у кого на клавиатуре есть отдельная клавиша контекстное меню. Кстати, если ее нет, ну, я думаю, это даже непродвинутые пользователи хорошо знают, что есть команда Shift плюс F10. Если, например, у вас на ноутбуке нет клавиши контекстное меню, то вы можете просто нажать Shift F10. Это системная команда. от скринридеров не зависит, и у вас откроется контекстное меню. Ну, а если вы пользуетесь JAWS, то можете элементарный скрипт написать, назначить на любую удобную клавиатурную команду и вызывать контекстное меню. Но, тем не менее, если у вас есть клавиша контекстного меню на физической клавиатуре или на клавиатуре ноутбука, то вы можете, удерживая клавишу Shift, нажать вот эту клавишу контекстного меню, и у вас развернется максимальное контекстное меню. Там будут какие-то пункты, которые, может быть, при повседневном использовании не нужны. Ну, например, пункт «Копировать как путь». Вот вы на каком-то файле нажали Shift плюс контекстное меню, и там появился пункт «Копировать как путь». Что это такое? Для чего он нужен? Ну, например, если вы хотите путь на этот файл, а он длинный, вставить, ну, скажем, в командную строку, про которую я тоже делал отдельный выпуск, либо в какой-то скрипт, либо в какой-то сценарий, в командный файл, или в инструкцию даже, может быть, в какую-то. Можно, конечно, стоя на файле, нажать F4, перейти в адресную строку и оттуда адрес скопировать, а можно воспользоваться расширенным контекстным меню. Но самое главное, Windows 11 очень убогое и урезанное контекстное меню на корзине. Там многие полезные пункты, вплоть до очистить корзину, куда-то засунуты чуть ли не на второй или третий уровень. Поэтому на корзине можно нажать Shift плюс контекстное меню, и у вас появится уже более удобное контекстное меню. Идем дальше. Инфотрон. Теперь хочется поговорить о файловом менеджере, встроенном в Windows 11. Именно Windows 11. Потому что Windows 10 работает с вкладками в окне, которое иногда называют «Мой компьютер», иногда «Просто компьютер», иногда «Файл менеджер». На английском это называется стандартно «Файл эксплорер», то есть «Файловый проводник». Так вот, это то самое окно, которое вызывается по команде клавиши Windows плюс английской буквы «E» от слова «Explorer». Ну и Windows 10 и Windows 11 все прекрасно знают, что можно нажать эту команду, откроется окно «Компьютер», и там можно какие-то нехитрые манипуляции с файлами и папками производить. Хотя можно поставить продвинутый файловый менеджер, это все понятно. Мы про сторонние менеджеры типа Total Commander, где есть и вкладки, и двухпанельный интерфейс, мы это не рассматриваем. Я просто хочу сказать, что есть некий интересный функционал, а именно работа с вкладками вот в этом окне «Мой компьютер» Windows 11. И это появилось именно в Windows 11. Так вот, я думаю, все прекрасно знают, что в браузерах можно работать, используя клавиатурные команды с вкладками. Ну, например, открыть страницу в новой вкладке или открыть новую пустую вкладку, потом на нее переключиться, вписать какой-то адрес в адресной строке и в этой вкладке страницу открыть, а потом между вкладками переключаться по команде Ctrl плюс Tab. Так вот, оказывается, в окне «Мой компьютер» в Windows 11 все те же самые команды, что в браузере, тоже доступны. То есть, вот вы нажали команду клавиши Windows плюс английской буквы E, открыли какую-то папку. Но некоторые, чтобы открыть вторую папку, третью и так далее, в окне «Мой компьютер», снова нажимаю клавишу Windows плюс E, снова находят нужную папку, нажимают Enter и потом между окнами переключаются. А можно поступить более современно, как в браузере. Итак, открыли первую вкладку, первую папку. Дальше, в этом же окне нажимаем Ctrl плюс T. Открывается дополнительная вкладка. Переходим на эту вкладку. Кстати, между вкладками открытыми в окне «Мой компьютер» можно также, как в браузере, переключаться командами Ctrl плюс Tab. Можно даже попробовать Ctrl плюс цифра от 1 до 0. Ну, может, сработает, может, нет, тут не проверял. Но неважно. Так вот, нажимаем Ctrl плюс Tab. И в новой вкладке открываем вторую папку. Потом снова нажимаем Ctrl плюс T, переходим туда, открываем третью, ну и можем открыть хоть 10 разных мест в 10 вкладках. Ну и потом между этими вкладками по Ctrl Tab переключаться. Если вам нужно закрыть текущую вкладку, не закрывая остальных, нажимаем Ctrl плюс W, закрывается именно текущая вкладка. Если хотите закрыть все, нажимаем Ctrl плюс Shift плюс W, и закрываются сразу все вкладки. То есть полная аналогия работает с вкладками в веб-браузерах. Так что, если кому-то так будет удобнее, может пригодиться. Потому что, ну, во-первых, вы не выходите за пределы окна «Мой компьютер». Во-вторых, вам не нужно делать вот эти дополнительные манипуляции, открывать новое окно, а потом между этими окнами по Alt плюс Tab переключаться. Хотя кто-то скажет, невелика разница, Alt плюс Tab или Ctrl Tab. Но для зрячих это удобно еще и потому, что у них каждая вкладка в виде отдельного ярлычка на панели вкладок появляется, и они просто щелкают мышью по нужному ярлычку и быстро между вкладками переключается. А тут, ну, главное, что такой функционал есть, кому удобен, кому нет, это уже каждый решает сам. Ну и, наконец, еще о чем хотелось бы рассказать, это о том, что в Windows 11 есть встроенный так называемый контроль памяти. Он позволяет вам настроить автоматическую очистку всевозможного служебного мусора без вашего участия. Ну, различные служебные файлы, файлы обновлений, драйверов и тому подобное. Вот это все можно удалять автоматически. К Как это сделать? Нажимаем клавишу Windows плюс английская буква I. Открываются настройки Windows 11. Здесь в списке категорий находим категорию, которая называется «Система». Нажимаем на ней Enter. Открывается список категорий второго уровня, там ищем пункт «Память». Снова нажимаем Enter и потом, нажимая клавишу Tab, идем до кнопки «Контроль памяти». Включаем ее. Если она выключена, рядом кнопка «Дополнительно». Нажимаем на нее и здесь смотрим, включен или выключен параметр «Выполнять автоматическую очистку» или «Автоматически запускать контроль памяти». Вот обязательно включите этот пункт, а дальше рядом вы можете выбрать, по умолчанию, по-моему, выбран вариант «Очищать, когда у вас остается мало места на диске». Но это, на мой взгляд, не особо разумный вариант. Долго вам придется ждать, пока вы все свободное место заполните. Я обычно выбираю «Периодически запускать контроль памяти» и ставлю, например, раз в неделю. Можете поставить хоть каждый день или раз в месяц, тут уже решайте сами. Но я ставлю раз в неделю. И дальше отмечаю все пункты, какие только можно, какие категории файлов очищать. Даже корзину, даже какие-то файлы, которые в загрузках вы забыли удалить. Вот это все можно отметить. И дальше вы можете особо не переживать. Контроль памяти раз в неделю будет всевозможные служебные файлы удалять. Ну, например, если у вас было произведено обновление Windows, а после обновления Windows очень большие объемы диска под различные служебные файлы занимаются, и вот у вас после такого обновления автоматически, абсолютно без вашего участия, вы вообще можете даже на этот счет не переживать, вы можете быть уверенными, что раз в неделю, раз в месяц у вас будет система сама автоматически временные и ненужные файлы удалять. Конечно же, кто-то скажет, можно, используя планировщик задач, сделать сценарий, который будет по расписанию, удалять всевозможные файлы, запускать программу, которая называется Disk Cleaner, она встроена в Windows 11, это все, конечно, можно. Но здесь уже нужно действительно сидеть, составлять задачу, все это прописывать. Можно использовать командный файл с расширением CMD. Но здесь я опять содержание файла вам просто на словах не передам, это вы в интернете можете найти, поставить его в автозагрузку, и он вообще при каждом запуске компьютера вам будет очищать служебные файлы. Но вот этот вариант, он, во-первых, самый простой, тут не нужно писать какие-то файлы, залезать в планировщик задач, все делается очень просто в настройках самой Windows 11. Ну что ж, позвольте мне на этом с вами на сегодня попрощаться. Пользуйтесь Windows с удовольствием и удобством. И до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио Ransys продолжает свои передачи.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я продолжаю рассказ о творчестве британской супергруппы Queen.

Нашу программу открыла композиция «Good Company» с четвертого альбома Queen «A Night at the Opera» – «Ночь в опере», выпущенного в ноябре 1975 года. После выхода третьего альбома Queen «Sheer Heart Attack» группа отправилась в европейское турне. Ребята выступили в Бельгии, Германии, Испании и скандинавских странах. Везде билеты на концерты раскупались мгновенно. К концу 1974 года все три альбома Queen находились в списках популярных альбомов Великобритании. В декабре музыканты Queen обратились к юристу Джимми Бичу с просьбой выпутать их из кабального тройного контракта с фирмой Trident. Тяжелые переговоры тянулись 9 месяцев. Trident согласилась на расторжение контрактов при условии выплаты ей 100 тысяч фунтов стерлингов неустойки и отчислений 1% доходов от реализации 6 следующих альбомов. 100 тысяч фунтов раздобыл для Queen их новый менеджер Джон Рид. Фирма EMI, с которой был подписан новый контракт, согласилась выделить Queen 100 тысяч фунтов в счет будущих доходов. В Соединенных Штатах Америки Queen представляла фирма «Электро». Фредди Меркьюри, цитата. «Мы так устали от всего этого, что однажды чуть не разошлись в разные стороны. У нас просто не было сил. В этом бизнесе слишком много акул. Больше половины того, что мы зарабатывали, уходило на счета адвокатов и все такое прочее. Пришлось потратить немало денег, еще не заработанных денег, чтобы разорвать лишние контракты. Но что-то внутри все равно заставляло нас двигаться дальше. Мы учились на собственном опыте, горьком и наоборот. Порой все то, что произошло тогда с нами, лишь подстегивало желание выжить и пробить эту стену». Конец цитаты. Нашу программу продолжит композиция «Death on Two Legs Dedicated to» – «Смерть на двух ногах». Посвящается с альбома «A Night at the Opera», выпущенного в ноябре 1975 года.

Цитата. «Ты, как пиявка, сосешь мою кровь. Ты идешь против закона. Ты нарушаешь... Ты отнял все мои деньги». Конец цитаты. И далее Фредди награждает своего неназванного обидчика несколькими крепкими эпитетами. Однако тот факт, что один из владельцев Trident Productions, Норман Шеффилд, грозился засудить за клевету и группу Queen, и их лейбл EMI, свидетельствует о том, что знает кошка, чье мясо съела. В феврале 1975 года группа Queen начала свое американское турне при поддержке фирмы Electra. И на этот раз турне было омрачено болезнями. Теперь не повезло Фредди Меркьюри. В самом разгаре турне у него резко заболело горло и пропал голос. Врачи прописали ему длительный покой. Пришлось отменить ряд концертов. С альбома «Ночь в опере» слушаем композицию 39.

После короткого отдыха на Гавайях группа Queen провела гастрольный тур по Японии, состоявший из 11 концертов. В Токио музыкантам устроили царский прием, впервые со времен Beatles. В то время сингл Killer Queen и альбом Sheer Heart Attack занимали первые места в японских хит-парадах. Вот как об этих гастролях вспоминал Брайан Мэй. Цитата. «Это было поразительно. Все эти маленькие японцы неистово кричали, требуя нас. Нам просто не верилось, будто мы находились в ином мире. И мы просто наслаждались. Особенно Фредди. Он буквально влюбился в эту страну и стал коллекционировать произведения японского искусства и антиквариат. По возвращении в Великобританию Фредди Меркьюри получил ежегодную премию искусств за композицию «Killer Queen». В течение 2 месяцев музыканты репетировали материал для своего нового студийного альбома, вероятно, самого грандиозного из своих проектов. 4-й студийный альбом Queen «A Night at the Opera» был записан в течение 5 месяцев в 6 различных студиях. Музыканты использовали самые современные на тот момент технические возможности всех 6 студий. Queen по-прежнему предпочитали живые инструменты синтезатором. С пластинки «Ночи в опере» слушаем композицию «Seaside Rendezvous».

Идея этой шестиминутной полифонической композиции родилась у Фредди Меркьюри еще в начале 70-х. Вот как об этом вспоминал Рой Томас Бейкер. Цитата. «Мы сидели в гостях у Фредди, и он объявил вдруг: „У меня есть пара идей для песни“. Он сел за пианино и начал играть. Песня находилась еще на очень ранней стадии, но звучала отлично. На тот момент отсутствовали какие-то музыкальные фрагменты и части текста. После непрерывной игры на пианино Фредди неожиданно остановился, сказав: „А здесь начинается оперный кусок“. Конец цитаты. К моменту начала работы над альбомом «Ночь в опере» «Богемная рапсодия» в черне была готова на бумаге. Рой Томас Бейкер вспоминал. Цитата. «Сначала мы проработали над первой частью и роковой частью, а для серединной части немного пошумели на барабанах, после чего пошел монтаж. Мы расширяли центральную часть, потому что у Фредди то и дело возникали необычные идеи. Как-то он пришел и говорит: „У меня кое-что новенькое для вокала. Давай воткнем сюда немного галилеев“. Базовую запись мы сделали за 2 дня. Оперная секция заняла у нас 7 дней. По 9, 10, 12 часов в сутки беспрерывного пения и бесконечного хохота, потому что было очень забавно все это записывать. И мы смеялись до коликов в животе, работая в студии. Потом пошли гитарные накладки и дополнительные 2 дня на их микширование. Я бы сказал, что только одна эта композиция заняла у нас 3 недели, ведь фактически она соединяет в себе 3 песни». Конец цитаты. Рапсодия содержала 180 вокальных партий, которые были записаны путем многократного наложения, а гитарных соло хватило бы на целый оркестр. И еще немного о работе над «Богемной рапсодией». Брайан Мэй, цитата. «Мы собирались за пультом всей пестрой компанией. Участники группы – Рой Томас Бейкер и Майк Стоун. Все 6 с пальцами, застывшими на микшерских рукоятках. Порой мы не вставали из-за пульта по 30 часов кряду. В итоге перестаешь понимать, что происходит. Уходишь спать оглохший и ослепший. Встаешь на следующее утро, а проклятое микширование еще продолжается». Конец цитаты.

Только что прозвучала знаменитая Bohemian Rhapsody – «Богемная рапсодия». После завершения работы над «Богемной рапсодией» Queen решили выпустить ее на сингле. Против этого категорически выступило руководство лейбла EMI, считая, что из-за длины композиции ее ждет полный провал. Крестным отцом Bohemian Rhapsody стал диджей радиостанции Capital Кенни Эверетт. Ему была предоставлена демозапись «Богемной рапсодии» при условии, что тот не будет передавать эту запись в эфир. Однако в ближайший уикенд «Богемная рапсодия» прозвучала в эфире Radio Capital 14 раз. И уже в начале следующей рабочей недели толпы радиослушателей устроили нашествие на магазины грампластинок в поисках новой пластинки Queen, которой еще и в природе-то не существовало. В итоге фирме EMI пришлось срочно печатать тираж сингла с «Богемной рапсодией». «Богемная рапсодия» взлетела на вершину британского хит-парада и продержалась там 9 недель, побив рекорд 1957 года. В поддержку «Богемной рапсодии» был снят видеоролик. Джон Дикон, цитата. «И до нас люди снимали клипы на свои песни, но обычно на кинопленку. Нам же пришлось иметь дело с видео. Все вышло случайно. В то время мы давали серию концертов и понимали, что никак не сможем выступить в студии Top of the Pops. В четверг наши менеджеры договорились с мобильной станцией, и мы отсняли весь клип за какие-то 4 часа». Конец цитаты. Режиссером съемки был Брюс Гоуэрс. При съемке были использованы спецэффекты. Брюс Гоуэрс, цитата. «Все довольно просто. Видеоряд развивал мотив обложки Queen 2 с четырьмя освещенными лицами на черном фоне. Получилось неплохо. Хотя в то время я не был в восторге. Передо мной поставили четкую задачу. Как можно скорее закончить съемки, чтобы группа успела попасть в паб до его закрытия. С этим я справился». Конец цитаты. Роджер Тейлор. Цитата. «Ну, мы вроде как решили, что это отличный вариант довести музыку Queen до какой-нибудь далекой страны, скажем, Австралии, но при этом не ездить так далеко». Конец цитаты. Брайан Мэй. Цитата. «Никто и представить не мог, что наш видеоролик произведет подобный фурор. Его крутили неделю, забывали о нем, крутили снова, и внезапно видеоклипы приобрели собственную коммерческую ценность». Конец цитаты. Сингл «Bohemian Rhapsody» был выпущен в День всех святых 31 октября 1975 года и, как я уже говорил, добрался до первого места британского хит-парада синглов. Спустя 16 лет «Богемная рапсодия» повторила свое достижение. В связи со смертью Фредди Меркьюри в конце 1991 года сингл был переиздан и вновь занял первое место в британского хит-парада. До сих пор ни одной группе или сольному исполнителю не удалось повторить невероятный успех одной и той же песни спустя годы, перевыпущенной в неизменном виде. С альбома «Ночь в опере» слушаем коротенькую композицию «Lazing on a Sunday Afternoon» – «Бездельничать воскресным днем».

Альбом «A Night at the Opera» был выпущен 21 ноября 1975 года и также добрался до первого места британского хит-парада. Он стал четырежды платиновым. В США альбом поднялся до четвертого места. Вот фрагмент из рецензии, напечатанной в Melody Maker. Цитата. «Общее впечатление, широта музыкального диапазона, мощь, и пронзительно остроумные тексты. У меня до сих пор волосы стоят дыбом. Потому если вы любите хорошую музыку и не боитесь при этом выглядеть глупо, слушайте этот альбом». Конец цитаты. Приведу слова Сергея Озона, автора программы Big Band Rock. Цитата. «Полифонические гитарные и вокальные партии, сочетание поп-музыки и мюзик-холла плюс заигрывание Фредди с оперным стилем превратили альбом в уникальное явление. По всей видимости, он и по сей день является самым цельным и состоявшимся альбомом Queen. Коллекция чрезвычайно заразительных поп-мотивов стоит на уровне Сержанта Пеппера для постгламовского поколения. И его стоит приобрести хотя бы из-за одной Love of My Life». Конец цитаты. Этой композицией завершим знакомство с четвертым альбомом Queen «Ночь в опере». Love of My Life – возможно, самая трогательная баллада из всех когда-либо созданных Фредди Меркьюри. Гитаристу Queen Брайану Мэю пришлось освоить арфу. Цитата. «Пока мы писали Love of My Life, я учился играть на арфе аккорд за аккордом. Но настраивать эту штуку приходилось намного дольше, чем, собственно, играть на ней. Кошмар какой-то. Всякий раз, стоило кому-то открыть дверь, температура в помещении менялась, и чертова арфа принималась фальшивить». Конец цитаты. Меркьюри всякий раз бывал растроган, когда на концерте, неважно в какой стране, снова оказывалось, что публика помнит текст на зубок.

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Возможно, кто-то из вас возьмет, а может быть, уже взял метод воспитания детей или внуков, о котором рассказывает Аркадий Райкин.
1: Мне кажется, мягче, тоньше и деликатнее. Так мне кажется. Лично мне вот так кажется. Младенец, птенец, мотылек. Ну, нашалил, написал на заборе не то слово, которое нам всем бы хотелось. Разбил фонарь, в конце концов, вам поставил фонарь под глазом. Ну, простите его, он больше не будет. Поговорим о причинах. Мне кажется, влияние улицы. Влияние улицы огромно. Вот как избежать это влияние улицы, когда вокруг сплошные улицы. Мне кажется, забор. Единственный выход – забор. То, чтобы никакого выхода – забор. Вокруг двора – забор. Не просто забор, а каменный забор. Высотой метров 15-20. Сверху можно орнамент из проволочки. Хорошо бы из колючей. Можно и ток пропустить. Там 110-220 для эстетического разнообразия. То есть все это соорудить силами самих подонков. Простите, ребятишек. Ну а дети есть дети. Начнут увлекаться, соревноваться. То есть 10 замесов в смену, 15, чтобы они домой на карачках приползали. Чтобы на все остальные художества просто... Сил не хватало. Лично мне вот так кажется. То есть изоляция плюс вот именно трудовое воспитание. Лично мне вот так кажется. Именно так лично мне кажется. Правда, лично у меня детей нет. Мне кажется.
0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи. В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: В эфире Радио Рансис. С вами Анка-переводчица. Всем привет! Для Василия звучит песня, корнями уходящая в XIX век, во времена рабовладения в США. Это «Спиричуэлс» или «Духовная песня». Песня обрела вторую жизнь спустя век, в середине 20-го. Многие знакомы с этой песней благодаря группе Bonnie M. Звучит «Motherless Child» – «Дитя без матери».

В эфире «Радио Рансис», с вами Анка-переводчица. Слова песни варьируются от исполнителя к исполнителю. Обратимся к более раннему исполнению. Поет Том Джонс. «Эх, переведу».

Иногда я чувствую себя словно дитя без матери. Иногда я чувствую себя словно дитя без матери. Иногда я чувствую себя словно дитя без матери.

далеко-далеко от дома. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. И я знаю, что час мой близок. Я знаю, что час мой близок. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. А на голове моей золотой венец. На голове моей золотой венец.

иногда я чувствую, что душа моя в огне. Иногда я чувствую, что душа моя в огне. Иногда я чувствую, что душа моя в огне. И скоро я умру. И скоро я умру.

никого, кто бы любил меня. Нет никого, кто бы обнял меня. Нет никого, кто бы прижал меня к себе. Я всего лишь дитя без матери. Перейдем к еще более ранним исполнителям. Звучит голос Поля Робсона.

0: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот такая песнь отчаяния. И раз уж нельзя в жизни без таких моментов, пусть их будет в жизни как можно меньше. И пусть всегда будет у каждого теплый родной дом и мама жива и здорова. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Glück, my friends.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.

0: Андрей Круз. Нижний уровень. Глава 19. Поднялся наверх и опять через темноту. Все было так же, как и при спуске. Холод, страх, онемение по всему телу. Потом это схлынуло. И я снова услышал шум с улицы. Голоса, моторы машин, звуки циркулярной пилы где-то неподалеку. Щелкнул выключатель, и под потолком, разгораясь, засветились лампы. Поворот ручки, вход в офис. Пусто. И это офис. Ни коек, ни винтовок, ничего. И никого. Подумалось по ходу дела, что я как-то без башки совсем действую. Вообще ума нет. Пока я там внизу шлялся, они могли верхом доехать откуда угодно и открыть дверь уже мне. Пустить свет в склад, я бы метался там внизу, не зная, как добираться до другого выхода. Ведь у меня никаких машин внизу нет. Нет, так нельзя. Надо как-то думать впредь, что ли. Пытаться, по крайней мере, насколько получится. Ну да ладно, хорошо то, что хорошо кончается. Выбрался. Так, и теперь отсюда до машины как можно быстрее, а там уже думать дальше. Нечего в этом месте зависать. Выглянул наружу, сначала через домофон, потом в щель, чуть приоткрыв дверь, но никаких явных опасностей не увидел. А затем, с таким видом, словно я тут каждый день шляюсь, вышел на крыльцо, заперев дверь за собой. Все, закрыта лавочка. И пошел. Правда, проходя мимо ворот в склад, почувствовал что-то. Уже привычное и знакомое, все то же. Даже не сквозняк уже, а просто вход. Даже остановился, хоть и собирался свалить как можно быстрее. Да, я его чувствую. Чувствую место. Вот как. Интересно. Словно прилипло ко мне что-то после того, как я спустился вниз и поднялся обратно наверх. Или как какое-то дополнительное чувство открылось окончательно. Там, где раньше действовало еле-еле. Ладно, что завис? Валить надо отсюда. Усевшись за руль Соренто, почувствовал себя уверенней. Вроде как ушел без проблем. Все. И что дальше? А дальше выбор действий такой богатый, что я даже теряюсь. То не знал, куда идти, а теперь не знаю, за что хвататься. С чего начать? А вот с чего. Позвонил Витьку, убедился, что у них с Белен все в порядке, и они сидят в заперти. Затем задачу ему поставил. «Вить, мне надо, чтобы ты собрал весь доступный в сети материал о детях-убийцах. Тех, которые могут быть сейчас живы».
1: «Так они все сидят, небось?»
0: — послышалось из трубки. «Вить, они детьми были. Это только в Америке их могли судить как взрослых. А в других странах для таких максимум был как для взрослого. Не знаю за что, за кражу там или что другое. Поищи то, что получится найти. И сделай все в форме презентации, что ли, чтобы мне потом по всем ссылкам не копаться. Окей?»
1: «Хорошо, нам тут все равно делать нечего, мечи и магию гоняем. Сделаю».
0: «Давай, спасибо». А насчет мечей и магии я угадал, получается. Так, с этим все ясно. А дальше у меня есть имена, адреса, знания. Где Луис Гонсалес? Под своим домом? Джонсон думает именно так. Пойти прямо туда и вытащить ее за шкирку? Оно, конечно, можно, но вот как насчет того, чтобы спуститься вниз и сразу на пулю напороться? Это сейчас я спускался туда, где никого. А там они наверняка будут. Они с Сатори хотя бы. А на спуск нажать труд невелик. Могут и ухлопать, если вот так просто без ума ломанусь. Что еще есть? Дом Эдика и Артура, Богатыревых, со спуском. Думаю, что Эдик и Лезис через него наверх и вышли. До него, в сущности, от промзоны рукой подать. Не думаю, что внизу расстояния изменились. Есть у меня еще адрес Лезиса и описание внешности. То есть имеются места, где можно устраивать засады. Нет, правда, ни имен, ни координат никого из столичной ячейки. То есть я не знаю, ни кто это Сатори, ни кто такая Мари, ни что за Рауль был с ними. Но кто-то из них должен быть рядом с Луис, я думаю. А Луис под своим домом, так получается? Дальше-то все понятно. Взять, фургон, в Зиндан, Кричи. И вот перед тобой россыпь информации при полном отсутствии мук совести. Никого из этих ублюдков не жалко. Никого. Гонсалес хочет свою дочь и готов заплатить миллион. Половина этого миллиона, пусть с учетом премии Кики и Витьку, очень бы мне пригодилась. Если добыть Луис и Сатори, то уже можно просить оформить перевод, так? Так. Но думаю, что там не Сатори была инициатива. И что? Свою часть работы мы сделали, убийц доставим, если получится. А остальные тогда пускай гуляют, раз за них не платят. Нет, как-то нехорошо получается. Гулять никому не надо бы. Стоп. По факту убийства Брю раскрыто. Пусть не для суда, но двое из троих непосредственно участвовавших мне известны. Пусть даже я не знаю, кто такая Мари, которая выманила Брю и усадила в свою машину, но убили его как бы эстонские братья в подвале своего дома. Как это доказать? Вопрос интересный. Думаю, что доказать не для суда я смогу. А как нужно о Косте? Этого он не говорил. Но он человек официальный, и думаю, что результаты ему нужны такие, чтобы прокурор не поморщился, так? Или все же нет? Надо говорить с Акостой, причем как можно быстрее. Что еще? А надо еще Джеффа и Кики в какой-то доступной и деликатной для их нежной психики манере посвятить в свои открытия. Потому что ходить вниз лучше все же не одному, так? Пожалуй, что так. Еще хорошо бы при этом не заработать репутацию опасного сумасшедшего. Первым набрал Кики. Узнал от него, что Гонсалес не упился до смерти, что он был на допросе, причем достаточно трезвый, и что его привезли обратно на снятую квартиру в целости и сохранности. Слежки не заметили, но заодно приняли все меры предосторожности для того, чтобы от нее избавиться, если она все же есть. Сейчас он подъезжает к офису. Очень хорошо. Пусть там и ждет появление у меня новых мудрых мыслей. Джефф как раз набирал мой номер, поэтому ответил в ту же секунду, как я набрал его.
2: «Гонсалес дома, все в порядке. Дарка с ним».
0: «Кики мне уже сказал».
2: «Наш друг что-то рассказал?»
0: «Наш друг все рассказал, все, что нам было нужно. И открыт к дальнейшему общению». Я услышал вздох, вздох облегчения.
2: «Мы проблему Гонсалеса уже можем решить?»
0: «Думаю, что да. Надо встретиться и все обдумать. Мне приехать или ты приедешь?»
2: «Где увидимся?» — спросил Джефф.
0: «Здесь», — предложил я. «Тут есть куда глянуть и что посмотреть. Хотя бы жилье самого Джонсона осталось необысканным. А ведь адресок у меня имеется и ключи в кармане, равно как и код сигнализации».
2: «Хорошо, буду. Через сколько?»
0: «Сразу и выезжай. Знаешь отель «Рэдисон» на Пасио Горос?»
2: «Знаю».
0: «На стоянке перед ним встретимся. Бери такси или нет. Давайте вдвоем с Кики. Я ему сейчас позвоню. Дел на всех хватит».
2: «Хорошо».
0: Перезвонил Кики и поставил задачу. Так, ну и самое главное — дозвониться Н. Если честно, встреча с ней меня сейчас волнует больше всего остального. Можно верить, можно нет, но это правда. «Привет, как ты?» «Проблемы». Голос и вправду был озабоченным. «Платежные», — добавила она. «В одной стране праздники и банки закрыты, а в другой стоит судно под разгрузкой, и компания ждет денег, и выходные наступают». «Неприятно. И что будем делать?» «Буду решать проблему. Я позвоню. Уехать на пляж не получится, боюсь. Готовься к ночи на яхте опять». Она засмеялась. «Ладно, посмотрим. Может быть, жизнь одарит нас новыми возможностями. Жду звонка». «Я к вечеру обязательно позвоню, в любом случае», — пообещала она. «Буду ждать». Отключился и посмотрел в окно задумчиво. «Вообще-то мне дело надо делать. Выезжать куда-то в Горгоду мне бы точно не следовало. Но если позовет, то я все брошу и поеду. Хоть и буду знать, что не прав. Не смогу отказаться. Если же она не сможет уехать из города, то мне на самом деле лучше. Только одновременно и хуже. Вот такие вот внутренние противоречия рвут меня на части без всякой жалости. Так, ладно. Пока проеду по тем двум адресам, что дал мне Джонсон. И хотя бы через забор загляну туда. Но есть еще дельце. Самое последнее, которое сделать надо здесь. Эверест Эдика так тут и стоит, никуда не делся. А у меня в сумке лежит, дожидаясь своего часа, троян-тракер. Маленькая, но дорогая и очень полезная штуковина на четырех магнитах. Подготовка прибора заняла не больше минуты. Достать, включить, соединить со своим смартфоном. Все. Проверил. На карте засветилась синенькая стрелочка с цифрой 1 в центре. Выбрался из машины, огляделся. До меня все так же никому нет дела, по-прежнему. Ну и хорошо. Пару минут выжидал подходящего момента, затем подошел к брошенному Эвересту и прикрепил датчик под пластиковый бампер. Магниты с глухим стуком прилипли к металлу кузова. Дело сделано. Затем уже из машины послал датчику сообщение, и он сразу откликнулся, проинформировав о том, что стою, никуда не еду. Скорость ноль. Очень хорошо. Через минуту он снова в спящий режим уйдет и активируется только тогда, когда машина поедет или я его заново запрошу. При таком использовании аккумулятора в нем хватит на несколько месяцев. Так что не зря эта штуковина обходится нам по 300 долларов каждая. С пересылкой. Не зря. Так, машину Эдика зарядили. Теперь к другим делам. Первым пунктом, понятное дело, был дом Богатыревых. Я просто проехал мимо, не торопясь, ну, даже не притормозив. Просто заглянул в ворота. И увидел, что патрола, убитого Артура, на месте нет. А неплохо было бы тогда ночью на него тоже датчик поставить. Да, не додумались, суетились. Да и сумка с ними тогда осталась у Кики. Ладно, к этому вопросу мы тоже вернемся, я думаю. Лезис жил в Мелия-канал, отеле возле шлюзов Гатун, в котором можно было в связи с недостатком постояльцев снимать номера надолго, под постоянное жилье. Отсюда, от дома Богатыревых, до отеля было рукой подать, как, в общем, до любого места в колонии и окрестностях. Городишко, к счастью, маленький, было бы обидно, если бы он был таким мерзким и при этом еще и большим. Действительно, на нужное место мой планшет вывел меня через несколько минут. Короткая дорога через заросли, ряд недостроенных и теперь полуразвалившихся американских типовых казарм, заросших лианами и покрытых пятнами граффити, несколько целых зданий, немного домиков и дальше сам отель. Такая же в прошлом казарма с террасой, на манер китайской пагоды крышей, расположенная на самом берегу. Я сделал круг по стоянке перед ним, остановился, посидел, подумал и пришел к выводу, что для слежки и засады здесь место, на удивление, неподходящее. Здесь и служба безопасности имеется, и сам отель не в городе и населен, судя по количеству машин и оживлению подъезда, совсем слабо, так что любой лишний человек или новая машина почти наверняка привлекут внимание. И Лексуса самого Лезиса, номер которого мне почти добровольно назвал Джонсон, на стоянке не было. Вообще никаких Лексусов не было. Выбрались снизу с Эдиком и разом куда-то уехали? Наверняка. Все же один человек у них пропал бесследно, второй убит. Есть поводы для беспокойства. Половина их боевой группы как не бывало. Их же четверо всего в этой ячейке. Будь я умнее установить датчик слежения на патрол Богатырева вчера вечером, когда рассматривал его через забор, уже знал бы, где они. Нет, если ума нет, то на базаре его не купишь, это точно. Ладно, что гадать. Работать надо. На этот раз пришлось ехать насквозь через весь колонн, грязной, ржавой, запущенной, со стенами, размалеванными местными живописцами, не знающими, как себя выразить. С вонью из узких и страшных даже на вид переулках, в каких, если зайдешь, не будешь даже знать, что тебя прихлопнет — грабитель или старая пожарная лестница, просто обвалившаяся от ветхости. Дешевые лавки с написанными прямо на стенах краской вывесками — какие-то плакаты, бездельники, бездельники, бездельники, сплошь черные. Так что можно поверить, что ты в Африке. Те, кто выглядит испаник, обычно видны или в промзоне, или в порту. Полно бродячих собак, которым тут лучше даже не прикасаться, если не хочешь с вероятностью чуть ли не в 100% заразиться глистами. Колонн расположен на мысу, и ближе к восточному берегу начинается вроде как чуть более приличная часть, которая удивляет еще больше. Большой дом в колониальном стиле, вроде даже ухоженный, покрашенный, спрятавшийся за решетчатой оградой, часто с мотками ягозы наверху, может соседствовать просто с развалиной, покрытой плесенью, выбитыми окнами и провалившейся крышей. Впрочем, развалин по всему городу хватает. Здесь они стандартная часть пейзажа. Чинить упавшее как-то не принято. Единственное более или менее чистое и приличное место в колонии — если не считать современной свободной зоны с ее складами и офисами, набережная, куда причаливают гигантские круизные суда. Поэтому ту часть набережной, что с палубы видно, как-то привели в порядок. Ее тоже объявили дьюти-фри зоной, то есть безналоговой для проплывающих. Выстроили отель «Рэдисон», не слишком большой, где обычно останавливаются те, кого в город занесло по делам и кто не знает, как отсюда быстрее убраться. Перед ними открыли торговый центр. Ну и ряд сомкнувшихся стенами домов отреставрировали и выкрасили в разные цвета. Веселенько так получилось, забавно. Первый этаж занят магазинами, а вот второй и третий — жилые. И в одном из этих домов, синеньком, и находилась квартира Джонсона. В ожидании приезда Джеффа и Кики я описал пару кругов вокруг этих домиков, осмотрелся. Привратников и всяких секьюрити не наблюдалось. Все же в каждый домик отдельный подъезд, на всех не напасешься. Сам район усиленно, по колонским меркам, патрулировался полицией. Но эти подъезды были защищены лишь добротными дверями и мощными решетками перед ними. Ну и сигнализация была в квартире, завязанная на какую-то частную охранную компанию, с точкой неподалеку. Надеюсь, что у Джонсона хватило ума отдать настоящий код, а не тот, который дают под пистолетом у затылка, чтобы сирена не завыла, но охрана приехала и всех злодеев повязала. Тогда ему совсем плохо придется. К счастью, в торговом центре была неплохая кофейня, где я пристроился на террасе, взяв большой мокко и яблочный пирог, оказавшийся, на удивление, неплохим. Отсюда просматривались и вход в дом, и большая часть стоянки. Но никто подозрительный или похожий по описанию на Лезиса или Эдика так и не появился. И в двери никто не входил. И там, в кофейне, я уже дождался появления знакомого белого микроавтобуса с черными до непрозрачности стеклами. Счет у меня был еще в кассе оплачен, так что я просто встал из-за столика и пошел к машине. После того, как наш автобус занял выгодную позицию, Кики остался в нем при включенных камерах, направленных на подъезд и его подступы. А мы с Джеффом поднялись в квартиру, без всяких происшествий. Ключи к дверям подошли, сигнализация вроде бы отключилась, и никто хватать нас не приехал. Я даже провел осмотр всей квартиры на предмет камер, но ничего не нашел. Похоже, что их не было. Впрочем, за пределы самой стандартной системы безопасности здесь ничего не выбивалось. Квартира как квартира. Студия. Большая, просторная, по местным меркам еще и дорогая, наверное. В контраст мерзкому полуразваленному колонну она еще удивляла качеством интерьера. Явно дизайнерская работа. Дорогая мебель, дорогая электроника. Почему-то подумалось, что всю эту компашку убийц Лезиса, Джонсона и братьев Богатыревых в колонн загнало начальство. Слишком явно видно их желание увести свою жизнь как можно дальше от окружающей мерзости. Наркотики. Они собираются зарабатывать на наркотиках. Как? Хранить внизу? Может быть. Но одного хранения мало, за хранение столько не платят. А Джонсон упоминал совсем другие суммы. Транспортировка? Низом? Очень может быть. Тут и склад в струю, и все такое. Но куда? Куда здесь можно увезти мешки с кокаином через мертвый и страшный сумеречный мир, что под нами? Под нами ли? Или вместо нас? Над нами? За нами? В завтра? Во вчера? В сумеречной зоне? Что это вообще? Джеффу, к слову, я так пока ничего и не сказал. Не знал даже, как начать разговор. Убедился лишь только в том, что фото убитой внизу твари в памяти телефона остались и сами по себе не стерлись. Я их даже в планшет скопировал для того, чтобы можно было разглядеть с подробностями. И сам же в кофейне разглядывал. Та еще мерзость. Потом ему покажу, для убедительности. Ничего особого мы в квартире не нашли. Взяли только лэптоп со стола, решив самостоятельно не включать и передать его на экспертизу Витьку. Собрали оптические диски, флешки и прочее. В столе нашли папку с выписками с банковского счета. Тоже прихватили. Можно будет поискать что-то интересное. Ни оружия, ни наркотиков, ни написанных признаний в совершении преступлений. Можно было бы за квартирой наблюдение установить. Наверняка здесь кто-то из тех, кого мы ищем, появится. Но людей не хватает. К тому же Кике неплохо бы дать хотя бы денек отдохнуть. Да и появление Эдика с Лезисом вероятнее по их собственным адресам, я думаю. Так что мысль насчет слежки за этим местом пришлось, с сожалением, оставить. «Ладно, уходим», — сказал я Джеффу, который перебирал одежду в нижнем ящике комода.
2: «Да, пожалуй, мы тут больше ничего не найдем», — кивнул он, поднимаясь с колена. «Пошли».
0: Улица встретила нас духотой и шумом. Кондиционер в квартире Джонсона, к слову, работал постоянно, и мы его выключать не стали. Пахло морем, мазутом, автомобильными выхлопами. Большая толпа престарелых туристов с теплохода шла из торгового центра, нагрузившись пакетами и сумками.

0: ков, вроде того, который я поставил на машину Эдика. «Спасибо, будь на связи. Да, из Медельина никаких новостей нет?» «Пока нет», — чуть поморщившись, покачал он головой. «А я их не ждал, да и сейчас не очень верю в то, что там что-то может получиться. Люди в этих краях зачастую любят давать обещания исключительно для того, чтобы себе важности в глазах собеседника добавить, причем совершенно бескорыстно. Я завтра позвоню президенту, и за вами пришлют позолоченный вертолет и духовой оркестр школьниц в мини-юбках. Надо просто выслушать, очень вежливо поблагодарить и забыть сразу же, как прозвучат последние слова». Джефф водил машину быстро, но очень плавно. Ездить за пассажира с ним было приятно. Обычно я сам предпочитаю сидеть за рулем, и где-то в глубине души подозреваю, что никто, кроме меня, водить машину не умеет. Но Джеффу все же доверяю, похоже. «Куда?» — спросил он, когда Соренто нырнула в новый торговый район на 14-й улице. «Давай проедем мимо дома Эдика еще раз. Глянем, не появился ли хозяин на месте».
1: «Без проблем».
0: Я на всякий случай запросил следилку, установленную на брошенную склада «Эверест», но получил совсем невдохновляющий ответ о том, что машина никуда не едет, не ездила, а где стояла, там и стоит. «И мимо склада давай тоже проедем, это рядом совсем».
1: «Как скажешь»,
0: — кивнул Джефф, причем кивнул с таким видом, словно ожидая, наконец, что я начну объяснять все происходящее. «Ну да, пора уже».
2: Глава 20.
0: Вот так боишься, боишься чего-то, например, рассказать о том, что ты узнал, а потом тот, кто тебя слушал, вот так раз и сразу верит. Или готов верить скорее.
1: «Это объясняет и откуда пришли убийцы, и куда исчезли Саттери и Луис», — сказал Джефф рассудительно. «А больше ничто это не объясняет. Лично у меня не получилось подобрать объяснение, и, насколько я понимаю, полиция тоже пребывает в глухом тупике. И насколько ты уверен в том, что Луис там, внизу, так?»
0: «Ну, надо ведь это как-то назвать, правильно?» — пожал я плечами. «Джонсон вроде бы предложил версию, чтобы больше не били. Мне она понравилась. Как-то отражает ощущение от посещения, ты знаешь? Впрочем, я и сам такой. Я могу легко поверить в вампиров, зомби, инопланетян и прочих, если не найду другого объяснения. Если мне не покажут сколь-нибудь убедительное доказательство их существования».
1: «Кстати, за картинку мертвой твари тебе какой-нибудь National Geographic хорошо заплатит»,
0: — словно подслушал мою последнюю мысль Джефф. «Ты отстал от жизни», — отмахнулся я. «Скажут, что компьютерная графика, и пошлют куда подальше. А насчет Луис мне Джонсон сказал. Да и логично получается, потому что внизу должен быть тот же самый дом, если там все как на складе. Все привычно, дом роскошный. Почему нет?»
1: «Верно, почему бы и нет», — сказал он задумчиво.
0: Машина неслась по шоссе, и впереди из-за холмов поднимался силуэт Панамы. Даже на душе как-то легче стало после того, как из колонны уехали. Машин, разыскиваемых лиц, на требуемых местах так и не обнаружили. Проехали, глянули и свалили. Ломиться в жилье к Эдику не решились и решаться не собирались. Слишком опасно. Рано или поздно он себя проявит, это уже без сомнения. Хотя бы машину свою заберет, не бросит же. Тем более, что она себя никак не засветила. Где стояла, там и стоит. Хорошо бы и за складом организовать наблюдение. Там точно кто-то появится. Но опять же, нет ресурсов для этого. Может быть, завтра направлю Кики в какое-нибудь потенциально урожайное место, но пока даже не знаю, куда. И Энн все не звонит, к слову. Это даже напрягает.
1: «Если мы вытащим Луис из ее подвала вместе с этой Саттери, то Гонсалес может нам уже платить», — сказал Джефф нейтральным голосом. «И Стива убили все же из-за дочки Гонсалеса. Убиты и все остальные лишь исполнители».
0: «Джефф, я согласен с каждым словом. Я просто боюсь туда ломиться напрямую, вот и все. Там же не позовешь полицию на помощь. Просто пристрелят и труп. Или, не знаю, таким вон тварям скормят, как та, что на фото. И все».
1: «Есть идеи».
0: «Есть как не быть. Надо зайти через другое место и подъехать к дому Гонсалеса низом».
1: «Хм», — усмехнулся он. «Смело. А где? Из колонна ехать?»
0: «Из колонна», — кивнул я с таким видом, словно сам своей идеей не пугался, в общем. «Они же ездят», — Джонсон сам сказал.
1: «В Панаму».
0: «В Панаму», — подтвердил я. «Знаешь что? Когда я выходил внизу из склада...»
1: «Ну?»
0: «Вот мне тогда показалось...» Я

0: Формулировал всю ускользавшую до этого мысль на ходу. Что машины там стоят по-ночному как-то не так.
1: В смысле?
0: В смысле, что если там вдруг, ну, не знаю, время там остановилось или просто какой-то момент нашей жизни провалился не пойми куда. Так вот это было все ночью. Машины стоят у тротуаров, а на проезжей части я их не видел.
1: Может, просто именно там их не было? Предположил Джефф. В свободной зоне там трафик не то чтобы интенсивный.
0: Может, но Джонсон сказал, что они ездят в Панаму.
1: Так пусть и едет проводником, — сразу предложил Джефф.
0: Да, — даже озадачился я с таким простым и очевидным решением. Ну, верно, можно. А почему бы и нет? Джонсон в колонн низом ездил, он сам говорил. Только еще бы проследить за тем, чтобы дверь в доме Гонсалеса была закрыта, подвальная, чтобы не остаться внизу. И какой-то другой резервный выход неплохо бы иметь.
1: «Не вижу ничего сложного», — подумав, сказал Джефф. «Гонсалеса пока в известность не ставим, рано еще. Вдруг мы кругом ошибаемся. А так отправим туда Кики. В принципе, если он запрется и будет нормально вооружен, то никто ничего совершить не рискнет. Дверь из подвала заблокируют, а верхом в это время и в этом месте никто нападать не решится».
0: «С улицы. Ну, сразу точно не полезут», — согласился я. «Не то место». «С этим решили». Кики едет в дом Гонсалеса. Все разрешения там сидеть у него есть, даже в письменном виде. Дальше разговор ушел в детали, и во время него меня время от времени посещала мысль о том, что Джефф все же надо мной издевается. Ну не может нормальный человек во все это верить и обсуждать всерьез. Я сам уже беспокоюсь о том, что не приснилось ли мне все это. Весь этот спуск, та тварь внизу, мрак, скользкие лианы, затхлый воздух. Нет, все же не приснилось. Не приснилось нифига.
1: «В офис?» — спросил Джефф.
0: «Ну да, куда же еще?» Я показал на сумку, лежащую на заднем сиденье. «Надо это все Виктору передать, пусть работает. И машина моя там».
1: «Ты бы на такси пока ездил?» — посоветовал Джефф. «Не так сложно вычислить тебя. Через меня хотя бы. От Стива прямая связь со мной, ты следующий. А у них пропал человек и еще один убит. Они могут начать паниковать, суетиться и делать всякие глупости».
0: «Могут. И на своей машине я пока ездить не собираюсь».
1: «И без оружия не ходи».
0: Я посмотрел на него вопросительно. «Джефф, ты меня когда-нибудь видел без оружия?»
1: «Я имею в виду, что вообще не ходи. Даже в уборную».
0: «Ну, если так только». Проскочили пригороды Панамы, по Карадер-Сур добрались до нужной развязки, с которой нырнули в город, в нашу промзону. Поднявшийся с брелка шлагбаум пропустил нас во двор. Причем я отметил, что Джефф припарковал Соренто в сторонке от нашего пикапа и моей Прадо. То есть вроде как он не с нами. Ну да, разумно. Чтобы тоже поступать разумно, я открыл ворота нашего пустого склада и загнал в него свою машину. Прав, Джефф, не надо мне на ней светиться. Вычислить меня теперь несложно. А если есть доступ к полицейским бумагам, то и просто узнать можно, кто застрелил Артура Богатырева. Об этом разве что газеты еще не написали. И то, по-моему, благодаря Акосте. Может быть, Эдик, брат покойного, поджидает меня у въезда в гараж Destiny Tower. Номер машины вызнать в таком случае тоже нетрудно. Ну и изрешетить меня, пока я жду подъема створки гаражных ворот, тоже дело совсем несложное. Кстати, зря я пока не рассматривал такую возможность в списке, куда бы могли поехать Эдик и Лезис. А это может быть очень актуальным. Очень. Выходит, надо брать машину в прокат. Так оно надежнее всего. И часто менять. Ну да ладно, это позже, когда здесь закончим. Витек режима локдаун не нарушал, равно как и Блин. Это было видно хотя бы по их домашнему виду. Такое бывает у людей, которые явно дома сидят и в ближайшем будущем никуда идти не собираются. Рядом с компьютером Витька на столе лежала большая коробка с наполовину съеденной пиццей. «Вить, это тебе!» Я выложил пакет с ноутбуком Джонсона и всеми найденными носителями информации ему на стол. Заодно дернув из картонки треугольник Маргариты. Мы сами смотреть побоялись, вдруг там какие-то защиты стоят и все такое. Пицца была холодная, но я голодный, так что все равно замечательно.
2: «Разберемся!» —
0: кивнул он, даже не глядя на меня.
2: «Если куда собираешься, то подожди немного, я для тебя презентацию по малолеткам твоим распечатаю. Или тебе просто файлом?»
0: «Скинь на почту, я все равно сейчас этим заняться не смогу».
2: «Скину! Оставляй комп!»
0: «Вить, твой ствол где?» Он все так же, не оглядываясь, выдвинул ящик стола, и в нем я увидел небольшой глок.
1: «Нормально. Держи все рядом. Мы вошли в полосу великого напряга. Понял?» Я даже за плечо его потряс, чтобы убедиться в том, что привлек внимание.
2: «Это кто-то из малолеток, что ли?»
1: Он обернулся ко мне, крутанувшись на высоком кресле.
2: «Бывших, в смысле?»
1: «Они самые. Каким-то образом их собрали в кучу».
2: «Зачем?»
1: Витек уставился на меня с выражением крайнего недоумения в глазах. Говорили мы на русском, но сидевшая рядом Белен тоже насторожилась. «Затем, что убивают они уже без всяких тормозов», — выдал я наиболее простую версию. «Ну и еще кое-что, но об этом потом расскажу, всему свое время. Короче, запритесь здесь и не отсвечивайте. Понял? Кстати, пиццу вам с доставкой привозят?»
2: «Ну да».
1: «Вить, ну ё-моё!» Я только руками развел, демонстрируя, как я в нем разочарован. «Готовое купить надо и в морозилку заложить, раз уж вы без них совсем никуда, понял? Блин, я куплю и завезу завтра с утра. Сиди здесь, не ходи никуда». Прокатную контору меня завез Джефф и даже прикрыл с тыла, пока я договаривался с клерком. Место было знакомым, равно как и люди здесь, потому что мы не раз отправляли к ним клиентов, да и я время от времени пересаживался на прокатную машину. Таких обстоятельств, как сейчас, может, и не было раньше, но все же поводы осторожничать случались. Прокат я на всякий случай оплатил карточкой компании Свергинских островов. Ну а с именем, на которое была выдана машина, уже ничего поделать нельзя. Страховка. Впрочем, в какие-то базы данных оно не попадает, так что не страшно. Выехал я на белой Toyota Fortuner, крепком и добротном внедорожнике, производящемся как раз для стран третьего мира на базе пикапа и собираемом в Венесуэле. То, что надо. Опять же, в глаза слишком не бросается, и случись чего, можно доехать до Ричи, например, даже после дождя. Проходимость у машинки что надо. А Энн все не звонит, к слову. И Эверест в колонне с места не трогается. Так, ладно, мне бы еще себя в порядок привести не мешало. Я даже не брился со вчерашнего дня. Не говоря уж о том, что одежда мятая. Надо бы домой заехать. А то все на свидание, надеюсь. С такой мордой. В гараж заезжать не стал, припарковал прокатный фортюнер на соседней улице и дошел пешком, не торопясь и сканируя по ходу движения окрестности. Но ничего подозрительного не встретил. У консьержа внизу забрал мешок, доставленный из прачечной. Затащил в лифт, вознесший меня на этаж. Огляделся, выходя из него. В квартиру тоже вошел осторожно и расслабился только тогда, когда обошел ее всю. Сигналку Витьковой выработки я не включал пока из-за Роситы. А надо было. Росита, к слову, съехала. Шкаф открыт, и ее вещей нет совсем. Ну и хорошо, пожалуй. Будем считать эту страницу жизни закрытой окончательно. Хотя ее комплекта ключей нигде не видать. Забыла оставить или собирается еще заехать? Позвонить? Да нафиг, не надо. Застелил кровать заново, вытаскивая белье из приволоченного мешка. Все, теперь можно даже женщин водить. Женщину. Эн, если придет. А чего не прийти? Придет, наверное. На этот раз, активировав уже все степени защиты в доме, пошел в душ отмываться от грязи и мерзости последних двух дней. Долго стоял под тугой струей горячей воды, в очередной раз подумав о том, что неплохо бы как-нибудь себе сауну сюда встроить, пусть даже маленькую. И опять же в очередной раз пришел к выводу, что не получится, некуда, не влезет. А так уже в навязчивую идею начинает превращаться. Сменить квартиру на дом где-то в Гаргоне или Коронадо, неподалеку от Энн? А если получится уехать отсюда при содействии Акосты? Стоп, а я готов вот так взять да и уехать. После того, как у меня в жизни наконец появилась такая женщина, о которой раньше и мечтать-то не мечтал. Это вопрос. Я пока над ним еще не задумывался. А пора. Иногда вообще полезно задумываться. Когда я вышел из ванной, бритый, мытый и вытирающийся на ходу, зазвонил лежащий на столе в гостиной телефон. «Энн», — глянул я на экран.
2: «Привет, мы сегодня аут».
1: Сразу перешла она к делу. «Разобралась с проблемами?»
2: «Нет, но уже сегодня не разберусь. Разница во времени и все такое. Только в Гаргону мы не поедем. Мне завтра рано, надо быть здесь».
1: «Сегодня могу пригласить к себе». Я посмотрел на открытую дверь в спальню, за которой была видна застеленная насвежи кровать.
2: «Даже так?» — протянула она. «Какие эпохальные изменения в наших отношениях. Я потрясена. А куда мы пойдем до этого? Или ты просто намерен тащить меня сразу в кровать?
1: А у тебя есть предложение?» Я просто не думал и так сходу не сообразил. Вот и тяну время. А может, она и вправду предложит что-то свое? Не предложила.
2: «Нет, это ты придумывай. А я буду или соглашаться, или отклонять».
1: «Отклонять не надо, а то в привычку войдет».
2: «Ну все же».
1: В общем, мне удалось выдвинуть достойное предложение на ужин. И Энн его одобрила. Затем занялся делом нудным, но важным. Из записи допроса Джонсона вырезал те куски, которые несли информацию об убийствах и не несли информацию о жестком обращении с самим Джонсоном. Провозившись, наверное, час, переписал все на оптический диск и убрал его в конверт, после чего начал звонить о Косте. «Надо встречаться. Очень надо. Просто дальше некуда».
0: Глава 21.
1: Проснулся я около 5 утра от звука пришедшего сообщения. Схватил планшет с тумбочки, активировал экран. Следилка в Эвересте включилась. Перескочил в программу слежения. Синяя стрелка неторопливо ползла по карте.
2: «Ты что вскочил?»
1: — пробормотала сквозь сон Энн, лежащая рядом.
2: «По работе сообщение. Я сейчас. Спи».
1: Нагнувшись, поцеловал ее и, подхватив с пола халат, вышел из спальни. Прошлепав босыми ногами по прохладному полу, зашел в кабинет и прикрыл за собой дверь. Там же уселся в кресло, стараясь как-то проснуться. Глянул на часы. Не больше часа проспали с того момента, как вообще без сил повалились. В моем возрасте это уже противопоказано, наверное. Или нет? Если честно, то я от себя такой прыти и не ожидал. Нет, не импотент, но тут совсем... как сам не свой. И она, похоже, такая же. Гармония или что-то другое? Так, к делу мыслями, пожалуй. Куда он едет? И кто там едет? Ползет стрелка по контурам спутниковой карты Гугля, повторяя изгибы и повороты улиц. Скорость небольшая, она мне все время пишется, вон циферки мелькают. Ну да, все верно. Вот он по Фрэнсфилд выехал на Рэндольф-авеню, проехал мимо поворота на Ла-Кресту. А дальше? Куда он дальше? А он едет в сторону дома Эдика. Учитывая, что машина — это как раз этого самого Эдика, можно предположить, что тот едет домой. Сам. Проявился все же. И что делать? Поднимать Джеффа с постели и рвать туда? А Сэн как? Нет, поднимать никого не буду. Буду исходить из того, что Эдику, если это он, не совсем сподручно ездить на машине убитого брата, если рядом есть своя. И у меня получается за ним следить. И если он вернется к вечеру сегодняшнего дня домой, то рядом с Джонсоном места хватит. А Ричи обоих укараулит. Дверь в кабинет открылась. На пороге, освещенная мягким светом лампы, стоящей рядом со мной на столе, показалась голая Энн.
2: «Ты что здесь?»
1: — спросила она, сонно щурясь на свет.
2: «Идем обратно, мне плохо одной».
1: «Иду, сейчас иду. Буквально через пару минут». Ничего не сказав, она повернулась и пошла обратно в спальню. А я вернулся взглядом к экрану. Да, стрелка не движется никуда. Приехал. Если это все же он. Переключил планшет в спящий режим, встал с кресла, снова посмотрел на часы. Не так уж много времени на сон осталось. Энн из-за своих проблем рано утром должна быть в офисе. У нее контакты по европейскому времени, которое тутошнее время сильно опережает. А мне Коста, который тоже собрался на работу, несмотря на то, что суббота, предложил встретиться до ее начала, то есть тоже рано, в Олбруке, что совсем рядом с Клейтоном. В общем, выспаться не получится, да я и не собираюсь. Энн уже спала, перевернувшись на живот и обхватив руками подушку. Я поцеловал ее куда-то в макушку, а потом завалился рядом и, несмотря на одолевавшие мысли, уснул почти сразу. С утра обнаружилось, что просыпается она легче меня. Пока я повторял попытки оторвать голову от подушки, она встала и заняла ванную в спальне. Так что мне пришлось идти во вторую, которой почти никогда не пользовался и в которой нечем было бриться. Хорошо, что сообразил подергать дверь своей и обнаружил, что Энн ее не закрыла. Так что, пока она принимала душ у меня за спиной, я брился, время от времени протирая быстро запотевающее зеркало. Попутно вспомнил, что с Роситой из-за нашего с ней непараллельного сосуществования проблем с разделом ванной не возникало. Завтрак я организовал классический. Яичница-болтушка с обжаренными целыми томатами черри и такими же целыми большими шампиньонами, тосты, масло, джем, кофе. К радости моей Энн ела с аппетитом, а, перехватив мой взгляд, сказала:
2: «Полтора часа в спортзале каждый день. Это помогает и многое позволяет».
1: Ну да, выглядит она очень спортивно, без одежды так в особенности.
2: «И даже сегодня?» «Насчет этого не скажу», — вздохнула она. «Трудный день ожидается, похоже».
1: «А вечер?»
2: «Собственно говоря, я сам своего вечера не знаю. Вполне возможно, что в это время я буду сидеть в засаде за оградой дома Богатыревых. Но вслух, понятное дело, говорить я этого не стал. Я буду звонить, хорошо?» Отставив пустую кофейную чашку, она поднялась из-за стола и поцеловала меня. «Ты тоже идешь?»
1: «Тоже. Дела. У меня вообще выходных нет, как таковых. Разве что, когда работы нет просто».
2: «Я понимаю. Кстати, адвокат Малины подготовил документы и переслал нам. Джереми их уже изучает».
1: «Когда будете готовы?»
2: «За это все же платят, так что за всем остальным забывать не следует». «К среде, предположительно. Я дам знать. Ладно, я одеваюсь».
1: Пока на ней была одна из моих маек, которую Энн самолично вытащила из комода. Ей она вроде платья, до колен примерно. Я тоже. Ее внизу уже ожидало вызванное такси. А я сказал, что пойду пешком. И потопал на соседнюю улицу к оставленному вчера Форт Юниру. Шел опять же осторожно, оглядываясь и замирая перед поворотами. Но ничего не случилось, и прокатную машину вроде никто не выследил и не заминировал. А вот насчет маячка не поручусь. Это потом пусть Витек проверит. Тут нормально все не осмотришь. Не одни мы, я думаю, такие догадливые. И не одни мы знаем, где все это покупать. Производители всего этого дерьма пока не разоряются, насколько я понимаю. Субботним утром город был почти пустым. Поэтому до Олбрука, где была назначена встреча, я пролетел чуть ли не за считанные минуты. Искал место недолго, а Коста назначил встречу в кофейне, которая открывалась в 8 утра и располагалась прямо на шоссе за аэропортом Бальбоа. Парковка возле кафе была почти пуста. Я заметил только знакомый черный экспедишн. Правда, за рулем в нем никого не было. Либо морпех отлить пошел, либо босс сам приехал. Глянул на часы на всякий случай. Нет, не опоздал. Даже рано приехал. Это просто Акоста меня опередил. Сама кафешка, называвшаяся Котова, чтобы это слово не означало, мне понравилась. Современный интерьер, все сверкает, пахнет вкусно. В зале не было почти никого, так, пара столиков занята. Сам Акоста сидел, как я и предполагал, в дальнем углу, лицом ко входу. Увидев меня, Акоста жестом предложил присоединиться. «Что будете?»
2: — это он уже мне предложил сделать заказ. «Большой латте», — не стал я ломаться. Пока мне несли кофе, за столиком воцарилась чуть напряженная тишина. Акоста молчал, словно ожидая, что я начну рассказывать, а я не начинал, потому что понятия не имел до сего момента, как и о чем говорить. Потом все же решил не манерничать и сразу брать быка за рога. «У меня много новостей».
1: «Это обнадеживает», —
2: хмыкнул Акоста. «Первая новость. Я узнал, кто убил Брю. Вторая — знаю, кто убил семью Гонсалес. Я знаю, где искать убийц тех, кого я пока не нашел».
1: «А тех, кого нашли?»
2: — сразу уточнила Коста. — «Одного вы можете найти в морге, я думаю. Это Артур Богатырев». Я не без самодовольства ухмыльнулся. — «Знаю, если точнее. Второй — в безопасном месте, так скажем. Безопасном для окружающих». А Коста ничего не сказал, но посмотрел на меня как-то задумчиво. — «У меня есть вопрос». Нарушил я наступившее молчание.
1: — «Давайте»,
2: — кивнул он. — «Как вы хотите это дело завершить? Передать виновных суду?»
1: «У вас другие идеи на этот счет?»
2: «Акоста, послушайте». Я подался вперед, опираясь локтями на край стола. «Это дело довольно необычное, так скажем. Я готов поставить свою машину против ваших носков за то, что в любом суде оно развалится. Да и не сможет никто его до суда довести, даже по косвенным уликам. От тела Брю избавились, один из убийц уже погиб, свидетелей нет, и улик, скорее всего, не будет». Более того, все злодеи прекрасно понимают, что раскалываться смысла нет, на них нечем давить, а люди они не глупые и в злодействах опытные. Даже если удастся как-то притянуть Луис Гонсалес к убийству своей семьи, то...
1: А удастся?
2: Нет, я думаю, — покачал я головой. Но даже если удастся, каким-то невероятным чудом, то здесь ее легко сочтут ненормальной. И она до сих пор несовершеннолетняя, так что получит минимум и выйдет. Это не Америка. Как взрослую судить не получится. И еще.
1: Что?
2: Стив. Стив был нашим другом. Поэтому мои проблемы со штатом Аризона сейчас отступают на второй план. Мы хотим, чтобы те, кто его убил, были наказаны. Все. Не только почти что случайно застреленный Артур Богатырев. И неоправданно в суде, после которого они просто уедут в другую страну и растворятся там. Да, кстати, убиты не Богатырев и не Артур.
1: и даже не из Эстонии. Он русский, а Эдуард не старше брата, его близнец.
2: А если точнее?
1: Точнее не знаю, надо поймать самого Эдуарда. Тогда он расскажет.
2: Точно расскажет?
1: А Коста вопросительно приподнял бровь. Обязательно, его коллега, он все рассказывает.
2: Я хотел бы послушать.
1: Я полез в сумку и вытащил оттуда оптический диск в конверте, куда записал показания Джонсона. Протянул его о Косте. Перед тем, как вы начнете это слушать, я прошу задать самому себе некоторые вопросы.
2: Это какие же?
1: Первый вопрос, я отогнул большой палец, состоит вот в чем. Как Луис и Саттери уехали из дома? Второй. Как попал в дом убийцы Стива и куда делся потом? В этой записи, я постучал пальцем по конверту с диском, так лежащему на столе, все рассказывается. Другое дело, что в это никто не поверит. И тогда, когда вы не поверите, вам надо позвонить мне и задать еще один вопрос.
2: Какой именно?
1: Вам надо спросить, Сергей, пробовал ли ты лично убедиться в том, о чем говорит этот сумасшедший человек?
2: И какой будет ответ?
1: Для этого надо прослушать запись, а потом позвонить мне. И я обязательно дам ответ. Договорились? А Коста закусил нижнюю губу, что у него было, как я уже заметил, признаком глубокой задумчивости, затем кивнул.
2: «Хорошо, мы договорились».
1: В общем, встреча сильно не затянулась. Он не знал, о чем спрашивать, и я не хотел ничего выкладывать до того, как он прослушает и, мало того, еще и обдумает. Запись допроса. А потом мы встретимся еще раз уже более предметно. А затем я набрал номер Хефе и, дождавшись ответа, спросил. «Ты сегодня на работе?»
2: «Вообще нет, но собираюсь заехать в тир на часок». «А что, хочешь свидеться?»
1: «Да, поговорить надо».
2: «Ты далеко?»
1: «В Олбруке».
2: «Я минут через 15 или 20 там буду».
1: Я посмотрел на часы, прикинул время. Мне минут 5 нужно, чтобы до его клуба добраться, не больше. Поэтому заказал еще чашку латте. Глава 22. «Винтовка, значит?» Хефе задумался. «Да еще и короткая».
2: «Так, проблема небольшая, но в наличии нет ничего совсем. Хотя есть слегка поддержанный СКАР. Хочешь?»
1: «Твой, что ли?» Сразу сообразил я. «Кто еще в Панаме такие деньги за самозарядку выложит?»
2: «Мой».
1: «А что с ним не так?»
2: «Все так».
1: Хефе пожал плечами.
2: «Просто мне не нравится как-то. Центр тяжести странный в руках. Просто непривычно, но отвыкать не хочу». «Мне СИК 556 пришел, так что СКАР свободен для чего угодно».
1: «Он у тебя?»
2: «Да, самое смешное, что здесь», — кивнул он. «Хочешь попробовать?»
1: «А ты как думаешь?»
2: «Сейчас принесу».
1: Разговор, понятное дело, шел в стрелковой галерее, где было пока в силу раннего для субботы времени еще пусто. Потом народу подвалит. Как раз в выходные здесь самая толпа, но позже, потому как панамцы рано вставать не любят. Я сменил магазин в большом Хеклере и, нажав кнопку, погнал мишень от себя метров на 15. Когда лист бумаги с человеческим силуэтом, укрепленный в зажиме, перестал раскачиваться, я неторопливо отстрелял весь магазин, целясь в голову. Перезарядил пистолет и, когда добил второй, вернулся Хефе, притащив с собой черного цвета винтовку немного футуристического вида, пару магазинов и 3 коробки патронов.
2: «Так, карабин нормальный и вполне надежный. На этот счет лучше арки».
1: Взялся он объяснять, выкладывая все на стол передо мной.
2: «Опять же, даже ржаветь нечему. Нижний ресивер пластиковый, верхний из легкого сплава».
1: Он похлопал ладонью по длинной во все оружие рельсе.
2: «Магазины стандартные, калибр стандартный, все стандартное, так что попробуй. Если понравится, то сразу бери».
1: Я приложился и сразу понял, о чем он говорил. В руках СКАР сидит непривычно. Очень уж высокий какой-то и с боков сплющенный. Что наш АК, что американская АР-15 ухватистей. Глубже, что ли, в ладонях размещается. А этот подсознательно боишься не удержать. Хотя, если прислушаться к ощущениям внимательно, то все и нормально получается. Даже комфортно, пожалуй. Пластиковый полый внутри приклад создавал ощущение, что это игрушка. Как-то несерьезно и пустотело звучал, когда я его сложил и разложил или просто по нему щелкал ногтем.
2: 16 дюймов?»
1: — спросил я, показав на ствол.
2: 16 с четвертью», — уточнил Хефе.
1: «А короткие стволы есть?»
2: «Нет, не выпускают пока», — вздохнул он.
1: Отчасти из-за того и продаю. А если этот укорачивать, то хром полезет.
0: Ну что еще? Кнопка сброса магазина двусторонняя, что хорошо. Упор под щеку на прикладе регулируется, удобно опять же. Длина приклада 6 позиций. А вот рычаг затворной задержки один. Но мне без разницы, я же не левша.
1: Разборка простая, как у калаша. Почти что. Продолжал рекламировать товар Хефе. Куда проще, чем у арки. Ну и чистка проще, соответственно. Да, ствол хромированный. Здесь это, сам понимаешь, важно. Твист резьбы 1/7 дюймов. Так что можешь стрелять тяжелыми пулями. С сапсониками, например. Что еще? Да, ручку я поменял на макпуловскую. Главный недостаток — могут быть проблемы с пимагами, если на пилинг им не делать. Могут не выпасть или, например, не дослать патрон. Так что просто не связывайся с ними, пользуй обычные GI.
0: К слову, о сапсониках. Я посмотрел на него с любопытством.
1: Тебе нужно?
0: Разговор, понятно, не о дозвуковых патронах. Сапсоники нужны для стрельбы с глушителем. Глушители же здесь не поощряются законом. Все можно, закон либеральный, но вот их нельзя. Но мне бы не помешал.
1: Ты мне вот что скажи. Хефе вдруг задумался. Тебе реально надо? Это реально нужно и важно? И насколько важен ствол с банкой?
0: Мне кажется, что очень важен. Ответил я серьезно.
1: Во что ты влез?
0: Про то, что Стива убили, ты уже знаешь?
1: Джефф здесь был, рассказывал.
0: Но он не рассказал, что мы над этим делом все вместе работаем. В общем, по-всякому могут события пойти.
1: Тебе именно легальное нужно?
0: Он понизил голос. Именно. Если и будет что-то, то, скорее всего, законная самооборона. А вот рисковать с левым стволом не хочу.
1: Что-то вроде винтореза хочешь? Спросил он вдруг.
0: Прямо-таки винтореза.
1: Даже лучше. Жди, сейчас принесу.
0: На этот раз бродил он дольше, а я пока набил один магазин к Скару. Подумалось мне, что возьму я его, независимо от всего прочего. Пусть будет, на всякий случай. Воткнул магазин в приемник, поднял прицельные, которые пока были сложены. Качественные, к слову, добротные. Не макпулы пластиковые, которые любят ставить в базе все производители. Потом поставил винтовку на предохранитель, подогнал обратно катающуюся на рельсе каретку, сменил в ней мишень и отправил на максимальную дистанцию, на 30 метров. Правильное положение приклада и упора под щеку нашел легко, что плюс этому оружию. Приложился, а нормально, даже отлично. И выпустил в мишень серию из 5 выстрелов. Затем еще одну. А действительно отлично. Отдачи почти совсем нет. Похоже, что пламя-гаситель еще и как дульный тормоз действует. Ни подброса, ни даже толком прямолинейного удара в плечо. Как из мелкашки стреляю. Придвинул мишень и даже присвистнул. Я такие кучи, да еще вот так с нуля... Даже из привычного карабина не собирал. Нет, ну, замечательно просто. Быстро добил магазин, снарядил второй, повесил уже 3 мишени. Начал палить по ним, перенося огонь. Нет вопросов. Отличная винтовка. Беру, чтобы он сейчас не принес, но Скар я возьму. Хефе пришел тогда, когда я расстрелял все пробные патроны, что он принес. Не просто пришел, но еще и дверь в галерею за собой запер.
1: «Нравится?» — спросил он сходу.
0: «Отлично!»
1: «Вот видишь?» — он хмыкнул. «А мне вот не пошла, и все тут. На вкус и цвет все фломастеры, дальше сам знаешь. Ладно, смотри».
0: Он выложил на соседний стол кордеровый чехол с дополнительным отделением сбоку.
1: «Дэниел Дефенс».
0: Молния, вжикнув, открыла нутро сумки, и внутри оказалась вроде бы обычная R-15, разве что заметно хорошо сделанная, явный кастом.
1: «Знаешь такую компанию?»
0: «Нет», — ответил я честнее некуда. «Их дофига теперь, насколько я понимаю».
1: «Изготовителей арок?» — переспросил он. «Дофига, верно. Но это из лучших. Качество на уровне. Но главное не это».
0: «А что?»
1: «Калибр. Это под 300-й блэкаут. Его знаешь?»
0: «Что-то вроде старого Калашовского?» — вспомнил я.
1: «Идею оттуда взяли, верно?» — подтвердил он, выкладывая туда же на стол несколько коробок патронов карбон. «Но вписали новый патрон в координаты стандартного 5.56». Таким образом, обычная арка в теории требует только замены ствола под новый калибр, а все остальное уже на месте.
0: «Разумно», — кивнул я. Он разделил патроны пополам, 2 пачки влево и 2 вправо сдвинул.
1: «Вот эти? Обычная пуля в 125 гран. 8 грамм, считай».
0: Он показал на пачки слева.
1: «Баллистика, как у АКМ. 1:1, считай. Но в отличие от калаша, у американца, несмотря на все недостатки, автоматика работает тихо. Так?» «Ну, так. Поэтому нужды отдельно создавать вал с винторезом нет, получается. Достаточно взять вот эти». Он показал на патроны справа. «Пуля в 240 гран, то есть сколько вешать в граммах?»
2: 16,
1: примерно прикинул я. 15,5. Как у 9 на 39. Только баллистика даже чуточку лучше. Совсем чуточку, несущественно», — добавил он. «Теперь смотри». Он открыл дополнительное отделение сумки и вытащил оттуда аппер, верхнюю часть ствольной коробки, которая у американских автоматов отделяется от нижней со стволом и цевьем.
0: «А это что?»
2: 12 дюймов».
0: 10,3, — усмехнулся он. «Короче, уже некуда».
2: «Я даже цену спрашивать не буду», — вздохнул я. «Банка под него есть?»
0: «Ага».
1: Хефи улыбнулся и вытащил еще из одного кармана сумки глушитель с рычагом быстрой установки.
0: «Advanced Armament. Титановый сплав, то есть вечный, и вперед не перевешивает. Встает на длинный и на короткий ствол, как угодно, сам понимаешь.
2: А если случайно сверхзвуковым пальну?»
0: «Ничего не будет, он крепкий. Даже приглушит немного».
2: «Но это понятно, что приглушит», — согласился я.
0: «Попробуй давай, пока народ не набежал. А то скоро стучаться начнут. Короткий аппер даже не ставь сейчас, с ним все нормально. С длинным проверь, с обеими видами патронов».
2: «Понял». Результат был просто ожидаемым. Дозвуковыми патронами и с глушителем карабин стрелял не громче, чем мелкашка. Даже в тире не нужны были наушники. Не так, как в кино, пст, и все. Нет, кино оно и есть кино, но вполне тихо. За другим шумом и поодаль, так выстрела и не расслышать можно. Обычными патронами без глушителя карабин стрелял, конечно. Но не так аккуратно, как тот же Скар. Пуля тяжелая, отдача сильнее, в общем, американская версия АКМ. Хотя нет, все же заметно мягче. Масса движущихся частей куда меньше. Попутно Хефе просвещал меня дальше.
0: «Ствол черный, не хромированный, так что пидорасить его надо постоянно, сам понимаешь. Климат способствует. Зато пи-маги встают как влитые». «Ладно, говори. Нравится?»
2: «Нравится».
0: «Никаких скидок». Он наставительно поднял палец. «И знаешь почему?» «Потому что я его себе заказал, он позавчера пришел. И ждал я это все очень долго. Но если тебе действительно надо... Надо ведь?»
2: «Надо»,
1: — вздохнул я.
0: «Тогда бери»,
1: — вздохнул уже он.
2: «Я Искар возьму»,
1: — добавил я скромно.
0: «Даже так?» — удивился он. «Это порадовал. Я думал, что зависнет».
2: «С пистолетом что?»
0: «Бери Глок 21-й», — ответил Хефа. «У меня к нему есть джемтековский ствол с резьбой и банка джемтек, соответственно. И дам еще запчасти, ударник и экстрактор».
1: Он загадочно усмехнулся.
2: «Ну да, ствол будет легальный, а к нему еще комплект всех частей, которые делают гильзы и пули от него неузнаваемыми. Разумно». «Слушай», — спросил я его, — «а тебе это все нафига?»
0: «Откуда я знаю?»
1: — удивился он вопросу.
0: «Я же параноик, мне можно. У меня дома запас еды на год и патронов на 10 лет. Я так живу».
2: «Это хорошо, что ты так живешь», — осталось мне сказать. «Иногда очень выручает».
0: «И ты так живи. Кто мешает?»
1: — пожал он плечами.
2: «Да уж точно, никто не мешает. Только крутовато это все же по моим меркам. Профессиональная паранойя». В общем, расплатился за все, схватившись за голову при виде итоговой суммы, загрузился и уехал. Я как-то не ожидал, что Акоста позвонит так быстро. Думалось, что он когда-то там прослушает запись, потом будет много думать, потом еще думать. А он набрал меня как раз тогда, когда я подъезжал к Destiny Tower. Оно, конечно, не надо бы на прокатной машине светиться, но, учитывая две новых винтовки и груз патронов, магазинов и прицелов, деваться было некуда. Это все еще и домой дотащить следует.
3: «Я хочу задать вам вопрос»,
2: — сказал Акоста без всяких предварительных приветствий.
0: «Да, я спускался туда»,
1: — ответил я ему, не дожидаясь самого вопроса.
3: «А я не сомневался».
1: Мне показалось, что он усмехнулся.
3: «Вопрос в другом. Вы добиваетесь встречи с Грасиэлой Рохас?»
0: «Похвальная прозорливость»,
1: — отпустил я ему комплимент.
0: «И информированность».
1: Вот уж никак не ожидал от него это услышать.
3: «У нас хорошие контакты с колумбийской полицией во всем, что касается наркотиков», — пояснил он. «Грасиэла Рохас касается наркотиков, а еще она касается моего... нашего расследования. Так что да, на дорожке к ней стоит сигналка с колокольчиком. И не с одним».
0: «Так к чему это? Нам не следует с ней встречаться?»
3: «Следует. Но чтобы разговор вообще состоялся, с вами туда полетит еще один человек».
0: «Акоста, вы опять меня удивляете», — сказал я совершенно искренне.
3: «Не сомневаюсь», — ответил он. «А пока запишите. Ваш вылет завтра в 6 утра с того самого аэродрома, где мы с вами сегодня встречались. Подъезжайте к зданию терминала Бальбоа. Я вас сам там встречу. И да, вы летите один. Никого с собой брать не надо. Даже вашего Энрике».
0: «Вы тоже летите?»
3: «Нет, я не могу, к сожалению. Хотя было бы любопытно, пожалуй. Так что до завтра. Не планируйте больше ничего».
0: «Хорошо», — сказал я, но Акоста уже отключился. Вот так в мои планы вносятся большие изменения. И при этом количество загадок растет. Пока дотащил все покупки до квартиры, взмок и запыхался. Как-то вопрос удобности переноски не предусмотрел. Все норовило вывалиться из рук. К тому же патронов купил много, потому что калибра 300 Blackout у Хефа было по 500 каждого вида. А в общей продаже в самом магазине таких не было совсем. Ну и 223 для Скара я взял еще 1000. Патроны, они вообще-то тяжеловатые, надо сказать. Не берясь ни за что другое, сразу же сел чистить винтовки. Потом лень разберет, а здесь чистить надо сразу. Особенно черные, нехромированные стволы. Ну и заодно сменил на арке аппер на другой, который с коротким стволом. Насадил на этот обрубок глушитель, примерился. Нормально. Баланс на месте остался, и длина теперь как у карабина, без глушителя. Где-то в помещении, например, вполне можно будет развернуться. Потратился, конечно, да так, что старался об этом не вспоминать. К оружию взял прицелы, реддоты и оптические 1.5. Фонари, ЛЦУ, ремни, вертикальные рукоятки. Так, чтобы всего хватало. Вооружился до зубов, получается. Но не думаю, что зря. Мне и два черных аргентинских фала внизу запомнились, и та тварь, которую я там застрелил. Как-то с одними пистолетами и дробовиком туда соваться не хочется больше. А соваться надо. Только Акоста мне с этим полетом все планы путает. Так, что у нас с маячком в машине Эдика? Проверил. Машина стоит на месте вроде бы. Если, конечно, он маячок не обнаружил и не вводит нас в заблуждение. Кстати, а почему машина все стоит и стоит? Отдыхает Эдик? Никуда из дома не выходит? Или ездит на патруле убитого братца, например? Нет, не должен обнаружить. Когда машина стоит на месте, этот маячок почти что не работает. Или все же поехать сегодня к вечеру в Колон и посидеть опять возле его дома за забором. Если патрул вернется, то воткнуть в него еще маяк. А заодно попытаться отыскать машину Лезиса. Послать Кики? Он уже отдохнул, наверное. Но одному там действовать не стоит. Обязательно нужен человек на подстраховке. Не делаются такие дела в одиночку. Самому с ним поехать? Попросить Джеффа? Да, наверное, так и придется сделать. И самому тоже поехать. Что, Сэн, на вечер? Боюсь, что сегодня не получится. Если в колонии как минимум до темноты придется пробыть, а завтра утром вставать, во сколько? Да где-то в 17:00, даже не посплю толком. Да, придется сегодня отменять все. Жаль. Очень-очень-очень жаль. Выбрав значок ее WhatsApp в телефонной книге, быстро отстучал сообщение. «Улетаю с вечера в Коста-Рику. Вернусь послезавтра утром. Извини, неожиданная работа». Зачем соврал? А это уже по привычке. Просто на автомате указал противоположную сторону. Конспиратор, блин. Ладно, надо людей обзванивать. И Джефф должен был с Гонсалесом переговорить по поводу въезда обратно в дом. Поэтому с него и начну. Глава 23. В общем, в Колон поехали все трое. И Кики, и Джефф, и я. Кики я еще по пути направил следить за складом. Из-за выходного дня место для парковки Юрвена он нашел легко и почти сразу позвонил. «Активности не наблюдаю, но под свесами крыши появились какие-то две штуки». Кто-то все же видел, как мы завалили, а потом вытаскивали Джонсона. Или это просто из-за его исчезновения? Теперь, к слову, здесь маячок на машину поставить будет сложнее. Да и замок в двери, наверное, поменяли. С ключами Джонсона уже не войдешь. А входить все же придется. Ладно, как бы то ни было, а в любом случае место должно быть под присмотром. Поскольку спускаться вниз мы с Джеффом планируем отсюда. Мало того, мы бы не отказались еще и прихватить кого-то перед спуском и присоединить его к Джонсону. Но это уже должно сильно повести. А если не получится, то я согласен просто убить. С телом потом разберемся. Нам суд не нужен. Пусть мы этого не обсуждали, но Джефф, как и я, всю эту компанию заранее приговорил.
3: и захватить любого из них нам хочется разве что как источник информации, не больше, с последующей утилизацией.
1: «Машину подходящую нашел?» — спросил меня Джефф.
3: «Жертвую пикап компании».
1: «Виктор обидится».
3: «Виктору свою надо бы покупать». Пожал я плечами. «Витек расстроится, конечно, если мы ее утратим. А вероятность этого высока даже очень. Мне и самому жалко, понятное дело, но как-то других вариантов не вижу. Но машина все же моя, а не Витька. Он ее просто между делом оккупировал и вроде как своей счел, без всякой провокации с моей стороны, надо отметить. А вообще, если этот пикап погибнет, то все равно для работы новый придется покупать. Так что Витек еще и в выигрыше может оказаться. Кстати, а если у врага уже объявлен шухер, то что они будут делать? На их месте я бы залег на матраса. Так, кажется, называлось это у Марио Пьюзо в «Крестном отце». Да, именно так. Я бы назвал это переводом на казарменное положение. И где бы я на это положение перешел? А вот на складе и перешел бы. А машины свои загнал бы прямо в склад. И в нем жил. Пусть там душа нет, но можно и из раковины помыться. И кухня имеется. И еще в доме Богатыревых есть спуск, так? Может, они разделились? Нет, исключено. По одному они будут слишком уязвимы. На складе у них спуск наверняка основной. В доме резервный? Аварийный выход? Во всяком случае, я не вижу возможности спуститься с машиной, например. Насколько они всполошились? Сильно, скорее всего. И могут исходить из того, что их точки засвечены, так? А если они просто внизу сидят? Почему бы и нет? Есть же выходы в Панаме. Даже я уже два знаю. Точнее, знаю один. В доме Гонсалеса. И знаю о другом. Джонсон может показать пальцем, но адреса не знает. А на карте может показать? А сразу почему не поинтересовался? Очевидные же вопросы, но мимо меня, обалдевшего на тот момент, проплыли как облака в бесконечную даль. Я вообще как-то того не блеснул умом. Только сейчас дошло главное. Если известно положение выхода снизу, то сверху над ним находится нечто, принадлежащее банде, или ею захваченное, или как-то доступное. Аксиома. Твою мать, и для того, чтобы такая простая мысль пришла в голову, потребовалось столько времени? Джефф, поехали к Ричи, пообщаемся с гостем. Только еще по пути проедем мимо дома Богатыревых, окей? Джефф только кивнул и чуть-чуть прибавил скорости. Проехали по тихим улочкам Маргариты. Убедились в том, что Эверест стоит на месте, а маячок откликается на запросы с телефона. Но патрол куда-то уехал. Затем все же решили проехать в Эспинар к отелю «Мелия-канал», где жил Лезис. И вот тут уже не совсем бесплодно.
1: «Его машина».
3: Джефф заметил «Лексус» первым, тот был припаркован к самой середине стоянки, почти вплотную к белому внедорожнику. Большая стоянка, длинное здание отеля, немного машин, почти не видно людей. Если встать так, чтобы наша Соренто оказалась сзади «Лексуса», то она прикроет машину Лезиса от камер охраны. Кстати, я как-то не уверен, что в них постоянно кто-то смотрит. Охрана есть везде, но с бдительностью большей ее части здесь проблемы. «Точно!» — я сверил номер с записями. «Он самый. Что делаем?»
1: «Маяк у тебя с собой?»
3: «Даже два!» Я протянул руку и перетащил с заднего сиденья небольшой, но увесистый кофр.
1: «Я попробую прикрыть «Лексус» от камер, а ты поставь маяк».
3: Ну вот, все правильно я придумал, если Джефф повторил все дословно. «Вижу две камеры над подъездом и две на углах здания», — сказал я, оглядывая фасад отеля.
1: «Те, что на углах, нас даже не разглядят, скорее всего. Они вдоль стены направлены. Так что прикрываться надо от подъездных».
3: «Давай так», — кивнул я, попутно активируя маяк. «Есть контакт». Прибор созвонился с телефоном. На экране с картой появилась метка с цифрой 2. Джефф, между тем, сманеврировал так, чтобы встать рядом с «Лексусом». Нам всего пара секунд нужно, не больше. Я огляделся. Пусто на стоянке. Хотя нет. Вон в машине мужик сидит за рулем, газету читает. Похоже, что водитель ждет пассажира. «Белая соната на 9 часов, за рулем человек», — сказал я.
1: «Вижу».
3: Соренто чуть сдала задом, почти прижавшись к «Лексусу», прикрыв меня заодно и от машины с водителем. Еще раз огляделся, распахнул дверь, вышел, подошел к багажнику нашей машины, поднял дверь. Еще раз огляделся, нагнувшись и глядя через затемненные стекла. Нет никого. И водила так и продолжает читать газету, если это водила. В любом случае, это газета, и он ее читает, а не смотрит на меня. Шаг назад, присесть, руку под бампер. Ага, вот металл. Глухой стук прилипших магнитов и шаг обратно, опять в багажник. Все. Прямо отсюда проверка, запрос, есть ответ, следилка работает. Все, отваливаем, отваливаем. Захлопнул дверь багажника, быстро глядя вниз и на машину, дошел до пассажирской двери, заскочил внутрь. Готово, едем. Киа неторопливо тронулась с места, описала круг по стоянке и покатила к выходу. Еще проверка, работает. Запрос маячка на Эвересте Эдика тоже работает, стоит на месте. Все, что могли, то сделали.
1: «Понаблюдать за выездом со стоянки, как думаешь?» — спросил Джефф.
3: «Было бы неплохо, но какими силами?» — вздохнул я. «Снять Кики оттуда и перегнать сюда?» Джефф поморщился. Такая мысль его явно не порадовала.
1: «Если мы хотим там спуститься, то место надо держать под наблюдением».
3: «У меня есть мысль, ты знаешь?» — я почесал в затылке. «Мысль о том, что мы сможем спуститься в другом месте, ближе к цели».
1: «Да?»
3: «Вот для этого нам нужен Джонсон. Давай пообщаемся. Едем к Ричи». Машина снова проехала через Маргариту, дав нам еще один шанс убедиться в том, что Эверест на месте, а затем свернула на дорогу к Форт-Дэвису, еще одной бывшей американской базе, которая превратилась в Панамский технологический университет. По шлюзам пересекли канал, проехали вдоль него в сторону Лимонной бухты, а затем по ее берегу проскочили еще один бывший форт, на этот раз названный в честь генерала Шермана. А потом дорога нырнула в джунгли, густые и ярко-зеленые, шумные от птиц и душные, как баня. Впрочем, бывший оборонительный форт распространил себя и на джунгли. Где-то там, в зарослях, ближе к берегу, скрывались старые батареи с огромными береговыми орудиями. Раньше весь этот лес, что тянется справа от дороги и доходит до берега, как раз принадлежал форт Шерману. Даже участок земли, за которым приглядывал Ричи, располагался между бывшими батареями Седжвик-Прэт и Маккензи. Только пушек на них давно никаких не осталось, понятное дело. Несмотря на знание местности, Джефф чуть не проскочил поворот с шоссе в лес. Настолько он был малозаметный. Не знаю, так не увидишь вообще. Там ветки деревьев над грязной колеей смыкаются потолком, закрывая ее даже от наблюдения с воздуха. Машину затрясло, листья захлестали по ветровому стеклу, а затем Киа выскочила на открытое пространство, снова оказавшись под беспощадным солнцем. Оно здесь даже в кондиционированных машинах ощущается. О нашем появлении Джефф предупредил. К счастью, мобильный сигнал сюда дотягивался, хоть и жиденько. На этот раз Ричи встретил нас на веранде, одетый точно так же, как и в прошлый раз, разве что без АК в руках. Зато в кобуре на бедре у него был большой револьвер с длинным стволом.
4: «Я думал, что вы обо мне и о моем госте забыли», — сказал он, пожимая нам руки. «Думал уже пристрелить его и сэкономить на продуктах».
1: «Много ест?» — усмехнулся Джефф.
4: «Много я не дам, но все равно расходы», — Ричи развел руками. «Пообщаться приехали».
3: «Точно. Как он?» — спросил уже я.
4: «Сидит на цепи. Я ему туда бросил надувной матрас и поставил ведро, так что даже с комфортом живет. Пиво?»
3: «Нет, спасибо», — отказался я.
1: «Воды нальешь?» — спросил Джефф.
4: «Никаких проблем, сейчас принесу. Может быть, поесть приготовить? Я все же не всю жратву этому...» —
3: он кивнул в сторону Зиндана.
4: «Скормил. Что-то еще осталось?»
1: «Нет, спасибо. Тут дела уж совсем быстро покатились. Надо шевелить задницей как можно быстрее».
4: «Как хотите».
3: «Маски», — сказал я Джеффу. За масками пришлось лезть в сумки. Уже почти бесшумно открылась металлическая дверь с прорезанным в ней окошком, в которое я предварительно заглянул для того, чтобы убедиться, что пленный находится далеко от двери. У Джонсона в камере и вправду появился дешевый китайский пляжный матрас, рядом с которым на полу стояла пластиковая двухлитровая бутыль минералки. Ну и про ведро Ричи не соврал. Из него пованивало, хоть и было оно накрыто куском пластика. Рядом с ним даже моток туалетной бумаги был. «Соскучился?» — спросил я с порога. Звякнула цепь, Джонсон прикрыл глаза рукой. Несмотря на окошко в двери, в Зиндане было темно.
5: «Не слишком»,
3: — тихо ответил он. «Мы можем проскочить неприятную часть нашей беседы, если ты будешь с нами откровенен», — сразу сказал я, привычно устанавливая ящик напротив него и усаживаясь. Джефф стоял молча, сложив руки на груди и подавляя массой и размерами.
5: «Я был откровенен».
1: «Вынужденно откровенен», — усмехнулся я, как мог недобро.
3: «И не во всем. Например, о том, что для спуска вниз мне нужен проводник, ты наврал. Нехорошо.
5: Каждый старается как-то спастись, верно?»
3: — пожал он плечами. —
1: При этом цепь опять звякнула. «Возможно, ты и спасешься», — сказал я, глядя ему в глаза. «У тебя есть нечто такое, что можно обменять на твою жизнь».
5: «Что?»
1: «Не верит, а надеется. По глазам вижу. Это хорошо, это конструктивный подход». «Билл», — я назвал его по имени. «Ты ведь не возражаешь, если я так буду тебя звать, нет?» Он ничего не ответил, поэтому я продолжил. «Нам нужно, чтобы ты показал нам дорогу до того места, куда вы ездили низом в Панаму. Кстати, кто вас там встречал?»
5: «Я же говорил, что Рауль. Больше никого не видел».
1: «Говорил, верно. А теперь надо показать. На карте». Чуть разочаровал я его, потому что он, судя по всему, собрался ехать.
5: «На карте?»
1: «Билл, не изображай идиота. Не говори, что ты не сумеешь найти нужное место на Google карте». Я предостерегающе поднял палец.
5: «И что после этого?»
1: «После этого мы поедем туда и проверим, что это за место. Если там есть спуск, а я уже чувствую спуски так же хорошо, как он из твоего ведра...» Я показал пальцем на его отхожее место. «То я тебя отпущу. Я довезу тебя до костариканской границы в районе Канаас. Переведу на другую сторону и отпущу. Ты будешь единственным из всех, кто останется жив. Больше никого не оставим. Так что все пути тебе открыты. Только нам больше не попадись».
5: «А гарантии?»
1: «Ну какие я могу дать гарантии, сам прикинь?» Я даже засмеялся. «Поклясться на Библии? Ты сам-то в них веришь?» «Я могу просто пообещать, потому что сам предложил тебе обмен вместо того, чтобы вернуться к пыткам. Так вот, я обещаю тебя отпустить, если все подтвердится. Уйдешь живым». «Верно. Я сам ему предложил. Чтобы сэкономить время и силы, пусть рассказывает. Что такое пытки, он уже знает очень хорошо и повторять это не захочет. Так что в обмен на мои обещания должен заговорить, я уверен». «И он заговорил». На моем планшете он уверенно нашел нужный район города, увеличил карту и ткнул пальцем в один ангар с плоской крышей.
5: «Здесь! Вот тут ворота! Их так не видно!»
1: — добавил он. Я вздохнул, чувствуя, как немеет все тело с головы до пяток. Нет, так ошибаться нельзя. И при этом, если присмотреться, все сходится. Все сходится один к одному, кроме... Ладно, об этом потом. «Хорошо, верхом я доеду!» — кивнул я. «А дорогу низом сумеешь показать?»
5: «Ну, наверное».
1: Он сказал это не слишком уверенно. «Лучше покажи, хорошо? Умеешь на этой карте маршрут рисовать? Вот и рисуй. Ага». Глава 24. Перед отъездом я, пристроившись напротив склона в 100 метрах, пристрелял обе новые винтовки. Причем арку пристрелял и с длинным стволом, и с коротким, и с глушителем, и без, запомнив и записав поправки. В тире у Хефе этого не сделаешь, маловато места. А Ричи на своем ранче, как он называл бывшую батарею, стрелял как хотел. Он тут никому не помеха, и даже целое стрельбище оборудовал. Понятно, что время теряю, но непристреленное оружие может сильно подвести когда-нибудь, так что пришлось. Даже Джефф пострелял со мной из своей винтовки исключительно за компанию, попутно недоумевая, что это я стал таким странным задумчивым. Пришлось пообещать рассказать по дороге, пока мне самому надо было переварить новость. Ни Эверест Эдика, ни Лексус Лезиса так с места не сдвинулись. Кики тоже никакой активности не заметил. Так что я решил, что недостающие двое из этой группы просто укрылись внизу. Омолаживающие процедуры у них получается.
5: «Там нет времени вообще. Часы идут, это механизм, а вот время стоит. Ты не стареешь совсем, сколько бы ты внизу ни находился».
1: Так объяснял Джонсон то, во что я как-то не слишком верил. Не верил до тех пор, пока не нашел его историю в интернете. В общем, они с Лазисом даже фамилии поменяли не слишком радикально. На самом деле их звали Роберт Николсон и Джон Винарис. Джонсона Николсона даже сейчас можно было узнать по фотографии. Но была одна тонкость. Им сейчас, если судить по тому, что судили их в 81-м, а было им тогда по 10 лет, каждому должно быть за 40, почти мои ровесники. Но дать ему больше 30 было невозможно при всем желании, как ни присматривайся. Нет, понятно, что пластическая хирургия и все такое, но в возрасте чуть за 40 для нее рановато. Так что что-то не так здесь, в общем. Или именно как он говорит.
3: Он даже говорит, что Богатыревы спали внизу своего дома. Каждую ночь с тех пор, как пробили спуск. Брюк, к слову, был последней жертвой. До этого они еще

0: нескольких бомжей в Нью-Джерси, группой детей и подростков. Подростки 14 и 15 лет задержаны, а двух детей 12 лет отпустили. Что-то там не срослось у полиции. И к ним тоже приедет джентльмен на Ягуаре и пообещает им богатую и долгую жизнь? А почему нет? Они исчезнут из своего городка, и никто даже не удивится. Зачем жить там, где известен как малолетний ублюдок и убийца? И все. А потом они приедут, например, сюда. Я даже не знал, что это настолько все просто, что ли. «Вон туда нам, за Доном Ли, сразу направо», — показал я дорогу. Джефф кивнул и свернул на 20-ю Восточную, куда нам и нужно было. На карту я не смотрел, по этой дороге я уже ездил. И так ездил не раз и к этому самому месту. С Кики, когда следовали за компактным приусом, на котором сзади висел велосипед, и за рулем которого сидел рыжий очкастый Эрик Браун. И на этом самом месте висела вывеска «Maritime Soft». Эрик Браун, который приезжал в Колонн-Сен и Джереми Грантом. Джереми Грант встречался с девушкой, как нельзя более подходящей под описание Мари, Джасмин Роджерс. Джасмин Роджерс не та в компании азиатки. Азиатка Сатари у нас в схеме тоже есть. Рауль? Кто такой Рауль? Не тот ли, кто тогда разговаривал с Брауном на стоянке? Иен, получается, во главе всего? Не верю. А почему не верю? Верю, потому что с первого дня заметил, что мое влечение к ней сродни тем ощущениям, что появляются возле спуска. Как к чему-то темному тянет, как к греху, как во тьму куда-то. И не верю, потому что в ней нуждаюсь, потому что мне без нее плохо, а с ней хорошо. Потому что я расстался с Роситой для того, чтобы быть сен. Потому что я думал уже о том, чтобы остаться в Панаме с ней же. Потому что потому. Так обязательно все объяснять словами, особенно самому себе. Кстати, а почему никаких особых ощущений не испытываю рядом с Джонсоном или там Николсом? Все никак не могу привыкнуть к его настоящей фамилии. Нет, понятно, что на мужчин меня не тянет, но в Эн я словно чую какую-то печать этой самой преисподней, куда она спускается. А Николсон вроде человек как человек, пройду мимо и не замечу. Что не так? Ладно, об этом потом подумаю. Когда? А когда время будет подумать? Мне бы пока вообще все мысли в кучу собрать, что-то я совсем потерялся. И при этом уже не знаю, за что хвататься. Ну да, вот их шлагбаум, вон их стоянка, вон даже приус Брауна стоит, на том же самом месте. И вывеска с названием «Компания никуда не делась». Схватился я в офисе за ролики из Академии Бальбо и те съемки, что делал Кики, наблюдая за Джасмин Роджерс. Кики оставался в колонии, следил за складом. Так что смотрели видео мы втроем. Джефф, Витек и я. Блин скромно удалилась в будуар, чтобы не мешать.
1: «Она! Точно она!»
0: Первым сказал Джефф, сидевший рядом.
1: Губы как выпечены.
2: «И походка!»
0: Добавил сопевший чуть не на ухо Витек.
2: «У меня племянница так ходила, когда из ходунков выбралась».
0: Да, грациозной походку Сатари, а это точно была она, без сомнения, назвать было трудно. Косолапая и в перевалочку, но при этом, если присмотреться, то выглядит она, как заблудившаяся японская школьница-туристка, существо по определению невинное и вызывающее доверие. Если ее использовать именно для того, чтобы кого-то не спугнуть и не заставить подозревать нехорошее, лучше ведь кандидатуру не найти.
1: — Получается, что мы знаем еще людей из этой банды? — спросил Джефф. — Так?
0: — Получается, что мы знаем, может, и всю банду. Совпадение, но так вышло.
1: «А как насчет того, чтобы выяснить, есть ли там спуск?»
2: «Что за спуск?»
0: — насторожился Витек.
1: «Потом расскажу».
0: Отмахнулся я от него и повернулся к Джеффу. «Мне надо туда поближе подойти, я думаю. Под стенку».
1: «С какой стороны?»
0: «Блин, ну что я косячу с каждым шагом, а? А потом умный человек простыми вопросами ставит меня в тупик». «Да с любой можно, я думаю». Я все же посмотрел на карту еще раз для очистки совести. «Да, наверное, с любой».
1: «Ну так давай съездим, дело на 10 минут», — сказал Джефф, поднимаясь с дивана и вынуждая меня оставить чашку с кофе.
0: «Давай, чего уж!» — только и осталось мне сказать. Для разнообразия, чтобы лишний раз не мелькать, поехали на пикапе. Благо, в этом районе он как автомобиль-невидимка. Прокатились пару раз вокруг промзоны, прикидывая маршруты, потом я сказал. «Высади меня вон на том углу, где столб, видишь?» Я показал пальцем. «Затем проезжай до конца блока, сверни направо и встань. А я подойду к тебе.

0: Связь только давай проверим. Может, и не нужна никакая конспирация, но пусть будет. Исходим из того, что противник повысил боеготовность до максимума. И нас давно вычислил. Так что лишний раз лучше не мельтешить. А так получается вроде как естественный маршрут. Прошел человек весь блок, да и свернул куда надо. И уже там, где не просматривается, сел в машину. По опыту скажу, что это вообще важно, такая визуальная разбивка. Если какой-то скучающий бездельник увидит, как в одном конце квартала высадили человека, он прошел по тротуару и сел в ту же самую машину, из которой вышел, даже этому бездельнику такое поведение может показаться подозрительным. И кто знает, в какие уши уйдет его болтовня потом. А вот если он увидит, как машина высадила человека и уехала, то ничего не заподозрит. А другой бездельник, скучающий на другой улице, увидит лишь, как машина кого-то ждала. Тот вышел из-за угла, и потом все уехали. И опять ничего страшного. Вот поэтому так и изощряемся. Активировал камеру в сумке, машина остановилась. Хлопнула дверь, и я оказался в духоте подступающего панамского вечера. Тучи еще не собрались, но предчувствие дождя начинало давить. Вот-вот накатит и польет. Быстрым шагом я двинул вдоль заборов и задних стен, стоящих вплотную складов, оптовых магазинов, каких-то мастерских и маленьких фабрик. Людей было мало, как обычно, машин много, но все едут по делам, и при этом никому ни до кого дела нет. Так, где их офис? Вон та белая стена получается. Кстати, проект точно такой же, как у нас, в нашем офисе. Тоже выходит, там склад должен быть. Ну да, ворота на видео были, точно помню. В общем, если им нужно базовое главное место для спуска, тут лучше всего, пожалуй, его устраивать. А когда подошел ближе, то ощутил, что они его здесь и устроили. Все верно, не обманул Николсон. Всей кожей ощутил, душой, желудком, спинным мозгом, наверное. Здесь спуск, рукой подать до него. «Бинго!» — не удержавшись, сказал я в рацию, спрятанную в нагрудный карман рубашки. «Я еще пройдусь по кругу, так что сверни направо и еще блок прокатись».
1: «Принял!»
0: — откликнулся Джефф в наушнике. «Так, и мне направо теперь, за угол». Потянулась боковая стена, я поднял глаза, при этом стараясь сделать это так, чтобы лицо было скрыто козырьком бейсболки и темными очками. Да, вон на углу камера висит. Есть какая-то оборона. Под самой крышей маленькие окна. Здесь все офисы на втором этаже, как и у нас. Опять угол, взгляд наверх. Есть еще камера, но она будет мне в спину смотреть, когда я дальше пойду. Въезд во двор, быстрый взгляд туда. А это что? Проезжая, мы этого не видели, угол мешал. Отсюда, с тротуара, я успел разглядеть. Во дворе стоит серебристый патрол. Я даже шаг придержал, давая возможность камере хорошо его схватить. Номер... Черт, не хочу замедляться. Если кто-то смотрит в камеру, то будет выглядеть подозрительно. Так что на ролике посмотрю. Но есть подозрение, что это уже не бинго, а вообще большая удача. Такая, какую нельзя упускать. Ни за что. —

0: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Мы послушали эти две музыкальные паузы с перевода Петропавловска. Валерий, как прошли университеты в Петропавловске?
2: Я когда туда приехал...
1: А какой то год был?
2: Это был 71-й.
1: Ясно.
2: Воздух совсем другой, не такой. Я как-то поиграл ребятам, они меня послушали и говорят: ты чего сюда приехал? Ты ж так хорошо играешь. Но если б я знал, в каком состоянии я приехал, я ж приехал без аттестата за 9 лет. Я приехал после туберкулеза легкий. Со справкой. И меня приняли условно. Я поиграл там. Я никуда не мог поступить. И вот следует заметить, какая там милость была. Не от людей, а Божья милость. Потому что если вот сравнить, что от людей, родственник Римского-Корсакова преподавал музлитературу. Он много знал и так далее. И вот кто-то сказал, что он рассказал анекдот за Сталина, и его отправили в тюрьму. Так что там директор был опасный, с ним лучше было не разговаривать, и надо было его обходить 10-й дорогой.
1: Значит, он... в 71-м году еще арестовывали?
2: Да, и в 75-м. И мне тоже доставалось, он меня тоже пугал, не знаю за что. Слава Богу, я скажу, что я ни в чем не разбирался. Был такой урок текущей политики. Меня спросили, какие страны входят в соцблок? Я стоял, ничего не ответил. А если бы я бы знал, я бы ответил. Ну, и хорошо, что не знал. Слава Богу, что не знал.
1: Что было лучше не знать, чем знать?
2: Да, да, лучше было не знать. Спросили меня, кто у нас генеральный секретарь. Если бы сказали, кто самый главный, я бы сказал Брежнев. А так сказали генеральный секретарь. И хорошо, что не знал. Не лазил по горкомам партии. Зато спросили... как по-молдавски «зеркало». А я сказал: «О, Глинда, ну и ладно, садись». Вот так все и обошлось. Потом остался я с русским, с литературой, с историей на осень. И хотят меня мучить хотят. А кто-то из преподавателей, а преподаватели бывшие военные, строгие люди. И эти преподаватели строгие говорят: «Оставьте его в покое, парень хорошо играет». Но зато потом была другая преподавательница, тоже по литературе, и ее звали Анка-пулеметчица. Она сама говорила, надо было только говорить «да». Скажите, Валерий, монолог Сатина. Ну, что-то говорю, не говорю. Говорит: да, да, я только говорю «да, да».
1: Она отвечала же.
2: Да, все было хорошо. А дальше уже было веселее чуть-чуть. Уже были педагогика, эстетика, история партии. Но на истории партии надо было молчать, и все, молчать.
1: Если молчал, значит хорошо.
2: Да. Я не ходил на нотную грамоту, а там учили побольше, чем учат в музыкальной школе. Учили, как писать ноты для оркестра, как писать ноты для хора, как ударник расписывать. То, чего я и не знал даже. И что интересно, учитель меня позвал к себе домой и дал мне этот материал весь, книгу дал. Ну, скажем так, дал свой хлеб.
1: А потом по этому предмету были экзамены?
2: Ну, экзаменов не было, просто поставили зачет и все. Был предмет у нас нотная система зрячая, итальянская нотная система. Брали фанерку, на ней натягивали проволоки, и между проволок знаки из пластилина лепили. Но есть чертежи по Брайлю, можно трогать их. Выглядят как по зрячему. Их руками можно трогать, глазами можно смотреть. И даже радиосхемы так печатались, как по зрячему. Мультивибратор был, печатали в советском школе. По части композиции. На меня обратили внимание одна преподавательница. Она мне ничего не преподавала, но она мне помогала. Она была как наставником моим. И вот она обращала внимание на мои сочинения. Я ансамбль собрал. Думалось, что будем играть блатные песни. А тут просит одна: проаккомпанируйте мне. И слава Богу, блатные песни не получились. девочки в самодеятельности художественной просили, вот проаккомпанируй мне вот эту песню эстрадную, которая в ходу. Ну, скажем, «Червона рута».
1: Не все предметы посещал, не все уроки.
2: Это с нотной системой так получилось. Я посчитал, что я много знаю, что я молодец, из гордости своей я не посещал нотную грамоту.
1: Не знал, что там преподавалось больше, чем знал?
2: Да, да, вот если б знал бы, то было бы лучше. Это из гордости. А преподаватель сделал лучше, он не стал на меня кричать, а просто позвал к себе домой и книжку отдал.
1: И когда посмотрел, что в той книге, понял, что там преподавалось то, что не знал?
2: Да.
1: А в Петропавловске до какого года проучился?
2: Ну, до 76-го. Я еще и на конкурсе был. Там были конкурсы баянистов. Там, короче говоря, на этих конкурсах исполнялась скерца Чайковского до минор, исполнялся экспромт Шуберта ми бемоль мажор, исполнялся первый танец Брамса в обработке Горохова. Но кроме этого надо было еще что-то играть. Скажем, я вот, например, играл по части барокко. Я играл Баха, прелюдию и фугу до минор. По части народной я играл хора Марцишорева, мартовский хоровод.
1: Да, лаутари.
2: Его сделал для баяна Ризоль Николай. Фантазию Аулова играл на тему «Подмосковные вечера». И играть надо было с артистами в полном смысле слова. На одном конкурсе я занял 4-е место, а на другом 2-е место занял.
1: А в жюри кто обычно присутствовал?
2: Присутствовали не такие, отдел культуры, там министерство, там соцобеспечение или что-нибудь. Там были музыканты с высшим образованием, тоже артисты.
1: Уровень там был высокий.
2: Кто выступал на конкурсе, тех освобождали от экзаменов некоторых. Кроме вот, да, баяна, я играл в эстрадном оркестре, как я рассказывал, и еще сделал вокально-инструментальный ансамбль. Аккомпанировал одному, и причем не сам, нас было 4 человек, другому. Вместо того, чтобы я один, получалось так, что мы вчетвером аккомпанировали. Все те, кому мы аккомпанировали, они были как участники ансамбля.
1: А в ансамбле тоже на баяне играл?
2: Нет, на пианино. Но у меня еще была тяга к другому. Вот сейчас называется битбокс. Есть такое, когда люди поют, имитируют, как будто это оркестр, а не голоса. В Бельской школе я тоже собрал такой ансамбль, и мы несколько вещей пели. И в Петропавловске тоже делал, и уже вещи посложнее делали. Все-таки ребята грамотные были, ребята-девчата. Да, и кроме этого я еще участвовал, это было обязательно, играл в духовом оркестре.
1: В духовом на чем играл?
2: На барабане.
1: А в струнном?
2: А в струнном на контрабасе играл. Мы там играли серенаду Шуберта, «Утро туманное», «Лебедь Сен-Санса». А вот в этих типа битбокс я только руководил ими. Мы пробовали «Буре» Моцарта, «Смелый наездник» Шумана. Да, расскажу про аранжировку там же, в Петропавловске. Я захотел популяры, народные молдавские. Я, значит, расписал эту «пам-пам-пам-пам», «тар-ли-ра-ра», «тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра», «эрам-пам-пам-пам», «тар-ли-ра-ра», «тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра», «тара-ра-ра-ра-ра-рам», «тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра». Так я цимбал, где я там возьму? Там, где его нет. Я, значит, его расписал для домра тенор и домра прима. А уже остальной контрабас был, даже скрипка одна нашлась, кларнет нашелся. Показал я ноты свои одному преподавателю. Ой, вам еще надо долго-долго учиться, набираться премудрости. Вы знаете, сколько много инструментов существует и так далее. Говорит, а пожилого человека надо уважать, когда он говорит, слушать надо его. А тут уже звонок на обед, все пошли на обед, а он говорит. И обед прошел, он проговорил, все, наговорился. Да, пошел в магазин, купил консерву за 30 копеек и все. пригласили меня куда-то играть на свадьбу. Я ж по субботам и воскресеньям ходил играть. Ну, приглашали, что отказываться. Я играл. Был как раз тот самый преподаватель. Значит, его жена меня повела за стол, говорит, смелее, говорит, идите. Я, говорит, жена Ивана Кирилловича. Можете со мной чувствовать свободно. Покормили, я поел и все дела. Играл, все. Он был доволен. И на утро уже все знали, что как Записка хорошо играет. Мне руку все пожимали. Как будто не знаю, какой конкурс выдержал. Ой, как красиво Записка играет. А был трагический случай. Однажды я приехал с Молдавии. Трое суток ехал на поезде после каникул. И я ж всегда хотел почувствовать запах родины, послушать популяри. Каникулы заканчиваются, надо возвратиться. Ну, я и возвращался, ничего не подозревал. Меня позвали играть. Причем сам директор, если бы я знал, что это лично ему нужно, я не знал, что это лично ему. Типа того, что рука руку моет или что-то такое. Я же не знал этого. Но он сказал, иди, а он-то не подумал, что я с дороги, что надо отдохнуть и так далее. И я прибыл на то место. Как ребенок, я же еще и ребенком был. Жизни-то не знал и всех этих людских хитростей. Я говорю, я приехал, чтобы пораньше, чтобы тумбочку себе найти.
3: Свои проблемы.
2: А она ничего не понимает. Говорит, а у нас тумбочек нету. Она меня покормила. Говорит, лягте, поотдыхайте. А что такое музыканту ложиться отдыхать? Я думаю, это каждый знает, кто на свадьбе играл. Это нельзя не кушать, нельзя у печки сидеть. То найдет сонная волна, тогда капец. Вот так и получилось. Я поел, заснул, никто меня не мог разбудить. Проснулся, там играет другой баянист, мне дали 10 рублей, меня привезли. А дальше я не знал, чем может быть кончится это. А случилось другое. Одна девочка сочинила стихотворение про директора и кинули на подоконник в коридоре. А я что, не подумал, взял и стал читать вслух. И все почему-то подумали, что это сочинил я. А Бог сделал по-другому, что я не продал ту девочку.
3: А, знал, что та девочка сочинила?
2: Да, но Бог вытащил из памяти. Директор на меня разозлился, сделали педсовет и так далее и тому подобное. Одна преподавательница, которая для меня была наставницей, говорит, а если он вас куда-то пошлет, вы пойдете? А она говорит, если скажут, по какому адресу, то пойду. Все обошлось. А я пошел, пожаловался, и меня никто не стал исключать. А как раз до окончания было 6 месяцев. 60 человек за меня подписались. Если вы его исключите, то мы все уйдем. Ну, короче говоря, я доучился. Но на выпускных экзаменах я играл первую часть концерта Чайкина. Незрячего композитора.
3: Прошло 4 года учебы в Петропавловске.
2: Да.
3: И после этого вернулся домой.
2: Да, вернулся домой.
3: Что предложишь нам в следующую музыкальную паузу?
2: Там был такой преподаватель Воронин Николай Захарович. Вот я у него в оркестре играл. Исполняли «Лебедь Сен-Санса», «Серенаду Шуберта». Я как воспоминание мог бы поставить или «Лебедь Сен-Санса», или «Серенаду Шуберта». Это я на себе Люси написал. Я почему хотел бы «Лебедь Сен-Санса»? Может быть, Воронин услышит и вспомнит. Он в Германии находится сейчас.
3: А, очень возможно, что радио Ранси слушает и в Германии. Я знаю кого-то в Германии, который слушает. Может быть, и послушает.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: 4 года учебы в Петропавловске прошли, и после Петропавловска, наверное, Валерий вернулся домой.
2: Меня пригласили в Бендеры руководить ансамблем «Спиранца». Там был ансамбль довольно-таки хороший. Они всегда на смотрах занимали первые места, очень известны были в Молдавии. Там играл, значит, Антон Ени, электроорган, играл Фима Паскарь, Погольша играл Валентин, потом играл Добровольский Славик, это из зрячих, Надя Шумейко пела, еще и Степан Волков такой был. Степан Волков, несмотря на то, что он не зрячий, он был барабанщиком и неплохо на ударнике стучал. Вот они, кроме того, что играли, они пели на 4 голоса. В их репертуаре были молдавские песни из репертуара «Контемпорану». В их репертуаре были песни из репертуара «Лейся песня». Пришло время, когда я с ними расстался, или они со мной расстались. Дело в том, что они были как частная корпорация в то время. Они не только на государство работали, как все музыканты в Молдавии, они работали в первую очередь на себя. От них меня ушли, они как бы сделали этим и себе вред. Я тоже сделал ансамбль и был ихним конкурентом. Довольно-таки хорошо играли. И что интересно, возле меня были всегда зрячие люди. Они мне помогали где что-то запаять, вырезать, закрутить что-то, там колонки смастерить и так далее. Например, скажем, вот у меня жена зрячая, она и пела, и на ударнике играла. Была и организатором, ведь надо смотреть, когда на свадьбу куда-то пошли играть, чтобы не случилось чего-то, чтобы не побили музыкантов, чтобы аппаратуру не разбили, чтобы машина не перевернулась, которая нас везет. Мы с нашим ансамблем уже играли в цирке. Просто в цирке играли, ну, понятно, несчастье, что трубач, который у нас играл, он работал в цирке. Ну и нас бы взял в цирк. Вот если так, со зрячими, нас было 2 незрячих. Гитарист был незрячий, и я на электроорганах играл, тоже был незрячий. Аппаратура, конечно, была сложная, ну, тем, что я играл на 3 инструментах сразу, и под ногами целая куча приставок, за этим всем смотреть надо. У меня 1 инструмент был большой, это Юность 75-я. Ну, на большего я не мог рассчитывать, денег-то не было. Другой инструмент был, это лель вместо пианино. Другой инструмент был еще какой-то там клавишный маленький. И это все надо было как-то подключить, установить, чтобы все это не упало. Трудно было привыкнуть после пианино на электрических инструментах играть. Я должен был найти себя, что я в ансамбле «Спиранца» тоже на пианино играл, а на свадьбе с ними не шел. Там пианист не нужен был. Просто они шли вчетвером. На концертах я играл на пианино. И еще в ресторане я играл с ними. Был такой инструмент клавишный, клавизет. Можно было на нем играть, как на пианино. Когда это было очень важно, я играл с ними. И мы даже исполняли «Буре» Моцарта. Но тоже пели на 3 голоса. Также аккомпанировали себе. В репертуаре у нас также были молдавские песни. И болгарские, и русские. Ну, все, что людям нужно было. Правда, надо было приучиться к обрядам молдавским, чтобы кто-то подсказывал, да? А вот она разбиралась в обрядах. Моя жена разбиралась хорошо. Я даже не знаю, как сейчас вот приглашают операторов, а как с оператором обряды делать. А мы поиграли на месте. У нас бас-гитарист на аккордеоне мог играть хорошо. Он говорит, ты оставайся с женой. А мы, говорит, я возьму аккордеон, там кто-то барабанчик возьмет. И все. Мы тут играем, а эти там.
1: Ну, я знаю другие ансамбли. даже имели походные инструменты, инструменты на месте были такие.
2: Так у нас также были и походные на месте.
1: Потому что иногда я как фотограф тоже и с музыкантами шел, приходилось и больше 5 километров пешком идти.
2: Я тоже иногда ходил с баяном или с аккордеоном. Жена у меня была с правой стороны и держит меня за руку, а я играю. А был тоже случай весьма интересный. У нас трубач был там. Человек знал слепых, он знал, с кем имеет дело. А слепые, когда слушают музыку, качаются. И однажды что-то на меня нашла сонная волна. Жена слышит, что клавиши гудят, вместо музыки гул. Что я наступил на клавиши руками, а музыки нету. И она меня толкает, чтобы я проснулся. Я взял руками, схватил за палочки от барабана и потянул ее. А там у ударников же много барабанов. Они все полетели в разные стороны. Была какая-то там печка, стул упал или что-то там, шуба на печку упала.
1: Вся музыка.
2: Труба, которая... Трубач поставил, чтобы она чуть-чуть нагрелась зимой. Согнулась, что-то поломалось. Потом пошли мы в поход. Играем, играем. Играю, тоже качаюсь. Трубач стоит впереди меня с трубой своей. И я нечаянно заехал на его трубу. И труба его ударила. Потом бас-гитарист решил там или прикурить, или что-то такое. И куртку ему бедному прожег. Ну, он зрячий был. Кроме своих я играл и с чужими. И вот один зрячий говорит: смотрите, когда ладится гармония, он качается. А когда гармония не ладится, он не качается.
1: Где-то кроме Бендера еще играл или только Бендера?
2: Играл, конечно, в Фарладанах играл, в Каушанах играл. У нас называлось это играть на подписке. Конечно, играл. Куда звали, туда играл. Однажды пригласили меня играть уйгурскую свадьбу. Это у нас там такие завелись. Потому что знали, что я учился в Петропавловске и якобы разбираюсь в казахской музыке. Что случилось с этой уйгурской свадьбой? У меня была и эта уйгурская свадьба, и тут же на эту же субботу была обыкновенная молдавская свадьба. Я пошел играть молдавскую свадьбу с ансамблем, а человек, который играть совсем не умеет, я предложил ему играть уйгурскую свадьбу. Даже дал ему какую-то аппаратуру. И когда решили посмотреть, что ж там такое, как там музыка ладится. И когда нас увидели, то там у кого-то что-то случилось. И, короче говоря, скорая помощь позвали. А мы побежали подальше.
1: После возврата играл в Бендера в основном. Ну, когда звали на свадьбу, ясно. А в место проживания постоянно были Бендеры.
2: Да.
1: Может, что-то из народной молдавской музыки есть?
2: Давай пеленицу поставим.

Главным критерием успеха любого музыканта, певца, артиста театра и кино является голос на 80%, внешность на 10% и на оставшиеся 10% все остальное. Голос – это звук души. Однако у олигархов сегодняшней эстрады Киркоровых, Михайловых, Биланов, Басковых, Лепсапишвили, Павлиашвили и прочих баловней сцены души, в которой, как в зеркале, отражалась бы боль и любовь к тем, для кого они выступают, я не наблюдаю. Вокал Валерия Запеска на первый взгляд ничем не примечателен. Но это только на первый взгляд. Тот самый звук души, истерзанный, израненный событиями лихих 90-х, о которых мы поговорим в следующий раз, не услышать просто невозможно. А в его песнях-притчах красной нитью проходит любовь и боль к ближнему и Всевышнему. В песне под названием «Тарелка борща» еда не является какой-то блажью и удовольствием. Немудрящий, зачастую постный борщ помогает артисту выжить, укрепить силы для дальнейшей работы, для общения с друзьями, с Богом. Через неделю мы продолжим вас знакомить с творчеством Валерия Запеска. А пока над программой работали ведущий Марчел Урсу, редактор Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире!

В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram telegram.me/radio_ransys. Pienso que un

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

0: Всем привет, с вами диджей Марзук
1: и Мария.
0: А это значит, что в эфире очередной выпуск программы «Музыкальный глобус».
1: Да, и очередной этап нашего кругосветного путешествия по городам мира.
0: Да, и сегодня мы совершим тур по городам Азии. Ну, скажем так, преимущественно по городам Азии, но вот тут и некоторые исключения. И с одного из них как раз мы начнем. Куда мы отправимся?
1: И первая наша остановка будет в Турции, в городе Стамбуле, у которого, помимо названия Константинополь, самого известного было еще несколько названий.
0: Да, мы отправляемся в Турцию, в замечательный город Стамбул, который находится и в Азии, и в Европе. Во-первых, надо начать с того, что город был основан аж в 667 году до нашей эры, и первоначально его называли Византией. До 330 года, когда город и получил название Константинополь в честь императора Римской империи Константина, который известен тем, что уравнял христиан в правах с язычниками, как известно, и ввел христианство в качестве официальной религии. А далее с названием происходили очень интересные вещи. До 1453 года город назывался Константинополь, здесь никаких вопросов нет. А вот дальше фактически официально использовались два названия. Еще с 13 века арабы называли этот город Истанполин, что в переводе с греческого означает «в город городу». Это название перешло и в турецкий язык. В русском языке с 18 века стал использоваться искаженный вариант этого названия Стамбул, но в международных документах использовалось название Константинополь еще очень и очень долго. В частности, в 19 веке именно название Константинополь фигурировало в нескольких мирных договорах, которыми заканчивались войны между Россией и Турцией. А еще надо сказать, что чуть раньше этого, в 1761 году, власти Османской империи решили называть город Исламбол, наполненный исламом, но вот это, что называется, не прижилось. Так вот, что касается Константинополя, от использования этого названия в официальных документах отказались только в 1930 году, уже во времена Республики Турция, при Кемале Ататюрке было принято решение, что должно использоваться только наименование Стамбул. И как раз вот на это, а также на 500-летие завоевания Стамбула турками-османами, видимо, и решил откликнуться канадский квартет The Four Lads. Песня «Истанбул от Константинополя» вышла как раз в 1953 году. Надо сказать, что песня эта носит такой шуточный характер, и поется в ней примерно следующее. «Когда-то Стамбул был Константинополем, но теперь уже нет. Так что, если девушка назначит вам свидание в Константинополе, езжайте в Стамбул». А почему это так? Только жителям Турции известно.

0: Ну, о Стамбуле, наверное, пели и турецкие исполнители тоже.
1: Да, давай ненадолго останемся в Стамбуле, задержимся еще немножко в этом городе, где Азия встречается с Европой, где есть замечательный пролив Босфор. И скажем о том, что в Стамбуле, вообще говоря, много чего можно посмотреть. В городе насчитывается 17 дворцов, 64 мечети и 49 исторических церквей. То есть хватит ни на один день и ни на неделю даже, я так думаю. И действительно, в репертуаре турецких исполнителей имеется довольно много песен об этом городе, и я предлагаю сейчас послушать легендарную певицу Сезам Аксу.
0: Наши слушатели уже знакомы с творчеством этой исполнительницы. Ее песня звучала в прошлом году в музыкальном глобусе, посвященном 8 марта. Но сегодня мы ее услышим не одну в нашей программе.
1: Да, но вот с кем я точно не знаю, в дискографии певицы это не обозначено, к сожалению. Но поет она в дуэте, действительно, и дуэт очень так неплохо звучит, я бы сказал.
0: И давайте его послушаем.

0: Итак, это была Сезам Аксу, а мы покидаем Стамбул. И куда мы отправляемся?
1: Ты знаешь, Дим, существует очень много экскурсий, которые предлагают из Турции отправиться в Израиль. Может быть, тоже туда отправимся?
0: Давай последуем примеру многих других. И отправимся мы в древнейший город Иерусалим.
1: О Иерусалиме мы говорили в наших проектах несколько раз. Действительно, это город очень древний. Город, который считается колыбелью мировых религий.
0: Ну, я думаю, тут и смысленно цитировать Википедию. Можно много чего сказать, но еще лучше все-таки хоть раз в жизни в Иерусалиме побывать. И я надеюсь, что у нас, а также у наших слушателей, такая возможность все-таки будет.
1: И, возможно, даже если мы не сможем побывать в Иерусалиме сами, мы обязательно пригласим в наш проект «Окно в мир» тех, кто в Иерусалиме побывал.
0: Но вот в плане того, что побывать в Иерусалиме, здесь есть один очень интересный нюанс, если говорить об этом на иврите. Дело в том, что городов много, да, но Иерусалим, он один единственный библейский город. И вот на иврите, насколько я знаю, получается так, что нельзя приехать в Иерусалим или уехать из Иерусалима, а можно лишь в Иерусалим подняться и из Иерусалима спуститься. И вот как раз на этом основано знаменитое стихотворение, песня «Город золотой», первая строчка которой звучит в оригинале: «Над небом голубым есть город золотой», а не как у Бориса Борисовича Гребенщикова: «Под небом голубым есть город золотой». И давай еще раз послушаем эту песню в исполнении Ларисы Герштейн, тот вариант, который мы уже ставили, и заодно почтим память поэта, написавшего это стихотворение. Зовут его Андрей Волохонский, и, к сожалению, вот совсем недавно он покинул этот мир.

0: Это была Лариса Герштейн. Ну а мы продолжаем оставаться в Иерусалиме.
1: Да, остаемся в Иерусалиме. И сейчас я хочу предложить вашему вниманию песню, которая по праву считается неофициальным гимном Израиля. Голосованием жителей этой страны она в 2008 году была признана лучшей песней, написанной за все 60 лет существования государства Израиль.
0: Ты знаешь, Дим, я согласна с жителями Израиля. Мне эта песня тоже очень нравится. Мы уже ставили эту песню
1: в исполнении певицы Офра Хаза, было дело.
0: Тот вариант песни, который прозвучит сейчас, честно говоря, мне нравится намного больше.
1: Ты знаешь, мы как раз спорили об этом с гостем наших некоторых передач Павлом Капланом. Он как раз считает наоборот, но мне лично кажется, что вот другой вариант, вариант в исполнении Шули Натан, простой солдатки, участницы армейского ансамбля, он как-то вот душевнее. Ну давай, прежде чем слушать песню, я все-таки немного о ней расскажу. Итак, песня «Золотой Иерусалим» была написана легендарным израильским композитором Наоми Шемер в 1967 году по заказу мэра Иерусалима к фестивалю еврейской песни. Песня эта была встречена восторженной овацией зрителей, а спустя несколько недель после этого случилась шестидневная война. Был, ну, с точки зрения израильтян, не все с этим согласны, был освобожден Восточный Иерусалим, и песня приобрела совершенно иное звучание. К ней был добавлен третий куплет, в котором упоминается Мертвое море, Иерихон и другие освобожденные районы города.

0: Это была песня «Золотой Иерусалим». Дим, как ты думаешь, может быть, нам еще в Израиле остаться с тобой?
1: Да, Израиль очень интересная страна, и давай продолжим наше путешествие по ней. Но вот Иерусалим — это город древний, а теперь у нас будет город довольно-таки молодой. Город Тель-Авив, в переводе «Курган Возрождения» или «Холм Весны». И город этот был основан в 1909 году. Всего лишь. Ну, как и о Иерусалиме, о Тель-Авиве тоже написано немало песен, и одну из них мне хотелось бы предложить вашему вниманию. Песню эту исполнит певец Арис Сан, она так и называется «Тель-Авив».

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». И какой будет наша следующая остановка?
1: После такой весьма оптимистичной песни про Тель-Авив, песня прям такая клезмерская, да, в духе клезмерской музыки написанная, мы все-таки покинем Израиль и переместимся в Бейрут, в столицу Ливана. Бейрут был основан финикийцами в 15 веке до нашей эры и примерно так и назывался – Барут. После этого городом владели египтяне, персы, римляне, турки. Ну, город часто переходил из рук в руки, и по причине своего выгодного географического положения, к сожалению, нередко разрушался. Последний раз это, к сожалению, произошло на наших глазах буквально в 1975 году в Ливане разгорелась кровопролитная гражданская война, и даже я, вот будучи ребенком, помню сообщения из этой страны, такие не самые приятные, прямо скажем. Закончилась эта гражданская война где-то к 1990 году, и город, конечно же, был изранен, разрушен, и как раз... Об этом спела известная, известнейшая даже ливанская певица Фейруз в песне «К Бейруту».
2: Приветствую тебя всем сердцем, Бейрут. Шлю воздушные поцелуи. Ты создан из души народа. Вина и хлеба, крови и пота, хлеба и жасмина. Как же случилось теперь, что твой аромат стал ароматом огня и дыма. Мой город погасил свою лампу. Он закрыл свои двери, оставшись в одиночестве, наедине с ночью. Приветствую тебя всем сердцем, Бейрут. Шлю воздушные поцелуи морю и домам, скале, похожей на лицо старого моряка. Ты мой, да, ты мой. Обними меня, ты мой. Ты мое знамя, ты мое завтрашнее надгробие и... странствие, вол. И раны моего народа зацвели материнской слезой. Ты мой, обними меня крепко.

0: Итак, это была Фейроз с песней к Бейруту. Но надо сказать, что Бейрут сейчас все-таки в основном восстановился, и город считается одним из наиболее привлекательных для посещения туристов городов Ближнего Востока. Ну, собственно говоря, нельзя ничего загадывать. Может быть, когда-нибудь и нам доведется в нем побывать, но сейчас мы все-таки Бейрут оставим и ненадолго переместимся в Африку. Из Азии.
1: И в какой африканский город мы отправляемся?
0: Мы отправляемся в Марокко, в замечательный город Касабланка.
1: Почему такое название? Ведь это название имеет испанское происхождение. Ну и второй вопрос. Про Касабланку я знаю одну единственную песню в исполнении Джессики Джей. Что же мы услышим?
0: Ну, во-первых, да, я должен с тобой согласиться. Касабланка — это действительно испанское название, означающее «белый дом». И если углубиться в историю, то в средние века поселение, которое находилось на месте сегодняшней Касабланки, называлось Анфа. Это было берберское поселение. И этот зажиточный город был разрушен португальцами в 1458 году. И в 1515 году ими же был основан новый город, который и получил название Касабланка. То есть вот откуда это название. В 1907 году город был оккупирован французами, а сейчас это важный торговый и финансовый центр Марокко. Самый крупный город этой страны, он крупнее, чем Марракеш или столица государства Рабат, насколько я знаю. А что касается песен, песня «Касабланка» в исполнении Джессики Джей была году так в 1996-м очень популярна, но мы все-таки послушаем ее оригинал в исполнении Берти Хиггинса. Песня вышла в 70-х годах. Она, конечно, не совсем про город, а про то, как два молодых человека, юноша и девушка, смотрели фильм «Касабланка». Фильм этот был снят в 1942 году. Это такая шпионская драма, шпионский триллер, потому что город в годы Второй мировой войны стал ареной противоборства между союзниками и, соответственно, Германией. И в город высаживались английские войска. Ну а песня о том, как юноша и девушка смотрели фильм «Касабланка», и вот к ним пришла любовь благодаря этому фильму.

0: Дим, вот мы очень много с тобой сегодня путешествуем по Азии, но я знаю, что тебе очень нравится культура и музыка Тайваня и Кореи. В эти страны мы сегодня заглянем.
1: Путешествие на Тайвань сегодня я тебе не обещаю, а что касается Кореи и ряда других стран, то мы их, конечно же, посетим, и как раз сейчас мы перемещаемся в другую часть Азии, и сейчас мы окажемся в городе, вызывающим у меня, скажем так, неоднозначные совершенно ассоциации. Потому что если, дорогие друзья, вы хотите совершить путешествие в прошлое, прям как в фильме «Назад в будущее», например, как раз вам туда.
0: А почему все-таки, попадая в Пхеньян, мы оказываемся в прошлом?
1: Я имею в виду город Пхеньян, столицу Северной Кореи, Корейской Народно-Демократической Республики. Город этот был основан, по разным данным, либо в 2334 году до нашей эры, либо в 108 году до нашей эры. По данным северокорейских историков, видимо, в 2334 году до нашей эры. И как раз, видимо, они считают, что основал его такой мифический персонаж Тангун, который был сыном небожителя и медведицы, и гробница которого якобы находится как раз на территории Северной Кореи. А 108 год до нашей эры – это уже дата более реалистичная, и она подтверждается историками. Город этот, конечно, весьма своеобразный. Во-первых, потому что это столица Северной Кореи, а Северная Корея, Корейская Народно-Демократическая Республика, государство очень своеобразное, где существует культ великих вождей, Ким Ир Сена, Ким Чен Ира, сейчас Ким Чон Ына уже. И как раз-таки в Пхеньяне много достопримечательностей, посвященных этим вождям. Дворец имени Ким Ир Сена, площадь Ким Ир Сена и тому подобное. Во-вторых, я, например, читал статьи с впечатлениями иностранцев. Меня, например, заинтересовало то, как из Пхеньяна иностранец может отправить e-mail. Он должен написать текст на бумажке, подать его в окошечко, оператор этот текст набирает и отправляет по указанному иностранцам адресу, соответственно. Прям как отправляли телеграммы в советские времена. Тем не менее, есть в Северной Корее интересная музыка, интересные исполнители. И где-то еще в 90-е годы по радио Пхеньян часто крутили песни ансамбля электронной музыки по Чунбо. Я знаю, что этот ансамбль нравится нашему редактору Кириллу Зорину. И в частности, ему очень нравится песня «Не уходи, пхеньянский вечер». Давай эту песню и поставим, и тем самым передадим Кириллу музыкальный привет.

0: Ну, а из Северной Кореи мы перемещаемся в Южную Корею, в город, из которого вещает твоя любимая радиостанция Радио КБС в Сеул.
1: Ну, скажем так, одна из моих любимых радиостанций, действительно, Всемирное Радио КБС. Давай сделаем короткую остановку в Сеуле. Город этот более молодой, чем Пхеньян. Основан он в 1394 году. Ты знаешь, я почему-то думал, что Сеул всегда назывался именно так, но на самом деле там не все так просто. Город-то был основан действительно в конце 14 века, но назывался он до 1910 года Ханьян, потом при японцах там было еще одно название, и только в 1946 году был утвержден именно этот вариант Сеул, или по-корейски Соуль, столица. Город этот крупный, является одним из важных торговых, финансово-экономических центров Азии. Город очень густонаселенный, его население порядка 11 миллионов человек составляет, а вся сеульская агломерация где-то 23 миллиона, это практически половина всего населения Южной Кореи. Ну что можно посмотреть в Сеуле? Это прежде всего королевские дворцы, которых там насчитывается 5, Кёнбок-кун, Чондок-кун и еще 3 других дворца. В городе много музеев, больше 100. Также Сеул замечателен своими парками, которые очень красивы в период весеннего цветения. Ну и, как говорят люди, побывавшие в этом городе, и осенью Сеул тоже сказочно красив. Но не летом, когда идут постоянные дожди. Вот летом в Сеул ехать не надо. И давай вот сейчас послушаем певца, который у нас еще не звучал, хотя это ветеран южнокорейской эстрады, основоположник жанра трот, один из его основоположников, который начинал свой творческий путь еще во времена японской оккупации. Зовут этого певца Хёнин, и исполнит он песню Lucky Soul, счастливый город Сеул.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Мы продолжаем оставаться в Азии. И мы отправляемся в Китай.
1: Да, мы отправляемся в Шанхай. Наверное, это самый крупный город Китая. Ну вот Википедия по поводу Шанхая дает информацию, что он был основан в 751 году. Конечно же, город приобрел свое важное значение главным образом в 19 веке, потому что после завершения Первой опиумной войны он стал открытым портом, где стали селиться иностранцы, и через него осуществлялась международная торговля Китая. Сейчас это крупнейший мегаполис в Азии с населением больше 20 миллионов человек. А предложить вашему вниманию сегодня мне хотелось бы песню «Ночной Шанхай» в исполнении певицы Джао Сюань. Песня, которая была написана в 40-е годы, и прозвучала она в 1944 году в фильме «Сигнальные огни Шанхая». Песня эта очень хорошо, по-моему, передает атмосферу Шанхая 40-х годов. И чтобы это понять, давайте послушаем ее перевод, с которым нас познакомит ведущая Международного радио Тайваня Анна Вяземская.
2: Ночной Шанхай, ночной Шанхай, ты город бессонных ночей, город огней, шума машин, музыки, танцплощадок. Лишь завидишь девушку, и она уже приветливо тебе улыбается, но никто не ведает, что за улыбкой она прячет печаль. Вся эта феерия ночной жизни для нее лишь способ добыть пропитание. Счастливых вино не пьянит, пьянит оно тех, кто в нем стремится утолить печаль. В разгаре веселья бесследно уносится молодость. Вот уже брежет восход, глаза слипаются от усталости, все возвращаются домой. Мысли мчатся вслед за калейдоскопом колес машин. Череда дней, ночей, вот и новый день. И вдруг возникает иной мир. Размышляя о прошедшей ночи, просыпаешься от нее, как ото сна.

0: А следующая наша остановка – это страна, в которой сейчас, наверное, очень много русских туристов.
1: Да, мы отправляемся в Таиланд, туры в который пользуются большой популярностью у наших соотечественников.
0: Впервые в нашей программе «Музыкальный глобус» мы приглашаем вас на дискотеку 80-х.
1: Ты знаешь, мы не будем путешествовать по замечательным океанским курортам Таиланда, а посетим столицу этой страны Бангкок. И вот где-то, наверное, году в 86-м или 87-м я узнал о том, что есть Таиланд, и о том, что столицей Таиланда является Бангкок, чисто случайно, благодаря кавер-версии одной известной иностранной песни. Кавер-версию ее исполнил Сергей Минаев. Давай вот для начала тогда ее послушаем.

У Сергея Минаева была очень богатая фантазия, потому что в 80-е годы некоторые из тех, кто его слушал, думали, что это переводы. Но это далеко не переводы, а просто такие рифмовочки. Достаточно сказать, что он сделал довольно-таки много версий на песне Modern Talking и строчку «Ты мое сердце, ты моя душа» он переводил «Ты мой хлеб, моя соль». Ну, как в рифму получалось, так и делал, как умел. Так же произошло и с этой песней. Чтобы это понять, может быть, стилистика где-то и похожая, тоже преступность, тоже показана такая контрастность города, обыгрываются некоторые его достопримечательности в песне, которая, собственно, и вдохновила Сергея Минаева на вот это свое творение, а песню эту исполняла американская группа Murray Head. Давай ее послушаем. Murray Head, «Ночь в Бангкоке». Bangkok.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус».
1: Мы пока еще находимся в Бангкоке. Ты знаешь, Маш, вот я-то думал до недавнего времени, что столица Таиланда — это Бангкок. Ну, я немного ошибался, как выяснилось.
0: Ну, вообще-то столицей Таиланда Бангкока считается.
1: Не совсем так. Это мы так считаем, а сами жители Таиланда, которые говорят на тайском языке, считают, что столица Таиланда — это город Крунг Тхеп. Вот с трудом выговорил. А полное название этого города, по-моему, состоит из 7 или 8 слов. И я даже не рискну, ты знаешь, его произнести. В переводе это название означает «город ангелов», «великий город», «вечное сокровище», ну и тому подобное. Ну, это так же, как, например, мы говорим «Гонконг», а если послушать передачи Международного радио Китая, китайцы, как правило, не говорят «Гонконг», они говорят «Сянган». И вот как раз тайское название этого города Крунг Тхеп, и, по-моему, даже полное название, звучит в песне группы Маханатхан, написанной в 1989 году. Так вот, давай продолжим нашу дискотеку 80-х этим тайским хитом.

0: продолжается программа «Музыкальный глобус». Мы покидаем Таиланд и завершаем нашу дискотеку 80-х. И разрешите, дорогие друзья, вас пригласить в город-государство Сингапур. И разрешите, дорогие друзья, переместить вас из дискотеки 80-х на танцплощадку 30-х годов.
1: Завершающую нашу остановку на сегодня мы совершим не где-нибудь, а в бананово-лимонном Сингапуре. И поможет нам в этом Александр Вертинский. Его песня «Танго Магнолия» была написана в 1931 году. О песне этой вспоминал, в частности, в своей книге «Мой лейтенант» Даниил Гранин. В Советском Союзе она была запрещена, то есть это эмигрантский репертуар. Но узкому кругу он был доступен. И вот как раз, когда они находились в окопах блокадного Ленинграда, защищая город, там был как раз один такой их сослуживец, который под гитару пел эти песни, и это помогало воинам как-то отключиться, перенестись совершенно в другой мир, в другую атмосферу. А если говорить о Сингапуре, то это город-государство в Юго-Восточной Азии, получивший независимость в 1965 году. Надеюсь, что когда-нибудь о Сингапуре нам кто-нибудь расскажет. И интересен Сингапур тем, что это государство, или город-государство, точнее, совершило просто, ну, очень впечатляющий рывок в своем развитии и из бедности переместилось в круг богатейших государств Азии, технологически развитых, стало финансовым центром. И об этом бывший премьер-министр Сингапура, увы, уже покойный Ли Кван Ю, даже написал целую книгу. Сингапур населяют малайцы и китайцы главным образом. Страна эта была в прошлом британской колонии, как раз во времена, когда было написано «Танго Магнолия». И сейчас она имеет три государственных языка – английский, китайский и малайский, а точнее сингапурский английский называют «Синглиш». Ну вот есть «Хинглиш», есть американский английский, а есть еще «Синглиш».
0: Да, интересно было бы узнать об этой стране побольше и послушать, как звучит сингапурский английский, но я думаю, что когда-нибудь в рамках программы «Окно в мир» мы познакомимся с этой страной поближе.
1: А сейчас мы завершаем нашу передачу. Прежде чем завершить ее, я хочу сказать, дорогие друзья, что в прошлом выпуске мы вас немножечко обманули. Наше путешествие затягивается.
0: Не затягивается, а скорее продлевается. Еще на один выпуск.
1: Совершенно верно, а это значит, что будет больше городов и больше музыки. Слушайте и наслаждайтесь, дорогие друзья.
0: После того, как вы послушаете, обязательно напишите нам ваши отзывы, предложения и пожелания на наш почтовый адрес pro@skmf.org.
1: А мы прощаемся с вами и оставляем вместе с Александром Вертинским. С вами были диджей Марзук
0: и Мария. До новых встреч в эфире Радио Рансис.
1: Пока-пока.

Вы плачете, Ивета, что наша песня света, а сердце не согрето без любви огня и сладко.

Вы плачете, ребята, что песня не допета, что это где-то, где-то унесло.

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: А у вас это тоже поют?
2: Да.
1: Хорошая песенка.
2: Я ее не знаю.
1: Неужели не знаете?
2: Нет.

0: Хорошо.
1: Неужели вы раньше никогда не слыхали? Ее много поют.
0: Нет, не слыхал.
2: Дмитрий Иванович, я ж вам пел ее.
0: Не помню. Хорошая песня, немного печальная.
1: Вальс?
0: Разве?
1: Ну, конечно, вальс. Та-рам-пам-пам.
0: Вальс. Вальс.
1: А вы разве не танцуете?
0: Я совсем танцевать разучился. И прошу вас меня извинить. Скажите, Оля, чего вам больше всего хочется на свете?
1: Чтоб кончилась война.
0: Нет, я не об этом. Чего вам больше всего хочется потом, после окончания войны, для себя самой?
1: Не знаю.
0: А я знаю. Мне хочется... У меня на фронте есть сирота, воспитанник Ваня. Он сюда приедет, вы его увидите. Он за войну много потерял. И слишком много видел. Даже, может быть, больше меня. Но недавно я подарил ему венгерскую кавалерийскую трубу. И он целую неделю был совершенно счастлив. Вот и мне хочется, чтобы потом, после войны...
1: Вам подарили венгерскую трубу?
0: Почти так. Во всяком случае, чтобы я встал утром и был счастлив только от того, что светит солнце, что небо синее, а трава зеленая. Вы понимаете меня?
1: Я понимаю только одно, что вам сегодня грустно.
0: Не, ну что вы.
1: Да нет, не делайте вдруг таких веселых глаз, я сама это умею. Но вы не грустите. Когда вы вернетесь с войны, я вам подарю большую серебряную трубу с кистями. Да нет, правда, не грустите. До завтра. Вы завтра утром выйдете на улицу, и я вам обещаю, небо будет синее, а трава зеленая.
0: Спасибо.
1: До свидания, Васенька.
2: До свидания.
0: Вася, ну я ладно, а ты чего грустишь?
3: Ничего, Дмитрий Иванович. Разрешите мне идти?
0: Не разрешаю. Тебя что, плохо встретили в твоем театре?
3: Наоборот.
0: Вася.
3: Что?
0: А ну давай садись. Садись. И давай как перед Богом.
3: Не могу сидеть. Понимаете? Хорошо играют. Хорошо. Петька Свешников, с которым мы до войны вместе репетировали, так несчастливца в лесе играет. Так играет.
0: Как тебе не сыграть, что ли?
3: Не сыграть.
0: Ничего. Ничего, вернешься после войны, начнешь сначала.
3: Нет, Дмитрий Иванович, нет. Чтобы играть в театре, знаете, что нужно иметь? Талант.
0: Так что ж, у тебя до войны был талант, а на войне пропал, что ли?
3: Не было. Никогда не было. Вот 3 года прошло, посмотрел на товарищей, вижу. Не было. Только большое желание было иметь талант. Пришел за кулисы, обнимают, ордена нашивки трогают, хвалят, целуют. Вася, когда вернешься? Никогда.
0: Почему? Они же искренне были тебе рады.
3: Да разве я про искренность говорю? Они меня и в театр обратно возьмут, и роли дадут, и фотографию в фойе повесят. Артист Каретников, фронтовик, 2 орденоносец.
0: Ну и что?
3: Ну, это ж на фотографии ордена и нашивки за ранение видны. А на сцену несчастливцев с ними играть не пойдешь. Там ведь не биографию свою рассказывать, играть надо. Играть. После войны возьмите меня с собой на строительство, а, Дмитрий Иванович?
4: Иди шинели с вешалки возьми, свою и мою.
3: Зачем?
4: Спишь сегодня здесь. У нас с тобой впереди еще будет длинный разговор.
3: Дмитрий Иванович.
4: Все. Иди.
3: Есть.
5: В квартире Воронцовых появился еще один гость. Он дал знать о себе коротким звонком. Тетя Саша бросила швабру и побежала открывать. В дверях стоял строго подтянутый, одетый в военную форму, подросток.
6: Гвардии полковник Савельев здесь живет?
7: Здесь, идите. Оля, какой-то военный Дмитрий Иванович спрашивает.
6: Разрешите узнать, как к нему пройти?
8: Туда, пожалуйста. Угу. Но его еще нет. Он не пришел. А вы... Ты посиди. Тебя как зовут?
6: Гвардии фрейтор Шполянской.
8: Так ты подожди, а Дмитрий Иванович скоро придет.
6: Боже мой. Сейчас мыться будешь.
8: Разрешите, я при машине подожду.
6: Мне твой полковник приказал, что если ты без него приедешь, чтобы я тебя первым делом вымыла. Понял?
8: Он вам правду приказал?
6: Ну, конечно, правда. Тетя Саш! Тетя Саша!
7: Ну.
6: Тетя Саш, надо ванну напустить помыть вот солдата.
8: А если пока я мою, из гвардии полковник придет?
6: А ничего, я скажу, что ты здесь.
7: Ну, давай.
6: Иди.
8: А то, может, у него приказания будут.
7: Ты доброволец? Вот и в ванну, иди добровольно. Ну, это... не буду я с тобой возиться, иди.
9: Здравствуйте.
10: Анна Григорьевна, здравствуйте. Ну, проходите, пожалуйста, раздевайтесь. Помогу.
9: Спасибо. Дмитрий Иванович у себя?
10: Нет, его нет. Проходите, пожалуйста.
9: Спасибо.
10: Вы знаете, кто приехал?
9: Кто?
10: Мальчик, о котором Дмитрий Иванович говорил.
9: Ваня?
10: Да.
9: То-то я проходила, Вилли стоит.
10: Да-да.
9: А Дмитрий Иванович скоро придет?
10: Не знаю.
9: Не знаете. Мне через час на дежурство так уж зашла, потому что они как перелетные птицы. Приедешь завтра, а он, глядишь, утром уже уехал. Я к нему пойду посижу.
10: Ну, зачем вы меня обижаете? Я же вас тоже звала.
9: А вам не кажется, что мы, военные, уже окончательно заполонили ваш дом?
10: Ну почему?
9: Ну как же. Сначала Митя, потом полковник Иванов, потом Ваня и вот я.
10: Садитесь.
9: А ведь я начну ходить. Привяжусь к вам. Потом не обрадуйтесь. Я человек одинокий.
10: Я тоже.
9: Ваше одиночество, Оленька милая, это как бы вам сказать. Вот вы подходите одна к театру. Вот сейчас вы откроете дверь и войдете туда. Вот ваше одиночество. Оно только до порога. А мое одиночество другое. Я уже была там, и уже вышла, и иду домой. Одна. Это совсем разное одиночество. Мое, ваше или Дмитрия Ивановича, например, совсем разные.
10: Он третьего дня так посмотрел на эту куклу, когда мне полковник ее показал.
9: Пройдет. Все зарубцуется.
10: А разве это так просто?
9: Нет, не просто, но раны затягиваются, это закон. Иной раз смотришь на какую-нибудь ужасную рану, и даже ты, врач, умом и знаешь, а глазам не веришь, что затянется. И все-таки затягиваются.
10: Даже самое страшное?
9: Да, можете поверить мне. У вас еще все впереди. А я уже не молодая женщина, и главное, прожила не слишком счастливую жизнь.
10: У меня тоже было свое горе в жизни, как у многих. Когда я училась еще на третьем курсе, у нас был один парень. Он был такой, ну как вам сказать, хорошие и отчаянные. Уже в первый месяц, как мы познакомились, он мне сказал, чтобы я выходила за него замуж. Ну, я рассердилась, а он мне сказал, что все равно я когда-нибудь за него выйду. Ну, а потом началась война. И когда я его провожала, так все было страшно там, куда он ехал, что я вдруг сама ему сказала, чтобы он скорее возвращался, что я выйду за него замуж. Но он меня обнял, поцеловал. И потом, знаете, он так улыбнулся, так ужасно грустно улыбнулся, что я поняла, я его больше никогда не увижу.
9: А потом?
10: А потом он погиб. Через месяц.
9: Вы все еще любите его?
10: Не знаю. Вот в эти 3 года за мной ухаживали, говорили. Ну, вы знаете, что говорят. И вдруг в эти минуты я вспоминала, как он мне тогда улыбнулся. И мне это мешало ответить. Меня отец даже синим чулком прозвал.
9: Глупости.
10: А что глупости?
9: Синий чулок глупости. Не слушайте его.
7: Оля! А? Ой, куда солдат-то класть будем? Здравствуйте, Анна Григорьевна.
9: Здравствуйте.
7: И белье не знаю где.
10: Сейчас, искала, извините, искала. Анна Григорьевна. Сейчас, тетя Саша, сейчас все найдем.
9: На берез не слышим, невесом слетает желтый лист, старинный вальс, осенний сон играет гармонист, вздыхает.
2: Что, заждалась меня?
9: Очень ты мне нужен. Я и не к тебе вовсе в гости пришла.
2: Да, к кому же?
9: Коля.
2: А она дома?
9: Дома.
2: Ага. Ну что, пойдем ко мне в комнату?
9: Не пойду.
2: Почему?
9: Здесь посидим. Здравствуй, Митя.
2: Здравствуй, майор.
9: Оля сейчас придет.
2: А ты давно пришла?
9: Примерно сейчас, скоро пойду.
2: Ну вот уж сразу и пойду.
9: А что же? С Олей мы тут уже поболтали. А с тобой? Неинтересно мне с тобой говорить, Митя.
2: Будто бы.
9: Конечно. Я же знаю все, что ты мне скажешь, и все, о чем спросишь.
2: Например?
9: Например? Тебе хочется меня спросить, о чем мы разговаривали с Олей? Если ты это спросишь, я скажу о тебе. Ты скажешь обо мне и сделаешь вид, что удивлен.
2: Дальше?
9: Дальше я скажу «да» о тебе.
2: Ну, а я что скажу?
9: А ты скажешь, что же вы обо мне говорили, и сделаешь равнодушное лицо. А я скажу, что нет, я пошутила, мы о тебе вовсе не говорили.
2: А на самом деле?
9: Что на самом деле?
2: Ну, что вы обо мне тут говорили?
9: Знаешь что, Митя? По-моему, тебе нравится эта девушка.
2: А по-моему, тебе нравится сегодня допекать меня.
9: По-моему, ты сердишься, Митя.
2: Слушай, майор.
9: Да, Митя.
2: Не порти мне жизнь. Мне хорошо тут. Ты это видишь не хуже меня. Я проживу здесь неделю и уеду. И у меня останется хорошее воспоминание об этом. Вот и все. Я уеду отсюда за 1000 верст, и не беспокойся. Сам себе задам этот глупый вопрос. Но задам именно там, за 1000 верст отсюда. Понятно тебе?
9: Да. Хорошо, не буду задавать тебе глупых вопросов, буду задавать только умные. Был в наркомате?
4: Был.
9: Не получил еще назначение?
4: Нет, сказали, чтобы отдыхал. И знаешь что?
9: Что, Митя?
4: Путевку дали в Архангельское на неделю.
9: Ну,
4: а мне не хочется ехать.
9: Ну
4: и не поеду.
9: Покажи путевку. Архангельская. Прекрасный санаторий.
4: Да.
9: Сосны. Отдельная комната. Отличное питание.
4: Угу.
9: Воздух. Блестящее медицинское обслуживание. Не едешь?
4: Не еду.
9: Не едешь?
4: Не еду.
9: Можно задать тебе глупый вопрос?
4: Отстань. Слушай, майор.
9: Да, Митя.
4: Как ты думаешь, я их не очень стесню, если еще, ну, неделю здесь поживу?
9: Ужасно стеснишь.
4: Ты серьезно?
9: Конечно, серьезно. Ужасно стеснишь. Они уже и так мучаются, не знают, что с тобой делать. Старик тебе весь свой английский табак отдал. Тетка сегодня целый день твои рубахи стирает. Ты причиняешь бесчисленные хлопоты этой семье. То Иванов у тебя ночевал, то я хожу сюда. Наконец, твой Ваня приехал сегодня.
4: Что?
9: Твой Ваня приехал сегодня!
4: А где же он?
9: Если не ошибаюсь, Оля приказала ему купаться.
4: Ваня! Ваня!
11: Я, товарищ гвардии полковник!
4: Когда ты приехал?
11: Товарищ гвардии полковник!
4: Здоров!
11: Так точно, товарищ гвардии полковник!
9: Ну что ты держишь ребенка на холодном полу мокрого в простыне? Пусть идет оденется.
4: Да-да, иди, одевайся, потом доложишь.
11: Разрешите идти?
4: Ну иди же, я тебе сказал.
9: Слушай, ведь тебе хотелось его обнять и поцеловать. Только не ври.
4: Ну, хотелось.
9: Почему же не сделал?
4: После войны буду обнимать и целовать. Он ефрейтор у меня сейчас. Поняла? Ефрейтор.
9: Все у тебя так. После войны. У меня папироса уж 5 минут не курится. Ты мне спичку тоже после войны дашь.
4: Прости. Слушай, майор.
9: Да, Митя?
4: Что-то у меня нога побаливает. К дождю, что ли?
9: Дай посмотрю.
4: А ну тебя, еще, пожалуй, уложишь, я тебя знаю.
12: Здравствуйте, Дмитрий Иванович.
4: Здравствуйте.
9: Знаешь что, Митя, мне на дежурство.
4: Майор, у меня Виллис есть, я тебя сейчас на нем отправлю. Спасибо вам, Оля, что вы моего Чумазова там купаете.
12: Он у вас чудный парень, только с ужасным презрением спросил меня, служила ли я в армии.
4: Солдат, солдат до мозга костей.
12: Да.
9: Что, Митя? Страшно?
4: Что страшно?

0: потерпи. Вот. Постой, да у тебя седые волоски. И вот еще.
1: Меня мало. Вот у гвардии полковник, у него знаете, сколько седых волос? Полголовы.
0: Ну, хорошо. Иди, посмотри в зеркало. Путевка в Архангельское. Сегодня?
2: Услышав шаги Савельева, Ольга быстро положила путевку на место.
1: Товарищ гвардии полковник, гвардии фрейтор Шполянский по вашему приказанию прибыл.
3: Здравствуй.
1: Здрасте!
3: А что, ты, по-моему, прическу переменил?
0: Я его так причесала.
3: А, нет, ничего, хорошо. Можешь теперь так ходить. Ну, как Воронков, хорошо машину вел?
1: Так точно, никаких замечаний.
3: Ну, хорошо, иди вниз за вещами, он сейчас вернется.
1: Разрешите идти?
3: Иди. Вот видите, и сам доехал, и по дороге еще шофера в строгости содержал.
0: Ну, а как у вас в наркомате?
3: Да пока приказано ждать. Вы случайно не видели? Я где-то здесь бумажку оставил.
0: Какую? Не видела.
3: Не видели? А, вот она.
0: Ну и какие же у вас теперь планы, Дмитрий Иванович?
3: Да не знаю, как начальство. А пока ближайший план... Отправиться завтра в художественный театр на «Три сестры». Хорошо. Как вы к этому относитесь?
0: Ой, ну, конечно, хорошо.
3: Я с большим трудом, но выцарапал у них там 4 билета. Нам с майором и вам с Сережей. А где он, кстати? Я что-то его не вижу. Он не уехал?
0: А, да нет, он здесь. Вон там в книжке есть его телефон. Вы можете ему позвонить.
3: Хорошо. Подождите, а почему же, собственно, я-то?
0: Ну, как почему? Вы же взяли ему билет.
3: Ну да.
0: Да.
3: А, ну да. Ваня, ставь чемодан. Я возьму его. Бери другие вещи, иди за другими вещами. Я возьму этот чемодан. Иди за другими вещами, Иван.
0: Ваня, скажи, твой полковник очень умный человек.
1: Кто, гвардии полковник?
0: Конечно. Минуту назад я бы этого не сказала.

0: комната, где временно поселился Савельев. Дмитрий Иванович лежит на диване. Анна Григорьевна, закончив осмотр, убирает стетоскоп.
1: Ну что ж, Митя, если бы было мирное время, я бы сказала, что тебе надо ехать на 3 месяца в Цхалтубу. Но поскольку война есть война, и ты есть ты, придется просто полежать недельку.
2: А что, собственно, случилось?
1: У тебя болит одна из твоих старых ран, Митя. Вот и все.
2: Между прочим, почему-то та самая, которую оперировала ты.
1: Совершенно верно, Митя. Она как раз и была самая тяжелая.
2: Слушай, майор.
1: Да, Митя.
2: Договорились. Я сегодня вечером доковыляю в театр, а завтра утром поеду лежать в Архангельское.
1: Все будет наоборот, Митя. В театре тебе вредно. В Архангельское ехать, может быть, и полезно, но мне почему-то кажется, что ты останешься здесь.
2: Теперь нет.
1: Почему теперь нет?
2: Знаешь, жизнь иногда вовремя напоминает.
1: Знаешь что, Митя? Я, кажется, опять задам тебе все тот же глупый вопрос.
2: А я тебе на него отвечу. Да. Да. И поэтому я должен как можно скорее уехать отсюда. И чем скорее, тем лучше. Когда-нибудь после войны я, может быть, встречу женщину, у которой будет столько же горя и почти столько лет, сколько у меня, и мы поймем друг друга. Я завтра утром еду в Архангельское, майор. Да-да.
3: Можно?
1: Можно.

0: Ну что ж, Оленька, полковник проявил благоразумие с утра, ожидая меня уже в горизонтальном положении. За это ему скостятся, пожалуй, дня 3 и останется лежать всего неделю. Сейчас я допишу ему медицинское заключение. А вы, Оленька, если вам не трудно, принесите мне с вешалки планшетку. Там бланки для рецептов.
1: Сейчас. Это?
0: Это. Пусть Ваня сбегает с этим рецептом. Угу. Завтра я приду и сделаю перевязку.
2: Майор.
0: Ах, да. Я же забыла. Ты же завтра едешь в Архангельское.
1: Как? Подождите, какое Архангельское?
0: Полковник считает, что ему эту неделю полезнее полежать в Архангельском.
1: Да? Но ведь туда еще нужно устраивать путевку.
3: Да, в общем, видите ли, нет у меня, собственно... Куда ты, майор?
0: С твоего разрешения хочу помыть руки, Митя.
3: Майор.
1: Вы что-то хотели сказать, Дмитрий Иванович?
3: Да, в общем, видите ли, Оленька, тут совершенно случайно выяснилась возможность поехать мне в Архангельское.
1: Совершенно случайно выяснилось?
3: Да, глупо. Надо было ехать вчера.
1: А вчера? У вас не было такой возможности?
3: Вчера? Вы все-таки заметили эту проклятую бумажку?
1: Заметила.
3: И ничего мне не сказали?
1: Но вы же тоже ничего не сказали.
3: Да. Глупо. Надо было ехать вчера.
1: Наоборот. Вам не надо уезжать завтра.
4: Ваня, Дорога Федоровна, сходи, пожалуйста, в аптеку, закажи.
1: Есть. Когда я вчера увидела эту вашу бумажку, а потом, когда вы ее так поспешно спрятали, я весь вечер думала, скажете вы или нет. И вы не сказали. Я поверила, что вам здесь у нас действительно хорошо, что вы не захотите отсюда уезжать, пока не поедете прямо туда, на войну.
3: Если хотите, правда. Вчера мне действительно не хотелось ехать.
1: А сегодня?
3: Оленька, но ведь я же теперь калека. Ну что я буду тут валяться и целую неделю портить вам настроение?
1: Ах, да. Я же совсем забыла. Я же рассчитывала завтра здесь с вами целый день танцевать, а вы теперь лежите. Какое разочарование.
3: Зачем вы смеетесь?
1: Да нет, я не смеюсь. Где это у вас неожиданно появившаяся путевка? Впрочем, я видела, куда вы ее положили.
3: Оля.
1: Видела.
3: Оля, подождите.
1: Вот. Посмотрите на нее в последний раз. Посмотрели?
3: Посмотрел. Оля.
1: Вот и все.
3: Вы действительно в папу.
1: Не знаю уж, как там, в папу или не в папу, но я не хочу, чтобы вы уезжали в это ваше Архангельское. И вы не уедете, и все. И не спорьте со мной. Анна Григорьевна!
0: Я еще мою руки.
1: Кончайте! Путевка в Архангельское все равно уже истреблена. Дмитрий Иванович будет лежать здесь.
0: Да. Ну, в таком случае я уже вымыла руки. Да, Оленька, что же дальше?
1: Я не знаю, что дальше. Но вы мне скажите, чтобы у меня совесть была чиста. Ведь Дмитрий Иванович может здесь лежать? Ведь это все равно?
0: Конечно. Ему сейчас нужно просто отдохнуть.
3: Спасибо, майор.
0: Ну, Митя, я пойду. Мне еще надо зайти домой и надеть свое лучшее платье, которое я приготовила, рассчитывая идти с тобой в театр.
1: Анна Григорьевна, может, мы не пойдем? Дмитрию Ивановичу нельзя.
3: Наоборот, непременно идите, непременно.
0: Не знаю, как вы, я действительно пойду и вам советую. Пусть он остается, ему полезно поскучать.
3: Майор.
0: Да, Митя. Только я оторву свой билет. А то я знаю, вы, Олечка, опоздаете. Женщины всегда опаздывают. С вами я не прощаюсь.
1: Хорошо.
0: До завтра,
3: До
0: Митя.
3: Свидания, майор.
1: Вам непременно хочется остаться одному?
2: Скажите откровенно. Ведь вы вчера были рады, когда я принес эти билеты.
1: Да, но...
2: Вы с ума сошли, Оля. Непременно идите. «Три сестры» — чудесный спектакль. Сейчас сюда зайдет ваш Сережа. Вы переоденетесь, станете еще лучше, чем сейчас. Пойдете и сразу себя почувствуете совсем хорошо и приятно.
1: Ну, хорошо. Какое прикажете надеть платье?
2: Какое платье?
1: Да, чтобы я себя почувствовала совсем хорошо и приятно.
2: Самое красивое.
1: Ну, хорошо, я постараюсь.
2: Да-да.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Что с вами, Дмитрий Иванович?
2: Да так, немного расклеился.
1: Сереженька, посиди с Дмитрием Ивановичем, я сейчас приду, только переоденусь.
5: Уже поздно?
2: Да ничего, возьмете мой Виллис.
5: Ну, а как же вы-то, Дмитрий Иванович?
2: Да видно, не судьба. В другой раз. Вот билеты. И прошу вас, мой, отдайте при входе в театр самой милой девушке, по вашему выбору.
5: Но у нас с вами в этом отношении могут не сойтись вкусы.
2: Нет, отчего же.
5: Ну, а может быть, все-таки сможете добраться?
2: Да было бы неразумно, еще довольно много топать.
5: Черт знает, хотя я в этом, ей-богу, не виноват. Я два раза просился на фронт, но сейчас охватывает дикое чувство неудобства от того, что люди вернутся, провоевав годы, а ты так и просидел здесь. Кажется, что где-то в глубине души они тебе этого не простят.
2: Да знаете что? Построить этим вернувшимся с войны людям прекрасные города с такими удобствами, от которых они давно отвыкли. И они вам от всей души простят то, что вы не были на войне.
5: До свидания, Дмитрий Иванович.
2: До свидания.
1: Вам нравится мое красивое платье?
2: Очень.
1: Очень рада.

0: Товарищ гвардии полковник, ваше приказание выполнено. Лекарство заказал.
1: Хорошо. Да, пока не забыл. Возьми-ка там деньги на письменном столе.
0: Зачем?
1: Ну, завтра, когда пойдешь утром, купи себе на них мороженого у Елисеевского. Ведь любишь мороженое.
0: Когда маленькой был, любил.
1: Ну ничего, и теперь съешь. Советы.
0: Дмитрий Иванович, а вы знаете, что она у меня про вас спросила?
1: Кто она?
0: Ольга Федоровна.
1: Что?
0: Она спросила, Ваня, твой гвардии полковник очень умный.
1: Ну и что же ты сказал?
0: Я, конечно, сказал очень умный.
1: Так и сказал?
0: Так и сказал.
1: Я бы этого не сказал. Нет, не сказал бы.
0: И она, я слышал, тоже сказала.
1: Что сказала?
0: Что она бы этого не сказала.

0: В этот день Москва салютовала еще одной победе советских войск. В жизни Савельева это был первый салют, который он видел из окна московской квартиры. Опираясь на палочку, одетый в военную форму, он стоит у окна. В комнату заглядывает тетя Саша.
1: Дмитрий Иванович, ты что все на ногах? Ты сел бы? Чаю дать тебе?
2: Да вот сейчас салют кончится.
1: Да ну, не видал их, что ли?
2: Вам вот да ну, а я в первый раз вижу. Добрый вечер!
3: Добрый вечер.
2: Вася!
4: Я, товарищ гвардии полковник.
2: Вася, иди скорее салют посмотреть.
5: Да, Ваню будил. Он же мне не простит.
4: А где он?
6: Гвардии фрейтор Смоленский, подъем, Соня, салют проспи.
7: Салют!
2: Иди скорее.
4: А на улице какая красота, всех цветов. Только жаль, что не наш.
2: Что не наш?
4: Ну, не нашего фронта салют.
2: Своих салютов, милый, никто не видит. Если бы это был наш салют, мы бы с тобой здесь не сидели.
7: А этот из скольких? Из 124?
4: Да.
7: Все.
2: Все. Вася, зажги свет.
8: Есть.
2: Ну, выполняйте приказания.
8: Спать.
7: Они холостыми стреляют.
8: Холостыми. Еще вопросы есть?
7: Нет.
8: Спать.
7: А мне не хочется.
8: Что?
2: Вася, вызови Виллис.
4: Есть. Коммутатор, 28, пожалуйста. Гвардии фрейтора Воронкова. Что? Спит? Разбудите. Да. Жду.
1: Ну, нагляделся. Теперь будешь чай пить.
2: А где Федор Алексеевич?
1: Да ну его. 10 дён работал, не спал, не ел, а только прилег. Так пришел этот...
2: Кто?
1: Да этот вот, Сережка. Теперь кричит с ним, как на ярмарке. Дать чай-то.
2: Я Олю подожду.
1: Олю... Да я и по 10 раз в день обед грею.
2: Ничего не сделаешь, тетя Саш. У нее сегодня защита проекта.
1: Да ну их, все у них так безо времени. Такая же балабонка, как и отец.
4: Воронков, Каретников говорит. Виллис к подъезду полковника. Да, не задерживайся.
2: Вася, придет машина, поедешь на заправку. Полный бак и все банки, чтобы все было готово. Понял? Салют слышал? Соседи уже начали.
9: Дмитрий Иванович, все равно же вам с ногой вашей ехать еще невозможно.
2: А я разве сказал, что ехать? Я сказал, чтобы все было готово.
10: Да, понимаешь, черт бы тебя побрал. Ты еще в 3 часа ночи пришел, чтобы я тебе объяснение писал. А я не знаю, на чем писать. Я не знаю, где мои академические бланки. Понимаешь, вот специально положил такое место, чтобы помнить, где они лежат. А я не знаю... Здравствуйте, Петр Иванович.
2: Здравствуйте, Федор
10: Алексеевич. Вы не видали такой синенький блокнотик? Мои академические бланки.
2: Не видел.
10: Не видели? Я не видел. Черт его знает. А вот я ему писать что-то там должен. Здравствуйте, Вася.
2: Здравствуйте.
10: Ты видал такой бланчик? Понимаешь, блокнотик. Что ты на меня смотришь, как сумасшедший? Я положил куда-то, понимаешь? Положил. Куда-то под нос положил. Сам не... Кто сказал под нос? Под какой под нос? Правильно, я сказал поднос, потому что я положил под поднос. Вот они, вот. Вот так, хорошо. Ну, ручку. Так, архитектура, дорогой мой, это скачка с препятствиями. А ты растерялся.
9: Я не растерялся. Я просто не понимаю, как они могут не видеть очевидных преимуществ моего проекта.
10: А ты пойми раз и навсегда, что твои преимущества – это значит чьи-то недостатки. А мы, дорогой мой, еще до коммунизма не дожили. У людей еще есть и честолюбие, и гонор напрасный. На, иди, бейся до победного конца. Вы понимаете, что это молокосос?
3: Блистательнейший проект реконструкции Полтавы соорудил. Блистательнейший. Вот при нем в глаза говорю. Ну, как все блистательное, это спорно. Весьма спорно. А спорить, видите ли, мы не умеем.
9: Ну, Федор Ильич...
3: Молчи. Не спорь. Дмитрий Иванович, вы не знаете, где Оля?
11: Дерется на защите проекта.
3: Так, дерется на защите проекта. Так. У меня к вам просьба. Когда Оля придет, пусть меня разбудит.
9: Что это вы военным сегодня, Дмитрий Иванович?
11: Да так, по случаю первой прогулки по комнате, решил натянуть старую шкуру. Надо привыкать. А что Федор Алексеевич так рано залег?
9: Так он же над собственным проектом 10 дней сидел. А тут еще я на его голову со своими бедами свалился. Вы знаете, а я вас тут застиг. Зашел позавчера, вы тут один расхаживали и монолог читали.
11: Я?
9: Гамлета хотите сыграть?
11: Да нет. Что ж, Гамлет, я мечтал. Впрочем, собственно, даже не мечтал, так. Были когда-то мысли.
9: Ну, почему вы так? Почему бы вам действительно не сыграть Гамлета? Читали вы недурно, с таким пафосом. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Вы знаете, ей-богу, недурно.
11: Дмитрий Иванович, я пойду. Вероятно, уже пришла машина или будет через минуту.
12: Хорошо, иди.
11: Есть. До свидания.
9: До свидания.
11: А зачем вам это понадобилось?
12: Что?
11: Смеяться над человеком, который и так не слишком счастлив.
9: Ну, почему же смеяться?
11: Я хорошо знаю, что он не только плохо читает монолог Гамлета, но смешно читает. А зачем же вам понадобилось хвалить его?
9: Ну, по-моему, все это не настолько серьезно, чтобы говорить об этом.
11: Нет, это очень серьезно. Когда бьют лежачего, это всегда серьезно. Да, он плохой артист. Но вы-то его за что? Что он вам-то сделал плохого?
9: Мне ничего. Просто у меня есть дурная привычка. Смеяться над тем, что действительно плохо и смешно.
11: Знаете что? Поедемте с нами на фронт. И когда вы по неопытности будете кланяться каждому снаряду, который разорвется даже в километре от вас, это, может быть, будет и смешно. Но он... не будет над вами смеяться.
9: Дмитрий Иванович, по-моему, это похоже на нравоучение.
11: Отсутствие таланта у человека еще недостаточный повод, чтобы его презирать. Да, он не талантлив, но он человек. А быть человеком – это тоже талант, который не у каждого есть, кстати сказать.
9: При чем тут презрение?
11: Ну, хорошо. Вы его не презираете. Вы просто считаете его... ниже себя. А люди этого не любят и правильно делают.
9: Дмитрий Иванович, вам не кажется, что я уже вышел из того возраста, когда меня можно было так откровенно учить?
11: Ну почему же? Учить человека никогда не поздно. Вот вы, например, сейчас учите меня тому, что нужно быть вежливым. Что ж, пожалуй, вы и правы. Если я вам говорю все это, то только потому, что верю в ваш талант. Иначе, ей-богу, я не стал бы говорить неприятности человеку, которого через день или два никогда больше не увижу.
9: А вы что, собираетесь уезжать?
11: Да, теперь думаю, что скоро.
9: Слушаю. Вас?
11: Спасибо.
9: Савельев слушает.
11: Есть. Есть.
9: Что, отъезд?
11: Да, ночной вызов.
9: Но вы еще вернетесь?
11: Безусловно, а что?
9: Придет Оля, нужно будет отпраздновать ее инженерство.
11: Во всяком случае, если задержусь, то прошу истребить эту бутылку вина за ее диплом.
9: Да, сегодня у нее большой день, праздник. Если бы за этот стол мог сесть еще и Витя... она была бы вполне счастлива.
11: Сергей Николаевич, вы часто говорите, я, Оля, Витя, мы ходили, мы дружили, мы говорили. Не кривите душой. Не будьте мелким человеком, это вам не идет.
9: Знаете что? Вы мне надоели.
11: Может быть. Но будь я на месте вашего покойного друга, я бы встал из могилы только для того, чтобы выкинуть вас из окна.
9: Черт знает что!
7: Здравствуй!
9: Здравствуй! Ну как, защитила?
7: Да, защитила! А где же все?
9: Все в порядке, хорошо прошло?
7: Хорошо! А Дмитрий Иванович, у себя?
9: Нет, он уехал. Я думал, ты его встретил на лестнице.
7: Куда уехал?
9: Да не волнуйся, кажется, в наркомат.
7: Я не волнуюсь, просто спрашиваю. А зачем это вдруг ночью в наркомат?
9: Не знаю, срочно вызвали. Он думает, что сегодня же уезжает.
7: Сегодня? А как же? Подожди. Анна Григорьевна? Оля говорит. Анна Григорьевна, Дмитрий Иванович уезжает. Кажется, сегодня. Нет, нет, пока еще в наркомате. Пожалуйста, поскорей. Ну, хорошо. Хорошо. Как же это так? Как же это так? Все вдруг?
9: Ну, собственно говоря, что же тут странного? Он еще не демобилизовался, по-моему, из армии.
7: Да, конечно. Но сегодня? А что это ты так зло говоришь о нем?
9: Да потому что у меня нет причин быть особенно добродушным. Он мне только что тут в твое отсутствие такого наговорил.
7: А что же он тебе сказал?
9: Не стоит повторять. Это будет не в его пользу. Да, вот так видишься-видишься с человеком, и вдруг совершенно неожиданно обнаруживается его мелкая и завистливая душа.
7: Перестань.
9: Лучше я уйду.
7: Как хочешь.
9: Как я хочу. Я не хочу, чтобы здесь околачивался человек, который мечтает отеческие нравоучения на том основании, что он уезжает, а я остаюсь. И что он не может остаться здесь сам и делать то, что он хочет.
7: А что же он хочет?
9: Остаться в этом доме хозяином. Вот чего он хочет. Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним.
7: Что еще?
9: Ну, как ты со мной говоришь? Как ты со мной говоришь? Еще неделю назад, когда он не приезжал.
7: По-моему... Самое главное, я тебе сказала как раз тогда, когда он еще не приезжал.
9: Но я этому никогда не поверю.
7: Ну, как хочешь.
9: Это все, что ты мне можешь сказать?
7: Да.
0: Синицын уходит. Появляется взволнованный Вася.
12: Добрый вечер. Дмитрий Иванович у себя?
7: Уехал наркомат.
12: Как уехал? На чем уехал?
7: Не знаю. На машине, наверное?
12: На какой машине, когда я на машине?
7: Как? Значит, он пошел пешком с больной ногой?
12: Очевидно. Наркомат так поздно?
7: Да.
12: Значит, чуяло его сердце. Пожелаю вам всего доброго.
7: Куда вы?
12: К наркомату буду ждать его там у подъезда, а то он еще обратно пешком пойдет.
7: А вы прямо оттуда не поедете на фронт?
12: Всякое бывает. Да нет, не поедем. У него же чемодан, вещи, все тут. Может, мне взять их с собой?
7: Взять? С ума вы сошли. Неужели вы думаете, что он не заедет проститься? Идите, идите и не спорьте со мной.
3: Ну что, вернулся, конец?
7: Папа.
3: Да? Как проект защитила?
7: Папа, Дмитрий Иванович уезжает. Понимаешь, уезжает сегодня совсем.
3: Чего что-то не понимать? Дмитрий Иванович уезжает сегодня совсем. Понимаю. А я тебя спрашиваю, проект защитила?
7: Да, защитила.
3: Ну, поздравляю.
7: Слушай, папа.
3: Да?
7: Слушай, папа, а что, если я вдруг сама, первая, возьму и скажу ему? А?
3: Что такое? Сама? Первая? Возьму и скажу? Стой! Сам открою!
13: Здравствуйте, Федор Алексеевич.
3: Пожалуйста,
10: входите.
13: Анна Григорьевна, как я вас ждала.
14: Здравствуйте, Оленька.
10: Очень спасибо. Хорошо, что вы пришли. Анна Григорьевна, вот теперь у вас здесь две бабы, вот вы и поговорите между собой, по-вашему, по-бабье, что прилично, а что неприлично. А я спать пойду.
13: Как вы думаете, он сегодня уедет?
14: Вы же мне это сами сказали.
13: Да-да. Он уедет. Я чувствую, что он уедет. А мне столько раз за эти дни хотелось ему сказать, зачем вы мне говорите, ваш Сережа, ведь я люблю вас.
14: И не сказали.
13: Нет, не сказала. Ну, неужели он ничего не видит? Я не знаю, может быть, это нехорошо, но я ничего не могу скрыть, а он все-таки не видит.
14: Как знать, может быть, и видит.
13: Тогда что же? Тогда зачем все эти слова, ваш Сережа?
14: Когда у человека за плечами 3 года войны, он иногда кажется самому себе гораздо старше своих лет. И потом, когда у человека было много несчастья в жизни, ему трудно поверить в возможность счастья. Труднее, чем другим. И он боится ошибиться.
13: Ошибиться? Во мне?
14: Не в вас, а в том, что вы его любите. Подумать, что да, а потом увидеть, что нет.
13: Но вы-то понимаете, что я его люблю? Вы понимаете, что его нельзя не любить?
14: Да, я понимаю вас, что его можно любить. Очень хорошо понимаю вас, но...
13: Что?
14: Ну, он, как и все очень хорошие люди, сам с трудом это понимает. Он боится. Боится, понимаете?
13: Чего же?
14: Боится всего, что сейчас в эти дни в ваших глазах поднимает его. И орденов своих, и нашивок за ранения, и того, что он с фронта и снова на фронт. Он боится всего, что может понравиться в нем в первую минуту и в первый день. Потому что он сам, понимаете, сам видит себя просто человеком в пиджаке.
13: Я знаю только одно. Мне все равно, сколько у него будет орденов, в чем он будет ходить, где он будет служить, вы понимаете? Мне совершенно все равно. Я знаю только, что люблю его. И не спорьте со мной.
14: Я не спорю.
13: Да нет, вы спорите. Спорите, потому что вместе с ним не верите мне. А вы верите, что я решусь и скажу ему?
14: Не знаю.
10: Ну?
13: Что?
10: Что-что? Вернулся?
13: Да нет еще.
14: Вам не хватает еще, как Фамусову, держать подсвечник в руке.
10: Да? И слов. В деревню к тетке. В глушь в Саратов. Так?
13: Ну что ты не спишь?
10: Нет, вы слышите? Она еще спрашивает, чего я не сплю. Потому не сплю, матушка, что сон весь соскочил.
13: Я тебе никогда в жизни больше ничего не скажу.
10: Уже столько наговорила, хватит. Спасибо за это. Все.
13: А вдруг он войдет и скажет: ну, я уезжаю, до свидания. И я скажу: до свидания, непременно заезжайте. Обязательно заеду. И все. Вы понимаете, все? Вдруг так будет?
14: Бросьте гадать. Лучше я расскажу вам одну историю. В прошлом году мой госпиталь попал в деревню. Всю сожженную, осталась только одна церковь. А мне как раз надо было оперировать 200 раненых. Я пошла к священнику и попросила разрешения использовать церковь под операционную. Он подумал, потом сказал: конечно, это не положено, но дело божеское, хорошее, ладно. Занимайте, только об одном вас прошу, чтобы в алтарь не трогали. Тогда ему сказали, что как раз алтарь светлее всего, и что как раз там мы и хотим оперировать. Он снова подумал, потом сказал: это уж совсем не положено, совсем, но дело божеское, хорошее, ладно, делайте операционную в алтаре, только об одном вас прошу, чтобы женщины туда не заходили. Тогда ему сказала, что как раз я хирург и должна сама оперировать. Тогда он думал, думал, потом сказал, это уж совсем не положено, грех. Еще долго молчал, думал, потом, наконец, сказал, ну, ничего, дело божеское, хорошее, оперируйте вы и в алтаре, а грех уж я возьму на свою душу. Вот такая история. Вы понимаете, Оленька, почему я вам ее рассказала?
15: Кажется, понимаю.
14: Не положено женщине первой говорить об этом. Но если в душе до конца чувствуете, что принесете человеку счастье, тогда скажите. Непременно скажите, потому что дело это, как говорится, хорошее. Даже божеское, а грех уж я возьму на свою душу.
16: Оля, Оль, что отец-то сказал? Уезжает твой-то.
15: Мой?
16: Ну а что же, мой, что ли? Ты думаешь, я старуха деревенская, так что у меня ни головы, ни глаз нет? Да я к тому говорю, что может в дорогу покушать, что собрать.
15: Спасибо.
16: Да потом спасибо говорить будешь.
17: Здравствуйте. Никак не думал, что вы еще не спите.
18: Нет, Митя.
17: Что?
18: Не спим, Митя.
17: Подожди, ты-то как сюда попала?
18: Представь себе, меня вызвали по случаю твоего отъезда.
17: Ага. Ну, Оля, вас можно поздравить?
15: Можно.
17: Поздравляю. Вася, заходи, не бойся шуметь. Буди Ваню, собирай чемоданы.
19: Есть.
18: Когда ты едешь и как?
17: Сейчас, Виллисом. Теперь, судя по всему, ждите наших салютов.
15: Хорошо. Будем ждать ваших салютов.
17: Что я вижу? Вы даже не распили бутылку вина за ваш диплом.
18: Тебя ждали, Митя.
15: Ну вот теперь, по крайней мере, мы объединим тосты. И за мой диплом, и за ваш отъезд, и за мою радость, и за вашу. Вы ведь рады, что едете?
17: Да как вам сказать, радость — это не то слово. Но в общем пора. Днем раньше, днем позже. Дело военное.
15: Ну вот очень хорошо, значит, за все вместе.
18: Но прежде всего чемоданы. Слушай, Митя, вы же мужчины абсолютно бестолковые люди. Я пойду сама уложу чемоданы. Только скажи мне, что тебе нужно с собой?
17: Да то же самое, майор, что брала с собой на фронт ты. Только с некоторой разницей в деталях обмундирования. У вас сегодня просто какой-то бивуак здесь по моей вине. Неужели Сергей Николаевич тоже меня дожидается?
15: Да нет, он ушел. Дмитрий Иванович.
17: Да?
15: Знаете что?
17: Что?
15: Я хотела вам сказать.
17: Что вы хотели мне сказать?
15: Вам Ваню обязательно брать с собой?
17: Ну, конечно.
15: А то, может быть, вы оставите его тут у нас. Ведь он еще ребенок.
17: Попробуйте ему это сказать.
15: Ему здесь будет хорошо.
17: Я в этом не сомневаюсь. Но война не кончилась. Мы можем так с ним друг друга потерять.
15: Почему же потерять? Вы что, разве больше никогда не думаете попасть в этот дом?
17: В этот дом?
15: Да, в этот дом. Дмитрий Иванович!
16: Вернулся, наконец.
17: Как, вы тоже не спите, Федор Алексеевич?
16: Да, заснешь здесь с вами. Когда отбываете?
17: Через полчаса.
16: Через полчаса. Очень хорошо. Очень хорошо, уезжайте. Наконец все ясно станет. А то, понимаешь, приехал, здесь все перепутал на свете, кабинет мой занял, каких-то ребят жить привез, из дочери сиделку сделал, чуть на экзамен не провалился. Уезжайте. Уезжайте, уезжайте, уезжайте. Очень хорошо. Ну что же вы стоите? Не уезжайте. Уезжайте? Вот как я вас отшлепал. Уезжайте. И возвращайтесь поскорей. Потому что мы скучать будем без вас. Привыкли. И этого вашего высокого полковника тоже забирайте. И черт с вами, живите в моем кабинете. А где это? Да, Митя, нет, Митя?
17: Они чемоданы собирают.
16: Чемоданы? Ну, чемоданы потом. Мы сейчас вот эту бутылку вина разопьем за ваш отъезд. Время у нас мало, мы а-ля фуршет. Вот так вот. Анна Григорьевна, Анна Григорьевна.
20: Иду.
16: А где Вася?
17: Вася.
16: Вы думаете, мы за ваш отъезд пить будем? Нет. Нет. Ничего подобного. Мы за ваш приезд пить будем. Вот вы приехали, а я подумал, приехал, а ведь ему обратно на фронт уезжать надо. И все-таки это хорошо. Все-таки хорошо получилось. Вроде как репетиция. Артист, я правильно говорю? Репетиция.
12: Правильно, Федор Сеевич.
16: Вот правильно. Вот артист меня поддерживает. Возвращайтесь поскорей. Мы с вами вместе будем заново города перестраивать. Ладно?
17: Во всяком случае, все взрывы беру на себя.
16: Ну вот, хорошо. Ладно, все. Поднимаем тихо бокалы. Так. А вот этот бокал я выпью один. Один выпью. Я сам знаю, за что я выпью. Ну вот. А теперь разрешите обнять и поцеловать вас по-христиански три раза. Приезжайте. Приезжайте, поскорее приезжайте. Скучать будем. Ну, Вася, приезжай скорей. Ах ты, курносый, Ванька. Ах, ну что, тоже нашел время, когда уезжать? Ах вы. Ну ладно, приехали, понимаешь, тут все перепутали на свете. Саша, не плачь, милая, не плачь. Пойдем спать. Пойдем, милая.
17: Вася, неси чемодан.
12: Есть.
17: А ты в машину, и чтобы все уложить так, чтобы можно было сидеть аккуратно.
19: Есть уложить аккуратно.
18: Я пойду посмотрю за ним.
19: Анна Григорьевна.
18: Что?
19: Да нет, ничего.
17: Ну вот так, значит. Что же вы молчите?
12: До свидания, Ольга Федоровна.
19: До свидания, Васенька.
17: Что же вы молчите?
19: Дмитрий Иванович, помните, вы как-то сказали, что хотели бы встать утром и быть счастливым только от того, что светит солнце, что небо синее, а трава зеленая. Помните?
17: Помню.
19: И я вам тогда сказала, что обещаю, что так и будет. Помните?
17: Помню.
19: Так вот, может быть, это в моей власти?
17: Что?
19: Сделать так, чтобы вы встали утром, и небо было синее, а трава зеленая.
17: Оля.
19: Я вас еще раз спрашиваю. Может быть, это в моей власти сделать так, чтобы вы встали утром, и небо было синее, а трава зеленая?
17: Вы понимаете, что вы говорите?
19: Понимаю. Отвечайте.
17: Оля, вы плачете.
19: Да ведь вы все-таки уезжаете.
17: Да.
19: Не объясняйте. Я знаю, что война еще не кончилась. Поезжайте и возвращайтесь.
18: Так и будет. Так вот распахнутся двери, и они вернутся.
19: Кто они?
18: Они с войны навсегда.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Мы послушали эти две музыкальные паузы с перевода Петропавловска. Валерий, как прошли университеты в Петропавловске?
2: Я когда туда приехал...
1: А какой то год был?
2: Это был 71-й.
1: Ясно.
2: Воздух совсем другой, не такой. Я как-то поиграл ребятам, они меня послушали и говорят: ты чего сюда приехал? Ты ж так хорошо играешь. Но если б я знал, в каком состоянии я приехал, я ж приехал без аттестата за 9 лет. Я приехал после туберкулеза, легкий, со справкой. И меня приняли условно. Я поиграл там. Я никуда не мог поступить. И вот следует заметить, какая там милость была. Не от людей, а Божья милость. Потому что если вот сравнить, что от людей, родственник Римского-Корсакова преподавал музлитературу. Он много знал и так далее. И вот кто-то сказал, что он рассказал анекдот за Сталина, и его отправили в тюрьму. Так что там директор был опасный, с ним лучше было не разговаривать, и надо было его обходить 10-й дорогой.
1: Да, что он... В 71-м году еще арестовывали.
2: Да, и в 75-м. И мне тоже доставалось, он меня тоже пугал, не знаю за что. Слава Богу, я скажу, что я ни в чем не разбирался. Был такой урок текущей политики. Меня спросили, какие страны входят в соцблок. Я стоял, ничего не ответил. А если бы я бы знал, я бы ответил. Ну, и хорошо, что не знал. Слава Богу, что не знал.
1: Что было лучше не знать, чем знать?
2: Да, да, лучше было не знать. Спросили меня, кто у нас генеральный секретарь. Если бы сказали, кто самый главный, я бы сказал Брежнев. А так сказали генеральный секретарь. И хорошо, что не знал. Не лазил по горкомам партии. Зато спросили... Как по-молдавски «зеркало»? А я сказал: о, Глинда. Ну и ладно, садись. Вот так все и обошлось. Потом остался я с русским, с литературой, с историей на осень. И хотят меня мучить хотят. А кто-то из преподавателей, а преподаватели бывшие военные, строгие люди. И эти преподаватели строгие говорят: оставьте его в покое, парень хорошо играет. Но зато потом была другая преподавательница, тоже по литературе, и ее звали Анка-пулеметчица. Она сама говорила, надо было только говорить «да». Скажите, Валерий, монолог Сатина. Ну, что-то говорю, не говорю. Говорит: да, да, я только говорю «да, да».
1: Она отвечала же.
2: Да, все было хорошо. А дальше уже было веселее чуть-чуть. Уже были педагогика, эстетика, история партии. Но на истории партии надо было молчать, и все, молчать.
1: Если молчал, значит хорошо.
2: Да. Я не ходил на нотную грамоту, а там учили побольше, чем учат в музыкальной школе. Учили, как писать ноты для оркестра, как писать ноты для хора, как ударник расписывать. То, чего я и не знал даже. И что интересно, учитель меня позвал к себе домой и дал мне этот материал весь, книгу дал. Ну, скажем так, дал свой хлеб.
1: А потом по этому предмету были экзамены?
2: Ну, экзаменов не было, просто поставили зачет и все. Был предмет у нас нотная система зрячая, итальянская нотная система. Брали фанерку, на ней натягивали проволоки, и между проволок знаки из пластилина лепили. Но есть чертежи по Брайлю, можно трогать их. Выглядят как по зрячему. Их руками можно трогать, глазами можно смотреть. И даже радиосхемы так печатались, как по зрячему. Мультивибратор был, печатали в советском школе. По части композиции. На меня обратили внимание одна преподавательница. Она мне ничего не преподавала, но она мне помогала. Она была как наставником моим. И вот она обращала внимание на мои сочинения. Я ансамбль собрал. Думалось, что будем играть блатные песни. А тут просит одна: проаккомпанируйте мне. И слава Богу, блатные песни не получились. девочки в самодеятельности художественной просили, вот проаккомпанируй мне вот эту песню эстрадную, которая в ходу. Ну, скажем, «Червона рута».
1: Не все предметы посещал, не все уроки.
2: Это с нотной системой так получилось. Я посчитал, что я много знаю, что я молодец, из гордости своей я не посещал нотную грамоту.
1: Не знал, что там преподавалось больше, чем знал?
2: Да, вот если б знал, это было бы лучше. Это из гордости. А преподаватель сделал лучше, он не стал на меня кричать, а просто позвал к себе домой и книжку отдал.
1: И когда посмотрел, что в той книге, понял, что там преподавалось то, что не знал.
2: Да.
1: А в Петропавловске до какого года проучился?
2: Ну, до 76-го. Я еще и на конкурсе был. Там были конкурсы баянистов. Там, короче говоря, на этих конкурсах исполнялась скерца Чайковского до минор, исполнялся экспромт Шуберта ми бемоль мажор, исполнялся первый танец Брамса в обработке Горохова. Но кроме этого надо было еще что-то играть. Скажем, я вот, например, играл по части барокко. Я играл Баха, прелюдию и фугу до минор. По части народной я играл хора Марцишорева, мартовский хоровод.
1: Да, лаутари.
2: Его сделал для баяна Ризоль Николай. Фантазию Аулова играл на тему «Подмосковные вечера». И играть надо было с артистами в полном смысле слова. На одном конкурсе я занял 4-е место, а на другом 2-е место занял.
1: А в жюри кто обычно присутствовал?
2: Присутствовали не такие отдел культуры, там министерство, там соцобеспечение или что-нибудь. Там были музыканты с высшим образованием, тоже артисты.
1: Уровень там был высокий.
2: Кто выступал на конкурсе, тех освобождали от экзаменов некоторых. Кроме вот, да, баяна, я играл в эстрадном оркестре, как я рассказывал, и еще сделал вокально-инструментальный ансамбль. Аккомпанировал одному, и причем не сам, нас было 4 человек, другому. Вместо того, чтобы я один, участвовал так, что мы вчетвером аккомпанировали. Все те, кому мы аккомпанировали, они были как участники ансамбля.
1: А в ансамбле тоже на баяне играл?
2: Нет, на пианино. Но у меня еще была тяга к другому. Вот сейчас называется битбокс. Есть такое, когда люди поют, имитируют, как будто это оркестр, а не голоса. В Бельской школе я тоже собрал такой ансамбль, и мы несколько вещей пели. И в Петропавловске тоже делал, и уже вещи посложнее делали. Все-таки ребята грамотные были, ребята-девчата. Да, и кроме этого я еще участвовал, это было обязательно, играл в духовом оркестре.
1: В духовом на чем играл?
2: На барабане.
1: А в струнном?
2: А в струнном на контрабасе играл. Мы там играли серенаду Шуберта, «Утро туманное», «Лебедь Сен-Санса». А вот в этих типа битбокс я только руководил ими. Мы пробовали «Буре» Моцарта, «Смелый наездник» Шумана. Да, расскажу про аранжировку там же, в Петропавловске. Я захотел популяры, народные молдавские. Я, значит, расписал эту «пам-пам-пам-пам», «тар-ли-ли-ла», «тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра», «эрам-пам-пам-пам», «тар-ли-ли-ла», «тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра», «тара-ра-ра-ра-ра-рам», «тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра». Так я цимбал, где я там возьму? Там, где его нет. Я, значит, его расписал для домра тенор и домра прима. А уже остальной контрабас был, даже скрипка одна нашлась, кларнет нашелся. Показал я ноты свои одному преподавателю. Ой, вам еще надо долго-долго учиться, набираться премудрости. Вы знаете, сколько много инструментов существует и так далее. Говорит, а пожилого человека надо уважать, когда он говорит, слушать надо его. А тут уже звонок на обед, все пошли на обед, а он говорит. И обед прошел, он проговорил все, наговорился. Да, пошел в магазин, купил консерву за 30 копеек и все. Пригласили меня куда-то играть на свадьбу. Я ж по субботам и воскресеньям ходил играть. Ну, приглашали, что отказываться. Я играл. Был как раз тот самый преподаватель. Значит, его жена меня повела за стол, говорит, смелее, говорит, идите. Я, говорит, жена Ивана Кирилловича. Можете со мной чувствовать свободно. Покормили, я поел. И все дела. Играл, все. Он был доволен. И на утро уже все знали, что как Записка хорошо играет. Мне руку все пожимали. Как будто не знаю, какой конкурс выдержал. Ой, как красиво Записка играет. А был трагический случай. Однажды я приехал с Молдавии. Трое суток ехал на поезде после каникул. И я ж всегда хотел почувствовать запах родины, послушать популяри. Каникулы заканчиваются, надо возвратиться. Ну, я и возвращался, ничего не подозревал. Меня позвали играть. Причем сам директор, если б я знал, что это лично ему нужно, я не знал, что это лично ему. Типа того, что рука руку моет или что-то такое. Я же не знал этого. Но он сказал, иди, а он-то не подумал, что я с дороги, что надо отдохнуть и так далее. И я прибыл на то место. Как ребенок, я же еще и ребенком был. Жизни-то не знал и всех этих людских хитростей. Я говорю, я приехал, чтобы пораньше, чтобы тумбочку себе найти.
3: Свои проблемы.
2: А она ничего не понимает. Говорит, а у нас тумбочек нету. Она меня покормила. Говорит, лягте, поотдыхайте. А что такое музыканту ложиться отдыхать? Я думаю, это каждый знает, кто на свадьбе играл. Это нельзя не кушать, нельзя у печки сидеть. То найдет сонная волна, тогда капец. Вот так и получилось. Я поел, заснул, никто меня не мог разбудить. Проснулся, там играет другой баянист, мне дали 10 рублей, меня привезли. А дальше я не знал, чем может быть кончится это. А случилось другое. Одна девочка сочинила стихотворение про директора и кинули на подоконник в коридоре. А я что, не подумал, взял и стал читать вслух. И все почему-то подумали, что это сочинил я. А Бог сделал по-другому, что я не продал ту девочку.
3: А, знал, что та девочка сочинила?
2: Да, да, но Бог вытащил из памяти. Директор на меня разозлился, сделали педсовет и так далее и тому подобное. Одна преподавательница, которая для меня была наставницей, говорит, а если он вас куда-то пошлет, вы пойдете? А она говорит, если скажут, по какому адресу, то пойду. Все обошлось. А я пошел, пожаловался, и меня никто не стал исключать. А как раз до окончания было 6 месяцев. 60 человек за меня подписались. Если вы его исключите, то мы все уйдем. Ну и, короче говоря, я доучился. Но на выпускных экзаменах я играл первую часть концерта Чайкина. Незрячего композитора.
3: Прошло 4 года учебы в Петропавловске.
2: Да.
3: И после этого вернулся домой.
2: Да, вернулся домой.
3: Что предложишь нам в следующую музыкальную паузу?
2: Там был такой преподаватель Воронин Николай Захарович. И вот я у него в оркестре играл. Исполняли «Лебедь Сен-Санса», «Серенаду Шуберта». Я как воспоминание мог бы поставить или «Лебедь Сен-Санса», или «Серенаду Шуберта». Это я на себе Люси написал. Я почему хотел бы «Лебедь Сен-Санса»? Может быть, Воронин услышит и вспомнит. Он в Германии находится сейчас.
3: А, очень возможно, что радио Ранси слушает и в Германии. Я знаю кого-то в Германии, который слушает. Может быть, и послушает.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: 4 года учебы в Петропавловске прошли, и после Петропавловска, наверное, Валерий вернулся домой.
2: Меня пригласили в Бендеры руководить ансамблем «Спиранца». Там был ансамбль довольно-таки хороший. Они всегда на смотрах занимали первые места, очень известны были в Молдавии. Там играл, значит, Антон Ени, электроорган, играл Фима Паскар, Погольша играл, Валентин, потом играл Добровольский Славик, это из зрячих, Надя Шумейко пела, еще и Степан Волков такой был. Степан Волков, несмотря на то, что он не зрячий, он был барабанщиком и неплохо на ударнике стучал. Вот они, кроме того, что играли, они пели на 4 голоса. В их репертуаре были молдавские песни из репертуара «Контемпорану». В их репертуаре были песни из репертуара «Лейся песня». Пришло время, когда я с ними расстался, или они со мной расстались. Дело в том, что они были как частная корпорация в то время. Они не только на государство работали, как все музыканты в Молдавии, они работали в первую очередь на себя. От них меня ушли, они как бы сделали этим и себе вред. Я тоже сделал ансамбль и был ихним конкурентом. Довольно-таки хорошо играли. И что интересно, возле меня были всегда зрячие люди. Они мне помогали где что-то запаять, вырезать, закрутить что-то, там колонки смастерить и так далее. Например, скажем, вот у меня жена зрячая, она и пела, и на ударнике играла. Была и организатором, ведь надо смотреть, когда на свадьбу куда-то пошли играть, чтобы не случилось чего-то, чтобы не побили музыкантов, чтобы аппаратуру не разбили, чтобы машина не перевернулась, которая нас везет. Мы с нашим ансамблем уже играли и в цирке. Просто в цирке играли, ну, понятно, несчастье, что трубач, который у нас играл, он работал в цирке. Ну и нас бы взял в цирк. Вот если так со зрячими, нас было 2 незрячих. Гитарист был незрячий, и я на электроорганах играл, тоже был незрячий. Аппаратура, конечно, была сложная, ну, тем, что я играл на 3 инструментах сразу, и под ногами целая куча приставок, за этим всем смотреть надо. У меня 1 инструмент был большой, это Юность-75. Но на большего я не мог рассчитывать, денег-то не было. Другой инструмент был, это лель вместо пианино. Другой инструмент был еще какой-то там клавишный маленький. И это все надо было как-то подключить, установить, чтобы все это не упало. Трудно было привыкнуть после пианино на электрических инструментах играть. Я должен был найти себя, что я в ансамбле «Спиранца» тоже на пианино играл, а на свадьбе с ними не шел. Там пианист не нужен был. Просто они шли вчетвером. На концертах я играл на пианино. И еще в ресторане я играл с ними. Был такой инструмент клавишный, клавизет. Можно было на нем играть, как на пианино. Когда это было очень важно, я играл с ними. И мы даже исполняли «Буре» Моцарта. Но тоже пели на 3 голоса. Также аккомпанировали себе. В репертуаре у нас также были молдавские песни. И болгарские, и русские. Ну, все, что людям нужно было. Правда, надо было приучиться к обрядам молдавским, чтобы кто-то подсказывал, да. А вот она разбиралась в обрядах. Моя жена разбиралась хорошо. Я даже не знаю, как сейчас вот приглашают операторов, а как с оператором обряды делать. А мы поиграли на месте. У нас бас-гитарист на аккордеоне мог играть хорошо. Он говорит, ты оставайся с женой. А мы, говорит, я возьму аккордеон, там кто-то барабанчик возьмет. И все. Мы тут играем, а эти там.
1: Ну, я знаю.

0: другие ансамбли даже имели походные инструменты, инструменты на месте были такие.
1: Так у нас также были и походные на месте.
0: Потому что иногда я как фотограф тоже и с музыкантами шел, приходилось и больше 5 километров пешком идти.
1: Я тоже иногда ходил с баяном или с аккордеоном. Жена у меня была с правой стороны и держит меня за руку, а я играю. А был тоже случай весьма интересный. У нас трубач был там. Человек знал слепых, он знал, с кем имеет дело. А слепые, когда слушают музыку, качаются. И однажды что-то на меня нашла сонная волна. Жена слышит, что клавиши гудят, вместо музыки гул. Что я наступил на клавиши руками, а музыки нету. И она меня толкает, чтобы я проснулся. Я взял руками, схватил за палочки от барабана и потянул ее. А там у ударников же много барабанов. Они все полетели в разные стороны. Была какая-то там печка, стул упал или что-то там, шуба на печку упала.
0: И настроилась вся музыка.
1: Труба, которая... Трубач поставил, чтобы она чуть-чуть нагрелась зимой. Согнулась, что-то поломалось. Потом пошли мы в поход. Играем, играем. Играю, тоже качаюсь. Трубач стоит перед меня с трубой своей. И я нечаянно заехал на его трубу. И труба его ударила. Потом бас-гитарист решил там или прикурить, или что-то такое. И куртку ему бедному прожег. Ну, он зрячий был. Кроме своих, я играл и с чужими. И вот один зрячий говорит, смотрите, когда ладится гармония, он качается. А когда гармония не ладится, он не качается.
0: И ну, где-то кроме Бендера еще играл или только Бендера?
1: Играл, конечно, в Фарладанах играл, в Каушанах играл. У нас называлось это «играть на подписке». Конечно, играл. Куда звали, туда играл. Однажды пригласили меня играть уйгурскую свадьбу. Это у нас там такие завелись. Потому что знали, что я учился в Петропавловске и якобы разбираюсь в казахской музыке. Что случилось с этой уйгурской свадьбой? У меня была и эта уйгурская свадьба, и тут же на эту же субботу была обыкновенная молдавская свадьба. Я пошел играть молдавскую свадьбу с ансамблем, а человек, который играть совсем не умеет, я предложил ему играть уйгурскую свадьбу. Даже дал ему какую-то аппаратуру. И когда решили посмотреть, что ж там такое, как там музыка ладится. И когда нас увидели, то там у кого-то что-то случилось. И, короче говоря, скоропомощь позвали. А мы побежали подальше.
0: После возврата играл в Бендера в основном. Ну, когда звали на свадьбу, ясно. А в место проживания постоянно были Бендеры.
1: Да.
0: Может, что-то из народной молдавской музыки есть?
1: Давай пеленицу поставим.

Главным критерием успеха любого музыканта, певца, артиста театра и кино является голос на 80%, внешность на 10% и на оставшиеся 10% все остальное. Голос – это звук души. Однако у олигархов сегодняшней эстрады Киркоровых, Михайловых, Биланов, Басковых, Лепсапишвили, Павлиашвили и прочих баловней сцены души, в которой, как в зеркале, отражалась бы боль и любовь к тем, для кого они выступают, я не наблюдаю. Вокал Валерия Запеска на первый взгляд ничем не примечателен. Но это только на первый взгляд. Тот самый звук души, истерзанный, израненный событиями лихих 90-х, о которых мы поговорим в следующий раз, не услышать просто невозможно. А в его песнях-притчах красной нитью проходит любовь и боль к ближнему и Всевышнему. В песне под названием «Тарелка борща» еда не является какой-то блажью и удовольствием. Немудрящий, зачастую постный борщ помогает артисту выжить, укрепить силы для дальнейшей работы, для общения с друзьями, с Богом. Через неделю мы продолжим вас знакомить с творчеством Валерия Запеска. А пока над программой работали ведущий Марчел Урсу, редактор Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире!

0: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: названа дорог твоим именем. Но иначе я не мог, ты пойми меня. 10 заповедей мне, а тебе одна. Силуэт в седом окне, чья же тут вина? Впрочем, это все пустяк, что вину считать. Столько ждали, не шутя, можно в шутку ждать. Я скажу, а я хочу, ты кивнешь, валяй. Я под горочку качу, словно тот трамвай. Я к кому-то подойду, приласкав букет. Клином клин, а дурью дурь, я скажу привет. Мой ответ, ее вопрос, мостик выстроен. Портсигар мой папироскою выстрелит. Спросит, любите цветы? А я люблю траву. И зачем я с ней на ты, и куда зову? И опять я не про то, снова тру виски. Мы пошли своим путем, а это путь тоски. Сколько названо дорог твоим именем, но всему выходит срок, ты пойми меня.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения МЭРЦ на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: А теперь споем про счастье. Но никогда счастье. Не забывайте, что оно невозможно без птицы счастья. Пусть она к вам прилетит, к каждому.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья! В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев, и сегодняшний выпуск будет прежде всего адресован тем пользователям Windows 11, которые знакомы с Windows очень поверхностно. Ну, потому что есть пользователи, которые используют какой-то минимальный функционал и даже, может быть, и не знают о том, о чем я сегодня буду рассказывать. Ну, а те, кто знают, ничего нового, я думаю, сегодня не узнают. Итак, сначала хочется сказать, что я буду подразумевать, что у нас именно Windows 11, потому что некоторые функции, они были доступны в более старых версиях Windows, ну, например, Windows 10. Правда, Windows 10 — это уже мертвая система. А есть функции, которые доступны именно в Windows 11, а в Windows 10 этого еще не было. Поэтому я по умолчанию подразумеваю, что у нас именно Windows 11. Ну а теперь начну непосредственно рассказывать о различных неочевидных вещах. Прежде всего хочу сказать, что я долгое время не видел разницы между командами Windows. Клавиша Windows плюс английская буква M, Mary, и клавиша Windows плюс английская буква D, от слова desktop. Вроде бы и та команда переводит на рабочий стол Windows. Так зачем же две отдельные команды? Но какое-то время спустя я наконец-то увидел, в чем разница. Вот сейчас вам расскажу. Правда, сначала придется мне сделать небольшое отступление. Итак, если у вас развернуто какое-то окно приложения, и вы нажимаете либо клавиши Windows плюс стрелка вниз, либо Alt плюс пробел, свернуть, то это окно сворачивается либо в значок на панели задач, либо в значок в так называемой области уведомлений. Причем эту область уведомлений в простонародье часто называют системный трей, иногда даже системный лоток. Но правильное, грамотное название — это область уведомлений. Так вот, это как раз те значки, которые выводятся в JOS по команде insert плюс F11, ну и для NVIDIA что-то подобное, какое-то дополнение есть. То есть это список значков в области уведомлений, а есть панель задач. Так вот, если вы какое-то окно свернули именно в значок на панели задач, то когда вы нажмете Alt плюс Tab, это окно развернется, и вы в него попадете. А если окно свернулось в значок в области уведомления, то развернуть его так просто, нажав Alt плюс Tab, вы уже не сможете. Поэтому вроде бы кажется, что окно закрылось. Ну, например, так происходит с очень любимым в народе приложением uTorrent. Ну, куда же без него? Очень полезное приложение. Так вот, оно по умолчанию именно настроено так, что даже если вы сворачиваете окно, оно не на панели задач, а в область уведомлений сворачивается. И по нажатию Alt плюс Tab вы это окно уже не обнаружите. Хотя uTorrent продолжает работать, все процессы там идут. Но чтобы развернуть окно, нужно вызвать контекстное меню в области уведомлений на ярлыке uTorrent и там нажать «Развернуть окно». Или бы свернуть, /развернуть окно, и тогда оно станет уже доступным, попадет в фокус. Так вот, когда мы нажимаем клавишу Windows плюс M, то эта команда заставляет все окна именно свернуться. Какое-то окно сворачивается в значок на панели задач, а какое-то сворачивается в значок в области уведомлений. И после этой команды вы уже, нажимая Alt плюс Tab, в окно uTorrent не попадете, только в те окна, которые свернулись в значки на панели задач. А когда мы нажимаем клавишу Windows плюс английская буква D, то команда «Свернуть все окна» не подается, а просто в фокус попадает рабочий стол. Ну, проще говоря, как будто бы вы рабочий стол имеете в виде приложения таким стандартным окном, и вот фокус в него переводится. Поэтому, когда у вас открыты какие-то окна, которые сворачиваются в область уведомлений, обязательно нажимайте клавишу Windows плюс D, иначе вам придется вот так вручную опять эти окна активировать. А если вы нажмете клавишу Windows плюс M, то какие-то окна в Alt плюс Tab уже попадать не будут. Вот в этом и состоит разница. Также хочу сказать, что Windows 11 очень сильно урезали контекстное меню. Ну, там много чего урезали. Тем не менее, имеется команда Shift плюс контекстное меню, которое выводит полноформатное, то есть расширенное контекстное меню. Ну, правда, это для тех, у кого на клавиатуре есть отдельная клавиша контекстное меню. Кстати, если ее нет, ну, я думаю, это даже непродвинутые пользователи хорошо знают, что есть команда Shift плюс F10. Если, например, у вас на ноутбуке нет клавиши контекстное меню, то вы можете просто нажать Shift F10. Это системная команда, от скринридеров не зависит, и у вас откроется контекстное меню. Ну, а если вы пользуетесь JOS, то можете элементарный скрипт написать, назначить на любую удобную клавиатурную команду и вызывать контекстное меню. Но тем не менее, если у вас есть клавиши контекстного меню на физической клавиатуре или на клавиатуре ноутбука, то вы можете, удерживая клавишу Shift, нажать вот эту клавишу контекстного меню, и у вас развернется максимальное контекстное меню. Там будут какие-то пункты, которые, может быть, при повседневном использовании не нужны. Ну, например, пункт «Копировать как путь». Вот вы на каком-то файле нажали Shift плюс контекстное меню, и там появился пункт «Копировать как путь». Что это такое? Для чего он нужен? Ну, например, если вы хотите путь на этот файл, а он длинный, вставить, ну, скажем, в командную строку, про которую я тоже делал отдельный выпуск, либо в какой-то скрипт, либо в какой-то сценарий, в командный файл, или в инструкцию даже, может быть, в какую-то. Можно, конечно, стоя на файле, нажать F4, перейти в адресную строку и оттуда адрес скопировать, а можно воспользоваться расширенным контекстным меню. Но самое главное, Windows 11 очень убогое и урезанное контекстное меню на корзине. Там многие полезные пункты, вплоть до очистить корзину, куда-то засунуты чуть ли не на второй или третий уровень. Поэтому на корзине можно нажать Shift плюс контекстное меню, и у вас появится уже более удобное контекстное меню. Идем дальше. Инфотрон. Теперь хочется поговорить о файловом менеджере, встроенном в Windows 11. Именно Windows 11. Потому что Windows 10 работает с вкладками в окне, которые иногда называют «Мой компьютер», иногда «Просто компьютер», иногда «Файл менеджер». На английском это называется стандартно «File Explorer», то есть «Файловый проводник». Так вот, это то самое окно, которое вызывается по команде клавиши Windows плюс английской буквы «E» от слова «Explorer». Ну и Windows 10 и Windows 11 все прекрасно знают, что можно нажать эту команду, откроется окно «Компьютер», и там можно какие-то нехитрые манипуляции с файлами и папками производить. Хотя можно поставить продвинутый файловый менеджер, это все понятно. Мы про сторонние менеджеры типа Total Commander, где есть и вкладки, и двухпанельный интерфейс, мы это не рассматриваем. Я просто хочу сказать, что есть некий интересный функционал, а именно работа с вкладками вот в этом окне «Мой компьютер» Windows 11. И это появилось именно в Windows 11. Так вот, я думаю, все прекрасно знают, что в браузерах можно работать, используя клавиатурные команды с вкладками. Ну, например, открыть страницу в новой вкладке или открыть новую пустую вкладку, потом на нее переключиться, вписать какой-то адрес в адресной строке и в этой вкладке страницу открыть, а потом между вкладками переключаться по команде Ctrl плюс Tab. Так вот, оказывается, в окне «Мой компьютер» в Windows 11 все те же самые команды, что в браузере, тоже доступны. То есть, вот вы нажали команду клавиши Windows плюс английской буквы E, открыли какую-то папку. Но некоторые, чтобы открыть вторую папку, третью и так далее, в окне «Мой компьютер», снова нажимаю клавишу Windows плюс E, снова находят нужную папку, нажимают Enter и потом между окнами переключаются. А можно поступить более современно, как в браузере. Итак, открыли первую вкладку, первую папку. Дальше. В этом же окне нажимаем Ctrl плюс T. Открывается дополнительная вкладка. Переходим на эту вкладку. Кстати, между вкладками открытыми в окне «Мой компьютер» можно также, как в браузере, переключаться командами Ctrl плюс Tab. Можно даже попробовать Ctrl плюс цифра от 1 до 0. Ну, может, сработает, может, нет, тут не проверял. Но неважно. Так вот, нажимаем Ctrl плюс Tab. И в новой вкладке открываем вторую папку. Потом снова нажимаем Ctrl плюс T, переходим туда, открываем третью, ну и можем открыть хоть 10 разных мест в 10 вкладках. Ну и потом между этими вкладками по Ctrl Tab переключаться. Если вам нужно закрыть текущую вкладку, не закрывая остальных, нажимаем Ctrl плюс W, закрывается именно текущая вкладка. Если хотите закрыть все, нажимаем Ctrl плюс Shift плюс W, и закрываются сразу все вкладки. То есть полная аналогия работает с вкладками в веб-браузерах. Так что, если кому-то так будет удобнее, может пригодиться. Потому что, ну, во-первых, вы не выходите за пределы окна «Мой компьютер». Во-вторых, вам не нужно делать вот эти дополнительные манипуляции, открывать новое окно, а потом между этими окнами по Alt плюс Tab переключаться. Хотя кто-то скажет, невелика разница, Alt плюс Tab или Ctrl Tab. Но для зрячих это удобно еще и потому, что у них каждая вкладка в виде отдельного ярлычка на панели вкладок появляется, и они просто щелкают мышью по нужному ярлычку и быстро между вкладками переключается. А тут, ну, главное, что такой функционал есть, кому удобен, кому нет, это уже каждый решает сам. Ну и, наконец, еще о чем хотелось бы рассказать, это о том, что в Windows 11 есть встроенный так называемый контроль памяти. Он позволяет вам настроить автоматическую очистку всевозможного служебного мусора без вашего участия. Ну, различные служебные файлы, файлы обновлений, драйверов и тому подобное. Вот это все можно удалять автоматически. Как это сделать? Нажимаем клавишу Windows плюс английская буква I. Открываются настройки Windows 11. Здесь в списке категорий находим категорию, которая называется «Система». Нажимаем на ней Enter. Открывается список категорий второго уровня, там ищем пункт «Память». Снова нажимаем Enter и потом, нажимая клавишу Tab, идем до кнопки «Контроль памяти». Включаем ее. Если она выключена, рядом кнопка «Дополнительно». Нажимаем на нее и здесь смотрим, включен или выключен параметр «Выполнять автоматическую очистку» или «Автоматически запускать контроль памяти». Вот обязательно включите этот пункт, а дальше рядом вы можете выбрать, по умолчанию, по-моему, выбран вариант «Очищать, когда у вас остается мало места на диске». Но это, на мой взгляд, не особо разумный вариант. Долго вам придется ждать, пока вы все свободное место заполните. Я обычно выбираю «Периодически запускать контроль памяти» и ставлю, например, раз в неделю. Можете поставить хоть каждый день или раз в месяц, тут уже решайте сами. Но я ставлю раз в неделю. И дальше отмечаю все пункты, какие только можно, какие категории файлов очищать. Даже корзину, даже какие-то файлы, которые в загрузках вы забыли удалить, вот это все можно отметить. И дальше вы можете особо не переживать. Контроль памяти раз в неделю будет всевозможные служебные файлы удалять. Ну, например, если у вас было произведено обновление Windows, а после обновления Windows очень большие объемы диска под различные служебные файлы занимаются, и вот у вас после такого обновления автоматически, абсолютно без вашего участия, вы вообще можете даже на этот счет не переживать, вы можете быть уверенными, что раз в неделю, раз в месяц у вас будет система сама автоматически временные и ненужные файлы удалять. Конечно же, кто-то скажет, можно, используя планировщик задач, сделать сценарий, который будет по расписанию, удалять всевозможные файлы, запускать программу, которая называется Disk Cleaner, она встроена в Windows 11, это все, конечно, можно. Но здесь уже нужно действительно сидеть, составлять задачу, все это прописывать. Можно использовать командный файл с расширением CMD. Но здесь я опять содержание файла вам просто на словах не передам, это вы в интернете можете найти, поставить его в автозагрузку, и он вообще при каждом запуске компьютера вам будет очищать служебные файлы. Но вот этот вариант, он, во-первых, самый простой, тут не нужно писать какие-то файлы, залезать в планировщик задач, все делается очень просто в настройках самой Windows 11. Ну что ж, позвольте мне на этом с вами на сегодня попрощаться. Пользуйтесь Windows с удовольствием и удобством. И до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Андрей Крус. Нижний уровень. Глава 19. Поднялся наверх и опять через темноту. Все было так же, как и при спуске. Холод, страх, онемение по всему телу. Потом это схлынуло, и... Я снова услышал шум с улицы. Голоса, моторы машин, звуки циркулярной пилы где-то неподалеку. Щелкнул выключатель, и под потолком, разгораясь, засветились лампы. Поворот ручки, вход в офис. Пусто. И это офис. Ни коек, ни винтовок, ничего. И никого. Подумалось по ходу дела, что я как-то без башки совсем действую. Вообще ума нет. Пока я там внизу шлялся, они могли верхом доехать откуда угодно и открыть дверь уже мне. Пустить свет в склад, я бы метался там внизу, не зная, как добираться до другого выхода. Ведь у меня никаких машин внизу нет. Нет, так нельзя. Надо как-то думать впредь, что ли. Пытаться, по крайней мере, насколько получится. Ну да ладно, хорошо то, что хорошо кончается. Выбрался. Так, и теперь отсюда до машины как можно быстрее. А там уже думать дальше. Нечего в этом месте зависать. Выглянул наружу, сначала через домофон, потом в щель, чуть приоткрыв дверь, но никаких явных опасностей не увидел. А затем, с таким видом, словно я тут каждый день шляюсь, вышел на крыльцо, заперев дверь за собой. Все, закрыта лавочка. И пошел. Правда, проходя мимо ворот в склад, почувствовал что-то. Уже привычное и знакомое, все то же. Даже не сквозняк уже, а просто вход. Даже остановился, хоть и собирался свалить как можно быстрее. Да, я его чувствую. Чувствую место. Вот как. Интересно. Словно прилипло ко мне что-то после того, как я спустился вниз и поднялся обратно наверх. Или как какое-то дополнительное чувство открылось окончательно. Там, где раньше действовало еле-еле. Ладно, что завис? Валить надо отсюда. Усевшись за руль Соренто, почувствовал себя уверенней. Вроде как ушел без проблем. Все. И что дальше? А дальше выбор действий такой богатый, что я даже теряюсь. То не знал, куда идти, а теперь не знаю, за что хвататься. С чего начать? А вот с чего. Позвонил Витьку, убедился, что у них с Белен все в порядке, и они сидят в заперти. Затем задачу ему поставил. «Вить, мне надо, чтобы ты собрал весь доступный в сети материал о детях-убийцах. Тех, которые могут быть сейчас живы».
1: «Так они все сидят, небось?»
0: — послышалось из трубки. «Вить, они детьми были. Это только в Америке их могли судить как взрослых. А в других странах для таких максимум был как для взрослого. Не знаю за что, за кражу там или что другое. Поищи то, что получится найти. И сделай все в форме презентации, что ли, чтобы мне потом по всем ссылкам не копаться. Окей?»
1: «Хорошо, нам тут все равно делать нечего. Мечи и магию гоняем. Сделаю».
0: «Давай, спасибо». А насчет мечей и магии я угадал, получается. Так, с этим все ясно. А дальше у меня есть имена, адреса, знания. Где Луис Гонсалес? Под своим домом? Джонсон думает именно так. Пойти прямо туда и вытащить ее за шкирку? Оно, конечно, можно, но вот как насчет того, чтобы спуститься вниз и сразу на пулю напороться? Это сейчас я спускался туда, где никого. А там они наверняка будут. Они с Сатари хотя бы. А на спуск нажать труд невелик. Могут и ухлопать, если вот так просто без ума ломанусь. Что еще есть? Дом Эдика и Артура, Богатыревых, со спуском. Думаю, что Эдик и Лезис через него наверх и вышли. До него, в сущности, от промзоны рукой подать. Не думаю, что внизу расстояния изменились. Есть у меня еще адрес Лезиса и описание внешности. То есть имеются места, где можно устраивать засады. Нет, правда, ни имен, ни координат никого из столичной ячейки. То есть я не знаю, ни кто это Сатари, ни кто такая Мари, ни что за Рауль был с ними. Но кто-то из них должен быть рядом с Луис, я думаю. А Луис под своим домом, так получается? Дальше-то все понятно. Взять, фургон, в Зиндан, Кричи. И вот перед тобой россыпь информации при полном отсутствии мук совести. Никого из этих ублюдков не жалко. Никого. Гонсалес хочет свою дочь и готов заплатить миллион. Половина этого миллиона, пусть с учетом премии Кики и Витьку, очень бы мне пригодилась. Если добыть Луис и Сатари, то уже можно просить оформить перевод, так? Так. Но думаю, что там не Сатари была инициатива. И что? Свою часть работы мы сделали, убийц доставим, если получится. А остальные тогда пускай гуляют, раз за них не платят. Нет, как-то нехорошо получается. Гулять никому не надо бы. Стоп. По факту убийства Брю раскрыто. Пусть не для суда, но двое из троих непосредственно участвовавших мне известны. Пусть даже я не знаю, кто такая Мари, которая выманила Брю и усадила в свою машину, но убили его как бы эстонские братья в подвале своего дома. Как это доказать? Вопрос интересный. Думаю, что доказать не для суда я смогу. А как нужно о Косте? Этого он не говорил. Но он человек официальный, и думаю, что результаты ему нужны такие, чтобы прокурор не поморщился, так? Или все же нет? Надо говорить с Акостой, причем как можно быстрее. Что еще? А надо еще Джеффа и Кики в какой-то доступной и деликатной для их нежной психики манере посвятить в свои открытия. Потому что ходить вниз лучше все же не одному, так? Пожалуй, что так. Еще хорошо бы при этом не заработать репутацию опасного сумасшедшего. Первым набрал Кики. Узнал от него, что Гонсалес не упился до смерти, что он был на допросе, причем достаточно трезвый, и что его привезли обратно на снятую квартиру в целости и сохранности. Слежки не заметили, но заодно приняли все меры предосторожности для того, чтобы от нее избавиться, если она все же есть. Сейчас он подъезжает к офису. Очень хорошо. Пусть там и ждет появление у меня новых мудрых мыслей. Джефф как раз набирал мой номер, поэтому ответил в ту же секунду, как я набрал его.
2: «Гонсалес дома, все в порядке. Дарка с ним».
0: «Кики мне уже сказал».
2: «Наш друг что-то рассказал?»
0: «Наш друг все рассказал, все, что нам было нужно. И открыт к дальнейшему общению». Я услышал вздох, вздох облегчения.
2: «Мы проблему Гонсалеса уже можем решить?»
0: «Думаю, что да. Надо встретиться и все обдумать. Мне приехать или ты приедешь?»
2: «Где увидимся?» — спросил Джефф.
0: «Здесь», — предложил я. «Тут есть куда глянуть и что посмотреть. Хотя бы жилье самого Джонсона осталось необысканным. А ведь адресок у меня имеется и ключи в кармане, равно как и код сигнализации».
2: «Хорошо, буду. Через сколько?»
0: «Сразу и выезжай. Знаешь отель «Рэдисон» на Пасио Горос?»
2: «Знаю».
0: «На стоянке перед ним встретимся. Бери такси или нет. Давайте вдвоем с Кики. Я ему сейчас позвоню. Дел на всех хватит».
2: «Хорошо».
0: Перезвонил Кики и поставил задачу. Так, ну и самое главное — дозвониться Н. Если честно, встреча с ней меня сейчас волнует больше всего остального. Можно верить, можно нет, но это правда. «Привет, как ты?» «Проблемы». Голос и вправду был озабоченным. «Платежные», — добавила она. «В одной стране праздники и банки закрыты, а в другой стоит судно под разгрузкой, и компания ждет денег, и выходные наступают». «Неприятно. И что будем делать?» «Буду решать проблему. Я позвоню. Уехать на пляж не получится, боюсь. Готовься к ночи на яхте опять». Она засмеялась. «Ладно, посмотрим. Может быть, жизнь одарит нас новыми возможностями. Жду звонка». «Я к вечеру обязательно позвоню, в любом случае», — пообещала она. «Буду ждать». Отключился и посмотрел в окно задумчиво. «Вообще-то мне дело надо делать. Выезжать куда-то в Горгоду мне бы точно не следовало. Но если позовет, то я все брошу и поеду. Хоть и буду знать, что не прав. Не смогу отказаться. Если же она не сможет уехать из города, то мне на самом деле лучше. Только одновременно и хуже. Вот такие вот внутренние противоречия рвут меня на части без всякой жалости. Так, ладно. Пока проеду по тем двум адресам, что дал мне Джонсон. И хотя бы через забор загляну туда. Но есть еще дельце. Самое последнее, которое сделать надо здесь. Эверест Эдика так тут и стоит, никуда не делся. А у меня в сумке лежит, дожидаясь своего часа, троян-тракер. Маленькая, но дорогая и очень полезная штуковина на четырех магнитах. Подготовка прибора заняла не больше минуты. Достать, включить, соединить со своим смартфоном. Все. Проверил. На карте засветилась синенькая стрелочка с цифрой 1 в центре. Выбрался из машины, огляделся. До меня все так же никому нет дела, по-прежнему. Ну и хорошо. Пару минут выжидал подходящего момента, затем подошел к брошенному Эвересту и прикрепил датчик под пластиковый бампер. Магниты с глухим стуком прилипли к металлу кузова. Дело сделано. Затем уже из машины послал датчику сообщение, и он сразу откликнулся, проинформировав о том, что стою, никуда не еду. Скорость ноль. Очень хорошо. Через минуту он снова в спящий режим уйдет и активируется только тогда, когда машина поедет или я его заново запрошу. При таком использовании аккумулятора в нем хватит на несколько месяцев. Так что не зря эта штуковина обходится нам по $300 каждая. С пересылкой. Не зря. Так, машину Эдика зарядили. Теперь к другим делам. Первым пунктом, понятное дело, был дом Богатыревых. Я просто проехал мимо, не торопясь, ну, даже не притормозив. Просто заглянул в ворота. И увидел, что патрола, убитого Артура, на месте нет. А неплохо было бы тогда ночью на него тоже датчик поставить. Да, не додумались, суетились. Да и сумка с ними тогда осталась у Кики. Ладно, к этому вопросу мы тоже вернемся, я думаю. Лезис жил в Мелия-канал, отеле возле шлюзов Гатун, в котором можно было в связи с недостатком постояльцев снимать номера надолго, под постоянное жилье. Отсюда, от дома Богатыревых, до отеля было рукой подать, как, в общем, до любого места в колонии и окрестностях. Городишко, к счастью, маленький. Было бы обидно, если бы он был таким мерзким и при этом еще и большим. Действительно, на нужное место мой планшет вывел меня через несколько минут. Короткая дорога через заросли, ряд недостроенных и теперь полуразвалившихся американских типовых казарм, заросших лианами и покрытых пятнами граффити, несколько целых зданий, немного домиков и дальше сам отель. Такая же в прошлом казарма с террасой, на манер китайской пагоды крышей, расположенная на самом берегу. Я сделал круг по стоянке перед ним, остановился, посидел, подумал и пришел к выводу, что для слежки и засады здесь место, на удивление, неподходящее. Здесь и служба безопасности имеется, и сам отель не в городе и населен, судя по количеству машин и оживлению подъезда, совсем слабо, так что любой лишний человек или новая машина почти наверняка привлекут внимание. И Лексуса самого Лезиса, номер которого мне почти добровольно назвал Джонсон, на стоянке не было. Вообще никаких Лексусов не было. Выбрались снизу с Эдиком и разом куда-то уехали? Наверняка. Все же один человек у них пропал бесследно, второй убит. Есть поводы для беспокойства. Половина их боевой группы как не бывало. Их же четверо всего в этой ячейке. Будь я умнее и установит датчик слежения на патрол Богатырева вчера вечером, когда рассматривал его через забор, уже знал бы, где они. Нет, если ума нет, то на базаре его не купишь, это точно. Ладно, что гадать. Работать надо. На этот раз пришлось ехать насквозь через весь колонн, грязной, ржавой, запущенной, со стенами, размалеванными местными живописцами, не знающими, как себя выразить. С вонью из узких и страшных даже на вид переулках, в каких, если зайдешь, не будешь даже знать, что тебя прихлопнет — грабитель или старая пожарная лестница, просто обвалившаяся от ветхости. Дешевые лавки с написанными прямо на стенах краской вывесками — какие-то плакаты, бездельники, бездельники, бездельники, сплошь черные. Так что можно поверить, что ты в Африке. Те, кто выглядит испаник, обычно видны или в промзоне, или в порту. Полно бродячих собак, к которым тут лучше даже не прикасаться, если не хочешь с вероятностью чуть ли не в 100% заразиться глистами. Колонн расположен на мысу, и ближе к восточному берегу начинается вроде как чуть более приличная часть, которая удивляет еще больше. Большой дом в колониальном стиле, вроде даже ухоженный, покрашенный, спрятавшийся за решетчатой оградой, часто с мотками ягозы наверху, может соседствовать просто с развалиной, покрытой плесенью, выбитыми окнами и провалившейся крышей. Впрочем, развалин по всему городу хватает. Здесь они стандартная часть пейзажа. Чинить упавшее как-то не принято. Единственное более или менее чистое и приличное место в колонии — если не считать современной свободной зоны с ее складами и офисами, набережная, куда причаливают гигантские круизные суда. Поэтому ту часть набережной, что с палубы видно, как-то привели в порядок. Ее тоже объявили дьюти-фри зоной, то есть безналоговой для проплывающих. Выстроили отель «Рэдисон», не слишком большой, где обычно останавливаются те, кого в город занесло по делам и кто не знает, как отсюда быстрее убраться. Перед ними открыли торговый центр. Ну и ряд сомкнувшихся стенами домов отреставрировали и выкрасили в разные цвета. Веселенько так получилось, забавно. Первый этаж занят магазинами, а вот второй и третий — жилые. И в одном из этих домов, синеньком, и находилась квартира Джонсона. В ожидании приезда Джеффа и Кики я описал пару кругов вокруг этих домиков, осмотрелся. Привратников и всяких секьюрити не наблюдалось. Все же в каждый домик отдельный подъезд, на всех не напасешься. Сам район усиленно, по колонским меркам, патрулировался полицией. Но эти подъезды были защищены лишь добротными дверями и мощными решетками перед ними. Ну и сигнализация была в квартире, завязанная на какую-то частную охранную компанию, с точкой неподалеку. Надеюсь, что у Джонсона хватило ума отдать настоящий код, а не тот, который дают под пистолетом у затылка, чтобы сирена не завыла, но охрана приехала и всех злодеев повязала. Тогда ему совсем плохо придется. К счастью, в торговом центре была неплохая кофейня, где я пристроился на террасе, взяв большой мокко и яблочный пирог, оказавшийся, на удивление, неплохим. Отсюда просматривались и вход в дом, и большая часть стоянки. Но никто подозрительный или похожий по описанию на Лезиса или Эдика так и не появился. И в двери никто не входил. И там, в кофейне, я уже дождался появления знакомого белого микроавтобуса с черными до непрозрачности стеклами. Счет у меня был еще в кассе оплачен, так что я просто встал из-за столика и пошел к машине. После того, как наш автобус занял выгодную позицию, Кики остался в нем при включенных камерах, направленных на подъезд и его подступы. А мы с Джеффом поднялись в квартиру, без всяких происшествий. Ключи к дверям подошли, сигнализация вроде бы отключилась, и никто хватать нас не приехал. Я даже провел осмотр всей квартиры на предмет камер, но ничего не нашел. Похоже, что их не было. Впрочем, за пределы самой стандартной системы безопасности здесь ничего не выбивалось. Квартира как квартира. Студия. Большая, просторная, по местным меркам еще и дорогая. Наверное. В контраст мерзкому полуразваленному колонну она еще удивляла качеством интерьера. Явно дизайнерская работа. Дорогая мебель, дорогая электроника. Почему-то подумалось, что всю эту компашку убийц Лезиса, Джонсона и братьев Богатыревых в колонн загнало начальство. Слишком явно видно их желание увести свою жизнь как можно дальше от окружающей мерзости. Наркотики. Они собираются зарабатывать на наркотиках. Как? Хранить внизу? Может быть. Но одного хранения мало, за хранение столько не платят. А Джонсон упоминал совсем другие суммы. Транспортировка? Низом? Очень может быть. Тут и склад, в струю, и все такое. Но куда? Куда здесь можно увезти мешки с кокаином через мертвый и страшный сумеречный мир, что под нами? Под нами ли? Или вместо нас? Над нами? За нами? В завтра? Во вчера? В сумеречной зоне? Что это вообще? Джеффу, к слову, я так пока ничего и не сказал. Не знал даже, как начать разговор. Убедился лишь только в том, что фото убитой внизу твари в памяти телефона остались и сами по себе не стерлись. Я их даже в планшет скопировал для того, чтобы можно было разглядеть с подробностями. И сам же в кофейне разглядывал. Та еще мерзость. Потом ему покажу, для убедительности. Ничего особого мы в квартире не нашли. Взяли только лэптоп со стола, решив самостоятельно не включать и передать его на экспертизу Витьку. Собрали оптические диски, флешки и прочее. В столе нашли папку с выписками с банковского счета. Тоже прихватили. Можно будет поискать что-то интересное. Ни оружия, ни наркотиков, ни написанных признаний в совершении преступлений. Можно было бы за квартирой наблюдение установить. Наверняка здесь кто-то из тех, кого мы ищем, появится. Но людей не хватает. К тому же Кике неплохо бы дать хотя бы денек отдохнуть. Да и появление Эдика с Лезисом вероятнее по их собственным адресам, я думаю. Так что мысль насчет слежки за этим местом пришлось, с сожалением, оставить. «Ладно, уходим», — сказал я Джеффу, который перебирал одежду в нижнем ящике комода.
2: «Да, пожалуй, мы тут больше ничего не найдем», — кивнул он, поднимаясь с колена. «Пошли».
0: Улица встретила нас духотой и шумом. Кондиционер в квартире Джонсона, к слову, работал постоянно, и мы его выключать не стали. Пахло морем, мазутом, автомобильными выхлопами. Большая толпа престарелых туристов с теплохода шла из торгового центра, нагрузившись пакетами и сумками, громко перекрикиваясь через улицу, болтая по-английски с американским акцентом. Из недалекого контейнерного терминала в залив выходило огромное судно с гигантской синей надписью «Майерск» во весь борт. Я подошел к автобусу, сказал Кике, опустившему стекло в двери. «Знаешь, сегодня можешь отдыхать. Спасибо за помощь. Мы с Джеффом здесь останемся еще на пару часов. Потом приедем на его машине. Дай только волшебную шкатулку. Пригодится». Он просто кивнул, перегнулся через спинку сиденья и достал небольшой фотокофр, в котором мы как раз хранили запас всяких маячков, вроде того, который я поставил на машину Эдика. «Спасибо. Будь на связи. Да, из Медельина никаких новостей нет?» «Пока нет», — чуть поморщившись, покачал он головой. «А я их не ждал, да и сейчас не очень верю в то, что там что-то может получиться. Люди в этих краях зачастую любят давать обещания исключительно для того, чтобы себе важности в глазах собеседника добавить. Причем совершенно бескорыстно. Я завтра позвоню президенту, и за вами пришлют позолоченный вертолет и духовой оркестр школьниц в мини-юбках. Надо просто выслушать, очень вежливо поблагодарить и забыть сразу же, как прозвучат последние слова. Джефф водил машину быстро, но очень плавно. Ездить за пассажира с ним было приятно. Обычно я сам предпочитаю сидеть за рулем, и где-то в глубине души подозреваю, что никто, кроме меня, водить машину не умеет. Но Джеффу все же доверяю, похоже.
2: «Куда?»
0: — спросил он, когда Соренто нырнула в новый торговый район на 14-й улице. «Давай проедем мимо дома Эдика еще раз. Глянем, не появился ли хозяин на месте».
2: «Без проблем».
0: Я на всякий случай запросил следилку, установленную на брошенную склада «Эверест», но получил совсем невдохновляющий ответ о том, что машина никуда не едет, не ездила, а где стояла, там и стоит. «И мимо склада давай тоже проедем, это рядом совсем».
2: «Как скажешь»,
0: — кивнул Джефф, причем кивнул с таким видом, словно ожидая, наконец, что я начну объяснять все происходящее. «Ну да, пора уже».
3: Глава 20.
0: Вот так, боишься чего-то, например, рассказать о том, что ты узнал, а потом тот, кто тебя слушал, вот так раз и сразу верит. Или готов верить скорее.
2: «Это объясняет, и откуда пришли убийцы, и куда исчезли Саттери и Луис», — сказал Джефф рассудительно. «А больше ничто это не объясняет. Лично у меня не получилось подобрать объяснение, и, насколько я понимаю, полиция тоже пребывает в глухом тупике. И насколько ты уверен в том, что Луис там, внизу, так?»
0: «Ну, надо ведь это как-то назвать, правильно?» — пожал я плечами. «Джонсон вроде бы предложил версию, чтобы больше не били. Мне она понравилась. Как-то отражает ощущение от посещения, ты знаешь? Впрочем, я и сам такой. Я могу легко поверить в вампиров, зомби, инопланетян и прочих, если не найду другого объяснения. Если мне не покажут сколь-нибудь убедительное доказательство их существования».
2: «Кстати, за картинку мертвой твари тебе какой-нибудь National Geographic хорошо заплатит»,
0: — словно подслушал мою последнюю мысль Джефф. «Ты отстал от жизни», — отмахнулся я. «Скажут, что компьютерная графика, и пошлют куда подальше. А насчет Луис мне Джонсон сказал. Да и логично получается, потому что внизу должен быть тот же самый дом, если там все как на складе. Все привычно, дом роскошный. Почему нет?»
2: «Верно, почему бы и нет», — сказал он задумчиво.
0: Машина неслась по шоссе, и впереди из-за холмов поднимался силуэт Панамы. Даже на душе как-то легче стало после того, как из колонны уехали. Машин, разыскиваемых лиц, на требуемых местах так и не обнаружили. Проехали, глянули и свалили. Ломиться в жилье к Эдику не решились и решаться не собирались. Слишком опасно. Рано или поздно он себя проявит, это уже без сомнения. Хотя бы машину свою заберет, не бросит же. Тем более, что она себя никак не засветила. Где стояла, там и стоит. Хорошо бы и за складом организовать наблюдение. Там точно кто-то появится. Но опять же, нет ресурсов для этого. Может быть, завтра направлю Кики в какое-нибудь потенциально урожайное место, но пока даже не знаю, куда. И Энн все не звонит, к слову.

0: «А где? Из колонна ехать?»
1: «Из колонна», — кивнул я с таким видом, словно сам своей идеей не пугался, в общем.
0: «Они же ездят!» — Джонсон сам сказал. «В Панаму?»
1: «В Панаму», — подтвердил я. «Знаешь что? Когда я выходил внизу из склада...»
0: «Ну?»
1: «Вот мне тогда показалось...» Я формулировал всю ускользавшую до этого мысль на ходу. «Что машины там стоят по-ночному как-то не так.
0: В смысле?»
1: «В смысле, что если там вдруг, ну, не знаю, время там остановилось или просто какой-то момент нашей жизни провалился не пойми куда. Так вот это было все ночью. Машины стоят у тротуаров, а на проезжей части я их не видел».
0: «Может, просто именно там их не было?» — предположил Джефф. «В свободной зоне там трафик не то чтобы интенсивный».
1: «Может, но Джонсон сказал, что они ездят в Панаму».
0: «Так пусть и едет проводником», — сразу предложил Джефф.
1: «Да», — даже озадачился я с таким простым и очевидным решением. «Ну, верно, можно. А почему бы и нет? Джонсон в колонн низом ездил, он сам говорил. Только еще бы проследить за тем, чтобы дверь в доме Гонсалеса была закрыта, подвальная, чтобы не остаться внизу. И какой-то другой резервный выход неплохо бы иметь».
0: «Не вижу ничего сложного», — подумав, сказал Джефф. «Гонсалеса пока в известность не ставим, рано еще. Вдруг мы кругом ошибаемся. А так отправим туда Кики. В принципе, если он запрется и будет нормально вооружен, то никто ничего совершить не рискнет. Дверь из подвала заблокируют, а верхом в это время и в этом месте никто нападать не решится».
1: «С улицы. Ну, сразу точно не полезут», — согласился я. «Не то место». «С этим решили. Кики едет в дом Гонсалеса. Все разрешения там сидеть у него есть, даже в письменном виде». Дальше разговор ушел в детали, и во время него меня время от времени посещала мысль о том, что Джефф все же надо мной издевается. Ну не может нормальный человек во все это верить и обсуждать всерьез. Я сам уже беспокоюсь о том, что не приснилось ли мне все это. Весь этот спуск, та тварь внизу, мрак, скользкие лианы, затхлый воздух. Нет, все же не приснилось. Не приснилось нифига.
0: «В офис?» — спросил Джефф.
1: «Ну да, куда же еще?» Я показал на сумку, лежащую на заднем сиденье. «Надо это все Виктору передать, пусть работает. И машина моя там».
0: «Ты бы на такси пока ездил?» — посоветовал Джефф. «Не так сложно вычислить тебя. Через меня хотя бы. От Стива прямая связь со мной, ты следующий. А у них пропал человек и еще один убит. Они могут начать паниковать, суетиться и делать всякие глупости».
1: «Могут. И на своей машине я пока ездить не собираюсь».
0: «И без оружия не ходи».
1: Я посмотрел на него вопросительно. «Джефф, ты меня когда-нибудь видел без оружия?»
0: «Я имею в виду, что вообще не ходи, даже в уборную».
1: «Ну, если так только». Проскочили пригороды Панамы, по Каредер-Сур добрались до нужной развязки, с которой нырнули в город, в нашу промзону. Поднявшийся с брелка шлагбаум пропустил нас во двор, причем я отметил, что Джефф припарковал Соренто в сторонке от нашего пикапа и моей Прадо. То есть вроде как он не с нами. Ну да, разумно. Чтобы тоже поступать разумно, я открыл ворота нашего пустого склада и загнал в него свою машину. «Прав, Джефф, не надо мне на ней светиться. Вычислить меня теперь несложно. А если есть доступ к полицейским бумагам, то и просто узнать можно, кто застрелил Артура Богатырева. Об этом разве что газеты еще не написали. И то, по-моему, благодаря Акосте. Может быть, Эдик, брат покойного, поджидает меня у въезда в гараж Destiny Tower. Номер машины вызнать в таком случае тоже нетрудно. Ну и изрешетить меня, пока я жду подъема створки гаражных ворот, тоже дело совсем несложное». Кстати, зря я пока не рассматривал такую возможность в списке, куда бы могли поехать Эдик и Лезис. А это может быть очень актуальным. Очень. Выходит, надо брать машину в прокат. Так оно надежнее всего. И часто менять. Ну да ладно, это позже, когда здесь закончим. Витек режима локдаун не нарушал, равно как и Блин. Это было видно хотя бы по их домашнему виду. Такое бывает у людей, которые явно дома сидят и в ближайшем будущем никуда идти не собираются. Рядом с компьютером Витька на столе лежала большая коробка с наполовину съеденной пиццей. «Вить, это тебе!» Я выложил пакет с ноутбуком Джонсона и всеми найденными носителями информации ему на стол, заодно дернув из картонки треугольник Маргариты. «Мы сами смотреть побоялись, вдруг там какие-то защиты стоят и все такое. Пицца была холодная, но я голодный, так что все равно замечательно».
2: «Разберемся!»
1: — кивнул он, даже не глядя на меня. —

0: Ты куда собираешься, то подожди немного, я для тебя презентацию по малолеткам твоим распечатаю. Или тебе просто файлом?
1: Скинь на почту, я все равно сейчас этим заняться не смогу.
0: Скину. Оставляй комп.
1: Вить, твой ствол где? Он все так же, не оглядываясь, выдвинул ящик стола, и в нем я увидел небольшой глок. Нормально. Держи все рядом. Мы вошли в полосу великого напряга. Понял? Я даже за плечо его потряс, чтобы убедиться в том, что привлек внимание.
0: Это кто-то из малолеток, что ли?
1: Он обернулся ко мне, крутанувшись на высоком кресле.
0: Бывших, в смысле?
1: Они самые. Каким-то образом их собрали в кучу.
0: Зачем?
1: Витек уставился на меня с выражением крайнего недоумения в глазах. Говорили мы на русском, но сидевшая рядом Белен тоже насторожилась. Затем, что убивают они уже без всяких тормозов. Выдал я наиболее простую версию. Ну и еще кое-что, но об этом потом расскажу, всему свое время. Короче, запритесь здесь и не отсвечивайте. Понял? Кстати, пиццу вам с доставкой привозят?
0: Ну да.
1: Вить, ну ё-моё! Я только руками развел, демонстрируя, как я в нем разочарован. Готовые купить надо и в морозилку заложить, раз уж вы без них совсем никуда, понял? Блин, я куплю и завезу завтра с утра. Сиди здесь, не ходи никуда. В прокатную контору меня завез Джефф и даже прикрыл с тыла, пока я договаривался с клерком. Место было знакомым, равно как и люди здесь. Потому что мы не раз отправляли к ним клиентов, да и я время от времени пересаживался на прокатную машину. Таких обстоятельств, как сейчас, может, и не было раньше, но все же поводы осторожничать случались. Прокат я на всякий случай оплатил карточкой компании с Виргинских островов. Ну а с именем, на которое была выдана машина, уже ничего поделать нельзя. Страховка. Впрочем, в какие-то базы данных оно не попадает, так что не страшно. Выехал я на белой Toyota Fortuner, крепком и добротном внедорожнике, производящемся как раз для стран третьего мира на базе пикапа и собираемом в Венесуэле. То, что надо. Опять же, в глаза слишком не бросается, и случись чего, можно доехать до Ричи, например, даже после дождя. Проходимость у машинки что надо. А Энн все не звонит, к слову. И Эверест в колонне с места не трогается. Так, ладно, мне бы еще себя в порядок привести не мешало. Я даже не брился со вчерашнего дня. Не говоря уж о том, что одежда мятая. Надо бы домой заехать. А то все на свидание, надеюсь. С такой мордой. В гараж заезжать не стал, припарковал прокатный фортюнер на соседней улице и дошел пешком, не торопясь и сканируя по ходу движения окрестности. Но ничего подозрительного не встретил. У консьержа внизу забрал мешок, доставленный из прачечной. Затащил в лифт, вознесший меня на этаж. Огляделся, выходя из него. В квартиру тоже вошел осторожно и расслабился только тогда, когда обошел ее всю. Сигналку Витьковой выработки я не включал пока из-за Роситы. А надо было. Росита, к слову, съехала. Шкаф открыт, и ее вещей нет совсем. Ну и хорошо, пожалуй. Будем считать эту страницу жизни закрытой окончательно. Хотя ее комплекта ключей нигде не видать. Забыла оставить или собирается еще заехать? Позвонить? Да нафиг, не надо. Застелил кровать заново, вытаскивая белье из приволоченного мешка. Все, теперь можно даже женщин водить. Женщину. Энн, если придет. А чего не прийти? Придет, наверное. На этот раз, активировав уже все степени защиты в доме, пошел в душ отмываться от грязи и мерзости последних двух дней. Долго стоял под тугой струей горячей воды, в очередной раз подумав о том, что неплохо бы как-нибудь себе сауну сюда встроить. Пусть даже маленькую. И опять же в очередной раз пришел к выводу, что не получится, некуда, не влезет. А так уже в навязчивую идею начинает превращаться. Сменить квартиру на дом где-то в Гаргоне или Коронадо, неподалеку от Энн? А если получится уехать отсюда при содействии Акосты? Стоп, а я готов вот так взять да и уехать. После того, как у меня в жизни наконец появилась такая женщина, о которой раньше и мечтать-то не мечтал. Это вопрос. Я пока над ним еще не задумывался. А пора. Иногда вообще полезно задумываться. Когда я вышел из ванной, бритый, мытый и вытирающийся на ходу, зазвонил лежащий на столе в гостиной телефон. «Энн», — глянул я на экран. «Привет, мы сегодня аут». Сразу перешла она к делу. «Разобралась с проблемами?» «Нет, но уже сегодня не разберусь. Разница во времени и все такое. Только в Гаргону мы не поедем. Мне завтра рано, надо быть здесь». «Сегодня могу пригласить к себе!» Я посмотрел на открытую дверь в спальню, за которой была видна застеленная насвежи кровать.
0: «Даже так?»
1: — протянула она. «Какие эпохальные изменения в наших отношениях! Я потрясена! А куда мы пойдем до этого? Или ты просто намерен тащить меня сразу в кровать? А у тебя есть предложение?» Я просто не думал и так сходу не сообразил. Вот и тяну время. А может, она и вправду предложит что-то свое? Не предложила. «Нет, это ты придумывай. А я буду или соглашаться, или отклонять». «Отклонять не надо, а то в привычку войдет. Но все же». В общем, мне удалось выдвинуть достойное предложение на ужин. И Энн его одобрила. Затем занялся делом нудным, но важным. Из записи допроса Джонсона вырезал те куски, которые несли информацию об убийствах и не несли информацию о жестком обращении с самим Джонсоном. Провозившись, наверное, час, переписал все на оптический диск и убрал его в конверт, после чего начал звонить о Косте. «Надо встречаться. Очень надо. Просто дальше некуда». Глава 21. Проснулся я около 5 утра от звука пришедшего сообщения. Схватил планшет с тумбочки, активировал экран. Следилка в Эвересте включилась. Перескочил в программу слежения. Синяя стрелка неторопливо ползла по карте. «Ты что вскочил?» — пробормотала сквозь сон Энн, лежащая рядом. «По работе сообщение. Я сейчас. Спи». Нагнувшись, поцеловал ее и, подхватив с пола халат, вышел из спальни. Прошлепав босыми ногами по прохладному полу, зашел в кабинет и прикрыл за собой дверь. Там же уселся в кресло, стараясь как-то проснуться. Глянул на часы. Не больше часа проспали с того момента, как вообще без сил повалились. В моем возрасте это уже противопоказано, наверное. Или нет? Если честно, то я от себя такой прыти не ожидал. Нет, не импотент, но тут совсем как сам не свой. И она, похоже, такая же. Гармония или что-то другое? Так, к делу мыслями, пожалуй. Куда он едет? И кто там едет? Ползет стрелка по контурам спутниковой карты Гугля, повторяя изгибы и повороты улиц. Скорость небольшая, она мне все время пишется, вон циферки мелькают. Ну да, все верно. Вот он по Фрэнсфилд выехал на Рэндольф-авеню, проехал мимо поворота на Ла-Кресту. А дальше? Куда он дальше? А он едет в сторону дома Эдика. Учитывая, что машина — это как раз этого самого Эдика, можно предположить, что тот едет домой. Сам. Проявился все же. И что делать? Поднимать Джеффа с постели и рвать туда? А Сэн как? Нет, поднимать никого не буду. Буду исходить из того, что Эдику, если это он, не совсем сподручно ездить на машине убитого брата, если рядом есть своя. И у меня получается за ним следить. И если он вернется к вечеру сегодняшнего дня домой, то рядом с Джонсоном места хватит. А Ричи обоих укараулит. Дверь в кабинет открылась. На пороге, освещенная мягким светом лампы, стоящей рядом со мной на столе, показалась голая Энн. «Ты что здесь?» — спросила она, сонно щурясь на свет. «Идем обратно, мне плохо одной». «Иду, сейчас иду. Буквально через пару минут». Ничего не сказав, она повернулась и пошла обратно в спальню. А я вернулся взглядом к экрану. Да, стрелка не движется никуда. Приехал. Если это все же он. Переключил планшет в спящий режим, встал с кресла, снова посмотрел на часы. Не так уж много времени на сон осталось. Энн из-за своих проблем рано утром должна быть в офисе. У нее контакты по европейскому времени, которое тутошнее время сильно опережает. А мне Акоста, который тоже собрался на работу, несмотря на то, что суббота, предложил встретиться до ее начала, то есть тоже рано, в Олбруке, что совсем рядом с Клейтоном. В общем, выспаться не получится, да я и не собираюсь. Энн уже спала, перевернувшись на живот и обхватив руками подушку. Я поцеловал ее куда-то в макушку, а потом завалился рядом и, несмотря на одолевавшие мысли, уснул почти сразу. С утра обнаружилось, что просыпается она легче меня. Пока я повторял попытки оторвать голову от подушки, она встала и заняла ванную в спальне. Так что мне пришлось идти во вторую, которой почти никогда не пользовался и в которой нечем было бриться. Хорошо, что сообразил подергать дверь своей и обнаружил, что Энн ее не закрыла. Так что, пока она принимала душ у меня за спиной, я брился, время от времени протирая быстро запотевающее зеркало. Попутно вспомнил, что с Роситой из-за нашего с ней непараллельного сосуществования проблем с разделом ванной не возникало. Завтрак я организовал классический. Яичница-болтушка с обжаренными целыми томатами черри и такими же целыми большими шампиньонами. Тосты, масло, джем, кофе. К радости моей Энн ела с аппетитом, а, перехватив мой взгляд, сказала: «Полтора часа в спортзале каждый день. Это помогает и многое позволяет». «Ну да, выглядит она очень спортивно. Без одежды так в особенности». «И даже сегодня?» «Насчет этого не скажу», — вздохнула она. «Трудный день ожидается, похоже».
2: «А вечер?»
1: «Собственно говоря, я сам своего вечера не знаю. Вполне возможно, что в это время я буду сидеть в засаде за оградой дома Богатыревых. Но вслух, понятное дело, говорить я этого не стал. Я буду звонить, хорошо?» Отставив пустую кофейную чашку, она поднялась из-за стола и поцеловала меня. «Ты тоже идешь?»
2: «Тоже. Дела. У меня вообще выходных нет, как таковых. Разве что, когда работы нет просто».
1: «Я понимаю. Кстати, адвокат Малины подготовил документы и переслал нам. Джереми их уже изучает».
2: «Когда будете готовы?»
1: «За это все же платят, так что за всем остальным забывать не следует». «К среде, предположительно. Я дам знать. Ладно, я одеваюсь».
2: Пока на ней была одна из моих маек, которую Энн самолично вытащила из комода. Ей она вроде платья, до колен примерно. «Я тоже». Ее внизу уже ожидало вызванное такси. А я сказал, что пойду пешком. И потопал на соседнюю улицу к оставленному вчера форт-юниру. Шел опять же осторожно, оглядываясь и замирая перед поворотами. Но ничего не случилось, и прокатную машину вроде никто не выследил и не заминировал. А вот насчет маячка не поручусь. Это потом пусть Витек проверит. Тут нормально все не осмотришь. Не одни мы, я думаю, такие догадливые. И не одни мы знаем, где все это покупать. Производители всего этого дерьма пока не разоряются, насколько я понимаю. Субботним утром город был почти пустым. Поэтому до Олбрука, где была назначена встреча, я пролетел чуть ли не за считанные минуты. Искал место недолго, а Коста назначил встречу в кофейне, которая открывалась в 8 утра и располагалась прямо на шоссе за аэропортом Бальбоа. Парковка возле кафе была почти пуста. Я заметил только знакомый черный экспедишн. Правда, за рулем в нем никого не было. Либо морпех отлить пошел, либо босс сам приехал. Глянул на часы на всякий случай. Нет, не опоздал. Даже рано приехал. Это просто Акоста меня опередил. Сама кафешка, называвшаяся Котова, чтобы это слово не означало, мне понравилась. Современный интерьер, все сверкает, пахнет вкусно. В зале не было почти никого, так, пара столиков занята. Сам Акоста сидел, как я и предполагал, в дальнем углу, лицом ко входу. Увидев меня, Акоста жестом предложил присоединиться. «Что будете?» Это он уже мне предложил сделать заказ. «Большой латте», — не стал я ломаться. Пока мне несли кофе, за столиком воцарилась чуть напряженная тишина. Акоста молчал, словно ожидая, что я начну рассказывать, а я не начинал, потому что понятия не имел до сего момента, как и о чем говорить. Потом все же решил не манерничать и сразу брать быка за рога. «У меня много новостей». «Это обнадеживает», — хмыкнул Акоста.
1: «Первая новость. Я узнал, кто убил Брю. Вторая — знаю, кто убил семью Гонсалес. Я знаю, где искать убийц тех, кого я пока не нашел».
2: «А тех, кого нашли?» — сразу уточнил Акоста.
1: «Одного вы можете найти в морге, я думаю. Это Артур Богатырев». Я не без самодовольства ухмыльнулся. «Знаю, если точнее. Второй — в безопасном месте, так скажем. Безопасном для окружающих». Акоста ничего не сказал, но посмотрел на меня как-то задумчиво. «У меня есть вопрос», — нарушил я наступившее молчание.
2: «Давайте»,
1: — кивнул он. «Как вы хотите это дело завершить? Передать виновных суду?»
2: «У вас другие идеи на этот счет?»
1: «Акоста, послушайте». Я подался вперед, опираясь локтями на край стола. «Это дело довольно необычное, так скажем. Я готов поставить свою машину против ваших носков за то, что в любом суде оно развалится. Да и не сможет никто его до суда довести, даже по косвенным уликам. От тела Брю избавились. Один из убийц уже погиб. Свидетелей нет. И улик, скорее всего, не будет. Более того, все злодеи прекрасно понимают, что раскалываться смысла нет. На них нечем давить. А люди, они не глупые и в злодействах опытные. Даже если удастся как-то притянуть Луис Гонсалес к убийству своей семьи, то...
2: А удастся?»
1: «Нет, я думаю», — покачал я головой. «Но даже если удастся, каким-то невероятным чудом, то здесь ее легко сочтут ненормальной. И она до сих пор несовершеннолетняя. Так что получит минимум и выйдет. Это не Америка. Как взрослую судить не получится.
2: И еще. Что? Стив. Стив был нашим другом. Поэтому мои проблемы со штатом Аризона сейчас отступают на второй план. Мы хотим, чтобы те, кто его убил, были наказаны. Все. Не только почти что случайно застреленный Артур Богатырев. И не оправданы в суде, после которого они просто уедут в другую страну и растворятся там. Да, кстати, убитый не Богатырев и не Артур, и даже не из Эстонии. Он русский, а Эдуард не старший брат, а его близнец.
0: А если точнее?
2: Точнее, не знаю, надо поймать самого Эдуарда. Тогда он расскажет.
0: Точно расскажет?
2: Акоста вопросительно приподнял бровь. Обязательно, его коллега, он все рассказывает.
0: Я хотел бы послушать.
2: Я полез в сумку и вытащил оттуда оптический диск в конверте, куда записал показания Джонсона. Протянул его Акосте. Перед тем, как вы начнете это слушать, я прошу задать самому себе некоторые вопросы.
0: Это какие же?
2: Первый вопрос, я отогнул большой палец, состоит вот в чем. Как Луис и Сатори уехали из дома? Второй. Как попал в дом убийцы Стива и куда делся потом? В этой записи, я постучал пальцем по конверту с диском, так лежащему на столе, все рассказывается. Другое дело, что в это никто не поверит. И тогда, когда вы не поверите, вам надо позвонить мне и задать еще один вопрос.
0: Какой именно?
2: Вам надо спросить, Сергей, пробовал ли ты лично убедиться в том, о чем говорит этот сумасшедший человек?
0: И какой будет ответ?
2: Для этого надо прослушать запись, а потом позвонить мне. И я обязательно дам ответ. Договорились? Акоста закусил нижнюю губу, что у него было, как я уже заметил, признаком глубокой задумчивости, затем кивнул.
0: «Хорошо, мы договорились».
2: В общем, встреча сильно не затянулась. Он не знал, о чем спрашивать, и я не хотел ничего выкладывать до того, как он прослушает и, мало того, еще и обдумает. Запись допроса. А потом мы встретимся еще раз, уже более предметно. А затем я набрал номер Хефе и, дождавшись ответа, спросил. «Ты сегодня на работе?»
0: «Вообще нет, но собираюсь заехать в тир на часок. А что, хочешь свидеться?»
2: «Да, поговорить надо».
0: «Ты далеко?»
2: «В Олбруке.
0: Я минут через 15 или 20 там буду».
2: Я посмотрел на часы, прикинул время, мне минут 5 нужно, чтобы до его клуба добраться, не больше. Поэтому заказал еще чашку латте. Глава 22. «Винтовка, значит?» Хефе задумался. «Да еще и короткая. Так, проблема небольшая, но в наличии нет ничего совсем. Хотя есть слегка поддержанный СКАР. Хочешь?
0: Твой, что ли?»
2: Сразу сообразил я. «Кто еще в Панаме такие деньги за самозарядку выложит?»
0: «Мой». «А что с ним не так?»
2: «Все так», — Хефе пожал плечами. «Просто мне не нравится как-то. Центр тяжести странный, в руках просто непривычно, но отвыкать не хочу. Мне СИК 556 пришел, так что СКАР свободен для чего угодно».
0: «Он у тебя?»
2: «Да, самое смешное, что здесь», — кивнул он.
0: «Хочешь попробовать?»
2: «А ты как думаешь?»
0: «Сейчас принесу».
2: Разговор, понятное дело, шел в стрелковой галерее, где было пока в силу раннего для субботы времени еще пусто. Потом народу подвалит. Как раз в выходные здесь самая толпа, но позже. Потому как панамцы рано вставать не любят. Я сменил магазин в большом хеклере и, нажав кнопку, погнал мишень от себя метров на 15. Когда лист бумаги с человеческим силуэтом, укрепленный в зажиме, перестал раскачиваться, я неторопливо отстрелял весь магазин, целясь в голову. Перезарядил пистолет и, когда добил второй, вернулся Хефе, притащив с собой черного цвета винтовку немного футуристического вида, пару магазинов и 3 коробки патронов. «Так, карабин нормальный и вполне надежный. На этот счет лучше арки». Взялся он объяснять, выкладывая все на стол передо мной. «Опять же, даже ржаветь нечему. Нижний ресивер пластиковый, верхний из легкого сплава». Он похлопал ладонью по длинной во все оружие рельсе. «Магазины стандартные, калибр стандартный, все стандартное, так что попробуй. Если понравится, то сразу бери». Я приложился и сразу понял, о чем он говорил. В руках СКАР сидит непривычно. Очень уж высокий какой-то и с боков сплющенный. Что наш АК, что американская АР-15 ухватистей. Глубже, что ли? В ладонях размещается. А этот подсознательно боишься не удержать. Хотя, если прислушаться к ощущениям внимательно, то все и нормально получается. Даже комфортно, пожалуй.
1: Пластиковый полый внутри приклад создавал ощущение, что это игрушка. Как-то несерьезно и пустотело звучал, когда я его сложил и разложил или просто по нему щелкал ногтем.
2: 16 дюймов?
1: — спросил я, показав на ствол.
2: 16 с четвертью,
1: — уточнил Хефе.
2: — А короткие стволы есть?
3: — Нет, не выпускают пока, — вздохнул он. — Отчасти из-за того и продаю. А если этот укорачивать, то хром полезет.
1: — Ну что еще? Кнопка сброса магазина двусторонняя, что хорошо. Упор под щеку на прикладе регулируется, удобно опять же. Длина приклада 6 позиций. А вот рычаг затворной задержки 1. Но мне без разницы, я же не левша.
3: «Разборка простая, как у калаша. Почти что», — продолжал рекламировать товар Хефе. «Куда проще, чем у арки. Ну и чистка проще, соответственно. Да, ствол хромированный. Здесь это, сам понимаешь, важно. Твист резьбы 1 на 7 дюймов. Так что можешь стрелять тяжелыми пулями. Сапсониками, например».
2: «Что еще? Да, ручку я поменял на макпуловскую. Главный недостаток — могут быть проблемы с пимагами, если на пилинг им не делать». «Могут не выпасть или, например, не дослать патрон. Так что просто не связывайся с ними, пользуя обычные GI».
1: «К слову, о сапсониках». Я посмотрел на него с любопытством.
2: «Тебе нужно?»
1: «Разговор, понятно, не о дозвуковых патронах. Сапсоники нужны для стрельбы с глушителем. Глушители же здесь не поощряются законом. Все можно, закон либеральный, но вот их нельзя. Но мне бы не помешал».
2: «Ты мне вот что скажи». Хефе вдруг задумался. «Тебе реально надо? Это реально нужно и важно? И насколько важен ствол с банкой?»
1: «Мне кажется, что очень важен», — ответил я серьезно.
2: «Во что ты влез?»
1: «Про то, что Стива убили, ты уже знаешь?»
2: «Джефф здесь был, рассказывал».
1: «Но он не рассказал, что мы над этим делом все вместе работаем. В общем, по-всякому могут события пойти».
2: «Тебе именно легальное нужно?»
1: — он понизил голос. «Именно. Если и будет что-то, то, скорее всего, законная самооборона. А вот рисковать с левым стволом не хочу».
2: «Что-то вроде винтореза хочешь?» — спросил он вдруг.
1: «Прямо-таки винтореза».
2: «Даже лучше. Жди, сейчас принесу».
1: На этот раз бродил он дольше, а я пока набил один магазин к Скару. Подумалось мне, что возьму я его, независимо от всего прочего. Пусть будет, на всякий случай. Воткнул магазин в приемник, поднял прицельные, которые пока были сложены. Качественные, к слову, добротные. Не макпулы пластиковые, которые любят ставить в базе все производители. Потом поставил винтовку на предохранитель, подогнал обратно катающуюся на рельсе каретку, сменил в ней мишень и отправил на максимальную дистанцию, на 30 метров. Правильное положение приклада и упора под щеку нашел легко, что плюс этому оружию. Приложился, а нормально, даже отлично. И выпустил в мишень серию из 5 выстрелов. Затем еще одну. А действительно отлично. Отдачи почти совсем нет. Похоже, что пламя-гаситель еще и как дульный тормоз действует. Ни подброса, ни даже толком прямолинейного удара в плечо. Как из мелкашки стреляю. Придвинул мишень и даже присвистнул. Я такие кучи, да еще вот так с нуля, даже из привычного карабина не собирал. Нет, ну замечательно просто. Быстро добил магазин, снарядил второй, повесил уже 3 мишени. Начал палить по ним, перенося огонь. «Нет вопросов. Отличная винтовка. Беру, чтобы он сейчас не принес, но Скар я возьму». Хефе пришел тогда, когда я расстрелял все пробные патроны, что он принес. Не просто пришел, но еще и дверь в галерею за собой запер.
2: «Нравится?» — спросил он сходу.
1: «Отлично.
2: Вот видишь?» — он хмыкнул. «А мне вот не пошла и все тут. На вкус и цвет все фломастеры, дальше сам знаешь. Ладно, смотри».
1: Он выложил на соседний стол кордеровый чехол с дополнительным отделением сбоку.
2: «Дэниел Дефенс».
1: Молния, вжикнув, открыла нутро сумки, и внутри оказалась вроде бы обычная R-15, разве что заметно хорошо сделанная, явный кастом.
2: «Знаешь такую компанию?»
1: «Нет», — ответил я честнее некуда. «Их дофига теперь, насколько я понимаю».
2: «Изготовителей арок?» — переспросил он. «Дофига, верно. Но это из лучших. Качество на уровне... Но главное не это.
1: А что?
2: Калибр. Это под 300-й блэкаут. Его знаешь?
1: Что-то вроде старого Калашовского?» — вспомнил я.
2: «Идею оттуда взяли, верно?» — подтвердил он, выкладывая туда же на стол несколько коробок патронов карбон. «Но вписали новый патрон в координаты стандартного 5.56. Таким образом, обычная арка в теории требует только замены ствола под новый калибр, а все остальное уже на месте».
1: «Разумно», —
3: — кивнул я. Он разделил патроны пополам, две пачки влево и две вправо сдвинул. «Вот эти? Обычная пуля в 125 гран. 8 грамм, считай». Он показал на пачки слева. «Баллистика, как у АКМ. Один в один, считай. Но в отличие от калаша, у американца, несмотря на все недостатки, автоматика работает тихо. Так?»
0: «Ну, так».
3: «Поэтому нужды отдельно создавать вал с винторезом нет, получается. Достаточно взять вот эти». Он показал на патроны справа. «Пуля в 240 гран, то есть сколько вешать в граммах?»
0: 16,
3: примерно прикинул я. 15,5. Как у 9 на 39. Только баллистика даже чуточку лучше. Совсем чуточку, несущественно», — добавил он. «Теперь смотри». Он открыл дополнительное отделение сумки и вытащил оттуда апер, верхнюю часть ствольной коробки, которая у американских автоматов отделяется от нижней со стволом и цевьем.
4: «А это что?»
0: 12 дюймов».
4: 10,3, — усмехнулся он. «Короче, уже некуда».
0: «Я даже цену спрашивать не буду», — вздохнул я. «Банка под него есть?»
4: «Ага».
3: Хефе улыбнулся и вытащил еще из одного кармана сумки глушитель с рычагом быстрой установки.
4: «Advanced Armament. Титановый сплав, то есть вечный, и вперед не перевешивает. Встает на длинный и на короткий ствол, как угодно, сам понимаешь».
0: «А если случайно сверхзвуковым пальну?»
4: «Ничего не будет, он крепкий. Даже приглушит немного».
0: «Но это понятно, что приглушит», — согласился я.
4: «Попробуй давай, пока народ не набежал. А то скоро стучаться начнут. Короткий апер даже не ставь сейчас, с ним все нормально. С длинным проверь, с обеими видами патронов».
0: «Понял». Результат был просто ожидаемым. Дозвуковыми патронами и с глушителем карабин стрелял не громче, чем мелкашка. Даже в тире не нужны были наушники. Не так, как в кино, пст, и все. Нет, кино оно есть кино, но вполне тихо. За другим шумом и поодаль, так выстрела и не расслышать можно. Обычными патронами без глушителя карабин стрелял, конечно. Но не так аккуратно, как тот же Скар. Пуля тяжелая, отдача сильнее, в общем, американская версия АКМ. Хотя нет, все же заметно мягче. Масса движущихся частей куда меньше. Попутно Хефе просвещал меня дальше.
4: «Ствол черный, нехромированный, так что пидорасить его надо постоянно, сам понимаешь. Климат способствует. Зато пи-маги встают как влитые». «Ладно, говори. Нравится?»
0: «Нравится».
4: «Никаких скидок». Он наставительно поднял палец. «И знаешь почему?» «Потому что я его себе заказал, он позавчера пришел. И ждал я это все очень долго. Но если тебе действительно надо...» «Надо ведь?»
0: «Надо»,
3: — вздохнул я.
4: «Тогда бери»,
3: — вздохнул уже он.
0: «Я Искар возьму»,
3: — добавил я скромно.
4: «Даже так?» — удивился он. «Это порадовал. Я думал, что зависнет».
0: «С пистолетом что?»
4: «Бери Глок 21-й», — ответил Хефе.
3: «У меня к нему есть джемтековский ствол с резьбой и банка джемтек, соответственно. И дам еще запчасти, ударник и экстрактор». Он загадочно усмехнулся.
0: «Ну да, ствол будет легальный, а к нему еще комплект всех частей, которые делают гильзы и пули от него неузнаваемыми. Разумно». «Слушай», — спросил я его, — «а тебе это все нафига?»
4: «Откуда я знаю?» — удивился он вопросу. «Я же параноик, мне можно. У меня дома запас еды на год и патронов на 10 лет. Я так живу».
0: «Это хорошо, что ты так живешь», — осталось мне сказать. «Иногда очень выручает».
4: «И ты так живи, кто мешает?» — пожал он плечами.
0: «Да уж точно, никто не мешает. Только крутовато это все же по моим меркам. Профессиональная паранойя». В общем, расплатился за все, схватившись за голову при виде итоговой суммы, загрузился и уехал. Я как-то не ожидал, что Акоста позвонит так быстро. Думалось, что он когда-то там прослушает запись, потом будет много думать, потом еще думать. А он набрал меня как раз тогда, когда я подъезжал к Destiny Tower. Оно, конечно, не надо бы на прокатной машине светиться, но, учитывая две новых винтовки и груз патронов, магазинов и прицелов, деваться было некуда. Это все еще и домой дотащить следует.
5: «Я хочу задать вам вопрос»,
0: — сказала Коста без всяких предварительных приветствий.
4: «Да, я спускался туда»,
0: — ответил я ему, не дожидаясь самого вопроса.
5: «А я и не сомневался».
0: Мне показалось, что он усмехнулся.
5: «Вопрос в другом. Вы добиваетесь встречи с Грасиэлой Рохас?»
4: «Похвальная прозорливость», — отпустил я ему комплимент. «И информированность».
0: Вот уж никак не ожидал от него это услышать.
2: «У нас хорошие контакты с колумбийской полицией во всем, что касается наркотиков», — пояснил он. «Грасиэла Рохас касается наркотиков, а еще она касается моего... нашего расследования. Так что да, на дорожке к ней стоит сигналка с колокольчиком. И не с одним».
4: «Так к чему это? Нам не следует с ней встречаться?»
2: «Следует. Но чтобы разговор вообще состоялся, с вами туда полетит еще один человек».
4: «Акоста, вы опять меня удивляете», — сказал я совершенно искренне.
2: «Не сомневаюсь», — ответил он. «А пока запишите. Ваш вылет завтра в 6 утра с того самого аэродрома, где мы с вами сегодня встречались. Подъезжайте к зданию терминала Бальбоа. Я вас сам там встречу. И да, вы летите один. Никого с собой брать не надо. Даже вашего Энрике».
4: «Вы тоже летите?»
2: «Нет, я не могу, к сожалению. Хотя было бы любопытно, пожалуй. Так что до завтра. Не планируйте больше ничего».
4: «Хорошо», — сказал я, но Акоста уже отключился. Вот так в мои планы вносятся большие изменения. И при этом количество загадок растет. Пока дотащил все покупки до квартиры, взмок и запыхался. Как-то вопрос удобности переноски не предусмотрел. Все норовило вывалиться из рук. К тому же патронов купил много, потому что калибра 300 Blackout у Хефа было по 500 каждого вида. А в общей продаже в самом магазине таких не было совсем. Ну и 223 для Скара я взял еще 1000. Патроны, они вообще-то тяжеловатые, надо сказать. Не берясь ни за что другое, сразу же сел чистить винтовки. Потом лень разберет, а здесь чистить надо сразу. Особенно черные нехромированные стволы. Ну и заодно сменил на арке аппер на другой, который с коротким стволом. Насадил на этот обрубок глушитель, примерился. Нормально. Баланс на месте остался, и длина теперь как у карабина без глушителя. Где-то в помещении, например, вполне можно будет развернуться. Потратился, конечно, да так, что старался об этом не вспоминать. К оружию взял прицелы, реддоты и оптические 1.5. Фонари, ЛЦУ, ремни, вертикальные рукоятки. Так, чтобы всего хватало. Вооружился до зубов, получается. Но не думаю, что зря. Мне и два черных аргентинских фала внизу запомнились, и та тварь, которую я там застрелил. Как-то с одними пистолетами и дробовиком туда соваться не хочется больше. А соваться надо. Только Акоста мне с этим полетом все планы путает. Так, что у нас с маячком в машине Эдика? Проверил. Машина стоит на месте вроде бы. Если, конечно, он маячок не обнаружил и не вводит нас в заблуждение. Кстати, а почему машина все стоит и стоит? Отдыхает Эдик? Никуда из дома не выходит? Или ездит на патруле убитого братца, например? Нет, не должен обнаружить. Когда машина стоит на месте, этот маячок почти что не работает. Или все же поехать сегодня к вечеру в Колон и посидеть опять возле его дома за забором. Если патрол вернется, то воткнуть в него еще маяк. А заодно попытаться отыскать машину Лезиса. Послать Кики? Он уже отдохнул, наверное. Но одному там действовать не стоит. Обязательно нужен человек на подстраховке. Не делаются такие дела в одиночку. Самому с ним поехать? Попросить Джеффа? Да, наверное, так и придется сделать. И самому тоже поехать. Что, Сэн, на вечер? Боюсь, что сегодня не получится. Если в колонии как минимум до темноты придется пробыть, а завтра утром вставать, во сколько? Да где-то в 5 часу, даже не посплю толком. Да, придется сегодня отменять все. Жаль. Очень-очень-очень жаль. Выбрав значок ее WhatsApp в телефонной книге, быстро отстучал сообщение. Улетаю с вечера в Коста-Рику. Вернусь послезавтра утром. Извини, неожиданная работа. Зачем соврал? А это уже по привычке. Просто на автомате указал противоположную сторону. Конспиратор, блин. Ладно, надо людей обзванивать. И Джефф должен был с Гонсалесом переговорить по поводу въезда обратно в дом. Поэтому с него и начну. Глава 23. В общем, в Колон поехали все трое. И Кики, и Джефф, и я. Кики я еще по пути направил следить за складом. Из-за выходного дня место для парковки Юрвена он нашел легко и почти сразу позвонил. «Активности не наблюдаю, но под свесами крыши появились какие-то две штуки». «Кто-то все же видел, как мы завалили, а потом вытаскивали Джонсона? Или это просто из-за его исчезновения?» «Теперь, к слову, здесь маячок на машину поставить будет сложнее. Да и замок в двери, наверное, поменяли, с ключами Джонсона уже не войдешь. А входить все же придется. Ладно, как бы то ни было, а в любом случае место должно быть под присмотром.
1: поскольку спускаться вниз мы с Джеффом планируем отсюда. Мало того, мы бы не отказались еще и прихватить кого-то перед спуском и присоединить его к Джонсону. Но это уже должно сильно повести. А если не получится, то я согласен просто убить. С телом потом разберемся. Нам суд не нужен. Пусть мы этого не обсуждали, но Джефф, как и я, всю эту компанию заранее приговорил. И захватить любого из них нам хочется разве что как источник информации, не больше. С последующей утилизацией.
6: «Машину подходящую нашел?» — спросил меня Джефф.
1: «Жертвую пикап компании».
6: «Виктор обидится».
1: «Виктору свою надо бы покупать». Пожал я плечами. «Витек расстроится, конечно, если мы ее утратим. А вероятность этого высока даже очень. Мне и самому жалко, понятное дело, но как-то других вариантов не вижу. Но машина все же моя, а не Витька. Он ее просто между делом оккупировал и вроде как своей счел, без всякой провокации с моей стороны, надо отметить. А вообще, если этот пикап погибнет, то все равно для работы новый придется покупать. Так что Витек еще и в выигрыше может оказаться. Кстати, а если у врага уже объявлен шухер, то что они будут делать? На их месте я бы залег на матраса. Так, кажется, называлось это у Марио Пьюзо в «Крестном отце». Да, именно так. Я бы назвал это переводом на казарменное положение. И где бы я на это положение перешел? А вот на складе и перешел бы. А машины свои загнал бы прямо в склад. И в нем жил. Пусть там душа нет, но можно и из раковины помыться. И кухня имеется. И еще в доме Богатыревых есть спуск, так? Может, они разделились? Нет, исключено. По одному они будут слишком уязвимы. На складе у них спуск наверняка основной. В доме резервный? Аварийный выход? Во всяком случае, я не вижу возможности спуститься с машиной, например. Насколько они всполошились? Сильно, скорее всего. И могут исходить из того, что их точки засвечены, так? А если они просто внизу сидят? Почему бы и нет? Есть же выходы в Панаме. Даже я уже два знаю. Точнее, знаю один. В доме Гонсалеса. И знаю о другом. Джонсон может показать пальцем, но адреса не знает. А на карте может показать? А сразу почему не поинтересовался? Очевидные же вопросы, но мимо меня, обалдевшего на тот момент, проплыли как облака в бесконечную даль. Я вообще как-то того не блеснул умом. Только сейчас дошло главное. Если известно положение выхода снизу, то сверху над ним находится нечто, принадлежащее банде, или ею захваченное, или как-то доступное. Аксиома. Твою мать, и для того, чтобы такая простая мысль пришла в голову, потребовалось столько времени? Джефф, поехали к Ричи, пообщаемся с гостем. Только еще по пути проедем мимо дома Богатыревых, окей? Джефф только кивнул и чуть-чуть прибавил скорости. Проехали по тихим улочкам Маргариты. Убедились в том, что Эверест стоит на месте, а маячок откликается на запросы с телефона. Но патрол куда-то уехал. Затем все же решили проехать в Эспинар к отелю «Мелия Канал», где жил Лезис. И вот тут уже не совсем бесплодно.
6: «Его машина».
1: Джефф заметил «Лексус» первым, тот был припаркован к самой середине стоянки, почти вплотную к белому внедорожнику. Большая стоянка, длинное здание отеля, немного машин, почти не видно людей. Если встать так, чтобы наша Соренто оказалась сзади «Лексуса», то она прикроет машину «Лезиса» от камер охраны. Кстати, я как-то не уверен, что в них постоянно кто-то смотрит. Охрана есть везде, но с бдительностью у большей ее части здесь проблемы. «Точно», — я сверил номер с записями. «Он самый. Что делаем?»
6: «Маяк у тебя с собой?»
1: «Даже два». Я протянул руку и перетащил с заднего сиденья небольшой, но увесистый кофр.
6: «Я попробую прикрыть «Лексус» от камер, а ты поставь маяк».
1: Ну вот, все правильно я придумал, если Джефф повторил все дословно. «Вижу две камеры над подъездом и две на углах здания», — сказал я, оглядывая фасад отеля.
6: «Те, что на углах, нас даже не разглядят, скорее всего. Они вдоль стены направлены. Так что прикрываться надо от подъездных».
1: «Давай так», — кивнул я, попутно активируя маяк. «Есть контакт». Прибор созвонился с телефоном. На экране с картой появилась метка с цифрой 2. Джефф, между тем, сманеврировал так, чтобы встать рядом с «Лексусом». Нам всего пара секунд нужно, не больше. Я огляделся, пусто на стоянке. Хотя нет, вон в машине мужик сидит за рулем, газету читает. Похоже, что водитель ждет пассажира. «Белая «Соната» на 9 часов, за рулем человек», — сказал я.
6: «Вижу».
1: Соренто чуть сдала задом, почти прижавшись к «Лексусу», прикрыв меня заодно и от машины с водителем. Еще раз огляделся, распахнул дверь, вышел, подошел к багажнику нашей машины, поднял дверь. Еще раз огляделся, нагнувшись и глядя через затемненные стекла. Нет никого. И водила так и продолжает читать газету, если это водила. В любом случае, это газета, и он ее читает, а не смотрит на меня. Шаг назад, присесть, руку под бампер. Ага, вот металл. Глухой стук прилипших магнитов и шаг обратно, опять в багажник. Все. Прямо отсюда проверка, запрос, есть ответ, следилка работает. Все, отваливаем, отваливаем. Захлопнул дверь багажника, быстро глядя вниз и на машину, дошел до пассажирской двери, заскочил внутрь. Готово, едем. Киа неторопливо тронулась с места, описала круг по стоянке и покатила к выходу. Еще проверка. Работает. Запрос маячка на Эвересте Эдика тоже работает. Стоит на месте. Все, что могли, то сделали.
7: «Понаблюдать за выездом со стоянки, как думаешь?» — спросил Джефф.
1: «Было бы неплохо, но какими силами?» — вздохнул я. «Снять Кики оттуда и перегнать сюда?» Джефф поморщился. Такая мысль его явно не порадовала.
7: «Если мы хотим там спуститься, то место надо держать под наблюдением».
1: «У меня есть мысль, ты знаешь?» Я почесал в затылке. «Мысль о том, что мы сможем спуститься в другом месте, ближе к цели».
7: «Да?»
1: «Вот для этого нам нужен Джонсон. Давай пообщаемся. Едем к Ричи». Машина снова проехала через Маргариту, дав нам еще один шанс убедиться в том, что Эверест на месте, а затем свернула на дорогу к Форт-Дэвису, еще одной бывшей американской базе, которая превратилась в Панамский технологический университет. По шлюзам пересекли канал, проехали вдоль него в сторону Лимонной бухты, а затем по ее берегу проскочили еще один бывший форт, на этот раз названный в честь генерала Шермана. А потом дорога нырнула в джунгли, густые и ярко-зеленые, шумные от птиц и душные, как баня. Впрочем, бывший оборонительный форт распространил себя и на джунгли. Где-то там, в зарослях, ближе к берегу, скрывались старые батареи с огромными береговыми орудиями. Раньше весь этот лес, что тянется справа от дороги и доходит до берега, как раз принадлежал форт Шерману. Даже участок земли, за которым приглядывал Ричи, располагался между бывшими батареями Седжвик-Прет и Маккензи. Только пушек на них давно никаких не осталось, понятное дело. Несмотря на знание местности, Джефф чуть не проскочил поворот с шоссе в лес. Настолько он был малозаметный. Не знаю, так не увидишь вообще. Там ветки деревьев над грязной колеей смыкаются потолком, закрывая ее даже от наблюдения с воздуха. Машину затрясло, листья захлестали по ветровому стеклу, а затем Киа выскочила на открытое пространство, снова оказавшись под беспощадным солнцем. Оно здесь даже в кондиционированных машинах ощущается. О нашем появлении Джефф предупредил. К счастью, мобильный сигнал сюда дотягивался, хоть и жиденько. На этот раз Ричи встретил нас на веранде, одетый точно так же, как и в прошлый раз, разве что без АК в руках. Зато в кобуре на бедре у него был большой револьвер с длинным стволом.
8: «Я думал, что вы обо мне и о моем госте забыли», — сказал он, пожимая нам руки. «Думал уже пристрелить его и сэкономить на продуктах».
7: «Много ест?» — усмехнулся Джефф.
8: «Много я не дам, но все равно расходы»,
1: — Ричи развел руками.
8: «Пообщаться приехали».
1: «Точно. Как он?» — спросил уже я.
8: «Сидит на цепи. Я ему туда бросил надувной матрас и поставил ведро, так что даже с комфортом живет. Пиво?»
1: «Нет, спасибо», — отказался я.
7: «Воды нальешь?» — спросил Джефф.
8: «Никаких проблем, сейчас принесу. Может быть, поесть приготовить? Я все же не всю жратву этому...»
1: — он кивнул в сторону Зиндана.
8: «Скормил. Что-то еще осталось?»
7: «Нет, спасибо. Тут дела уж совсем быстро покатились. Надо шевелить задницей как можно быстрее».
8: «Как хотите».
1: «Маски», — сказал я Джеффу. За масками пришлось лезть в сумки. Уже почти бесшумно открылась металлическая дверь с прорезанным в ней окошком, в которое я предварительно заглянул для того, чтобы убедиться, что пленный находится далеко от двери. У Джонсона в камере и вправду появился дешевый китайский пляжный матрас, рядом с которым на полу стояла пластиковая двухлитровая бутыль минералки. Ну и про ведро Ричи не соврал. Из него пованивало, хоть и было оно накрыто куском пластика. Рядом с ним даже моток туалетной бумаги был. «Соскучился?» — спросил я с порога. Звякнула цепь, Джонсон прикрыл глаза рукой. Несмотря на окошко в двери, в Зиндане было темно.
9: «Не слишком»,
1: — тихо ответил он. «Мы можем проскочить неприятную часть нашей беседы, если ты будешь с нами откровенен». — сразу сказал я, привычно устанавливая ящик напротив него и усаживаясь. Джефф стоял молча, сложив руки на груди и подавляя массой и размерами.
0: «Я был откровенен!»
1: «Вынужденно откровенен», — усмехнулся я как мог недобро. «И не во всем. Например, о том, что для спуска вниз мне нужен проводник, ты наврал. Нехорошо.
0: Каждый старается как-то спастись, верно?»
1: — пожал он плечами. При этом цепь опять звякнула. «Возможно, ты и спасешься», — сказал я, глядя ему в глаза. «У тебя есть нечто такое, что можно обменять на твою жизнь».
0: «Что?»
1: «Не верит, а надеется. По глазам вижу. Это хорошо, это конструктивный подход». «Билл», — я назвал его по имени. «Ты ведь не возражаешь, если я так буду тебя звать, нет?» Он ничего не ответил, поэтому я продолжил. «Нам нужно, чтобы ты показал нам дорогу до того места, куда вы ездили низом в Панаму. Кстати, кто вас там встречал?»
0: «Я же говорил, что Рауль. Больше никого не видел».
1: «Говорил, верно. А теперь надо показать. На карте». Чуть разочаровал я его, потому что он, судя по всему, собрался ехать.
0: «На карте?»
1: «Билл, не изображай идиота. Не говори, что ты не сумеешь найти нужное место на Google-карте». Я предостерегающе поднял палец.
0: «И что после этого?»
1: «После этого мы поедем туда и проверим, что это за место. Если там есть спуск, а я уже чувствую спуски так же хорошо, как вон из твоего ведра...» Я показал пальцем на его отхожее место. «То я тебя отпущу. Я довезу тебя до костариканской границы в районе Канаас. Переведу на другую сторону и отпущу. Ты будешь единственным из всех, кто останется жив. Больше никого не оставим. Так что все пути тебе открыты. Только нам больше не попадись».
0: «А гарантии?»
1: «Ну какие я могу дать гарантии, сам прикинь?» Я даже засмеялся. «Поклясться на Библии? Ты сам-то в них веришь?» «Я могу просто пообещать, потому что сам предложил тебе обмен вместо того, чтобы вернуться к пыткам. Так вот, я обещаю тебя отпустить, если все подтвердится. Уйдешь живым». «Верно. Я сам ему предложил. Чтобы сэкономить время и силы, пусть рассказывает. Что такое пытки, он уже знает очень хорошо и повторять это не захочет. Так что в обмен на мои обещания должен заговорить, я уверен». И он заговорил. На моем планшете он уверенно нашел нужный район города, увеличил карту и ткнул пальцем в один ангар с плоской крышей.
0: «Здесь! Вот тут ворота! Их так не видно!»
1: — добавил он. Я вздохнул, чувствуя, как немеет все тело с головы до пяток. Нет, так ошибаться нельзя. И при этом, если присмотреться, все сходится. Все сходится один к одному, кроме... Ладно, об этом потом. «Хорошо, верхом я доеду», — кивнул я. «А дорогу низом сумеешь показать?»
0: «Ну, наверное».
1: Он сказал это не слишком уверенно. «Лучше покажи, хорошо? Умеешь на этой карте маршрут рисовать? Вот и рисуй. Ага».
9: Глава 24. Перед отъездом я, пристроившись напротив склона в 100 метрах, пристрелял обе новые винтовки. Причем арку пристрелял и с длинным стволом, и с коротким, и с глушителем, и без, запомнив и записав поправки. В тире у Хефе этого не сделаешь, маловато места. А Ричи на своем ранче, как он называл бывшую батарею, стрелял как хотел. Он тут никому не помеха и даже целое стрельбище оборудовал. Понятно, что время теряю, но непристреленное оружие может сильно подвести когда-нибудь, так что пришлось. Даже Джефф пострелял со мной из своей винтовки исключительно за компанию, попутно недоумевая, что это я стал таким странным задумчивым. Пришлось пообещать рассказать по дороге, пока мне самому надо было переварить новость. Ни Эверест Эдика, ни Лексус Лезиса так с места не сдвинулись. Кики тоже никакой активности не заметил. Так что я решил, что недостающие двое из этой группы просто укрылись внизу. Омолаживающие процедуры у них получается.
0: «Там нет времени вообще. Часы идут, это механизм, а вот время стоит. Ты не стареешь совсем, сколько бы ты внизу ни находился».
1: Так объяснял Джонсон то, во что я как-то не слишком верил. Не верил до тех пор, пока не нашел его историю в интернете. В общем, они с Лезисом даже фамилии поменяли не слишком радикально. На самом деле их звали Роберт Николсон и Джон Винарис. Джонсона Николсона даже сейчас можно было узнать по фотографии. Но была одна тонкость. Им сейчас, если судить по тому, что судили их в 81-м,
2: А было им тогда по 10 лет, каждому должно быть за 40, почти мои ровесники. Но дать ему больше 30 было невозможно при всем желании, как ни присматривайся. Нет, понятно, что пластическая хирургия и все такое, но в возрасте чуть за 40 для нее рановато. Так что что-то не так здесь, в общем. Или именно как он говорит. Он даже говорит, что богатыревы спали внизу своего дома. Каждую ночь с тех пор, как пробили спуск. Брюк, к слову, был последней жертвой. До этого они еще кого-то там убили. Джонсон или Николсон, не знаю, как его уже называть, не знал, кого именно. Похоже, просто случайную жертву. Я специально не стал ему задавать вопросов о том, за счет чьих жизней был пробит спуск на складе в свободной зоне. Он не рвался рассказывать, а я пока не спрашивал. Но простейшая логика подсказывала, что спуск этот самый возник не сам по себе. Кто вообще придумал все это? Кто открыл, что именно такие люди могут спускаться вниз? Как открыл? У меня до сих пор ощущение того, что это не по-настоящему. Что это бред какой-то. Между тем, простейший поиск в сети показал, что только в Америке почти 500 детей отбывают пожизненное за убийство, судимые как взрослые. И не каждый штат позволяет так судить малолетних детей. И не все попадают под суд. Даже самый первый поиск дал мне ссылку на случай убийства нескольких бомжей в Нью-Джерси, группы детей и подростков. Подростки 14 и 15 лет задержаны, а двух детей 12 лет отпустили. Что-то там не срослось у полиции. И к ним тоже приедет джентльмен на Ягуаре и пообещает им богатую и долгую жизнь? А почему нет? Они исчезнут из своего городка, и никто даже не удивится. Зачем жить там, где известен как малолетний ублюдок и убийца? И все. А потом они приедут, например, сюда. Я даже не знал, что это настолько все просто, что ли. «Вон туда нам, за Доном Ли, сразу направо», — показал я дорогу. Джефф кивнул и свернул на 20-ю Восточную, куда нам и нужно было. На карту я не смотрел, по этой дороге я уже ездил. И так ездил не раз и к этому самому месту. Скики, когда следовали за компактным приусом, на котором сзади висел велосипед и за рулем которого сидел рыжий очкастый Эрик Браун. И на этом самом месте висела вывеска «Maritime Soft». Эрик Браун, который приезжал в колонн Сен и Джереми Грантом. Джереми Грант встречался с девушкой, как нельзя более подходящей под описание Мари, Джасмин Роджерс. Джасмин Роджерс не та в компании азиатки. Азиатка Сатари у нас в схеме тоже есть. Рауль? Кто такой Рауль? Не тот ли, кто тогда разговаривал с Брауном на стоянке? Иен, получается, во главе всего? Не верю. А почему не верю? Верю, потому что с первого дня заметил, что мое влечение к ней сродни тем ощущениям, что появляются возле спуска. Как к чему-то темному тянет, как к греху, как во тьму куда-то. И не верю, потому что в ней нуждаюсь, потому что мне без нее плохо, а с ней хорошо. Потому что я расстался с Роситой для того, чтобы быть Сен. Потому что я думал уже о том, чтобы остаться в Панаме с ней же. Потому что потому. Так обязательно все объяснять словами, особенно самому себе. Кстати, а почему никаких особых ощущений не испытываю рядом с Джонсоном или там Николсом? Все никак не могу привыкнуть к его настоящей фамилии. Нет, понятно, что на мужчин меня не тянет, но в Эн я словно чую какую-то печать этой самой преисподней, куда она спускается. А Николсон вроде человек как человек, пройду мимо и не замечу. Что не так? Ладно, об этом потом подумаю. Когда? А когда время будет подумать? Мне бы пока вообще все мысли в кучу собрать, что-то я совсем потерялся. И при этом уже не знаю, за что хвататься. Ну да, вот их шлагбаум, вон их стоянка, вон даже приус Брауна стоит, на том же самом месте. И вывеска с названием «Компания никуда не делась». Схватился я в офисе за ролики из Академии Бальбо и те съемки, что делал Кики, наблюдая за Джасмин Роджерс. Кики оставался в колонии, следил за складом. Так что смотрели видео мы втроем. Джефф, Витек и я. Блин скромно удалилась в будуар, чтобы не мешать.
10: «Она. Точно она»,
2: — первым сказал Джефф, сидевший рядом.
10: «Губы как выпечены».
11: «И походка»,
2: — добавил сопевший чуть не на ухо Витек.
11: «У меня племянница так ходила, когда из ходунков выбралась».
2: Да, грациозной походку Сатари, а это точно была она, без сомнения, назвать было трудно. Косолапая и в перевалочку, но при этом
1: Если присмотреться, то выглядит она, как заблудившаяся японская школьница-туристка. Существо по определению невинное и вызывающее доверие. Если ее использовать именно для того, чтобы кого-то не спугнуть и не заставить

0: Какой можно, я думаю. Я все же посмотрел на карту еще раз для очистки совести. Да, наверное, с любой.
1: Ну так давай съездим, дело на 10 минут, сказал Джефф, поднимаясь с дивана и вынуждая меня оставить чашку с кофе.
0: Давай, чего уж, только и осталось мне сказать. Для разнообразия, чтобы лишний раз не мелькать, поехали на пикапе. Благо, в этом районе он как автомобиль-невидимка. Прокатились пару раз вокруг промзоны, прикидывая маршруты, потом я сказал: «Высади меня вон на том углу, где столб, видишь?» Я показал пальцем. «Затем проезжай до конца блока, сверни направо и встань. А я подойду к тебе. Связь только давай проверим. Может, и не нужна никакая конспирация, но пусть будет. Исходим из того, что противник повысил боеготовность до максимума. И нас давно вычислил. Так что лишний раз лучше не мельтешить. А так получается вроде как естественный маршрут. Прошел человек весь блок, да и свернул куда надо. И уже там, где не просматривается, сел в машину. По опыту скажу, что это вообще важно, такая визуальная разбивка. Если какой-то скучающий бездельник увидит, как в одном конце квартала высадили человека, он прошел по тротуару и сел в ту же самую машину, из которой вышел, даже этому бездельнику такое поведение может показаться подозрительным. И кто знает, в какие уши уйдет его болтовня потом. А вот если он увидит, как машина высадила человека и уехала, то ничего не заподозрит. А другой бездельник, скучающий на другой улице, увидит лишь, как машина кого-то ждала. Тот вышел из-за угла, и потом все уехали. И опять ничего страшного. Вот поэтому так и изощряемся. Активировал камеру в сумке, машина остановилась. Хлопнула дверь, и я оказался в духоте подступающего панамского вечера. Тучи еще не собрались, но предчувствие дождя начинало давить. Вот-вот накатит и польет. Быстрым шагом я двинул вдоль заборов и задних стен, стоящих вплотную складов, оптовых магазинов, каких-то мастерских и маленьких фабрик. Людей было мало, как обычно, машин много, но все едут по делам, и при этом никому ни до кого дела нет. Так, где их офис? Вон та белая стена получается. Кстати, проект точно такой же, как у нас, в нашем офисе. Тоже выходит, там склад должен быть. Ну да, ворота на видео были, точно помню. В общем, если им нужно базовое главное место для спуска, тут лучше всего, пожалуй, его устраивать. А когда подошел ближе, то ощутил, что они его здесь и устроили. Все верно, не обманул Николсон. Всей кожей ощутил, душой, желудком, спинным мозгом, наверное. Здесь спуск, рукой подать до него. «Бинго!» — не удержавшись, сказал я в рацию, спрятанную в нагрудный карман рубашки. «Я еще пройдусь по кругу, так что сверни направо, и еще блок прокатись».
1: «Принял»,
0: — откликнулся Джефф в наушники. «Так, и мне направо теперь, за угол». Потянулась боковая стена, я поднял глаза, при этом стараясь сделать это так, чтобы лицо было скрыто козырьком бейсболки и темными очками. «Да, вон на углу камера висит. Есть какая-то оборона. Под самой крышей маленькие окна. Здесь все офисы на втором этаже, как и у нас. Опять угол, взгляд наверх. Есть еще камера, но она будет мне в спину смотреть, когда я дальше пойду. Въезд во двор, быстрый взгляд туда. А это что?» «Проезжая, мы этого не видели, угол мешал. Отсюда, с тротуара, я успел разглядеть. Во дворе стоит серебристый патрол. Я даже шаг придержал, давая возможность камере хорошо его схватить. Номер...» «Черт, не хочу замедляться. Если кто-то смотрит в камеру, то будет выглядеть подозрительно. Так что на ролике посмотрю. Но есть подозрение, что это уже не бинго, а вообще большая удача. Такая, какую нельзя упускать. Ни за что».

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

0: Всем привет, с вами Диджей Марзук
1: и Мария,
0: а это значит, что в эфире очередной выпуск программы «Музыкальный глобус».
1: Да, и очередной этап нашего кругосветного путешествия по городам мира.
0: Да, и сегодня мы совершим тур по городам Азии. Ну, скажем так, преимущественно по городам Азии, но вот тут и некоторые исключения. И с одного из них как раз мы начнем. Куда мы отправимся?
1: И первая наша остановка будет в Турции, в городе Стамбуле, у которого, помимо названия Константинополь, самого известного, было еще несколько названий.
0: Да, мы отправляемся в Турцию, в замечательный город Стамбул, который находится и в Азии, и в Европе. Во-первых, надо начать с того, что город был основан аж в 667 году до нашей эры, и первоначально его называли Византией. До 330 года, когда город и получил название Константинополь в честь императора Римской империи Константина, который известен тем, что уравнял христиан в правах с язычниками, как известно, и ввел христианство в качестве официальной религии. А далее с названием происходили очень интересные вещи. До 1453 года город назывался Константинополь, здесь никаких вопросов нет. А вот дальше фактически официально использовались два названия. Еще с 13 века арабы называли этот город Истанполин, что в переводе с греческого означает «в город городу». Это название перешло и в турецкий язык. В русском языке с 18 века стал использоваться искаженный вариант этого названия Стамбул, но в международных документах использовалось название Константинополь еще очень и очень долго. В частности, в 19 веке именно название Константинополь фигурировало в нескольких мирных договорах, которыми заканчивались войны между Россией и Турцией. А еще надо сказать, что чуть раньше этого, в 1761 году, власти Османской империи решили называть город Исламбол, наполненный исламом, но вот это, что называется, не прижилось. Так вот, что касается Константинополя, от использования этого названия в официальных документах отказались только в 1930 году, уже во времена Республики Турция, при Кемале Ататюрке было принято решение, что должно использоваться только наименование Истанбул. И как раз вот на это, а также на 500-летие завоевания Стамбула турками-османами, видимо, и решил откликнуться канадский квартет The Four Lads. Песня «Истанбул над Константинополь» вышла как раз в 1953 году. Надо сказать, что песня эта носит такой шуточный характер, и поется в ней примерно следующее. «Когда-то Стамбул был Константинополем, но теперь уже нет. Так что, если девушка назначит вам свидание в Константинополе, езжайте в Стамбул». А почему это так? Только жителям Турции известно.

0: Ну, о Стамбуле, наверное, пели и турецкие исполнители тоже.
1: Да, давай ненадолго останемся в Стамбуле, задержимся еще немножко в этом городе, где Азия встречается с Европой, где есть замечательный пролив Босфор. И скажем о том, что в Стамбуле, вообще говоря, много чего можно посмотреть. В городе насчитывается 17 дворцов, 64 мечети и 49 исторических церквей. То есть хватит ни на один день и ни на неделю даже, я так думаю. И действительно, в репертуаре турецких исполнителей имеется довольно много песен об этом городе. И я предлагаю сейчас послушать легендарную певицу Сезам Аксу.
0: Наши слушатели уже знакомы с творчеством этой исполнительницы. Ее песня звучала в прошлом году в музыкальном глобусе, посвященном 8 марта. Но сегодня мы ее услышим не одну в нашей программе.
1: Да, но вот с кем я точно не знаю, в дискографии певицы это не обозначено, к сожалению. Но поет она в дуэте, действительно, и дуэт очень так неплохо звучит, я бы сказал.
0: И давайте его послушаем.

0: Итак, это была Сезам Аксу, а мы покидаем Стамбул. И куда мы отправляемся?
1: Ты знаешь, Дим, существует очень много экскурсий, которые предлагают из Турции отправиться в Израиль. Может быть, тоже туда отправимся?
0: Давай последуем примеру многих других. И отправимся мы в древнейший город Иерусалим.
1: О Иерусалиме мы говорили в наших проектах несколько раз. Действительно, это город очень древний. Город, который считается колыбелью мировых религий.
0: Ну, я думаю, тут бессмысленно цитировать Википедию. Можно много чего сказать, но еще лучше все-таки хоть раз в жизни в Иерусалиме побывать. И я надеюсь, что у нас, а также у наших слушателей, такая возможность все-таки будет.
1: И, возможно, даже если мы не сможем побывать в Иерусалиме сами, мы обязательно пригласим в наш проект «Окно в мир» тех, кто в Иерусалиме побывал.
0: Но вот в плане того, что побывать в Иерусалиме, здесь есть один очень интересный нюанс, если говорить об этом на иврите. Дело в том, что городов много, да, но Иерусалим, он один-единственный библейский город. И вот на иврите, насколько я знаю, получается так, что нельзя приехать в Иерусалим или уехать из Иерусалима, а можно лишь в Иерусалим подняться и из Иерусалима спуститься. И вот как раз на этом основано знаменитое стихотворение, песня «Город золотой», первая строчка которой звучит в оригинале: «Над небом голубым есть город золотой», а не как у Бориса Борисовича Гребенщикова: «Под небом голубым есть город золотой». И давай еще раз послушаем эту песню в исполнении Ларисы Герштейн, тот вариант, который мы уже ставили, и заодно почтим память поэта, написавшего это стихотворение. Зовут его Андрей Волохонский, и, к сожалению, вот совсем недавно он покинул этот мир.

0: Это была Лариса Герштейн. Ну а мы продолжаем оставаться в Иерусалиме.
1: Да, остаемся в Иерусалиме. И сейчас я хочу предложить вашему вниманию песню, которая по праву считается неофициальным гимном Израиля. Голосованием жителей этой страны она в 2008 году была признана лучшей песней, написанной за все 60 лет существования государства Израиль.
0: Ты знаешь, Дим, я согласна с жителями Израиля. Мне эта песня тоже очень нравится. Мы уже ставили эту песню
1: в исполнении певицы Офра Хаза, было дело.
0: Тот вариант песни, который прозвучит сейчас, честно говоря, мне нравится намного больше.
1: Ты знаешь, мы как раз спорили об этом с гостем наших некоторых передач Павлом Капланом. Он как раз считает наоборот, но мне лично кажется, что вот другой вариант, вариант в исполнении Шули Натан, простой солдатки, участницы армейского ансамбля, он как-то вот душевнее. Ну давай, прежде чем слушать песню, я все-таки немного о ней расскажу. Итак, песня «Золотой Иерусалим» была написана легендарным израильским композитором Наоми Шемер в 1967 году по заказу мэра Иерусалима к фестивалю еврейской песни. Песня эта была встречена восторженной овацией зрителей, а спустя несколько недель после этого случилась шестидневная война. Был, ну, с точки зрения израильтян, не все с этим согласны, был освобожден Восточный Иерусалим, и песня приобрела совершенно иное звучание. К ней был добавлен третий куплет, в котором упоминается Мертвое море, Иерихон и другие освобожденные районы города.

0: Это была песня «Золотой Иерусалим». Дим, как ты думаешь, может быть, нам еще в Израиле остаться с тобой?
1: Да, Израиль очень интересная страна, и давай продолжим наше путешествие по ней. Но вот Иерусалим — это город древний, а теперь у нас будет город довольно-таки молодой. Город Тель-Авив в переводе «Курган Возрождения» или «Холм Весны». И город этот был основан в 1909 году. Всего лишь. Ну, как и о Иерусалиме, о Тель-Авиве тоже написано немало песен, и одну из них мне хотелось бы предложить вашему вниманию. Песню эту исполнит певец Арис Сан, она так и называется «Тель-Авив».

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». И какой будет наша следующая остановка?
1: После такой весьма оптимистичной песни про Тель-Авив, песня прям такая клезмерская, да, в духе клезмерской музыки написанная, мы все-таки покинем Израиль и переместимся в Бейрут, в столицу Ливана. Бейрут был основан финикийцами в 15 веке до нашей эры и примерно так и назывался – Барут. После этого городом владели египтяне, персы, римляне, турки. Ну, город часто переходил из рук в руки, и по причине своего выгодного географического положения, к сожалению, нередко разрушался. Последний раз это, к сожалению, произошло на наших глазах буквально в 1975 году в Ливане разгорелась кровопролитная гражданская война, и даже я, вот будучи ребенком, помню сообщения из этой страны, такие не самые приятные, прямо скажем. Закончилась эта гражданская война где-то к 1990 году, и город, конечно же, был изранен, разрушен, и как раз об этом спела известная, известнейшая даже ливанская певица Фейрус в песне «К Бейруту».
2: Приветствую тебя всем сердцем, Бейрут. Шлю воздушные поцелуи. Ты создан из души народа. Вина и хлеба, крови и пота, хлеба и жасмина. Так же случилось теперь, что твой аромат стал ароматом огня и дыма. Мой город погасил свою лампу. Он закрыл свои двери, оставшись в одиночестве, наедине с ночью. Приветствую тебя всем сердцем, Бейрут. Шлю воздушные поцелуи морю и домам, скале, похожей на лицо старого моряка. Ты мой, да, ты мой. Обними меня, ты мой. Ты мое знамя, ты мое завтрашнее надгробие и странствие, вол. И раны моего народа зацвели материнской слезой. Ты мой, обними меня крепко.

0: Итак, это была Фейроз с песней «Бейрут». Но надо сказать, что Бейрут сейчас все-таки в основном восстановился, и город считается одним из наиболее привлекательных для посещения туристов городов Ближнего Востока. Ну, собственно говоря, нельзя ничего загадывать. Может быть, когда-нибудь и нам доведется в нем побывать, но сейчас мы все-таки Бейрут оставим и ненадолго переместимся в Африку из Азии.
1: И в какой африканский город мы отправляемся?
0: Мы отправляемся в Марокко, в замечательный город Касабланка.
1: Почему такое название? Ведь это название имеет испанское происхождение. Ну и второй вопрос. Про Касабланку я знаю одну единственную песню в исполнении Джессики Джей. Что же мы услышим?
0: Ну, во-первых, да, я должен с тобой согласиться. Касабланка — это действительно испанское название, означающее «белый дом». И если углубиться в историю, то в средние века поселение, которое находилось на месте сегодняшней Касабланки, называлось Анфа. Это было берберское поселение. И этот зажиточный город был разрушен португальцами в 1458 году. И в 1515 году ими же был основан новый город, который и получил название Касабланка. То есть вот откуда это название. В 1907 году город был оккупирован французами, а сейчас это важный торговый и финансовый центр Марокко. Самый крупный город этой страны, он крупнее, чем Марракеш или столица государства Рабат, насколько я знаю. А что касается песен, песня «Касабланка» в исполнении Джессики Джей была году так в 1996-м очень популярна, но мы все-таки послушаем ее оригинал в исполнении Берти Хиггинса. Песня вышла в 70-х годах. Она, конечно, не совсем про город, а про то, как два молодых человека, юноша и девушка, смотрели фильм «Касабланка». Фильм этот был снят в 1942 году. Это такая шпионская драма, шпионский триллер, потому что город в годы Второй мировой войны стал ареной противоборства между союзниками и, соответственно, Германией. И в город высаживались английские войска. Ну а песня о том, как юноша и девушка смотрели фильм «Касабланка», и вот к ним пришла любовь благодаря этому фильму.

0: Дим, вот мы очень много с тобой сегодня путешествуем по Азии, но я знаю, что тебе очень нравится культура и музыка Тайваня и Кореи. В эти страны мы сегодня заглянем.
1: Путешествие на Тайвань сегодня я тебе не обещаю, а что касается Кореи и ряда других стран, то мы их, конечно же, посетим, и как раз сейчас мы перемещаемся в другую часть Азии, и сейчас мы окажемся в городе, вызывающим у меня, скажем так, неоднозначные совершенно ассоциации. Потому что если, дорогие друзья, вы хотите совершить путешествие в прошлое, прям как в фильме «Назад в будущее», например, как раз вам туда.
0: Ну а почему все-таки, попадая в Пхеньян, мы оказываемся в прошлом?
1: Я имею в виду город Пхеньян, столицу Северной Кореи, Корейской Народно-Демократической Республики. Город этот был основан, по разным данным, либо в 2334 году до нашей эры, либо в 108 году до нашей эры. По данным северокорейских историков, видимо, в 2334 году до нашей эры. И как раз, видимо, они считают, что основал его такой мифический персонаж Тангун, который был сыном небожителя и медведицы, и гробница которого якобы находится как раз на территории Северной Кореи. А 108 год до нашей эры – это уже дата более реалистичная, и она подтверждается историками. Город этот, конечно, весьма своеобразный. Во-первых, потому что это столица Северной Кореи, а Северная Корея, Корейская Народно-Демократическая Республика, государство очень своеобразное, где существует культ великих вождей, да, Ким Ир Сена, Ким Чен Ира, сейчас Ким Чон Ына уже. И как раз-таки в Пхеньяне много достопримечательностей, посвященных этим вождям. Дворец имени Ким Ир Сена, площадь Ким Ир Сена и тому подобное. Во-вторых, я, например, читал статьи с впечатлениями иностранцев. Меня, например, заинтересовало то, как из Пхеньяна иностранец может отправить e-mail. Так вот, он должен написать текст на бумажке, подать его в окошечко, оператор этот текст набирает и отправляет по указанному иностранцам адресу, соответственно. Прям как отправляли телеграммы в советские времена. Но, тем не менее, есть в Северной Корее интересная музыка, интересные исполнители. И вот где-то еще в 90-е годы по радио Пхеньян часто крутили песни ансамбля электронной музыки по Чунбо. Я знаю, что этот ансамбль нравится нашему редактору Кириллу Зорину. И, в частности, ему очень нравится песня «Не уходи, пхеньянский вечер». Давай эту песню и поставим, и тем самым передадим Кириллу музыкальный привет.

0: Ну а из Северной Кореи мы перемещаемся в Южную Корею, в город, из которого вещает твоя любимая радиостанция Радио КБС в Сеул.
1: Ну, скажем так, одна из моих любимых радиостанций, действительно, Всемирное радио КБС. Давай сделаем короткую остановку в Сеуле. Город этот более молодой, чем Пхеньян. Основан он в 1394 году. Ты знаешь, я почему-то думал, что Сеул всегда назывался именно так, но на самом деле там не все так просто. Город-то был основан действительно в конце 14 века, но назывался он до 1910 года Ханьян, потом при японцах там было еще одно название, и только в 1946 году был утвержден именно этот вариант. Сеул, или по-корейски Соул, столица. Город этот крупный, является одним из важных торговых, финансово-экономических центров Азии. Город очень густонаселенный, его население порядка 11 миллионов человек составляет, а вся сеульская агломерация где-то 23 миллиона, это практически половина всего населения Южной Кореи. Ну что можно посмотреть в Сеуле? Это прежде всего королевские дворцы, которых там насчитывается 5, Кёнбок-кун, Чондок-кун и еще 3 других дворца. В городе много музеев, больше 100. Также Сеул замечателен своими парками, которые очень красивы в период весеннего цветения. Ну и, как говорят люди, побывавшие в этом городе, и осенью Сеул тоже сказочно красив. Ну не летом, когда идут постоянные дожди. Вот летом в Сеул ехать не надо. И давай вот сейчас послушаем певца, который у нас еще не звучал, хотя это ветеран южнокорейской эстрады, основоположник жанра трот, один из его основоположников, который начинал свой творческий путь еще во времена японской оккупации. Зовут этого певца Хёнин, и исполнит он песню Lucky Soul, «Счастливый город Сеул».

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Мы продолжаем оставаться в Азии. И мы отправляемся в Китай.
1: Да, мы отправляемся в Шанхай. Наверное, это самый крупный город Китая. Ну вот Википедия по поводу Шанхая дает информацию, что он был основан в 751 году. Конечно же, город приобрел свое важное значение главным образом в 19 веке, потому что после завершения Первой опиумной войны он стал открытым портом, где стали селиться иностранцы, и через него осуществлялась международная торговля Китая. Сейчас это крупнейший мегаполис в Азии с населением больше 20 миллионов человек. А предложить вашему вниманию сегодня мне хотелось бы песню «Ночной Шанхай» в исполнении певицы Джао Сюань. Песня, которая была написана в 40-е годы, и прозвучала она в 1944 году в фильме «Сигнальные огни Шанхая». Песня эта очень хорошо, по-моему, передает атмосферу Шанхая 40-х годов. И чтобы это понять, давайте послушаем ее перевод, с которым нас познакомит ведущая Международного радио Тайваня Анна Вяземская.
2: Ночной Шанхай, ночной Шанхай, ты город бессонных ночей, город огней, шума машин, музыки, танцплощадок. Лишь завидишь девушку, и она уже приветливо тебе улыбается, но никто не ведает, что за улыбкой она прячет печаль. Вся эта феерия ночной жизни для нее лишь способ добыть пропитание. Счастливых вино не пьянит, пьянит оно тех, кто в нем стремится утолить печаль. В разгаре веселья бесследно уносится молодость. Вот уже брежет восход, глаза слипаются от усталости, все возвращаются домой. Мысли мчатся вслед за калейдоскопом колес машин. Череда дней, ночей, вот и новый день. И вдруг возникает иной мир. Размышляя о прошедшей ночи, просыпаешься от нее, как ото сна.

0: А следующая наша остановка – это страна, в которой сейчас, наверное, очень много русских туристов.
1: Да, мы отправляемся в Таиланд, туры в которой пользуются большой популярностью у наших соотечественников.
0: Впервые в нашей программе «Музыкальный глобус» мы приглашаем вас на дискотеку 80-х.
1: Ты знаешь, мы не будем путешествовать по замечательным океанским курортам Таиланда, а посетим столицу этой страны Бангкок. И вот где-то, наверное, году в 86-м или 87-м я узнал о том, что есть Таиланд, и о том, что столицей Таиланда является Бангкок, чисто случайно, благодаря кавер-версии одной известной иностранной песни. Кавер-версию ее исполнил Сергей Минаев. Давай вот для начала тогда ее послушаем.

У Сергея Минаева была очень богатая фантазия, потому что в 80-е годы некоторые из тех, кто его слушал, думали, что это переводы. Но это далеко не переводы, а просто такие рифмовочки. Достаточно сказать, что он сделал довольно-таки много версий на песне Modern Talking и строчку «Ты мое сердце, ты моя душа» он переводил «Ты мой хлеб, моя соль». Ну, как в рифму получалось, так и делал, как умел. Так же произошло и с этой песней. Чтобы это понять, может быть, стилистика где-то и похожая, тоже преступность, тоже показана такая контрастность города, обыгрываются некоторые его достопримечательности в песне, которая, собственно, и вдохновила Сергея Минаева на вот это свое творение, а песню эту исполняла американская группа Murray Head. Давай ее послушаем. Murray Head, «Ночь в Бангкоке». Bangkok.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус».
1: Мы пока еще находимся в Бангкоке. Ты знаешь, Маш, вот я-то думал до недавнего времени, что столица Таиланда — это Бангкок. Ну, я немного ошибался, как выяснилось.
0: Ну, вообще-то столицей Таиланда Бангкок и считается.
1: Не совсем так. Это мы так считаем, а сами жители Таиланда, которые говорят на тайском языке, считают, что столица Таиланда — это город Крунг. Тхеп, вот с трудом выговорил, а полное название этого города, по-моему, состоит из 7 или 8 слов, и я даже не рискну, ты знаешь, его произнести. В переводе это название означает «город ангелов», «великий город», «вечное сокровище», ну и тому подобное. Ну, это так же, как, например, мы говорим «Гонконг», а если послушать передачи Международного радио Китая, китайцы, как правило, не говорят «Гонконг», они говорят «Сянган». И вот как раз тайское название этого города Крунг Тхеп, и, по-моему, даже полное название, звучит в песне группы Маханатхан, написанной в 1989 году. Так вот, давай продолжим нашу дискотеку 80-х этим тайским хитом.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Мы покидаем Таиланд и завершаем нашу дискотеку 80-х. И разрешите, дорогие друзья, вас пригласить в город-государство Сингапур. И разрешите, дорогие друзья, переместить вас из дискотеки 80-х на танцплощадку 30-х годов.
1: Завершающую нашу остановку на сегодня мы совершим не где-нибудь, а в бананово-лимонном Сингапуре. И поможет нам в этом Александр Вертинский. Его песня «Танго Магнолия» была написана в 1931 году. О песне этой вспоминал, в частности, в своей книге «Мой лейтенант» Даниил Гранин. В Советском Союзе она была запрещена, то есть это эмигрантский репертуар. Но узкому кругу он был доступен. И вот как раз, когда они находились в окопах блокадного Ленинграда, защищая город, там был как раз один такой их сослуживец, который под гитару пел эти песни, и это помогало воинам как-то отключиться, перенестись совершенно в другой мир, в другую атмосферу. А если говорить о Сингапуре, то это город-государство в Юго-Восточной Азии, получивший независимость в 1965 году. Надеюсь, что когда-нибудь о Сингапуре нам кто-нибудь расскажет. И интересен Сингапур тем, что это государство, или город-государство, точнее, совершило просто, ну, очень впечатляющий рывок в своем развитии и из бедности переместилось в круг богатейших государств Азии, технологически развитых, стало финансовым центром. И об этом бывший премьер-министр Сингапура, увы, уже покойный Ли Кван Ю, даже написал целую книгу. Сингапур населяют малайцы и китайцы главным образом. Страна эта была в прошлом британской колонии, как раз во времена, когда было написано «Танго Магнолия». И сейчас она имеет три государственных языка – английский, китайский и малайский, а точнее сингапурский английский называют «Синглиш». Ну вот есть «Хинглиш», есть американский английский, а есть еще «Синглиш».
0: Да, интересно было бы узнать об этой стране побольше и послушать, как звучит сингапурский английский, но я думаю, что когда-нибудь в рамках программы «Окно в мир» мы познакомимся с этой страной поближе.
1: А сейчас мы завершаем нашу передачу. Прежде чем завершить ее, я хочу сказать, дорогие друзья, что в прошлом выпуске мы вас немножечко обманули. Наше путешествие затягивается.
0: Не затягивается, а скорее продлевается. Еще на один выпуск.
1: Совершенно верно, а это значит, что будет больше городов и больше музыки. Слушайте и наслаждайтесь, дорогие друзья.
0: После того, как вы послушаете, обязательно напишите нам ваши отзывы, предложения и пожелания на наш почтовый адрес pro_skmf@ransis.org.
1: А мы прощаемся с вами и оставляем вместе с Александром Вертинским. С вами были диджей Марзук
0: и Мария. До новых встреч в эфире Радио Рансис.
1: Пока-пока.

Вы плачете, ребята, что наша песня спета, а сердце не согрето без любви огня и сладкого

Вы плачете, ребята, что песня не допета, что эта где-то, где-то не

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: А у вас это тоже поют?
2: Да.
1: Хорошая песенка.
2: Я ее не знаю.
1: Неужели не знаете?
2: Нет.

0: Хорошо.
1: Неужели вы раньше никогда не слыхали? Ее много поют.
0: Нет, не слыхал.
2: Дмитрий Иванович, я ж вам пел ее.
0: Не помню. Хорошая песня, немного печальная.
1: Вальс.
0: Разве?
1: Ну, конечно, вальс. Та-рам-пам-пам.
0: Вальс. Вальс.
1: А вы разве не танцуете?
0: Я совсем танцевать разучился. И прошу вас меня извинить. Скажите, Оля, чего вам больше всего хочется на свете?
1: Чтоб кончилась война.
0: Нет, я не об этом. Чего вам больше всего хочется потом, после окончания войны, для себя самой?
1: Не знаю.
0: А я знаю. Мне хочется... У меня на фронте есть сирота, воспитанник Ваня. Он сюда приедет, вы его увидите. Он за войну много потерял и слишком много видел. Даже, может быть, больше меня. Но недавно я подарил ему венгерскую кавалерийскую трубу, и он целую неделю был совершенно счастлив. Вот и мне хочется, чтобы потом, после войны...
1: Вам подарили венгерскую трубу?
0: Почти так. Во всяком случае, чтобы я встал утром и был счастлив только от того, что светит солнце, что небо синее, а трава зеленая. Вы понимаете меня?
1: Я понимаю только одно, что вам сегодня грустно.
0: Не, ну что вы.
1: Не делайте вдруг таких веселых глаз, я сама это умею. Ну вы не грустите. Когда вы вернетесь с войны, я вам подарю большую серебряную трубу с кистями. Да нет, правда, не грустите. До завтра. Вы завтра утром выйдете на улицу, и я вам обещаю, небо будет синее, а трава зеленая.
0: Спасибо.
1: До свидания, Васенька.
2: До свидания.
0: Вася, ну я ладно, а ты чего грустишь?
3: Ничего, Дмитрий Иванович. Разрешите мне идти?
0: Не разрешаю. Тебя что, плохо встретили в твоем театре?
3: Наоборот.
0: Вася.
3: Что?
0: А ну давай садись. Садись. И давай как перед Богом.
3: Не могу сидеть. Понимаете? Хорошо играют. Хорошо. Петька Свешников, с которым мы до войны вместе репетировали, так несчастливца в лесе играет. Так играет.
0: Как тебе не сыграть, что ли?
3: Не сыграть.
0: Ничего. Ничего, вернешься после войны, начнешь сначала.
3: Нет, Дмитрий Иванович, нет. Чтобы играть в театре, знаете, что нужно иметь? Талант.
0: Так что ж, у тебя до войны был талант, а на войне пропал, что ли?
3: Не было. Никогда не было. Вот 3 года прошло, посмотрел на товарищей, вижу, не было. Только большое желание было иметь талант. Пришел за кулисы, обнимают, ордена нашивки трогают, хвалят, целуют. Вася, когда вернешься? Никогда.
0: Почему? Они же искренне были тебе рады.
3: Да разве я про искренность говорю? Они меня и в театр обратно возьмут, и роли дадут. И фотографию в фойе повесят. Артист Каретников, фронтовик, 2 орденоносец.
0: Ну и что?
3: Ну, это ж на фотографии ордена и нашивки за ранение видны. А на сцену несчастливцев с ними играть не пойдешь. Нам ведь не биографию свою рассказывать, играть надо. Играть. После войны возьмите меня с собой на строительство, а, Дмитрий Иванович?
4: Иди шинели с вешалки возьми, свою и мою.
3: Зачем?
4: Спишь сегодня здесь. У нас с тобой впереди еще будет длинный разговор.
3: Дмитрий Иванович.
4: Все. Иди.
3: Есть.
5: В квартире Воронцовых появился еще один гость. Он дал знать о себе коротким звонком. Тетя Саша бросила швабру и побежала открывать. В дверях стоял строго подтянутый, одетый в военную форму, подросток.
6: Гвардии полковник Савельев здесь живет?
7: Здесь, идите. Оля, какой-то военный Дмитрий Иванович спрашивает.
6: Разрешите узнать, как к нему пройти?
8: Туда, пожалуйста. Угу. Но его еще нет. Он не пришел. А вы... Ты посиди. Тебя как зовут?
6: Гвардии фрейтор Шполянской.
8: Так ты подожди, а Дмитрий Иванович скоро придет. Боже мой.
6: Сейчас мыться будешь.
8: Разрешите, я при машине подожду.
6: Мне твой полковник приказал, что если ты без него приедешь, чтобы я тебя первым делом вымыла. Понял?
8: Он вам правда приказал?
6: Ну, конечно, правда. Тетя Саш! Тетя Саша!
7: Ну.
6: Тетя Саш, надо ванну напустить, помыть вот солдата.
8: А если пока я мою, из гвардии полковник придет?
6: А ничего, я скажу, что ты здесь.
7: Ну, давай.
6: Иди.
8: А то, может, у него приказания будут.
7: Ты доброволец? Вот и в ванну иди добровольно. Ну, это... не буду я с тобой возиться, иди.
9: Здравствуйте.
10: Анна Григорьевна, здравствуйте. Ну, проходите, пожалуйста, раздевайтесь. Помогу.
9: Спасибо. Дмитрий Иванович у себя?
10: Нет, его нет. Проходите, пожалуйста.
9: Спасибо.
10: Вы знаете, кто приехал?
9: Кто?
10: Мальчик, о котором Дмитрий Иванович говорил.
9: Ваня?
10: Да.
9: То-то я проходила, Вилли стоит.
10: Да-да.
9: А Дмитрий Иванович скоро придет?
10: Не знаю.
9: Не знаете. Мне через час на дежурство так уж зашла, потому что они как перелетные птицы. Приедешь завтра, а он, глядишь, утром уже уехал. Я к нему пойду посижу.
10: Ну, зачем вы меня обижаете? Я же вас тоже звала.
9: А вам не кажется, что мы, военные, уже окончательно заполонили ваш дом?
10: Ну почему?
9: Ну как же. Сначала Митя, потом полковник Иванов, потом Ваня, и вот я.
10: Садитесь.
9: А ведь я начну ходить. Привяжусь к вам. Потом не обрадуйтесь. Я человек одинокий.
10: Я тоже.
9: Ваше одиночество, Оленька милая, это как бы вам сказать. Вот вы подходите одна к театру. Вот сейчас вы откроете дверь и войдете туда. Вот ваше одиночество. Оно только до порога. А мое одиночество другое. Я уже была там и уже вышла. И иду домой. Одна. Это совсем разное одиночество. Мое, ваше или Дмитрия Ивановича, например, совсем разные.
10: Он третьего дня так посмотрел на эту куклу, когда мне полковник ее показал.
9: Пройдет. Все зарубцуется.
10: А разве это так просто?
9: Нет, не просто, но раны затягиваются, это закон. Иной раз смотришь на какую-нибудь ужасную рану, и даже ты, врач, умом и знаешь, а глазам не веришь, что затянется. И все-таки затягиваются.
10: Даже самое страшное?
9: Да, можете поверить мне. У вас еще все впереди. А я уже не молодая женщина, и главное, прожила не слишком счастливую жизнь.
10: У меня тоже было свое горе в жизни, как у многих. Когда я училась еще на третьем курсе, у нас был один парень. Он был такой ну как вам сказать, хороший и отчаянный. Уже в первый месяц, как мы познакомились, он мне сказал, чтобы я выходила за него замуж. Ну, я рассердилась, а он мне сказал, что все равно я когда-нибудь за него выйду. Ну, а потом началась война. И когда я его провожала, так все было страшно там, куда он ехал, что я вдруг сама ему сказала, чтобы он скорее возвращался, что я выйду за него замуж. Но он меня обнял, поцеловал. И потом, знаете, он так улыбнулся, так ужасно грустно улыбнулся, что я поняла, я его больше никогда не увижу.
9: А потом?
10: А потом он погиб. Через месяц.
9: Вы все еще любите его?
10: Не знаю. Вот в эти 3 года за мной ухаживали, говорили. Ну, вы знаете, что говорят. И вдруг в эти минуты я вспоминала, как он мне тогда улыбнулся. И мне это мешало ответить. Меня отец даже синим чулком прозвал.
9: Глупости.
10: А что глупости?
9: Синий чулок глупости. Не слушайте его.
7: Оля! А? Ой, куда солдат-то класть будем? Здравствуйте, Анна Григорьевна.
9: Здравствуйте.
7: И белье не знаю где.
10: Сейчас,
7: искала,
10: извините,
7: искала.
10: Анна Григорьевна. Сейчас, тетя Саша, сейчас все найдем.
9: На берез неслышим невесом слетает желтый лист, старинный вальс, осенний сон играет гармонист, вздыхает.
2: Что, заждалась меня?
9: Очень ты мне нужен. Я и не к тебе вовсе в гости пришла.
2: Да, к кому же?
9: Коля.
2: А она дома?
9: Дома.
2: Ага. Ну что, пойдем ко мне в комнату?
9: Не пойду.
2: Почему?
9: Здесь посидим. Здравствуй, Митя.
2: Здравствуй, майор.
9: Оля сейчас придет.
2: А ты давно пришла?
9: Примерно сейчас скоро пойду.
2: Ну вот уж сразу и пойду.
9: А что же? С Олей мы тут уже поболтали. А с тобой? Неинтересно мне с тобой говорить, Митя.
2: Будто бы.
9: Конечно. Я же знаю все, что ты мне скажешь и все, о чем спросишь.
2: Например?
9: Например? Тебе хочется меня спросить, о чем мы разговаривали с Олей? Если ты это спросишь, я скажу о тебе. Ты скажешь обо мне и сделаешь вид, что удивлен.
2: Дальше?
9: Дальше я скажу «да» о тебе.
2: Ну, а я что скажу?
9: А ты скажешь, что же вы обо мне говорили, и сделаешь равнодушное лицо. А я скажу, что нет, я пошутила, мы о тебе вовсе не говорили.
2: А на самом деле?
9: Что на самом деле?
2: Ну, что вы обо мне тут говорили?
9: Знаешь что, Митя? По-моему, тебе нравится эта девушка.
2: А по-моему, тебе нравится сегодня допекать меня.
9: По-моему, ты сердишься, Митя.
2: Слушай, майор.
9: Да, Митя.
2: Не порти мне жизнь. Мне хорошо тут. Ты это видишь не хуже меня. Я проживу здесь неделю и уеду. И у меня останется хорошее воспоминание об этом. Вот и все. Я уеду отсюда за 1000 верст, и не беспокойся. Сам себе задам этот глупый вопрос. Но задам именно там, за 1000 верст отсюда. Понятно тебе?
9: Да. Хорошо, не буду задавать тебе глупых вопросов, буду задавать только умные. Был в наркомате?
4: Был.
9: Не получил еще назначение?
4: Нет, сказали, чтобы отдыхал, и знаешь что?
9: Что, Митя?
4: Путевку дали в Архангельское на неделю.
9: Ну?
4: Ну, а мне не хочется ехать.
9: Ну?
4: Ну и не поеду.
9: Покажи путевку. Архангельская. Прекрасный санаторий. Сосны. Отдельная комната. Отличное питание. Воздух. Блестящее медицинское обслуживание. Не едешь?
4: Не еду.
9: Не едешь?
4: Не еду.
9: Можно задать тебе глупый вопрос?
4: Отстань. Слушай, майор.
9: Да, Митя.
4: Как ты думаешь, я их не очень стесню, если еще, ну, неделю здесь поживу?
9: Ужасно стеснишь.
4: Ты серьезно?
9: Конечно, серьезно. Ужасно стеснишь. Они уже и так мучаются, не знают, что с тобой делать. Старик тебе весь свой английский табак отдал. Тетка сегодня целый день твои рубахи стирает. Ты причиняешь бесчисленные хлопоты этой семье. То Иванов у тебя ночевал, то я хожу сюда. Наконец, твой Ваня приехал сегодня.
4: Что?
9: Твой Ваня приехал сегодня!
4: А где же он?
9: Если не ошибаюсь, Оля приказала ему купаться.
4: Ваня! Ваня!
11: Я, товарищ гвардии полковник!
4: Когда ты приехал?
11: Только что, товарищ гвардии полковник!
4: Здоров!
11: Так точно, товарищ гвардии полковник!
9: Ну что ты держишь ребенка на холодном полу мокрого в простыне, пусть идет оденется.
4: Да-да, иди, одевайся, потом доложишь.
11: Разрешите идти?
4: Ну иди же, я тебе сказал.
9: Слушай, ведь тебе хотелось его обнять и поцеловать. Только не ври.
4: Ну, хотелось.
9: Почему же не сделал?
4: После войны буду обнимать и целовать. Он ефрейтор у меня сейчас. Поняла? Ефрейтор.
9: Все у тебя так. После войны. У меня папироса уж 5 минут не курится. Ты мне спичку тоже после войны дашь.
4: Прости. Слушай, майор.
9: Да, Митя.
4: Что-то у меня нога побаливает. К дождю, что ли?
9: Дай посмотрю.
4: А ну тебя, еще, пожалуй, уложишь. Я тебя знаю.
12: Здравствуйте, Дмитрий Иванович.
4: Здравствуйте.
9: Знаешь что, Митя, мне на дежурство.
4: Майор, у меня Виллис есть. Я тебя сейчас на нем отправлю. Спасибо вам, Оля, что вы моего Чумазова там купаете.
12: Он у вас чудный парень. Только с ужасным презрением спросил меня, служила ли я в армии.
4: Солдат. Солдат до мозга костей.
12: Да.
9: Что, Митя? Страшно?
4: Что страшно?
9: Так посмотрит на тебя, ресницами махнет. И душа в пятки, да?
4: Ой, майор, ты опять за свое. Ну, куда ж ты сразу побежал? Ну, подожди, дай мне тебя встретить. Вот ты всегда так сразу же бежать.
12: Гвардии полковник вышел? Да он сейчас придет. Подожди, да ты не причесанный совсем. Садись. Садись. Сейчас мы тебе пробор сделаем.
11: Ой!
12: Не больно?
11: Нет.
12: Ну, потерпи. Вот. Постой, да у тебя седые волоски. И вот еще.
11: У меня мало. Вот у гвардии полковник, у него знаете, сколько седых волос? Полголовы.
12: Ну, хорошо. Иди, посмотри в зеркало. Путевка в Архангельское. Сегодня?
13: Услышав шаги Савельева, Ольга быстро положила путевку на место.
11: Товарищ гвардии полковник, гвардии фрейтор Шполянской по вашему приказанию прибыл.
4: Здравствуй.
11: Здрасте!
4: А что это ты, по-моему, прическу переменил?
12: Я его так причесала.
4: А, нет, ничего, хорошо. Можешь теперь так ходить. Ну как, Воронков, хорошо машину вел?
11: Достаточно, никаких замечаний.
4: Ну хорошо, иди вниз за вещами, он сейчас вернется.
11: Разрешите идти?
4: Иди. Вот видите, и сам доехал, и по дороге еще шофера в строгости содержал.
12: Ну а как у вас в наркомате?
4: Да пока приказано ждать. Вы случайно не видели, я где-то здесь бумажку оставил?
12: Какую? Не видела.
4: Не видели? А, вот она.
12: Ну и какие же у вас теперь планы, Дмитрий Иванович?
4: Да не знаю, как начальство. А пока ближайший план — отправиться завтра в художественный театр на «Три сестры». Хорошо. Как вы к этому относитесь?
12: Ой, ну конечно, хорошо.
4: Я с большим трудом, но выцарапал у них там 4 билета. Нам с майором и вам с Сережей. А где он, кстати? Я что-то его не вижу. Он не уехал?
12: А, да нет, он здесь. Вон там в книжке есть его телефон. Вы можете ему позвонить.
4: Хорошо. Подождите, а почему же, собственно, я-то?
12: Ну как почему? Вы же взяли ему билет.
4: Ну да.
12: Да.
4: А, ну да. Ваня, ставь чемодан. Я возьму его. Бери другие вещи, иди за другими вещами. Я возьму этот чемодан. Иди за другими вещами, Иван.
12: Ваня, скажи, твой полковник очень умный человек?
11: Кто, гвардии полковник?
12: Конечно. Минуту назад я бы этого не сказала.

0: комната, где временно поселился Савельев. Дмитрий Иванович лежит на диване. Анна Григорьевна, закончив осмотр, убирает стетоскоп.
1: Ну что ж, Митя, если бы было мирное время, я бы сказала, что тебе надо ехать на 3 месяца в Цхалтубу. Но поскольку война есть война, и ты есть ты, придется просто полежать недельку.
2: А что, собственно, случилось?
1: У тебя болит одна из твоих старых ран, Митя, вот и все.
2: Между прочим, почему-то та самая, которую оперировала ты.
1: Совершенно верно, Митя. Она как раз и была самая тяжелая.
2: Слушай, майор.
1: Да, Митя.
2: Договорились. Я сегодня вечером доковыляю в театр, а завтра утром поеду лежать в Архангельское.
1: Все будет наоборот, Митя. В театре тебе вредно. В Архангельское ехать, может быть, и полезно, но мне почему-то кажется, что ты останешься здесь.
2: Теперь нет.
1: Почему теперь нет?
2: Знаешь, жизнь иногда вовремя напоминает.
1: Знаешь что, Митя? Я, кажется, опять задам тебе все тот же глупый вопрос.
2: А я тебе на него отвечу. Да. Да. И поэтому я должен как можно скорее уехать отсюда. И чем скорее, тем лучше. Когда-нибудь после войны я, может быть, встречу женщину, у которой будет столько же горя и почти столько лет, сколько у меня, и мы поймем друг друга. Я завтра утром еду в Архангельское, майор. Да-да.
3: Можно?
1: Можно. Ну что ж, Оленька, полковник проявил благоразумие с утра, ожидая меня уже в горизонтальном положении. За это ему скостятся, пожалуй, 3 дня и останется лежать всего неделю. Сейчас я допишу ему медицинское заключение. А вы, Оленька, если вам не трудно, принесите мне с вешалки планшетку. Там бланки для рецептов.
3: Сейчас. Это?
1: Это. Пусть Ваня сбегает с этим рецептом. Угу. Завтра я приду и сделаю перевязку.
2: Майор.
1: Ах, да. Я же забыла. Ты же завтра едешь в Архангельское.
3: Как? Подождите, какое Архангельское?
1: Полковник считает, что ему эту неделю полезнее...

0: Вы все-таки заметили эту проклятую бумажку?
1: Заметила.
0: И ничего мне не сказали?
1: Но вы же тоже ничего не сказали.
0: Да. Глупо, надо было ехать вчера.
1: Наоборот. Вам не надо уезжать завтра.
2: Ваня, Дорога Федоровна, сходи, пожалуйста, в аптеку, закажи.
3: Есть.
1: Когда я вчера увидела эту вашу бумажку, а потом, когда вы ее так поспешно спрятали, я весь вечер думала, скажете вы или нет. И вы не сказали. Я поверила, что вам здесь у нас действительно хорошо, что вы не захотите отсюда уезжать, пока не поедете прямо туда, на войну.
0: Если хотите, правда. Вчера мне действительно не хотелось ехать.
1: А сегодня?
0: Оленька, но ведь я же теперь калека. Ну что я буду тут валяться и целую неделю портить вам настроение?
1: Ах, да. Я же совсем забыла. Я же рассчитывала завтра здесь с вами целый день танцевать, а вы теперь лежите. Какое разочарование!
0: Зачем вы смеетесь?
1: Да нет, я не смеюсь. Где это у вас неожиданно появившаяся путевка? Впрочем, я видела, куда вы ее положили.
0: Оля!
1: Видела!
0: Оля, подождите!
1: Вот! Посмотрите на нее в последний раз. Посмотрели?
0: Посмотрел. Оля!
1: Вот и все.
0: Ой, характером вы действительно в папу.
1: Не знаю уж, как там, в папу или не в папу, но я не хочу, чтобы вы уезжали в это ваше Архангельское. И вы не уедете, и все, и не спорьте со мной. Анна Григорьевна!
4: Я еще мою руки.
1: Кончайте! Путевка в Архангельское все равно уже истреблена. Дмитрий Иванович будет лежать здесь.
4: Да. Ну, в таком случае я уже вымыл руки. Да, Оленька, что же дальше?
1: Я не знаю, что дальше. Но вы мне скажите, чтобы у меня совесть была чиста. Ведь Дмитрий Иванович может здесь лежать? Ведь это все равно?
4: Конечно. Ему сейчас нужно просто отдохнуть.
0: Спасибо, майор.
4: Ну, Митя, я пойду. Мне еще надо зайти домой и надеть свое лучшее платье, которое я приготовила, рассчитывая идти с тобой в театр.
1: Анна Григорьевна, может, мы не пойдем? Дмитрию Ивановичу нельзя.
0: Наоборот, непременно идите, непременно.
4: Не знаю, как вы, я действительно пойду и вам советую. Пусть он остается, ему полезно поскучать.
0: Майор.
4: Да, Митя. Только я оторву свой билет. А то я знаю, вы, Олечка, опоздаете. Женщины всегда опаздывают. С вами я не прощаюсь.
1: Хорошо.
4: До завтра.
0: До
4: Митя.
0: Свидания, майор.
1: Вам непременно хочется остаться одному?
0: Скажите откровенно. Ведь вы вчера были рады, когда я принес эти билеты.
1: Да, но...
0: Вы с ума сошли, Оля. Непременно идите. «Три сестры» — чудесный спектакль. Сейчас сюда зайдет ваш Сережа. Вы переоденетесь, станете еще лучше, чем сейчас. Пойдете и сразу себя почувствуете совсем хорошо и приятно.
1: Ну, хорошо. Какое прикажете надеть платье?
0: Какое платье?
1: Да, чтобы я себя почувствовала совсем хорошо и приятно.
0: Самое красивое.
1: Ну, хорошо, я постараюсь.
0: Да-да.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Что с вами, Дмитрий Иванович?
0: Да так, немного расклеился.
1: Сереженька, посиди с Дмитрием Ивановичем, я сейчас приду, только переоденусь.
5: Уже поздно?
0: Да ничего, возьмете мой Виллис.
5: Ну, а как же вы-то, Дмитрий Иванович?
0: Да видно, не судьба. В другой раз. Вот билеты. И прошу вас, мой, отдайте при входе в театр самой милой девушке по вашему выбору.
5: Но у нас с вами в этом отношении могут не сойтись вкусы.
0: Нет, отчего же.
5: Ну, а может быть, все-таки сможете добраться?
0: Да было бы неразумно, еще довольно много топать.
5: Черт знает, хотя я в этом, ей-богу, не виноват. Я два раза просился на фронт, но сейчас охватывает дикое чувство неудобства от того, что люди вернутся, провоевав годы, а ты так и просидел здесь. Кажется, что где-то в глубине души

0: Ты, они тебе этого не простят.
1: Да знаете что? Построить этим вернувшимся с войны людям прекрасные города. С такими удобствами, от которых они давно отвыкли. И они вам от всей души простят то, что вы не были на войне.
0: До свидания, Дмитрий Иванович.
1: До свидания.
2: Вам нравится мое красивое платье?
1: Очень.
2: Очень рада.

0: Товарищ гвардии полковник, ваше приказание выполнено. Лекарство заказал.
1: Хорошо. Да, пока не забыл. Возьми-ка там деньги на письменном столе.
0: Зачем?
1: Ну, завтра, когда пойдешь утром, купи себе на них мороженого у Елисеевского. Ведь любишь мороженое.
0: Когда маленькой был, любил.
1: Ну ничего, и теперь съешь. Советы.
0: Дмитрий Иванович, а вы знаете, что она у меня про вас спросила?
1: Кто она?
0: Ольга Федоровна.
1: Что?
0: Она спросила, Ваня, твой гвардии полковник очень умный.
1: Ну и что же ты сказал?
0: Я, конечно, сказал очень умный.
1: Так и сказал?
0: Так и сказал.
1: Я бы этого не сказал. Нет, не сказал бы.
0: И она, я слышал, тоже сказала.
1: Что сказала?
0: Что она бы этого не сказала.

0: В этот день Москва салютовала еще одной победе советских войск. В жизни Савельева это был первый салют, который он видел из окна московской квартиры. Опираясь на палочку, одетый в военную форму, он стоит у окна. В комнату заглядывает тетя Саша.
1: Дмитрий Иванович, ты что все на ногах? Ты сел бы? Чаю дать тебе?
2: Да вот сейчас салют кончится.
1: Да ну, не видал их, что ли?
2: Вам вот да ну, а я в первый раз вижу. Добрый вечер!
3: Добрый вечер!
2: Вася! Я, товарищ гвардии полковник. Вася, иди скорее салют посмотреть.
4: Да, Ваню будил. Он же мне не простит.
2: А где он?
5: Гвардии фрейтор Смоленский, подъем, Соня, салют проспи.
6: Салют!
2: Иди скорее.
7: А на улице какая красота, всех цветов. Только жаль, что не наш.
2: Что не наш? Ну, не нашего фронта салют. Своих салютов, милый, никто не видит. Если бы это был наш салют, мы бы с тобой здесь не сидели.
6: А этот из скольких? Из 124?
7: Да.
6: Все.
2: Все. Вася, зажги свет.
8: Есть.
2: Ну, выполняйте приказания.
7: Спать.
6: Они холостыми стреляют.
2: Холостыми. Еще вопросы есть?
6: Нет.
2: Спать.
6: А мне не хочется.
2: Что? Вася, вы завелись.
8: Есть. Коммутатор, 28, пожалуйста. Гвардии фрейтора Воронкова. Что? Спит? Разбудите. Да. Жду.
1: Ну, нагляделся. Теперь будешь чай пить.
2: А где Федор Алексеевич?
1: Да ну его. 10 дён работал, не спал, не ел, а только прилег. Так пришел этот...
2: Кто?
1: Да ну этот вот, Сережка. Теперь кричит с ним, как на ярмарке. Дать чай-то.
2: Я Олю подожду.
1: Олю... Да я и по 10 раз в день обед грею.
2: Ничего не сделаешь, тетя Саш. У нее сегодня защита проекта.
1: Да ну их, все у них так безо времени. Такая же балабонка, как и отец.
8: Воронков, Каретников говорит. Вилис к подъезду полковника. Да, не задерживайся.
2: Вася, придет машина, поедешь на заправку. Полный бак и все банки, чтобы все было готово. Понял? Салют слышал? Соседи уже начали.
9: Дмитрий Иванович, все равно же вам с ногой вашей ехать еще невозможно.
2: А я разве сказал, что ехать? Я сказал, чтобы все было готово.
10: Да, понимаешь, черт бы тебя побрал. Ты еще в 3 часа ночи пришел, чтобы я тебе объяснение писал. А я не знаю, на чем писать. Я не знаю, где мои академические бланки. Понимаешь, вот специально положил такое место, чтобы помнить, где они лежат. А я не знаю... Здравствуйте, Петр Иванович.
2: Здравствуйте, Федор
10: Алексеевич. Вы не видали такой синенький блокнотик? Мои академические бланки.
2: Не видел.
10: Не видели? Я не видел. Черт что знает. А вот я ему писать что-то там должен. Здравствуйте, Вася.
2: Здравствуйте.
10: Ты видал такой бланчик? Понимаешь, блокнотик. Что ты на меня смотришь, как сумасшедший? Я положил куда-то, понимаешь? Положил. Куда-то под нос положил. Сам не... Куда сказал под нос? Под какой под нос? Правильно, я сказал поднос, потому что я положил под поднос. Вот они, вот. Вот так, хорошо. Ну, ручку. Так, архитектура, дорогой мой, это скачка с препятствиями. А ты растерялся.
9: Я не растерялся. Я просто не понимаю, как они могут не видеть очевидных преимуществ моего проекта.
10: А ты пойми раз и навсегда, что твои преимущества – это значит чьи-то недостатки. А мы, дорогой мой, еще до коммунизма не дожили. У людей еще есть и честолюбие, и гонор напрасный. Да, иди, бейся до победного конца. Вы понимаете, что это молокосос?
3: Блистательнейший проект реконструкции Полтавы соорудил. Блистательнейший. Вот при нем в глаза говорю. Ну, как все блистательное, это спорно. Весьма спорно. А спорить, видите ли, мы не умеем.
11: Ну, Федор
3: Ильич... Молчи. Не спорь. Дмитрий Иванович, вы не знаете, где Оля?
12: Дерется на защите проекта.
3: Да, дерется на защите проекта. Так. У меня к вам просьба. Когда Оля придет, пусть меня разбудит.
11: Что это у военном сегодня, Дмитрий Иванович?
12: Да так, по случаю первой прогулки по комнате, решил натянуть старую шкуру. Надо привыкать. А что Федор Алексеевич так рано залег?
11: Так он же над собственным проектом 10 дней сидел. А тут еще я на его голову со своими бедами свалился. Вы знаете, а я вас тут застиг. Зашел позавчера, вы тут один расхаживали и монолог читали.
12: Я?
11: Гамлета хотите сыграть?
12: Да нет. Что ж, Гамлет, я мечтал. Впрочем, собственно, даже не мечтал, так. Были когда-то мысли.
11: Ну, почему вот так? Почему бы вам действительно не сыграть Гамлета? Читали вы недурно, с таким пафосом. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Вы знаете, ей-богу, недурно.
12: Дмитрий Иванович, я пойду. Вероятно, уже пришла машина или будет через минуту.
13: Хорошо, иди.
12: Есть. До свидания.
11: До свидания.
12: А зачем вам это понадобилось?
13: Что?
12: Смеяться над человеком, который и так не слишком счастлив.
11: Ну, почему же смеяться?
12: Я хорошо знаю, что он не только плохо читает монолог Гамлета, но смешно читает. А зачем же вам понадобилось хвалить его?
11: Ну, по-моему, все это не настолько серьезно, чтобы говорить об этом.
12: Нет, это очень серьезно. Когда бьют лежачего, это всегда серьезно. Да, он плохой артист, но вы-то его за что? Что он вам-то сделал плохого?
11: Мне ничего. Просто у меня есть дурная привычка смеяться над тем, что действительно плохо и смешно.
12: Знаете что? Поедемте с нами на фронт. И когда вы по неопытности будете кланяться каждому снаряду, который разорвется даже в километре от вас, это, может быть, будет и смешно. Но он не будет над вами смеяться.
11: Дмитрий Иванович, по-моему, это похоже на нравоучение.
12: Отсутствие таланта у человека еще недостаточный повод, чтобы его презирать. Да, он не талантлив, но он человек. А быть человеком – это тоже талант, который не у каждого есть, кстати сказать.
11: При чем тут презрение?
12: Ну, хорошо. Вы его не презираете. Вы просто считаете его ниже себя. А люди этого не любят и правильно делают.
11: Дмитрий Иванович, вам не кажется, что я уже вышел из того возраста, когда меня можно было так откровенно учить?
12: Ну, почему же? Учить человека никогда не поздно. Вот вы, например, сейчас учите меня тому, что нужно быть вежливым. Что ж, пожалуй, вы и правы. Если я вам говорю все это, то только потому, что верю в ваш талант. Иначе, ей-богу, я не стал бы говорить неприятности человеку, которого через день или два никогда больше не увижу.
11: А вы что, собираетесь уезжать?
12: Да, теперь думаю, что скоро.
14: Слушаю. Вас?
12: Спасибо.
14: Савельев слушает.
12: Есть. Есть. Есть.
14: Что, отъезд?
12: Да, ночной вызов.
14: Но вы еще вернетесь?
12: Безусловно, а что?
14: Придет Оля, нужно будет отпраздновать ее инженерство.
12: Во всяком случае, если задержусь, то прошу истребить эту бутылку вина за ее диплом.
11: Да, сегодня у нее большой день, праздник. Если бы за этот стол мог сесть еще и Витя, она была бы вполне счастлива.
12: Сергей Николаевич, вы часто говорите, я, Оля, Витя, мы ходили, мы дружили, мы говорили. Не кривите душой. Не будьте мелким человеком, это вам не идет.
9: Знаете что? Вы мне надоели.
12: Может быть. Но будь я на месте вашего покойного друга, я бы встал из могилы только для того, чтобы выкинуть вас из окна.
9: Черт знает что!
6: Здравствуй!
9: Здравствуй! Ну как, защитила?
6: Да, защитила! А где же все?
9: Все в порядке, хорошо прошло?
6: Хорошо! Дмитрий Иванович, у себя?
9: Нет, он уехал. Я думал, ты его встретил на лестнице.
6: Куда уехал?
9: Да не волнуйся, кажется, в наркомат.
6: Я не волнуюсь, просто спрашиваю. А зачем это вдруг ночью в наркомат?
9: Не знаю, срочно вызвали. Он думает, что сегодня же уезжает.
6: Сегодня? А как же? Подожди. Анна Григорьевна? Оля говорит. Анна Григорьевна, Дмитрий Иванович уезжает. Кажется, сегодня. Нет, нет, пока еще в наркомате. Пожалуйста, поскорей. Ну, хорошо. Хорошо. Как же это так? Как же это так? Все вдруг.
9: Ну, собственно говоря, что же тут странного? Он еще не демобилизовался, по-моему, из армии.
6: Да, конечно. Но сегодня? А что это ты так зло говоришь о нем?
9: Да потому что у меня нет причин быть особенно добродушным. Он мне только что тут в твое отсутствие такого наговорил.
6: А что же он тебе сказал?
9: Не стоит повторять. Это будет не в его пользу.
13: Да, вот так видишься с человеком, и вдруг совершенно неожиданно обнаруживается его мелкая и завистливая душа.
6: Перестань.
9: Лучше я уйду.
6: Как хочешь.
9: Как я хочу. Я не хочу, чтобы здесь околачивался человек, который мне читает отеческие нравоучения на том основании, что он уезжает, а я остаюсь. И что он не может остаться здесь сам и делать то, что он хочет.
6: А что же он хочет?
9: Остаться в этом доме хозяином. Вот чего он хочет. Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним.
6: Что еще?
9: Ну, как ты со мной говоришь? Как ты со мной говоришь? Еще неделю назад, когда он не приезжал.
6: По-моему, самое главное, я тебе сказала как раз тогда, когда он еще не приезжал.
9: Но я этому никогда не поверю.
6: Ну, как хочешь.
9: Это все, что ты мне можешь сказать?
6: Да.
0: Синицын уходит. Появляется взволнованный Вася.
15: Добрый вечер. Дмитрий Иванович у себя?
6: Уехал наркомат.
15: Как уехал? На чем уехал?
6: Не знаю. На машине, наверное?
15: На какой машине, когда я на машине?
6: Как? Значит, он пошел пешком с больной ногой?
15: Очевидно. Наркомат так поздно?
6: Да.
15: Значит, чуяло его сердце. Пожелаю вам всего доброго.
6: Куда вы?
15: К наркомату. Буду ждать его там у подъезда, а то он еще обратно пешком пойдет.
6: А вы прямо оттуда не поедете на фронт?
15: Всякое бывает. Да нет, не поедем. У него же чемодан, вещи, все тут. Может, мне взять их с собой?
6: Взять? С ума вы сошли. Неужели вы думаете, что он не заедет проститься? Идите, идите и не спорьте со мной.
3: Ну что, вернулся, конец?
6: Папа.
3: Да? Как проект защитила?
6: Папа, Дмитрий Иванович уезжает. Понимаешь, уезжает сегодня совсем.
3: Чего ж тут не понимать? Дмитрий Иванович уезжает сегодня совсем. Понимаю. А я тебя спрашиваю, проект защитила?
6: Да, защитила.
3: Ну, поздравляю.
6: Слушай, папа.
3: Да?
6: Слушай, папа, а что, если я вдруг сама, первая, возьму и скажу ему? А?
3: Что такое? Сама? Первая? Возьму и скажу? Стой! Сам открою!
16: Здравствуйте, Федор Алексеевич.
3: Пожалуйста.
10: входите.
16: Анна Григорьевна, как я вас ждала.
17: Здравствуйте, Оленька.
10: Вот что хорошо, что вы пришли. Анна Григорьевна, вот теперь у вас здесь две бабы, вот вы и поговорите между собой, по-вашему, по-бабье, что прилично, а что неприлично. А я спать пойду.
16: Как вы думаете, он сегодня уедет?
17: Вы же мне это сами сказали.
16: Да-да. Он уедет. Я чувствую, что он уедет. А мне столько раз за эти дни хотелось ему сказать: зачем вы мне говорите, ваш Сережа, ведь я люблю вас.
17: И не сказали.
16: Нет, не сказала. Ну неужели он ничего не видит? Я не знаю, может быть, это нехорошо, но я ничего не могу скрыть, а он все-таки не видит.
17: Как знать, может быть, и видит.
16: Тогда что же? Тогда зачем все эти слова, ваш Сережа?
17: Когда у человека за плечами 3 года войны, он иногда кажется самому себе гораздо старше своих лет. И потом, когда у человека было много несчастья в жизни, ему трудно поверить в возможность счастья. Труднее, чем другим. И он боится ошибиться.
16: Ошибиться? Во мне?
17: Не в вас, а в том, что вы его любите. Подумать, что да, а потом увидеть, что нет.
16: Но вы-то... Вы-то понимаете, что я его люблю? Вы понимаете, что его нельзя не любить?
17: Да, я понимаю вас, что его можно любить. Очень хорошо понимаю вас, но...
16: Что?
17: Ну, он, как и все очень хорошие люди, сам с трудом это понимает. Он боится. Боится, понимаете?
16: Чего же?
17: Боится всего, что сейчас в эти дни в ваших глазах поднимает его. И орденов своих, и нашивок за ранения, и того, что он с фронта и снова на фронт. Он боится всего, что может понравиться в нем в первую минуту и в первый день. Потому что он сам, понимаете, сам видит себя просто человеком в пиджаке.
16: Я знаю только одно. Мне все равно, сколько у него будет орденов. В чем он будет ходить, где он будет служить, вы понимаете? Мне совершенно все равно. Я знаю только, что люблю его. И не спорьте со мной.
17: Я не спорю.
16: Да нет, вы спорите. Спорите, потому что вместе с ним не верите мне. А вы верите, что я решусь и скажу ему?
17: Не знаю.
10: Ну?
16: Что?
10: Что-что? Вернулся?
16: Да нет еще.
17: Вам не хватает еще, как Фамусову, держать подсвечник в руке.
10: Да? И слов. В деревню к тетке. В глушь в Саратов. Так?
16: Ну что ты не спишь?
10: Нет, вы слышите? Она еще спрашивает, чего я не сплю. Потому не сплю, матушка, что сон весь соскочил.
16: Я тебе никогда в жизни больше ничего не скажу.
10: Уже столько наговорила, хватит. Спасибо за это. Все.
16: А вдруг он войдет и скажет: ну, я уезжаю, до свидания. И я скажу: до свидания, непременно заезжайте. Обязательно заеду. И все. Вы понимаете, все? Вдруг так будет?
17: Бросьте гадать. Лучше я расскажу вам одну историю. В прошлом году мой госпиталь попал в деревню. Всю сожженную, осталась только одна церковь. А мне как раз надо было оперировать 200 раненых. Я пошла к священнику и попросила разрешения использовать церковь подоперационную. Он подумал, потом сказал: конечно, это не положено, но дело божеское, хорошее, ладно. Занимайте, только об одном вас прошу, чтобы в алтарь не трогали. Тогда ему сказали, что как раз алтарь светлее всего, и что как раз там мы и хотим оперировать. Он снова подумал, потом сказал: это уж совсем не положено, совсем, но дело божеское, хорошее, ладно, делайте операционную в алтаре, только об одном вас прошу, чтобы женщины туда не заходили. Тогда ему сказали, что как раз я хирург и должна сама оперировать. Тогда он думал, думал, потом сказал, это уж совсем не положено, грех. Еще долго молчал, думал, потом, наконец, сказал, ну, ничего, дело божеское, хорошее, оперируйте вы и в алтаре, а грех уж я возьму на свою душу. Вот такая история. Вы понимаете, Оленька, почему я вам ее рассказала?
16: Кажется, понимаю.
17: Не положено женщине первой говорить об этом. Но если в душе до конца чувствуете, что принесете человеку счастье, тогда скажите. Непременно скажите. Потому что дело это, как говорится, хорошее. Даже божеское. А грех уж я возьму на свою душу.
18: Оля! Оль! Что отец-то сказал? Уезжает твой-то.
16: Мой?
18: Ну а что же мой, что ли? Ты думаешь, я старуха деревенская, так что у меня ни головы, ни глаз нет? Да я к тому говорю, что может в дорогу покушать, что собрать.
16: Спасибо.
18: Да потом спасибо говорить будешь.
19: Здравствуйте. Никак не думал, что вы еще не спите.
17: Нет, Митя.
19: Что?
17: Не спим, Митя.
19: Подожди, ты-то как сюда попала?
17: Представь себе, меня вызвали по случаю твоего отъезда.
19: Ага. Ну, Оля, вас можно поздравить?
16: Можно.
19: Поздравляю. Вася, заходи, не бойся шуметь. Буди Ваню, собирай чемоданы.
20: Есть.
17: Когда ты едешь и как?
19: Сейчас, Виллисом. Теперь, судя по всему, ждите наших салютов.
16: Хорошо. Будем ждать ваших салютов.
19: Что я вижу? Вы даже не распили бутылку вина за ваш диплом.
17: Тебя ждали, Митя.
16: Ну вот теперь, по крайней мере, мы объединим тосты и за мой диплом, и за ваш отъезд, и за мою радость, и за вашу. Вы ведь рады, что едете?
19: Да как вам сказать, радость – это не то слово. Но в общем пора. Днем раньше, днем позже. Дело военное.
16: Ну вот очень хорошо, значит, за все вместе.
17: Но прежде всего чемоданы. Слушай, Митя, вы же мужчины абсолютно бестолковые люди. Я пойду сама уложу чемоданы. Только скажи мне, что тебе нужно с собой?
19: Да то же самое, майор, что брала с собой на фронт ты. Только с некоторой разницей в деталях обмундирования. У вас сегодня просто какой-то бивуак здесь по моей вине. Неужели Сергей Николаевич тоже меня дожидается?
16: Да нет, он ушел. Дмитрий Иванович.
19: Да?
16: Знаете что?
19: Что?
16: Я хотела вам сказать.
19: Что вы хотели мне сказать?
16: Вам Ваню обязательно брать с собой?
19: Ну, конечно.
16: А то, может быть, вы оставите его тут у нас. Ведь он еще ребенок.
19: Попробуйте ему это сказать.
16: Ему здесь будет хорошо.
19: Я в этом не сомневаюсь. Но война не кончилась. Мы можем так с ним друг друга потерять.
16: Почему же потерять? Вы что, разве больше никогда не думаете попасть в этот дом?
19: В этот дом?
16: Да, в этот дом. Дмитрий Иванович!
18: Вернулся, наконец.
19: Как, вы тоже не спите, Федор Алексеевич?
3: Да, заснешь здесь с вами. Когда отбываете?
19: Через полчаса.
3: Через полчаса. Очень хорошо. Очень хорошо, уезжайте. Наконец все ясно станет. А то, понимаешь, приехал, здесь все перепутал на свете, кабинет мой занял, каких-то ребят жить привез, из дочери сиделку сделал, чуть на экзамен не провалился. Уезжайте. Уезжайте, уезжайте, уезжайте. Очень хорошо. Ну что же вы стоите? Не уезжайте. Уезжайте. Вот как я вас отшлепал. Уезжайте. И возвращайтесь поскорей. Потому что мы скучать будем без вас. Привыкли. И этого вашего высокого полковника тоже забирайте. И черт с вами, живите в моем кабинете. А где это? Да, Митя, нет, Митя?
19: Они чемоданы собирают.
3: Чемоданы? Ну, чемоданы потом. Мы сейчас вот эту бутылку вина разопьем за ваш отъезд. Время у нас мало, мы а-ля фуршет. Вот так вот. Анна Григорьевна, Анна Григорьевна.
21: Иду.
3: А где Вася?
19: Вася.
3: Вы думаете, мы за ваш отъезд пить будем? Нет. Нет. Ничего подобного. Мы за ваш приезд пить будем. Вот вы приехали. А я подумал, приехал, а ведь ему обратно на фронт уезжать надо. И все-таки это хорошо. Все-таки хорошо получилось. Вроде как репетиция. Артист, я правильно говорю? Репетиция.
20: Правильно, Федор Сеевич.
3: Вот правильно. Вот артист меня поддерживает. Возвращайтесь поскорей. Мы с вами вместе будем заново города перестраивать. Ладно?
19: Во всяком случае, все взрывы беру на себя.
3: Ну вот, хорошо. Ладно, все. Поднимаем тихо бокалы. Так. А вот этот бокал я выпью один. Один выпью. Я сам знаю, за что я выпью. Ну вот. А теперь разрешите обнять и поцеловать вас по-христиански три раза. Приезжайте. Приезжайте, поскорее приезжайте. Скучать будем. Ну, Вася, приезжай скорей. Ах ты, курносый, Ванька. Ах, ну что, тоже нашел время, когда уезжать. Ах вы. Ну ладно, приехали, понимаешь, тут все перепутали на свете. Саша, не плачь, милая, не плачь. Пойдем спать. Пойдем, милая.
19: Вася, неси чемодан.
20: Есть.
19: А ты в машину, и чтобы все уложить так, чтобы можно было сидеть аккуратно.
21: Есть уложить аккуратно.
22: Я пойду посмотрю за ним.
21: Анна Григорьевна.
22: Что?
21: Да нет, ничего.
19: Ну, вот так значит. Что же вы молчите?
20: До свидания, Ольга Федоровна.
21: До свидания, Васенька.
19: Что же вы молчите?
21: Дмитрий Иванович, помните, вы как-то сказали, что хотели бы встать утром и быть счастливым только от того, что светит солнце, что небо синее, а трава зеленая. Помните?
19: Помню.
21: И я вам тогда сказала, что обещаю, что так и будет. Помните?
19: Помню.
21: Так вот, может быть, это в моей власти?
19: Что?
21: Сделать так, чтобы вы встали утром, и небо было синее, а трава зеленая.
19: Оля.
21: Я вас еще раз спрашиваю. Может быть, это в моей власти? Сделать так, чтобы вы встали утром, и небо было синее, а трава зеленая.
19: Вы понимаете, что вы говорите?
21: Понимаю. Отвечайте.
19: Оля, вы плачете.
21: Да ведь вы все-таки уезжаете.
19: Да.
21: Не объясняйте. Я знаю, что война еще не кончилась. Поезжайте и возвращайтесь.
17: Так и будет. Так вот распахнутся двери, и они вернутся.
21: Кто они?
17: Они с войны навсегда.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записко беседует Марчел Урсу.
1: Мы послушали эти две музыкальные паузы с периода Петропавловска. Валерий, как прошли университеты в Петропавловске?
2: Я когда туда приехал...
1: А какой то год был?
2: Это был 71-й.
1: Ясно.
2: Воздух совсем другой, не такой. Я как-то поиграл ребятам, они меня послушали и говорят: ты чего сюда приехал? Ты ж так хорошо играешь. Но если б я знал, в каком состоянии я приехал, я ж приехал без аттестата за 9 лет. Я приехал после туберкулеза, легкий, со справкой. И меня приняли условно. Я поиграл там. Я никуда не мог поступить. И вот следует заметить, какая там милость была. Не от людей, а Божья милость. Потому что если вот сравнить, что от людей, родственник Римского-Корсакова преподавал музлитературу. Он много знал и так далее. И вот кто-то сказал, что он рассказал анекдот за Сталина, и его отправили в тюрьму. Так что там директор был опасный, с ним лучше было не разговаривать, и надо было его обходить 10-й дорогой.
1: Значит, что он... в 71-м году еще арестовывали?
2: Да, и в 75-м. И мне тоже доставалось, он меня тоже пугал, не знаю за что. Слава Богу, я скажу, что я ни в чем не разбирался. Был такой урок текущей политики. Меня спросили, какие страны входят в соцблок. Я стоял, ничего не ответил. А если бы я бы знал, я бы ответил. Ну, и хорошо, что не знал. Слава Богу, что не знал.
1: Что было лучше не знать, чем знать?
2: Да, лучше было не знать. Спросили меня, кто у нас генеральный секретарь. Если бы сказали, кто самый главный, я бы сказал Брежнев. А так сказали генеральный секретарь. И хорошо, что не знал. Не лазил по горкомам партии. Зато спросили... как по-молдавски «зеркало». А я сказал: о, Глинда. Ну и ладно, садись. Вот так все и обошлось. Потом остался я с русским, с литературой, с историей на осень. И хотят меня мучить хотят. А кто-то из преподавателей, а преподаватели бывшие военные, строгие люди. И эти преподаватели строгие говорят: оставьте его в покое, парень хорошо играет. Но зато потом была другая преподавательница, тоже по литературе, и ее звали Анка Пулеметчица. Она сама говорила, надо было только говорить «да». Скажите, Валерий, монолог Сатина. Ну, что-то говорю, не говорю. Говорит: да, да, я только говорю «да, да».
1: Она отвечала же.
2: Да, все было хорошо. А дальше уже было веселее чуть-чуть. Уже были педагогика, эстетика, история партии. Но на истории партии надо было молчать, и все, молчать.
1: Если молчал, значит хорошо.
2: Да. Я не ходил на нотную грамоту, а там учили побольше, чем учат в музыкальной школе. Учили, как писать ноты для оркестра, как писать ноты для хора, как ударник расписывать. То, чего я и не знал даже. И что интересно, учитель меня позвал к себе домой и дал мне этот материал весь, книгу дал. Ну, скажем так, дал свой хлеб.
1: А потом по этому предмету были экзамены?
2: Ну, экзаменов не было, просто поставили зачет и все. Был предмет у нас нотная система зрячая, итальянская нотная система. Брали фанерку, на ней натягивали проволоки, и между проволок знаки из пластилина лепили. Но есть чертежи по Брайлю, можно трогать их. Выглядят как по зрячему. Их руками можно трогать, глазами можно смотреть. И даже радиосхемы так печатались, как по зрячему. Мультивибратор был, печатали в советском школе. По части композиции. На меня обратили внимание одна преподавательница. Она мне ничего не преподавала, но она мне помогала. Она была как наставником моим. И вот она обращала внимание на мои сочинения. Я ансамбль собрал. Думалось, что будем играть блатные песни. А тут просит одна: проаккомпанируйте мне. И слава Богу, блатные песни не получились. девочки в самодеятельности художественной просили, вот проаккомпанируй мне вот эту песню эстрадную, которая в ходу. Ну, скажем, «Червона рута».
1: Не все предметы посещал, не все уроки.
2: Это с нотной системой так получилось. Я посчитал, что я много знаю, что я молодец, из гордости своей я не посещал нотную грамоту.
1: Не знал, что там преподавалось больше, чем знал?
2: Да, да, вот если б знал бы, то было бы лучше. Это из гордости. А преподаватель сделал лучше. Он не стал на меня кричать, а просто позвал к себе домой и книжку отдал.
1: И когда посмотрел, что в той книге, понял, что там преподавалось то, что не знал.
2: Да, да, да, да, да, да, да, да.
1: А в Петропавловске до какого года проучился?
2: Ну, до 76-го. Я еще и на конкурсе был. Там были конкурсы баянистов. Там, короче говоря, на этих конкурсах исполнялась скерца Чайковского до минор. Исполнялся экспромт Шуберта ми бемоль мажор. Исполнялся первый танец Брамса в обработке Горохова. Но кроме этого надо было еще что-то играть. Скажем, я вот, например, играл по части барокко. Я играл Баха, прелюдию и фугу до минор. По части народной я играл хора Марцишорева, мартовский хоровод.
1: Да, лаутарий.
2: Его сделал для баяна Ризоль Николай. Фантазию Аулова играл на тему «Подмосковные вечера». И играть надо было с артистами в полном смысле слова. На одном конкурсе я занял 4-е место, а на другом 2-е место занял.
1: А в жюри кто обычно присутствовал?
2: Присутствовали не такие отделы культуры, там министерство, там соцобеспечение или что-нибудь. Там были музыканты с высшим образованием, тоже артисты.
1: Уровень там был высокий.
2: Кто выступал на конкурсе, тех освобождали от экзаменов некоторых. Кроме вот, да, баяна, я играл в эстрадном оркестре, как я рассказывал, и еще сделал вокально-инструментальный ансамбль. Аккомпанировал одному, и причем не сам, нас было 4 человек, другому. Вместо того, чтобы я один, получалось так, что мы вчетвером аккомпанировали. Все те, кому мы аккомпанировали, они были как участники ансамбля.
1: А в ансамбле тоже на баяне играл?
2: Нет, на пианино. Но у меня еще была тяга к другому. Вот сейчас называется битбокс. Есть такое, когда люди поют и имитируют, как будто это оркестр, а не голоса. В Бельской школе я тоже собрал такой ансамбль, и мы несколько вещей пели. И в Петропавловске тоже делал, и уже вещи посложнее делали. Все-таки ребята грамотные были, ребята-девчата. Да, и кроме этого я еще участвовал, это было обязательно, играл в духовом оркестре.
1: В духовом на чем играл?
2: На барабане.
1: А в струнном?
2: А в струнном на контрабасе играл. Мы там играли серенаду Шуберта, «Утро туманное», «Лебедь Сен-Санса». А вот в этих типа битбокс я только руководил ими. Мы пробовали «Буре» Моцарта, «Смелый наездник» Шумана. Да, расскажу про аранжировку там же, в Петропавловске. Я захотел популяры, народные молдавские. Я, значит, расписал эту пам-пам-пам-пам, тараририра, тарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарarar Так я цимбал, где я там возьму? Там, где его нет. Я, значит, его расписал для домра тенор и домра прима. А уже остальной контрабас был, даже скрипка одна нашлась, кларнет нашелся. Показал я ноты свои одному преподавателю. Ой, вам еще надо долго-долго учиться, набираться премудрости. Вы знаете, сколько много инструментов существует и так далее. Говорит, а пожилого человека надо уважать, когда он говорит. Слушать надо его. А тут уже звонок на обед. Все пошли на обед, а он говорит. И обед прошел, он проговорил все, наговорился. Да, пошел в магазин, купил консерву за 30 копеек и все. Пригласили меня куда-то играть на свадьбу. Я ж по субботам и воскресеньям ходил играть. Ну, приглашали, что, отказываться. Я играл. Был как раз тот самый преподаватель. Значит, его жена меня повела за стол, говорит, смелее, говорит, идите. Я, говорит, жена Ивана Кирилловича. Можете со мной чувствовать свободно. Покормили, я поел. И все дела. Играл, все. Он был доволен. И на утро уже все знали, что как записка хорошо играет. Мне руку все пожимали. Как будто не знаю, какой конкурс выдержал. Ой, как красиво записка играет. А был трагический случай. Однажды я приехал с Молдавии. Трое суток ехал на поезде после каникул. И я ж всегда хотел почувствовать запах родины, послушать популяри. Каникулы заканчиваются, надо возвратиться. Ну, я и возвращался, ничего не подозревал. Меня позвали играть, причем сам директор. Если б я знал, что это лично ему нужно, я не знал, что это лично ему. Типа того, что... рука руку моет или что-то такое. Я же не знал этого. Но он сказал, иди, а он-то не подумал, что я с дороги, что надо отдохнуть и так далее. И я прибыл на то место. Как ребенок, я же еще и ребенком был. Жизни-то не знал и всех этих людских хитростей. Я говорю, я приехал, чтобы пораньше, чтобы тумбочку себе найти.
1: Свои проблемы.
2: А она... ничего не понимает, говорит, а у нас тумбочек нету. Она меня покормила, говорит, лягте, поотдыхайте. А что такое музыканту ложиться отдыхать, я думаю, это каждый знает, кто на свадьбе играл. Это нельзя не кушать, нельзя у печки сидеть, то найдет сонная волна, тогда капец. Вот так и получилось. Я поел, заснул, никто меня не мог разбудить. Проснулся, там играет другой баянист, мне дали 10 рублей, меня привезли. А дальше я не знал, чем может быть кончится это. А случилось другое, одна девочка сочинила стихотворение про директора и кинули на подоконник в коридоре. А я что, не подумал, взял и стал читать вслух. И все почему-то подумали, что это сочинил я. А Бог сделал по-другому, что я не продал ту девочку.
1: А, знал, что та девочка сочинила?
2: Да, да, но Бог вытащил из памяти. Директор на меня разозлился, сделали педсовет и так далее и тому подобное. Одна преподавательница, которая для меня была наставницей, говорит, а если он вас куда-то пошлет, вы пойдете? А она говорит... если скажут, по какому адресу, то пойду. Все обошлось. А я пошел, пожаловался, и меня никто не стал исключать. А как раз до окончания было 6 месяцев. 60 человек за меня подписались. Если вы его исключите, то мы все уйдем. Ну, короче говоря, я доучился. Но на выпускных экзаменах я играл первую часть концерта Чайкина. Незрячего композитора.
1: Прошло 4 года учебы в Петропавловске.
2: Да.
1: И после этого вернулся домой.
2: Да, вернулся домой.
1: Что предложишь нам в следующую музыкальную паузу?
2: Там был такой преподаватель Воронин Николай Захарович. Вот я у него в оркестре играл. Исполняли «Лебедь Сен-Санса», «Серенаду Шуберта». Я как воспоминание мог бы поставить или «Лебедь Сен-Санса», или «Серенаду Шуберта». Это я на себе Люси написал. Я почему хотел бы «Лебедь Сен-Санса»? Может быть, Воронин услышит и вспомнит. Он в Германии находится сейчас.
1: А, очень возможно, потому что радио «Ранси» слушает и в Германии. Я знаю кого-то в Германии, который слушает. Может быть, и послушает.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: 4 года учебы в Петропавловске прошли, и после Петропавловска, наверное, Валерий вернулся домой.
2: Меня пригласили в Бендеры руководить ансамблем «Спиранцо». Там был ансамбль довольно-таки хороший. Они всегда на смотрах занимали первые места, очень известны были в Молдавии. Там играл, значит, Антон Ени, электроорган, играл Фима Паскар, Погольша играл Валентин, потом играл Добровольский Славик, это из зрячих, Надя Шумейко пела, еще и Степан Волков такой был. Степан Волков, несмотря на то, что он не зрячий, он был барабанщиком и неплохо на ударнике стучал. Вот они, кроме того, что играли, они пели на 4 голоса. В их репертуаре были молдавские песни из репертуара «Контемпорану». В их репертуаре были песни из репертуара «Лейся песня». Пришло время, когда я с ними расстался, или они со мной расстались. Дело в том, что они были как частная корпорация в то время. Они не только на государство.

0: была и организатором, ведь надо смотреть, когда на свадьбу куда-то пошли играть, чтобы не случилось чего-то, чтобы не побили музыкантов, чтобы аппаратуру не разбили, чтобы машина не перевернулась, которая нас везет. Мы с нашим ансамблем уже играли и в цирке. Просто в цирке играли, ну, по несчастью, что трубач, который у нас играл, он работал в цирке. Ну и нас бы взял в цирк. Вот если так, со зрячими, нас было двое незрячих. Гитарист был незрячий, и я на электроорганах играл, тоже был незрячий. Аппаратура, конечно, была сложная, ну, тем, что я играл на трех инструментах сразу, и под ногами целая куча приставок, за этим всем смотреть надо. У меня один инструмент был большой, это Юность 75-е. Ну, на большего я не мог рассчитывать, денег-то не было. Другой инструмент был, это ель вместо пианино. Другой инструмент был еще какой-то там клавишный маленький. И это все надо было как-то подключить, установить, чтобы все это не упало. Трудно было привыкнуть после пианино на электрических инструментах играть. Я должен был найти себя. Что я в ансамбле «Спиранца» тоже на пианино играл, а на свадьбе с ними не шел. Там пианист не нужен был. Просто они шли вчетвером. На концертах я играл на пианино. И еще в ресторане я играл с ними. Был такой инструмент клавишный, клавизет. Можно было на нем играть, как на пианино. Когда это было очень важно, я играл с ними. И мы даже исполняли «Буре» Моцарта. Но тоже пели на три голоса. Также аккомпанировали себе. В репертуаре у нас также были молдавские песни. И болгарские, и русские. Ну, все, что людям нужно было. Правда, надо было приучиться к обрядам молдавским. Чтобы кто-то подсказывал, да. А вот она разбиралась в обрядах. Моя жена разбиралась хорошо. Я даже не знаю, как сейчас вот приглашают операторов, а как с оператором обряды делать. А мы поиграли на месте. У нас бас-гитарист на аккордеоне мог играть хорошо. Он говорит, ты оставайся с женой. А мы, говорит, я возьму аккордеон, там кто-то барабанчик возьмет. И все. Мы тут играем, а эти там.
1: Ну, я знаю, другие ансамбли даже имели походные инструменты, инструменты на месте были такие.
0: Так у нас также были и походные на месте.
1: Потому что иногда я как фотограф тоже и с музыкантами шел, приходилось и больше 5 километров пешком идти.
0: Я тоже иногда ходил с баяном или с аккордеоном. Жена у меня была с правой стороны и держит меня за руку, а я играю. А был тоже случай весьма интересный. У нас трубач был там. Человек знал слепых, он знал, с кем имеет дело. А слепые, когда слушают музыку, качаются. И однажды что-то на меня нашла сонная волна. Жена слышит, что клавиши гудят, вместо музыки гул. Что я наступил на клавиши руками, а музыки нету. И она меня толкает, чтобы я проснулся. Я взял руками, схватил за палочки от барабана и потянул ее. А там у ударников же много барабанов. Они все полетели в разные стороны. Была какая-то там печка, стул упал или что-то там, шуба на печку упала.
1: И настроилась вся музыка.
0: Труба, которая... Трубач поставил, чтобы она чуть-чуть нагрелась зимой. Согнулась, что-то поломалось. Потом пошли мы в поход. Играем, тоже качаюсь. Трубач стоит перед меня с трубой своей. И я нечаянно заехал на его трубу. И труба его ударила. Потом бас-гитарист решил там или прикурить, или что-то такое. И куртку ему бедному прожег. Ну, он зрячий был. Кроме своих, я играл и с чужими. И вот один зрячий говорит, смотрите, когда ладится гармония, он качается. А когда гармония не ладится, он не качается.
1: Где-то кроме Бендера еще играл или только Бендера?
0: Играл, конечно, в Фарладанах играл, в Каушанах играл. У нас называлось это «играть на подписке». Конечно, играл. Куда звали, туда играл. Однажды пригласили меня играть уйгурскую свадьбу. Это у нас там такие завелись.

0: Потому что знали, что я учился в Петропавловске и якобы разбираюсь в казахской музыке. Что случилось с этой уйгурской свадьбой? У меня была и эта уйгурская свадьба, и тут же на эту же субботу была обыкновенная молдавская свадьба. Я пошел играть молдавскую свадьбу с ансамблем, а человек, который играть совсем не умеет, я предложил ему играть уйгурскую свадьбу. Даже дал ему какую-то аппаратуру. И когда решили посмотреть, что ж там такое, как там музыка ладится. И когда нас увидели, то там у кого-то что-то случилось. И, короче говоря, скорую помощь позвали. А мы побежали подальше.
1: После возврата играл в Бендеры в основном. Ну, когда звали на свадьбу, ясно. А в место проживания постоянно были Бендеры.
0: Да.
1: Может, что-то из народной молдавской музыки есть?
0: Давай пеленицу поставим.

Главным критерием успеха любого музыканта, певца, артиста театра и кино является голос на 80%, внешность на 10% и на оставшиеся 10% все остальное. Голос – это звук души. Однако у олигархов сегодняшней эстрады Киркоровых, Михайловых, Биланов, Басковых, Лепсапишвили, Павлиашвили и прочих баловней сцены души, в которой, как в зеркале, отражалась бы боль и любовь к тем, для кого они выступают, я не наблюдаю. Вокал Валерия Запеска на первый взгляд ничем не примечателен. Но это только на первый взгляд. Тот самый звук души, истерзанный, израненный событиями лихих 90-х, о которых мы поговорим в следующий раз, не услышать просто невозможно. А в его песнях-притчах красной нитью проходит любовь и боль к ближнему и Всевышнему. В песне под названием «Тарелка борща» еда не является какой-то блажью и удовольствием. Немудрящий, зачастую постный борщ помогает артисту выжить, укрепить силы для дальнейшей работы, для общения с друзьями, с Богом. Через неделю мы продолжим вас знакомить с творчеством Валерия Запеска. А пока над программой работали ведущий Марчел Урсу, редактор Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире!

0: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Ранзис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Первый министр, я одет?
2: Простите за грубость, Ваше Величество. Ты голый старый дурак, понимаешь?
1: А?
2: Голый!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Ранзис». Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: На следующую песню вы все знаете и любите. Пойте вместе с нами.

0: Спасибо! Спасибо!
1: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.